0: Безопасности. Об этом сообщили в российском посольстве в этой стране. По словам дипломатов, Минобороны уже определяет конкретные параметры мер. Ранее власти королевства решили разместить ударное вооружение на севере страны. Ракетные системы нацелят на Кольский полуостров. В Кремле выразили обеспокоенность из-за наращивания сил НАТО у границ России.
1: О Ближнем Востоке.
0: Вашингтон посчитает успешным любое мирное соглашение с Тегераном. Это заявил министр обороны США Пит Хексет. По его словам, Дональд Трамп готов проявить терпение ради этой исторической цели. Ранее американский лидер провел закрытый брифинг с разведкой, по итогам которого пообещал принять финальное решение по иранскому кризису.
1: О происшествии.
0: Митрополит Илларион вернулся в Россию после резонансного инцидента в Чехии. Самолет со священнослужителем приземлился этой ночью в московском аэропорту Внуково, сообщает РИА Новости. Как отмечается, комментариев он пока не дал. Ранее местная полиция задержала иерарха по анонимному доносу о перевозке наркотиков, однако позже отпустила без предъявления обвинений. Сам митрополит категорически отрицал вину и назвал случившееся провокацией. МИД России выразил Чехии решительный протест и потребовал прекратить преследование православной общины в Карловых Варах.
1: Об ограничениях.
0: Власти Крыма лимитировали продажу бензина 95-й марки. Теперь один водитель сможет купить не более 20 литров топлива в сутки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Региональное министерство топлива и энергетики уже готовит список заправок, где бензин есть в достаточном количестве, отметил он. Подобный дефицит возник из-за логистических сложностей.
1: Обо всем.
0: Россияне в эти выходные увидят редкое второе полнолуние месяца под названием «Голубая луна». Спутник Земли примет полную фазу в воскресенье, однако наблюдать за ним можно уже с вечера субботы, сообщили в московском планетарии. Астрономы объяснили, что такое явление происходит из-за разницы между календарным и лунным месяцем, поэтому дополнительное полнолуние накапливается за несколько лет. В следующий раз жители России смогут наблюдать редкое событие в декабре 2028-го.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10.49. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
3: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
4: От автора. Эта книга – логическое, можно сказать, историческое продолжение священной военной операции от Мариуполя до Солидара. Первая книга заканчивается мартом 2023 года. Но я продолжал двигаться с нашей наступающей армией, перемещаясь вдоль фронта и на всю ее возможную глубину. С каждым новым месяцем СВО, происходящее на ЛБС, линии боевого соприкосновения, менялось стремительно, даже по меркам 21 века. В декабре 2023 года один из моих героев сбивал с помощью электромагнитного антидронового ружья вражеские дроны, причем так успешно, что получил крест за храбрость. А к февралю 2024 года эти ружья уже не работают, как и большинство имеющихся на фронте систем РЭБа. От текста к тексту видно, как разворачивается новая война. Война в малом небе. Ситуация становится невообразимой даже для титанов военной мысли. Еще несколько лет назад невозможно было представить, что противник контролирует нашу тыловую полосу на глубину до десятка километров и делает это без своего физического присутствия. Причем за линией фронта у врага происходит все то же самое, и местами и хуже. В малом небе установился паритет. Людей на фронте все меньше и меньше, а сгоревшей техники все больше. Пехота пересаживается на мотоциклы, чтобы как можно быстрее проскочить в зону смерти. Штурмовые группы сокращаются до 2-3 человек. Над дорогами появляются многокилометровые тоннели из пластиковой сетки от дронов. По всем участкам фронта горит вражеская иностранная бронетехника. Советская броня у ВСУ давным-давно закончилась. Приблизиться

0: поверхности Земли. Все остальные сидят по норам и днем, и ночью. Ночью работают дроны с тепловизорами, и единственный период, когда можно заскочить на передний край, страшно ранним утром. Летом это 3 часа 15 минут, но покинуть передок лучше до 6 утра или остаться на сутки до следующего окна безопасности. Никто даже в бреду не мог предположить, что война станет такой. И в этих обстоятельствах наша армия продолжает двигаться вперед, освободив Маринку, Авдеевку, Красногоровку, Артемовск, Селидово, Углегорск, Часов-Яр и тысячи безвестных сел. Попробуем пройти этот путь вместе с ней. По дорогам войны 21 века. По освобожденным городам и поселкам серой зоны. Проедем по новым идеальным дорогам Донбасса и Приазовья и подивимся первым автомобильным пробкам в Донецке.
1: Глава первая.
0: 28 апреля 2023. Город-мученик Донецк. Сакральная цель бандеровцев. Если в Донецке начинают перешептываться и замечать вскользь, что давно уже не было обстрелов, все, сглазили, накаркали, ждите. Такое впечатление, что там, за недалекой линией фронта, все прекрасно слышат. Я был в момент этого чудовищного обстрела в Шахтерске, в часе езды от Донецка. Общался с людьми, только что выбравшимися из подвалов в Артемовске. Сначала где-то в районе Шахтерска сработало ПВО. А потом посыпались сообщения телеграм-каналов, на которые, кажется, подписан весь многострадальный город. Прилет возле Гринплазы. Горят машины. Попали в травматологию. Попали в автобус с людьми. И сакральное – всем уйти с улиц. Я бросил все дела в Шахтерске и погнал обратно в Донецк. Что делает опытный гражданин ДНР после обстрела? Звонит близким. Мои близкие, хоть и находились в далекой Москве, тоже прекрасно знали про обстрел Донецка и уже не находили себе места. Мы одна страна, а горе и несчастье лишь закрепляет этот непреложный факт. Центр был пуст, хотя все последние дни город местами стоял в пробках-тянучках. На улице Артема, центральный, пронзающий исторический Донецк насквозь, опять стояли битые машины. Вокруг них ходили понурые мужики и разводили руками. Когда по городу стало прилетать, они бросились прочь и столкнулись на бешеной скорости уже за эпицентром прилетов. Тоже жертвы обстрела, как ни крути. А основная цель этого обстрела – Республиканский травматологический центр. Стая смертоносного железа, обрушившаяся на город, была смешанной. Там были и снаряды, скорее всего, натовского калибра 155 мм, и ракеты, судя по маркировкам, чешского производства. Так делается, чтобы раздергать, перегрузить системы ПВО, прикрывающие Донецк. 4 ракеты попали по больнице, во двор и крыши корпусов. Одна из ракет взорвалась над кабинетом МРТ. Как рассказал мне директор центра Андрей Баряк, больница отделалась малой кровью, всего один раненый. Но всего пострадавших, их свозили в центр с окрестных улиц, оказалось 17 человек. Я спросил, конечно, зачем выпускать по больнице 4 реактивных снаряда? Но мой собеседник лишь пожал плечами. Сразу же за больницей, в нескольких сотнях метров, артиллерийский снаряд попал прямо в маршрутный автобус. В дверях какого-то магазинчика, точно напротив дымящихся останков автобуса, застыла женщина. Она еще не отошла от шока. Автобус так полыхал, люди кричали, вряд ли кто-то там выжил. Говорят, что погибло 7 человек. Один ребенок сгорел. Позднее выяснилось, что погибли не 7, а 9 человек. Чуть дальше, возле супермаркета, который все называют по-старому Украиной, уже суетились десятки коммунальщиков. Эвакуатор затаскивал на платформу один из сгоревших автомобилей. Еще один снаряд, оставивший внушительную воронку, лег в парк кованых скульптур. Любимая цель ВСУ. Летом и осенью его забрасывали минами-лепестками. Погода на Донбассе сумрачная. Срывается дождь, и в парке даже днем никого не было. Дождь – это отложенный еще на несколько дней контрнаступ Украины. Еще одна тема для разговоров в Донецке. Горожане знают, что массированный обстрел накануне украинского наступления неизбежен. Но готовы терпеть. Те, кто на фронте, знают, что их задача – выдержать первый удар –

0: потом настанет долгожданный перелом. Слово «победа» никто не произносит, чтобы не сглазить. От автора. Наши враги, откатившись от Донецка на добрые сотни километров, не смогли оставить этот город в покое. Артиллерия и «Хаймерсы» больше не достают город «Миллионы роз». Вместо них Донецк атакуют дроны. Пишу эти строки, готовя книгу к печати. И узнаю, что на окраине Донецка заполыхал гипермаркет. 7 попаданий вражеских дронов. На улице осень 2025 года.
1: Глава вторая.
0: 4 мая 2023. Степной фронт на острие будущего контрнаступа. Ожидание. Переброска на Запорожье. Единство армии и народа оказалось не эфемерным понятием, а вполне осязаемым. Его можно потрогать руками. В этой истории оно материализовалось в виде автомобиля с народным названием «Буханка». Ее появление на линии соприкосновения по-хорошему потрясло всех причастных. В марте я узнал, что моих друзей-снайперов перебрасывают из огнедышащей Марьинки под Донецком на относительно тихий тогда степной фронт в Запорожской области. Парни под городом сражались 8 месяцев. Из стройки 2022 года Астрахань получил тяжелое ранение ноги, енот погиб. Предполагалось, что на Запорожье хоть какое-то время будет спокойнее, но сразу же нарисовалась важнейшая проблема – транспорт. Поля, огромные концы, грязь по пояс и отсутствие асфальта. Путь от располаги до позиции – 30 километров. По прямой, короче, но там все заминировано, в 3 слоя. В той же Марьинке мы доходили до позиции за час пешком. У бойцов были личные разгонные «Жигулята», вот только для весенней распутицы они не годились. Штатная бронекапсула подразделения с трудом таскала сама себя и бездорожье откровенно боялась.
2: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Андрей Клинцевич о российском ядерном оружии.
4: Это действительно серьезно сдерживающий фактор. И когда сейчас люди говорят, а зачем оно нам надо, а что нам оно дает, а вот дроны летят в нашу сторону, я задам вопрос, а морская пехота Польши выгружается в Калининград сейчас? Юго-Восточная Азия или где-то пытаются американцы, японцы или какие-нибудь другие силы оккупировать Камчатку или какие-то другие регионы, начинать делить Россию на отдельные куски? НАТО в лице большого контингента, начиная с 2022 года, выгрузилась на территорию Украины, вступила с нами в прямые боевые действия. Здесь я хочу процитировать слова бывшего, значит, главы военного комитета НАТО, это такой начальник генерального штаба у них, который сказал, мы бы давно воевали с русскими на поле боя, если бы не их совершенно технологичное, ну не совершенно, а очень технологичное современное ядерное оружие. Отсюда мы с вами делаем очень большой и важный вывод. Страны, которые сейчас поддерживают Украину, реально боятся перейти в прямое боестолкновение с нами.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о прогнозируемом экономическом кризисе из-за закрытия Ормузского пролива.
6: Сейчас вместо ближневосточной нефти мир проедает нефтестратегические запасы. И такие есть у всех стран-импортеров, и у Соединенных Штатов, самые большие у Китая, и Японии, и Южной Кореи, и европейцы, у всех они есть. Но они не бесконечны, и мы видим, что довольно интенсивно идет изъятие нефтестратегических запасов. И постепенно, сначала, конечно, страны там Юго-Восточной Азии, Южной Азии, они будут приходить к ситуации, когда нефть дорогая, но она в принципе есть, потому что они столкнутся с физическим дефицитом. И чем меньше нефть будет оставаться в стратегических резервах, тем дороже она будет на мировых рынках. Вот об этом скорее речь идет. А когда нефть дорогая, получается, что топливо повышается в цене, и это создает глобальный уже кризис в том плане, что становится бессмысленно перевозить, например, на дальние расстояния какие-то товары. Из Азии, там, в Европу и в США нет смысла везти, уж проще там произвести на месте такой же товар. Вот о чем идет речь. О неком перестроении рынков сбыта. Ну и плюс дорогое топливо, оно закладывается в себестоимость всех товаров, а это раскручивает инфляцию очень сильно. При инфляции если будет подниматься ставка центральных банков, и в итоге это ударит по всей экономике. Кредиты становятся дорогими, никто их не берет, никто ничего не производит и так далее. Поэтому такой комплексный кризис развивается. И плюс еще в чем тут отличие и почему усугубляется этот кризис? Оно отличие от предыдущих, там, 73-го года и так далее, в том, что тут не только нефть подорожала, и она в дефиците, но и газ, и удобрения азотные, фосфорные, которые в Катаре производились, все это оказалось зажато на внутреннем пространстве Персидского залива, то есть выйти не может на мировой рынок в должном объеме.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
7: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
1: Глава вторая.
0: 4 мая 2023. Степной фронт на острие будущего контрнаступа. Ожидание. Пошла за хлебом. Возвращаюсь. Собрано 250 тысяч. Я успокоил командира снайперской группы с позывным «Москва», мол, за неделю соберем на машину попроходимее. Пусть и подержанную, не волнуйся. Нам нужно было всего 300 тысяч. Столичные автомастера обещали привести машину в порядок бесплатно. Написал пост в своем телеграм-канале «Русский Тарантас». Прикрутил номер карточки жены Москвы. И мы стали ждать. Через 20 минут в шоке звонит Настя. «Дима, я оставила телефон на кухне, пошла за хлебом. Возвращаюсь, трубка горячая. Мы собрали уже 250 тысяч. Какие же у нас люди, прекрасные. Сижу, читаю сообщения под переводами, плачу. Самый большой – 20 тысяч. Там написано, Ланнистеры всегда платят свои долги. Сергей Богатырев. Что это значит?» Я объяснил. В апреле прошлого года под Мариуполем, в только что освобожденном поселке Заря, я разыскал родственника Сергея Богатырева, ростовского гуманитарщика-волонтера, и передал ему на словах наказанное. Брат жив, вышел из Мариуполя, сейчас на фильтрации в Новоазовске. Услышав это, пожилой мужчина повис на мне и зарыдал. Я запомнил эту сцену на всю жизнь. И Серега запомнил. Отдал ментальный долг. Все отдавали, кто мог. Кто 100 рублей, кто 5 тысяч. Мы собрали на машину для снайперов за 3 часа. И еще осталось на резину, запчасти и противоосколочное бронирование. Взамен я обещал жертвователям из братства Буханки, так я его окрестил, навестить машину на фронте. Обещание нужно выполнять. Зачем бойцу памперс? Какое значение имеют народные гуманитарные поставки для бойцов, можно понять по косвенному, но очень важному признаку. Это реакция на многочисленных блокпостах в зоне спецоперации. Просто говоришь бойцам: «Везу гуманитарку в такое-то подразделение», и тебе машут руками: «Проезжай». Только единственный раз под Токмаком боец попросил меня открыть багажник машины. Там все было доверху забито пакетами с маскировочными сетями и камуфлированными сумками. Чего там только не было в этих сумках. От дежурного коптера, привести аппарат на линию соприкосновения, уже правило хорошего тона, до наборов инструмента и обезболивающего немесила. Лучшего безрецептурного препарата на данный момент, судя по отзывам сражающихся. Боец почувствовал себя неуютно и извиняющимся тоном заметил. «Тут мчится один. Говорит, пропускай скорее, я волонтер. А машина загружена памперсами. А зачем бойцу на фронте памперс?» Мы поржали, и я поехал дальше, в неприметную южно-русскую деревеньку, где базировались мои подопечные. С русского на мову и обратно. Москва отряжал команду бойцов на заготовку бревен для блиндажей. Ребята продолжают окапываться уже сами, по своей инициативе. Точнее, по инициативе командиров. Это несмотря на то, что везде, сколько хватает глаз, уже построены промышленным способом линии обороны чуть ли не в десятки слоев. Их потом назовут линией Суровикина. С обшитыми и перекрытыми траншеями, дотами и блиндажами. С позициями запасными и вторыми линиями обороны. И белые полосы бетонных надолбов, уходящие за горизонт, пирамиды, как положено, сварены между собой арматурой и прикрыты противотанковыми рвами и минами. Пока я торопливо хлебал суп, в котором тушенки было больше, чем воды, зашел сосед, немолодой дядька, принес угощение – пакет первых весенних грибов-зонтиков. В соседних огородах переговаривались через забор женщины, переходя с русского на мову и обратно, иногда начиная предложение по-украински и заканчивая по-русски. Доделать за Богом. Мы навестили буханку. Машина была вывешена на чурбаках плоской мордой в небо и являла собой наглядную иллюстрацию к старой джиперской поговорке: «Бог 6 дней сотворял наш мир», а буханка сразу получилась хорошо. Прошлый хозяин машины решил доделать за Богом и поставил в буханку немецкий дизельный двигатель. Как и в середине прошлого века, немецкая техника не выдержала контакта с русской боевой реальностью. Из снятого двигателя торчал шатун. Как говорят шоферы, мотор показал руку друга. Новый, родной УАЗовский двигатель уже привезли из Ростова. И в ближайшие дни его поставят и сделают все как было. По-русски. То есть хорошо. У снайперов в роте нашлись толковые автомастера. ВСУ ищут наши слабые места. Поля просыхали прямо на глазах. Москва заметил, что еще несколько дней назад мы бы так просто не заехали на эти позиции. Мы сидели под кустом, и снайпер обшаривал передний край с помощью могучего бинокля. Номинально мы были во второй линии обороны, но прямо перед моими глазами, на удалении 3-4 километров, по полям были разбросаны подбитые украинские грузовики и 3 БМП. След неудачной атаки ВСУ 3-недельной давности. Выгоревшее железо еще не начало толком ржаветь. По словам Москвы, наши грамотно отработали из ПТУРов, противотанковых управляемых ракет. И артиллерия не подвела. Но факт остается. ВСУ пробуют наши позиции на прочность, тыкаются по линии соприкосновения, ищут слабые места и нестойкие подразделения. Я задал вопрос, который мучает всех. Контрнаступ будет? Москва кивнул утвердительно. Конечно, иначе зачем им столько техники дали? Людей они на линию соприкосновения нагнали, а держать их в ближнем тылу бездействия долго нельзя. Обстреливают вас? Предположу, что есть у них дефицит боеприпасов. Или берегут. Обстрелы короткие, скорее огневые налеты. Неприцельно бьют, пытаются найти какие-то места, где может стоять наша техника, личный состав. Разведки боем проводят, ты сам видел результат. Последний раз пошли уже без техники, просто живой силой. Отбили. Слышу, наша артиллерия работает. Это тоже беспокоящий огонь? Нет, у нас авиаразведка, и не только. По каким-то конкретным целям бьют. А у противника? У нас антидроновые ружья в войсках появились. Тут была история. Ребята-разведчики за один день 5 вражеских дронов посадили. Это к вопросу о том, что мобильные средства РЭБа, радиоэлектронной борьбы, вообще-то должны быть в каждом подразделении. Стеклянный глаз. Мы пробирались обратно к машине. И я споткнулся о стальную растяжку. Чуть дальше стояла мачта. На ней какое-то устройство с оптикой. Слышно было, как работают сервоприводы, поворачивая выпуклый стеклянный глаз влево-вправо. От мачты под землю уходил кабель. В замаскированной землянке шла какая-то работа. Мужские голоса что-то оживленно обсуждали и сыпали цифрами. Что это? Как мне показалось, Москва с гордостью заметил. Всепогодный разведывательный комплекс. Тот, с тепловизором. Нашего, кстати, производства. Мы много говорили, что нужна связка, так называемый разведывательно-ударный комплекс. Так вот он. Работает. Гадание по лужам. Сразу уехать со второй линии нам не дали. Мы только начали сворачивать маскировочную сетку, которой я накрывал свою машину, как над головами со свистом пошли вражеские мины. Они падали в тыловую деревню. Мы через нее проезжали час назад. Желтоватые дымы от разрывов были хорошо видны и без оптики. Москва утвердительно заметил. Мы же никуда не спешим. Покурим. Пусть укропы отстреляются. Но поспешить все-таки пришлось. На обратном пути за нашей машиной пристроился вражеский дрон-разведчик. Именно Москва его заметил. потому что я рулил и болтал, а он, как оказалось, не просто так опустил окно, а контролировал небо и все происходящее вокруг. Если дрон вовремя заметить, от него можно оторваться. Скорее всего, это был корректировщик, контролировавший огневой налет на деревню. А по словам Москвы, оператор дрона мою машину принял за командирскую, слишком чистая и нехарактерная для зоны спецопераций. Первый параметр чистоту я исправил в первой же обширной луже. Лужа уже подсыхала по краям, и я подумал, что именно по ней можно определить срок украинского контрнаступа. Впрочем, у наших на линии соприкосновения теперь есть более надежные и точные методы и приборы. Эпоха гадания по лужам неумолимо подходит к концу. По скриптам. Народная буханка не пропала, не сгорела. Бегает сейчас у артиллеристов Горловской бригады. По скриптам 2. Москва пережил летний контрнаступ, стал капитаном и был ранен кассетными боеприпасами в самом конце того длинного 2023 года. Демобилизовался по ранению и сейчас на практике реализует государственный лозунг «Ветеранов СВО во власть». Он в самом начале этого пути. Раны почти затянулись, хотя потребовались повторные операции. Когда я не на Донбассе, а в Большой России, Москва приезжает ко мне погостить. Слушает тишину.
8: Продолжение через несколько минут. Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
10: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
8: «Вся правда о лете». На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
12: О важном.
11: Владимир Путин совершил государственный визит в Казахстан. В аэропорту Астаны российского лидера проводил глава республики ККСМ Жамарт Такаев. Поездка длилась 3 дня. Стороны обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также рассмотрели актуальные темы региональной и международной повестки. По итогам визита было подписано совместное заявление глав государств, а также пакет межправительственных, межведомственных и коммерческих документов.
13: о конфликтах.
11: Россия и Китай получили особые условия для прохода судов через Ормузский пролив. Тегеран предоставит режим наибольшего благоприятствования как торговому флоту, так и танкерам двух стран. Об этом заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности Ибрахим Азизи. По его словам, такое решение связано с тем, что Москва и Пекин всегда поддерживали Исламскую республику в трудные периоды. Ранее Иран перекрыл пролив, через который проходит треть мирового экспорта нефти.
13: Об инициативах.
11: Минздрав России создаст специальные пункты медицины катастроф вдоль ключевых автомагистралей. Новые медицинские посты появятся на самых опасных, удаленных и труднодоступных участках дорог, отметили ведомстве. Врачи на этих точках смогут оперативно оказывать помощь пострадавшим в тяжелых авариях. Кабмин утвердил эту инициативу в рамках новой госстратегии безопасности дорожного движения. Российские старшеклассники получили право изучать все школьные предметы только на базовом уровне. С 1 сентября 27-го школы вернут универсальный вариант обучения без обязательного профильного углубления, сообщили в Минпросвещении. При этом у детей останется возможность усиленно учить отдельные дисциплины по выбору. Действующие стандарты обязывают учеников 10-х и 11-х классов выбирать специализацию и осваивать минимум 2 предмета углубленно.
13: Обо всем.
11: Взрыв тяжелой ракеты «Нью-Гленн» в США сорвал планы НАСА по освоению Луны. Авария на космодроме на мысе Канаверал задержит возвращение американских астронавтов и строительство лунной базы на один год. Об этом сообщила газета «Политико» со ссылкой на бывших сотрудников космического агентства. Накануне в ходе испытаний силовой установки носитель компании Blue Origin взорвался. Точные причины аварии неизвестны. Ракета должна была доставить на спутник Земли посадочный модуль в 2028-м.
13: О валютах.
11: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82.64, юаня 10.49.
13: О погоде.
11: В Москве сейчас плюс 8, днем дождь, облачный до 15 тепла, в Санкт-Петербурге также плюс 8, в субботу до 11 со знаком плюс, пасмурно и осадки. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации.
8: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
14: 16+.
7: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
15: Глава 3.
0: 9 мая 2023. Забыли братья-славяне и про братство, и про подвиги дедов, но научились жестокости. Сухой закон. Я недолго думал над гостинцами для этих парней. Спросил продавщицу придорожного магазинчика, показав на полуторалитровую бутыль энергетического напитка, «Два ящика будет?» Гостинец оказался в тему. Никто ничего праздновать не собирался. Командир с позывным «Харам» копался в ящике со всякой саперской справой, раскладывая рядком детонаторы. «Какие праздничные мероприятия запланированы?» «Не заслужили. Победим, будем праздновать. Пока раз день свободный, будут учения по минно-взрывному делу. Растяжки будем ставить и снимать. А еще я несколько мин-ловушек состряпаю учебных. Их сейчас много на передке передовой появилось». Я оглянулся по сторонам. Яркое пятно на фоне нежной весенней зелени, георгиевская лента, свернутая в такую дерзкую розетку на груди у юного бойца. Боец тоже привлек внимание командира, и Харам моментально этим воспользовался. Бойца начали по-отечески строго пропесочивать за то, что на последнем разведвыходе слег под тяжелым рюкзаком с БК, боекомплектом. Я деликатно отошел в сторону. Там рубили мясо в огромный таз и терли лук. В носу сразу защипало. Харам чуть лукавил, конечно, чтобы не расслаблять личный состав. Праздник не отмечаем, но праздничный ужин будет. Конечно, поинтересовался, чем разведчики маринуют. Мне ответили заговорческим шепотом, ибо секрет подразделения. Пивом. Сколько градусов? Безалкогольным. Мясо спирт не принимает. Случайно рецепт открыли. Уксуса не было, а пива было. Полбаклажки. Залили, попробовали, удивились. Теперь так и делаем. В подразделении «Сухой закон» для провинившегося земляные работы. нужно выкопать стандартную землянку на 4 человек в полный рост и захоронить там пустую бутылку. Археологи потом будут в шоке. Про нарушителя и говорить нечего. От Славянска до Пальмиры. Наконец Харам закончил служебно-саперные дела и внимательно в меня вгляделся. Сились вспомнить, где мы виделись. Я вглядывался в ответ. Получилось, как в бородатом анекдоте, где Борман и Штирлиц сверяют памятные места из своих биографий и вдруг понимают, что один из них Чапаев, а другой Петька. Где угодно могли видеться. В Славянске, под Волновахой, на холме у цитадели Пальмиры, где я первый раз попал под бесшумные французские минометные мины. Только биография Харама несоизмерима, несопоставимо жестче. Местный воюет с 22 апреля 2014 года. 5 пулевых ранений, 17 осколочных, след от белого фосфора. Его с тела срезают ножом, если нет возможности перекрыть кислород. Керамические коленные чашечки, ВСУшники раздробили молотком. В 2014 году, раненый, обколотый обезболивающим, он попал в плен и практически не чувствовал, когда его калечили. По итогам сверки координат я оказался безоговорочно своим, и мы пошли пить кофе. Деды все сделали как нужно. Мы с первых дней этих военных действий получили уроки жестокости, говорит Харам. Мы не подозревали, как славяне могут быть жестоки друг к другу. Забыли они все. И про братство наше, и про подвиги дедов. Харам поправляется. Не забыли, им мозги промыли. Есть ощущение, что сегодня праздник? Да, его нам бабушки и дедушки сделали. Я помню, как маленькими ходили на парад, голубей выпускали. Нас воспитывали в уважении к дедам, совершившим этот подвиг, победившим фашизм, и мы победим. Смотри, как получается. Сейчас боевые действия идут по Миус-фронту. Иногда по старым позициям 1941-1942 годов. И воюют против нас под теми же знаменами. Получается, деды что-то недоделали? Или это наша уже вина, что позволили? Нет, деды сделали все как нужно. Мы свои ошибки исправляем. Не поняли вовремя, что украинцы – податливый народ, и враг может вылепить из него то, что ему нужно. Но мы доделаем, за что взялись. Пусть деды на небесах будут спокойны. Прошедший год уже изменил людей. Большинство изменил. Нам дети, школьники на коптеры собирают, понимаешь? Спрашиваю Харама прямо. Много сейчас западного оружия на той стороне появилось? Вы чувствуете, слышите, что оно есть? Стреляет вас? Харам вытягивает из-под кровати трофейные кейсы с боеприпасами, сумки-переноски для патронов. Отчетливо слышу и знаю, что все пулеметы западного 308-го калибра. Мы за одним пулеметчиком долго охотились. Вычисляли. Он ушел, пулемет остался нам. Сейчас воюют в обратную сторону. Так вот, он был серьезно доработан ВСУшниками. Винтовки М и АР – их копии украинского производства. Наконец, Харам приносит любимый трофей. Прибор наблюдения с надписью на борту «Разом до перемоги. Литва». Харам по одной из воинских специальностей – антиснайпер инструкторского уровня. Вот и отработали его ребята литовского снайпера. Харам смеется. «Он нам все отдал. Винтовку, бронежилет. Там много интересного добра было. Спасибо ему. Хотя, наверное, он нас не слышит». «Мы все помним. Не волнуйтесь». Нас прерывает молодой парень. Представляется командиру. Доброволец из Саратова, позывной «Мак». Первый раз оказался на Донбассе в начале конфликта добровольцем. Был тяжело ранен в 2016 году, пулевое в голову. Опять короткий разговор с Харамом, выяснение, кто кого знает и где служил. Постепенно находится куча знакомых. И Харам вдруг говорит Маку: «Иди поговори с журналистом. Ты пока не военнослужащий, можно». Мак не хочет, но Харам 2-3 фразами объясняет, как это важно. Особенно сейчас, на переломе. Тем более у парня такая биография. Я обещаю помогать наводящими вопросами. Мак говорит мне просто: «Приехал завершить начатое. Решился не сразу. Сначала СВО думал, прикидывал. Понял, нужно. В армию не захотел, приехал к местным, шахтерам, людям, воюющим за свою землю. Я же видел, как здесь все начиналось, и как поступали со своим же народом. Для тебя сегодня день особенный? Конечно. Всех с праздником. Не волнуйтесь, мы хорошо помним все, что сделали наши предки. Постскриптум. Я не знал, но чувствовал, что подружусь с Харамом. Каждую встречу он раскрывался для меня с новой стороны. Спросишь о кассетных боеприпасах, он тут же покажет тебе два следа от стального дротика. Один выдернул сам, другой вырезали хирурги. Оказалось, что Харам – коренной малорос. Только судьба сложилась так, что родился он в Сибири, но каждое лето жил у бабушки с дедом на Донбассе. Воевал, начиная со Второй Чеченской, в том числе и на африканских песках. Сам лично всегда опрашивает пленных, чтобы знать обстановку на участке фронта и в украинском социуме в целом. Гигабайтами читает наставления по западному оружию и боеприпасам. Помню его лекции по медицине, лекции уникального израненного практика и лекции по саперному делу. Он мог бы преподавать в академии, как минимум. Я выручал его несколько раз снаряжением. Всегда буду помнить, как он примчался ночью с фронта за двумя дронами с тепловизорами «Мавик 3Т». Они заходили в тот момент в город Украинск. «Мавики» я взял в долг. Это около 1 000 000 рублей. Не было времени ждать, пока мы с читателями соберем на них свои копейки. Харам взял дроны в руки и заметил. Ну вот, нас теперь больше живых останется. Собрали деньги на дроны за сутки. И нет сомнений, что нам удалось спасти чьи-то жизни. Как потом рассказывал Харам, Украинск взяли. Даже половина стекол уцелела.
1: Глава 4.
0: 11 мая 2023. Окопная правда от тех, кто за базар ответил. Ростовский пацан. Стас приехал в Донецк в воскресную увольнительную из многострадальной Марьинки. Невзрачный топоним, ставший известный всему миру, символ кровопролитных боев и отчаянных штурмов. Именно там стоит на позициях его батальон, названный в честь русского богатыря и святого Ильи Муромца. Я очень давно познакомился со Стасом Смагиным, ростовским политологом и журналистом. В 2018 году мы с ним безобразно разругались в интернете по поводу Минских соглашений и одновременно забанили друг друга, чтобы больше никогда не видеть и не слышать. Но Бог распорядился иначе. У Бога были другие планы на наши отношения. В 2021 я встретил Стаса в Карабахе. Армянский МИД привозил воевавший тогда Арцах группу российских журналистов и политологов. Мы помирились, конечно. Следующая встреча – поздней осенью 2022-го в ледяном Донецке. Стас уже был одет в неказистый и необмятый донецкий пиксель, приехал сюда сам, не дожидаясь мобилизации. На мой идиотский вопрос «Зачем?» Стас ответил прямо. «Столько лет говорить про Донбасс и остаться в стороне в тылу, тем более меня оппоненты в дискуссиях все время отправляли в окопы. Но я прислушался, я же ростовский пацан». А за базар принято отвечать.
16: Продолжение через несколько минут.
17: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
18: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
19: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
16: Телефон рекламной службы
20: в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
21: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
23: 16+.
24: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
25: Глава 4.
26: 11 мая 2023. Окопная правда от тех, кто за базар ответил. Ростовский пацан.
27: На Донбассе все последние сомнения исчезли. Стас рассказывает совершенно классическую историю. У каждого живущего здесь в памяти есть что-то подобное. У меня мальчик Артемка, с которым я во время обстрела поселка Зайцево прятался под цоколем дома. И с каждым прилетом Артемка хохотал и говорил «бух». Когда я спросил, сколько ему лет, Артемка показал на пальчиках 4. И я понял, что он всю свою жизнь прожил на войне. За что и перед кем он так страшно провинился? У Стаса оказался похожий сюжет, его перепахавший.
28: Я только приехал в Донецк осенью. Помнишь, его тогда минами-лепестками закидывали? Идет по двору мальчик с мамой. Наверное, я только говорить начал. И так ей строго. На листья не наступай. Там мина-лепесток прячется. Понимаешь, мина-лепесток среди его первых слов. Я лишь утвердился в мысли, что все правильно сделал.
29: Между фронтом и справками. Кем он будет на СВО, Стас пока не знал, но был готов ко всему. Это было гениальное решение командования – бросить прекрасного полемиста и убежденного сепара не на поднос боеприпасов, например, а на идеологический фронт. Впрочем, окопы этого фронта все те же, земляные. И спустя полгода это отразилось на Стасе. Лицо его заострилось, обветрилось. Исчезла благообразность эксперта из телестудии. Раньше Стаса часто приглашали на свои политические ток-шоу федеральные каналы. Я только по наитию представлял себе специфику работы замполита политрука и не ошибся в вопросе. «Бумажной работы много?» – Стас вздохнул. «Военная бюрократия – самая злая. А есть еще стык бумажной бюрократии и работы с людьми, общение с роднёй погибших. Моя обязанность их известить. Представляешь, как это?» Иногда кажется, лучше уж самому за 200-ца погибнуть. Мы помолчали. Стас продолжил. Известил, а дальше начинается самое тяжелое. Я веду семью, помогаю оформить все выплаты и пособия. Как правило, задним числом начинают требовать все новые и новые справки. А что у тебя за бойцы? Донецкие мобики. Кто-то успел повоевать в 2014-2015-х. Кто-то вообще оружие в руках не брал. Сейчас появились ребята с Урала. А вот в работе с бойцами в чем твоя задача? Стас отчеканивает. Донести до личного состава смысл нашей борьбы. Политрук должен быть все время с бойцами, не где-то в тылу. Но просто с ними быть мало. Нужно показывать, что ты вывозишь за свои слова. Что ты не просто звездобол-затейник. Ты не должен врать ребятам. И не должен врать самому себе. И что ты им говоришь?
27: Стас долго перечисляет, за что мы не сражаемся. Эти проблемы страны нам всем хорошо известны. А потом доходит до главного. За что бьемся?
28: За дедов и за будущее наших детей. За Россию, древнюю и еще невиданную. Вообще у бойцов нет сомнений. Если мы не победим, Россия не станет. И нас ждет крайне печальное будущее.
29: Но это нужно проговорить, лишним не будет. Донбасским ребятам я объясняю, что вы теперь не только за свой дом сражаетесь, а за огромную страну, она теперь ваша. А мобилизованным что говоришь? Что они сражаются не только за дома боевых товарищей из Донбасса, но и за свои дома. За детей, которые пишут нам письма на фронт. Просто беру и пару писем зачитываю. А потом мои же ребята видят, и я им напоминаю, кто к ним приезжает. Тот же Джанго и Лунстрем. Да просто ансамбль самодеятельный из Сибири приезжал за свой счет в отпуска. И такие же самостоятельные волонтеры. А у нас, например, через домовой чат соседи самоорганизовались, киваю я. И в редакции есть волонтерская ячейка. А жена моего коллеги, журналиста из комсомолки, просто носков навязала и в каждой вложила пачку хороших сигарет. Я их развозил зимой по фронту. А у меня однокурсник соседей по Ростовскому району организовал. Вот мы имеем постоянный поток народной поддержки. А бойцы это хорошо видят. И понимают, что на снарягу, которую им привезли, бабушки сдавали мятые тысячи, а дорогущие тепловизоры купили бизнесмены. Люди хоть и богатые, но наши. За нас.
2: Брежнев 3.0.
29: Я говорю Стасу, что по фильмам и книгам мы немного представляем политработу в Красной Армии. В Третьем Рейхе, столкнувшись с нашим институтом политруков и оценив его эффективность, тоже захотели завести себе что-то подобное и стали отправлять на фронт заслуженных членов НСДЭП. Но было поздно. А вот у нынешнего противника как с идеологической работой на передке? У них государство Украина, коллективный замполит. Пусть идея превосходства украинской нации бесконечно ложная и не выдерживает критики, но оформлена она у них четко, двойных толкований не допускает. Истинные украинцы будут пановать, а остальные на них работать в свободной от москалей европейской Украине. Граница 91-го года и захват новых территорий. То есть для идеологических украинцев все предельно понятно. А у нас когда возродили замполитов? Раньше при СССР был главпур, а сейчас политическое управление армии. Появилось оно в 2018-м. Возродили, значит. Я замкомандира роты по военно-политической работе, поэтому обязан фильтровать. Ничего сказать не могу, кроме того, что все в процессе организации. Мою должность в донецких армейских корпусах ввели, например, полтора месяца назад. Кто ты по званию? Сейчас рядовой, но документы на лейтенанта ушли в Москву. Первое офицерское звание присваивает министр обороны. Жду. Став замполитом, ты пересмотрел военную судьбу Брежнева? Спрашиваю внезапно. Замечаю. Помню, как любили угорать в перестройку над его малой землей. Люди, которые ни разу под обстрелом не были. А Леонид Ильич в военные годы был настоящий замполит. Боевой, не штабной. Я, например, хорошо представляю, какой адок творился на этой малой земле. Ты еще лучше это понимаешь. Веришь? К тебе шел и Брежнева вспоминал. Часто на передовой бываешь? Так Маринка и есть передовая. Очень тяжелая. Мы не штурмовое подразделение, но на штурмы у нас ребята ходят. Мы закрепляемся на занятых позициях. Нас обстреливают, мы обстреливаем в ответ. Наш блиндаж через 50 метров уже украинские позиции. Были моменты, когда твое присутствие, как политрука, было необходимо? У нас одна позиция была в старом капитальном доме. Он вывалился. Под завалами осталось пятеро, и их нужно было вытаскивать. Мы слышали их крики. Я руководил группой ребят разных возрастов. Большинство мобилизованные. Я их не знал до этого дня. Мы разбирали этот завал. 5 минут разбираем, потом пережидаем обстрел. Потом прилетает птичка, начинает на нас что-то сбрасывать. Мне не пришлось говорить какие-то лозунги, убеждать их. Они просто видели, что я работаю, не убегаю, и делали то же самое. Переждали обстрел, я им говорю: «Пойдемте еще поработаем». И они шли. Одного парня спасли. Выжил. Зачем еще и капелланы? Знаю, что Стас верующий. Раньше это звучало бы странно. Воцерковленный замполит. Можно было за такое и без партбилета остаться, и без должности. Но времена изменились. Кроме замполитов, появилось еще одно отдельное явление – священники на фронте. Они нужны здесь? Лишь бы это явление не было формальным. Знаю, что есть структура по взаимодействию армии и РПЦ. И есть просто батюшки, которые приезжают к нам из других городов. Кто по послушанию, кто по душевной потребности. Есть донецкие батюшки. Это в дополнение к штатным капелланам, которые не в каждом полку.
27: Стас рассказывает историю про молебен в одном подразделении. Когда в конце службы батюшка начал кропить святой водой, какой-то боец потерял сознание. Стали его приводить в чувство, расстегнули форму, а у него на груди наколка с бафометом в сатанинской пентаграмме. Стас смеется. «Работает святая вода и Божье слово!» Спрашиваю, возможна ли конкуренция между замполитом и капелланом? Стас такой расклад отвергает. «На практике все гармонично. Батюшка – это психолог в рясе, а замполит – психолог в форме. Задачи у нас сходные, мы дополняем друг друга. Батюшка утешит, подбодрит, напомнит про жизнь вечную. Замполит замотивирует, а если нужно, будет примером. Не только верующему, но и атеисту».
29: Постскриптум. Я не знал тогда, что Стас перейдет в штурмовики. Провоюет в штурмах 6 месяцев, возьмет эту проклятую Маринку, возьмет и Красногоровку. С ним не было связи месяцами, и я даже ставил свечку за упокой моего друга в одном из древних русских монастырей. Монастырь этот в 1941 году оказался на линии фронта. Стас остался жить, а заупокойная свечка, поставленная за живого, Богу все равно угодно.
3: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
4: 16+.
3: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
6: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
3: Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
9: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
10: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
12: Александр Пушкин одновременно любил и ненавидел лето. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной да пыль, да комары, да мухи, писал он.
10: Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
13: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
14: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень.
30: Новости на радио «Комсомольская правда».
31: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
32: О пожарах.
0: Пожар в порту Таганрога ликвидирован. Повреждены погрузочная инфраструктура и административное здание, сообщила мэр города Светлана Камбулова. По ее словам, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате атаки беспилотников в порту Таганрога загорелись танкер, резервуар с топливом и административное здание.
1: Об ограничениях.
0: Работа аэропорта в Казани и Чебоксар временно ограничена. Воздушные гавани не обслуживают рейсы, сообщили в Росавиации. Аналогичные меры в целях безопасности введены и в аэропорту Ульяновска. Одновременно с этим ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Саратова и Тамбова сняты.
1: О визитах.
0: Владимир Путин завершил визит в Казахстан. В аэропорту Астаны российского лидера провожал глава республики Касым-Жомарт Токаев. Поездка длилась 3 дня. Россия и Казахстан обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений. По итогам встречи Путин заявил о выгоде сотрудничества с Казахстаном в атомной энергетике. Одним из ключевых факторов президент России назвал крупные месторождения урана в республике. Он отметил, что между Москвой и Астаной уже действует долгосрочное сотрудничество в области уранового сырья, а близкое логистика делает такие проекты особенно удобными и экономически выгодными.
1: А важно.
0: В Россельхознадзоре опровергли запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ведомство обратилось к властям республики для проведения технических переговоров по выработке механизма, направленного на безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодово-овощной продукции в Россию. Накануне появилась информация о том, что Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из республики с 30 мая. Речь шла о 10 компаниях, допустивших наибольшее число фитосанитарных нарушений.
1: Нововведениях.
0: РЖД запускают перевозку детей под присмотром проводников. Услуга начнет работать с 1 июня на более чем 20 маршрутах. Она рассчитана на детей от 10 до 16 лет, сообщили в компании. Сервис будет доступен в поездах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Ранее такая возможность была только у пассажиров «Сапсанов». Во время поездки за ребенком будут следить начальник поезда и проводник. Оформить услугу можно в кассе не позднее, чем за 3 суток до отправления. На станции прибытия ребенка передадут встречу отвечающему лицу, указанному в заявлении. Стоимость такой услуги – 1500 рублей.
1: О валютах.
0: Курс доллара на выходные – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля 64 копейки. Евгения Глинская, служба информации.
30: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
7: Братских народов союз вековой и друг Руси калмык.
11: Мы продолжаем нашу постоянную рубрику «Братских народов союз вековой». Сегодня в центре нашего внимания калмыцкий народ – калмыки. Те друзья степей, которых воспевал великий Александр Сергеевич Пушкин, и друзья всех нас – в той же степени, как и друзья степей. Спокойные, улыбчивые, при этом сосредоточенные и воинственные, когда это требуется, такие вот калмыки. Помните, кого Владимир Владимирович Путин позвал на итоги года в декабре 2025-го? Командира штурмовой роты Нарана Ачир-Горяева, освобождавшего и Солидар, и Северск, отца 4 детей. Перед Новым годом старший лейтенант доложил главнокомандующему о взятии Северска, за участие в котором и получил звезду Героя России. Президент привел в пример всем именно этого калмыцкого бойца, этого калмыцкого отца. Цитируем Владимира Ивановича Путина. «Нужно, конечно, чтобы иметь многодетную семью стало модно, чтобы люди понимали, что такое счастье, материнство, счастье, отцовство. Опять вернусь к Нарану Алексеевичу. Он воюет уже 4 года. Дома его ждут 4 детей. Именно такие итоги года, адекватные современной реальности. Президент это понимает, и мы это понимаем». Первые достоверные сведения о народностях, проживавших в Нижневолжских степях, связаны с эпохой великого переселения народов, когда в середине IV века произошло массовое вторжение гуннов в Восточную Европу, а в 70-х годах IV века вторжение гуннов произошло на Кавказ. Это полностью изменило этнический состав населения степей Северного Прикаспия. На смену прежнему ираноязычному населению, сарматам, пришли тюркоязычные племена и народы. С тех пор территория нынешней Калмыкии занимает важное геополитическое положение. Это связующий пояс между 2 соседями, сильно отличными друг от друга по разнообразию, естественно, географических условий и этническому составу регионами – Северным Кавказом и Нижним Поволжьем. Ученые в целом сошлись на том, что калмыки, само название хальмг, это потомки ойратов, живших в Западной Монголии, тогда еще Джунгарии. Это были племена кочевников, родственные монголам по своему образу жизни, языку, культуре и религии. В 13 веке ойраты вошли в состав государства Чингисхана. А после распада Великой Монгольской империи айратские правители стали бороться за господство в Монголии с восточно-монгольскими ханами. В середине 14 века айраты...

В составе России. И с 1607 по 1609 годы были приняты первые шертные так называемые грамоты. Калмыки присягали на подданство русскому царю в обмен на возможность кочевать и торговать на нашей территории. Подписывал вассальную грамоту калмыцким тайшам, то есть старейшинам и вождям, Василий Шуйский. С момента заключения соглашений, по версии профессора Кичикова, и начался процесс вхождения калмыцкого народа в государство российское. В дальнейшем часть айратов, которых русские, по примеру тюркоязычных соседей, называли калмыками, расселились по территории междуречья Эмбы, Яйка, то есть Урала, и Волги. Так, во второй половине 17 века в Нижнем Поволжье в составе крупного российского государства сформировалось калмыцкое ханство и начала складываться самостоятельная монгольская народность – калмыки. Лояльность российского государства, как подчеркивает профессор Батмеев, известный историк калмыки, и позволила калмыцким тайшам создать собственное ханство. В середине 17 века калмыки пришли по договору с донскими казаками кочевать на Дон. И, что называется, нашли друг друга – великие калмыцкие воины и наши казаки. Наряду с великороссами и татарами, чаще всего астраханскими и азовскими, калмыки стали одной из основ донского казачества. От калмыков, пришедших служить на Дон и ставших частью казачьего сословия, произошли многие знаменитые казачьи роды. В первые годы после добровольного принятия российского подданства в 1609 году основной задачей калмыков была охрана рубежей России от набегов крымских татар. Но с конца 17 и с начала 18 века калмыцкая конница уже отважно билась во всех значимых войнах России. И в азовских походах Петра калмыки участвовали, и в Полтавском сражении калмыки били шведов, и Каспийское побережье после заключения русско-персидского мира волжские калмыки патрулировали, русско-турецкие и русско-шведские войны 18 века, там тоже участвовала калмыцкая конница, да и Прибалтика. Прибалтики тоже повоевали. Для службы в Лифляндии в те же времена были мобилизованы около 2500 калмыков, из которых около 500 были ставропольскими калмыками. А на Кавказе служили в тот момент донские калмыки. Словом, по всем фронтам присутствовали калмыки. Национальное образование в составе РСФСР калмыки получили еще в 1920 году благодаря усилиям Владимира Ильича Ленина. В 1935 году Калмыцкая автономная область была преобразована в Калмыцкую автономную советскую социалистическую республику со столицей в Элисте. С началом Великой Отечественной войны множество калмыков оказалось в действующей армии. 9 калмыков было удостоено звания Героя Советского Союза. 2 калмыков закончили войну в генеральских званиях. Надо учитывать, что калмыки совсем небольшой народ. По данным Всесоюзной переписи населения СССР 1939 года, то есть по состоянию на начало 1939 года, в СССР проживало 134 402 калмык. Всего. Через месяц после вторжения фашистов народом ополчения калмыки насчитывалось 8600 человек. Более 43 тысяч жителей республики ушли на ту войну из Калмыцкой автономной социалистической Советской Республики. Погибли, попали в плен, пропали без вести более 27 тысяч человек. Воевали не только мужчины. Например, когда в мае 1942 года военно-морской флот Советского Союза объявил о наборе девушек-добровольцев для замещения 25 тысяч должностей в тыловых и береговых частях флота, уже в первый день в военкоматы Калмыкии поступило 1200 заявлений от калмыцких девушек и женщин. Калмыкия не понаслышке узнала, что такое фашистская оккупация, что такое ужасы войны. В 1941-1942 годах положение на фронте, как мы помним, складывалось не очень успешно. В июле 1942 года наши войска отступали к Волге и к Дону. 24 июля фашисты взяли Ростов-на-Дону, после чего появился тот самый приказ товарища Сталина номер 227, известный в народе под названием «Ни шагу назад». Темп наступления фашистов удалось сбить, тогда Гитлер переиграл первоначальный план, и вместо поэтапного выхода к Сталинграду немецкая армия двинулась через Калмыкию к Астрахани. Так немцы оказались в Элисте, калмыцкой столице. Немцы поступательно уничтожали все на своем пути. Улусы бомбили, обстреливали, зажигали степь и посевы хлеба. Элистинский сводный отряд под руководством полковника Михаила Зубкова, некогда штабс-капитана царской армии, из последних сил держал оборону. Кроме того, фашистам противостоял комсомольский истребительный отряд и отряд республиканского управления НКВД, 2 взвода сотрудников милиции. И все же 15 августа 1942 года советские войска отступили к линии Малые Дербеты – Хнота. Ударная группа вермахта продвигалась все глубже и глубже. Из книги «Боевые действия на территории Калмыкии в период Великой Отечественной войны. Неизвестные страницы и новые подходы». Цитируем.
Немцы в ходе стремительного наступления полностью захватили 5 улусов и 3 частично, 54% территории республики, на которой проживало почти 60% населения.

0: населению. В оккупации оказались 63% сельских советов, 66% колхозов, 82% МТС, 92% совхозов, 569 промышленных цехов и предприятий, в том числе 48 крупных, 92% посевных площадей под зерновые культуры. Также на оккупированной территории осталось 57% поголовья скота. Что они там делали с живыми людьми, тоже все понимают. Из той же книги. Ворвавшись в село Садовое Сарпинского улуса, фашисты повесили милиционера Мураева, расстреляли 5 мирных жителей и 15 раненых бойцов. Еще 15 красноармейцев из 110-го ККД, находившихся на лечении, сожгли в помещении культстана колхоза «Гигант» и изнасиловали 19 местных женщин. Ответное калмыцкое партизанское движение на оккупированных территориях было мощным. Сотни жителей Калмыкии активно работали в десятках разведывательно-диверсионных отрядах, что действовали в тылу врага на оккупированной территории Калмыцкой ССР, а также в Сталинградской и Ростовской областях. Женщины и старики под угрозой жизни выхаживали наших солдат. Жительница оккупированной Башанты Груня Черепахина спрятала и лечила раненых советских бойцов, за что была расстреляна нацистами. Жительница хутора Веселый вытащила с поля боя и вылечила нескольких раненых советских танкистов. Прятала их не только она, но и еще несколько жителей хутора. Пожилая жительница Хатона Хара Талга укрыла у себя комиссара партизанской группы, получившего тяжелые ранения, однако погибла после того, как была выдана предателем. Хатон Зюнгар был сожжен карателями после того, как жители помогли советским разведчикам. Основным театром военных действий перед возвращением Калмыкии стал укрепленный немецко-румынской группировкой войск поселок Хулхута. 4 сентября Хулхуту освободили. За ним селение Яшкуль, Троицкая, Вознесеновка. И к Новому году, 31 декабря 1942 года, была отбита Элиста. Калмыцкий тыл давал фронту все, что мог. На территории Калмыцкой ССР работали более 90 предприятий, пахали тысячи человек, девушки и юноши до призывного возраста. Калмыкия отправила в Красную армию почти 30 тысяч лошадей, сотни тысяч тонн мяса и рыбной продукции, зерна. Советским воинам отправлялись теплые вещи, производство и переработка шерсти – одно из традиционных производств Калмыкии, а также белье и обувь. Калмыкия страдала, но Калмыкия держалась. Калмыкия скинула фашистов, вцепившихся к Калмыкии в глотку. По итогам войны более 4000 калмыцких воинов были награждены орденами и медалями за подвиги, совершенные на Великой Отечественной.
1: Продолжение через несколько минут.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано реклама.
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости.
6: точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск».
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
8: Братских народов союз вековой и друг Руси калмык.
0: Первый калмык, получивший звание Героя Советского Союза, бронебойщик Эрдни Деликов, сжигавший немецкие танки на переправе через Дон в районе нынешней Ростовской области. Около недели он отважно громил машины фрицев, обеспечивая эвакуацию людей, а фашисты все подтягивали новые силы. Только в день гибели Деликов уничтожил из противотанкового ружья 3 броневика и 4 грузовые машины с пехоты противника, не выпустив из рук бронебойного ружья даже тогда, когда был смертельно ранен осколком авиационной бомбы. Ему оторвало ногу, а он продолжал расстреливать нацистскую технику. Эрдни было 27 лет. Через 60 лет после гибели храброго бойца его именем назвали одну из малых планет. Вот он, калмыцкий характер, волевые, неотступные люди. В феврале 2024 года в возрасте 102 лет умер участник битвы на Курской дуге. Калмык Тимофей Яковлевич Кутыгин, родившийся в калмыцкой деревне Черноземельского района. Легенда разведки. Принимал участие в строительстве военно-стратегической железной дороги Астрахань-Кизляр, а в 42 году добровольцем ушел на фронт. Из его интервью, цитирую. Трактористов не призывали, у нас бронь была. Но мы были так воспитаны, что хотели повоевать и без конца штурмовали Лаганский военкомат. Наш район отдельного военкомата не имел. Был один военкомат на два района, который находился в городе Лагань. Мы послали в Лагань гонцов, чтобы нас записали добровольцами. Хотели повоевать, думали, как Чапай верхом и с шашкой. Все боялись, что не успеем на фронт. А нам отказывают. Вы на броне, нужно заготавливать корма, чтобы зимой кормить скот. Не брали нас. Но в итоге он все равно служил разведчиком, командиром орудия 810-м артполку 270-й стрелковой дивизии, в составе которой прошел всю войну. Вдумайтесь, принимал участие в боях на Сталинградском, на Донском, на Степном, на Воронежском, на Калининском, на Белорусском, на Ленинградском и Прибалтийском фронтах. Также принимал участие в сражении на Курской дуге, под Белгородом, Прохоровкой, в освобождении Украины, Смоленской области, Белоруссии, Латвии, Литвы. В плену был, сбежал из интервью. Курская дуга – это такое сражение. В истории таких сражений не было и после, наверное, никогда не будет. С обоих сторон миллионы человек, столько танков. Наша авиация впервые на Курской дуге завоевала небо. 12 июля мы пошли в наступление. До этого-то отступали. На южном фасе некоторые на 30 километров отступили. Такая у немцев сила была, что трудно было ее остановить. А потом пошли в наступление. Дошли до Белгорода. А у нас командир дивизиона белгородским был. Так он перед своим родным городом на брюхе прополз, огонь корректировал. Освободили Белгород, мне за «Тигр» дали медаль за отвагу, это моя первая награда. Тимофей Яковлевич прошел от Волги до Балтийского моря, где 8 мая встретил долгожданную победу. Получил несколько ранений, но каждый раз возвращался в строй. За боевые заслуги стал кавалером Ордена Красного Знамени, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями за отвагу упомянутой, за победу над Германией в Великой Отечественной войне, за укрепление боевого содружества, а также строителю фронтовой железной дороги Астрахань-Кизляр. Символом Великой Победы в Калмыкии до сих пор является бодрый, я не шучу, бодрый столетний Петр Леонтьевич Леонтьев, почетный житель республики, участник легендарной операции «Багратион», одной из крупнейших наступательных операций в истории. Прошел с боями через Белоруссию и Литву, освобождал Витебск, был ранен на берегу Немана под Тильзитом, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды и многочисленными медалями. После победы еще 5 лет служил в составе советской группировки войск Германии. Только в 1950 году демобилизовался. Я, говорит, прожил трудную жизнь, но веселую. Держать удар калмыки умеют. И я даже не про главу республики, заслуженного чемпиона и кикбоксера Бату Хасикова. Можете посмотреть его бои в интернете. Речь про тех, кто продолжает оставаться мужчиной в любом возрасте, в любом статусе. Мужчиной, стойким калмыцким воином. Не так давно житель села Джалыково Лаганского района Иван Убушаев попросился в армию, чтобы участвовать в спецоперации на Украине. Ему 69 лет. До этого жил вместе с 83-летней сестрой в 28 километрах от райцентра, писал стихи, состоял в Союзе писателей России. Цитирую. «Сам я служил 2 года в Красноярском стройбате под Ачинском. Был комсоргом части на должности офицера, пришел домой сержантом. И все 3 моих сыновей в свое время отслужили. Все сержанты, внуки пока маленькие. Иван Бушаевич явился в военкомат. «Для меня этот вопрос принципиальный», — объяснил он мотивацию. «Отец моей сестры, первый мамин муж, фронтовик. Он воевал целый год и в августе 42 года был убит нацистами. Мама 7 лет его ждала, пока домой не вернулся его сослуживец, свидетель его смерти. Позже мама вышла замуж за моего отца, и в 53 году появился я». В общем, такое не забывается и спустя поколение. И что мы видим? Такие же нацисты появились сейчас на Украине. Знаете, это не пример. Я ни на кого не давлю. Это мой личный акт. Я охотник. Последний раз на охоту в августе ходил. У меня есть ружье, вертикалка. Я бы с удовольствием заменил ее на наш АКМ. Военком с уважением отнесся к решению Ивана Убушаевича, но приказ есть приказ. 49 лет – возрастной потолок для контрактников. Зато тех, кто все же добрался до фронта из родной Калмыкии, более чем достаточно. Многие из них отдали жизнь за свою, за нашу страну. Центральный сквер в калмыцком селе Вознесеновка теперь носит имя лейтенанта Антона Гайворонского. Парню был всего 21 год. Он погиб, выполняя боевую задачу в зоне СВО, вспоминает мама. Еще в 6 классе сын заявил: «Буду военным». Был пример дяди со стороны мужа. Дядя прошел Чечню. Антон всегда любил смотреть советские фильмы о войне, книжки читал по этой теме. Когда увлекся выжиганием, даже сделал гербы Калмыкии и России и выиграл республиканский конкурс. Сын стихи сочинял, все они о любви к родине. В 7 классе Антон поступил в Краснодарское кадетское президентское училище. Рвался в Рязанское училище, где готовят командные составы для ВДВ, но роста чуть не хватило. Не сдался, поступил в Новосибирское высшее военное командное. Был крутым бойцом, со школы занимался армейским рукопашным боем, получил звание КМС, завоевал множество медалей и кубков по всей стране. На первом курсе побеждал на ковре 5-курсников. Окончил училище с отличием. Мог служить в Новочеркасске, но выбрал 70-й гвардейский мотострелковый полк в чеченском Шали. А через месяц после окончания училища женился. С Вероникой из Невинномысска познакомился еще в школе, когда приезжал на соревнования. С учебы девушка ждала его 7 лет и дождалась. После свадьбы парень перевез жену в родительский дом. Антон вернулся к месту службы, а потом началась СВО. Жизнь лейтенанта Гайворонского оборвалась 1 апреля 2022 года, когда колонна наших войск двигалась в районе села Раздольное на Донбассе. Слово маме. Он был командиром взвода, а ему тогда верили целую роту. Там они попали в засаду, начался обстрел. Когда сын выходил из машины, его серьезно ранило в ногу, так что не мог встать. И он с несколькими товарищами остался прикрывать отход остальных, зная, что здесь и останется. За проявленное мужество лейтенант Антон Гайворонский был награжден орденом мужества посмертно. Подвигом закончилась жизнь героя России, гвардии капитана 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Мингияна Лиджиева, родившегося в Лагане. Еще одного героя калмыка, погибшего при выполнении служебного долга на передовой специальной военной операции. Он тоже приказал всем уходить и сам остался до конца в том последнем бою с превосходящими силами противника. Офицеру был 31 год. Про Мингияна снят документальный фильм «Он приказал всем уходить». Боец носил имя богатыря из калмыцкого эпоса «Джангар», посвященного воину, который добровольно вызвался спасать родную землю. Вот что сказал про него глава республики Бату Хасиков. Цитирую. «В нашем сердце навсегда останутся его последние слова, сказанные маме Баир Владимировне. Мам, не жди меня в отпуск, я не имею права. Если мы, офицеры, так будем поступать, что тогда солдат брать? Я буду здесь до последнего. Выражаю глубокую благодарность Баир Владимировне Лиджиевой за ее стойкость, за воспитание такого сына. Эта память навсегда с нами». Земляк Лиджиева и даже выпускник той же школы Наран Ачир Горяев, с которого мы начали этот выпуск, отправился в зону СВО добровольцем осенью 22 года с опытом службы в полиции и спецкомандировок в Дагестан и в Чечню. В зоне СВО он прошел путь от водителя до командира штурмовой роты, участвовал в освобождении разных населенных пунктов Донбасса. Именно за профессионализм и мужество, проявленное в боях за Северск, Ачир Горяев в конце 25 года получил высшую воинскую награду, звание Героя Российской Федерации, медаль «Золотая звезда» из рук президента страны Владимира Путина. Вот как Ачир Горяев вспоминал спецоперацию по спасению мирных жителей Северска. Цитирую. «Был такой дом большой, 10-подъездный, назывался он «Титаник». Восьмером мы начали его штурмовать. ВСУ нас зажали в первом подъезде и через стенку начали кричать: «Сдавайтесь!» Я говорю: «А как можно к вам подойти? Объясните, чтобы понимать, где они вообще находятся». Один из солдат мне кричит: «Выйдешь из первого подъезда, обойдешь и зайдешь в третий или во второй». Я говорю: «А если через стенку? Сейчас, подождите минуточку, я разбегусь и попробую. Может, я пробью стенку?» Так им говорю. Мы просто стенку взорвали, и началась атака. Они не ожидали от нас такой дерзости, что мы можем вот так вот сделать. потому что первый пролет в первом подъезде был полностью завален, нельзя было пройти, только через комнаты. Взорвали стену, начался штурм, выбили там человек 40. Освободили дом этот 10-подъездный, за день его мы взяли. Вот кто герой нашего времени. Бесстрашный калмык, остановить которого невозможно. Заточен на выполнение боевой задачи, изобретателен, всегда готов прийти на помощь, ничего не боится. Ценой собственной жизни спас товарищей майор Андрей Кунаков из Элисты, сын швеи и дальнобойщика. У начальника штаба отряда специального назначения Южного военного округа остались жена и двое сыновей. В боях за освобождение Мариуполя в марте 2022 года в ходе зачистки городской застройки в районе улицы Азовстальской майор Андрей Кунаков вместе с отрядом наткнулся на штаб боевиков нацистов Азова. Организация, признанная в России экстремистской, запрещена. К уничтожению которых и приступил. Боевики нацбата встретили русский отряд шквальным огнем с разных точек. Андрея ранили в ногу. Несмотря на сильные ранения, он не позволил эвакуировать себя в тыл. Бойцы укрылись в разбитой пятиэтажке и превратили ее в крепость. Так же, как в 1942 году советские солдаты оборонялись в Сталинграде, ставшем знаменитом доме Павлова. 4 дня Кунаков и его сослуживцы отражали атаки превосходящих сил противника. На вторые сутки к боевикам нацбата прибыло подкрепление. 3 танка Т-64. На третий день к разведчикам с требованием прекратить сопротивление дважды выходил переговорщик, но русские не сдаются. Кольцо окружения отряд спецназа при поддержке морской пехоты прорвал через несколько дней. Прежде всего эвакуировали раненых и вынесли с поля боя убитых. Андрей вновь отказался ехать в госпиталь. Командир уходит последним, так сказал. Только когда бойцы были в безопасности, майор сел в БТР. Едва бронированная машина отъехала от места боя, ее дважды обстреляли из танка. От полученных во время этого обстрела ран майор Кунаков скончался. Его именем назвали улицу. За мужество и героизм майор Кунаков представлен к званию Героя России посмертно. Так что калмык не только и не просто друг степей, но и враг всех врагов нашего Отечества. Брат наш калмык.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
10: По версии НАТО, беспилотник, разбившийся в Румынии, имел российское происхождение. Об этом заявил представитель штаба Объединенных Вооруженных Сил Альянса, передает «Гардиан». О российском происхождении дронов в соцсети X также писала министр иностранных дел Румынии Оанна Сильвия Цою. Накануне Владимир Путин призвал дождаться экспертизы по беспилотнику в Румынии. Президент заявил, что Россия готова расследовать инцидент с дроном, однако пока установить точно происхождение аппарата, упавшись попавшего на дом в Румынии, невозможно. Необходимо проведение экспертизы, подчеркнул глава государства. По его словам, если Москве передадут объективные данные об инциденте, российская сторона проведет собственное объективное расследование.
11: О дефиците.
10: В Крыму ограничили продажу бензина АИ-95, сообщил глава региона Сергей Аксенов. С сегодняшнего дня объем продажи топлива этой марки в одни руки не должен превышать 20 литров в сутки. Крымчан призвали не закупать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме. Аксенов добавил, что Министерство топлива и энергетики Крыма опубликует перечень заправок, на которых имеется достаточный запас топлива. Ранее глава Севастополя заявила о дефиците бензина марок АИ-92 и АИ-95. По словам Михаила Развожаева, перебои с топливом в городе временные.
11: О нововведениях.
10: Россияне смогут жаловаться на маркетплейсы через госуслуги. Сервис запустят Роспотребнадзор и Минцифры с помощью электронной книги жалоб. Покупатели смогут в досудебном порядке решать типовые споры с маркетплейсами, сообщить об отказе в возврате товара в течение 7 дней после покупки, а также пожаловаться на задержку возврата денег за товар или отмененный заказ. Ответ от владельца маркетплейса будет поступать в личный кабинет пользователя на госуслугах. Рассмотрение обращения займет до 7 календарных дней.
11: Об инициативах.
10: Минтранс предложил ввести дорожный знак парковки для многодетных семей. Ведомство подтвердило намерение подготовить и принять постановление правительства о внесении изменений в ПДД до конца этого года. Об этом сообщил глава министерства Андрей Никитин в ходе заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. В министерстве также работают над вопросом предоставления бесплатной парковки для двух машин тем семьям, которые воспитывают больше четверых детей.
11: О погоде.
10: В Москве плюс 9, облачно с прояснениями. В течение дня возможен слабый дождь. В Петербурге 7, выше 0, там пасмурно, идет дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Власовцы 21 века. Иуда из ВСУ не будут в раю.
12: Безо всякого злорадства в духе «а я же вам говорил», хочу отметить в очередной раз одну простую вещь, которую мы повторяем из выпуска в выпуск. Любые насмешки над нашим великим прошлым, любые антисоветские выпады под 9 мая, например, всегда симптомы одной и той же болезни. Называется русофобия. Можно попытаться оспорить это, опровергнуть, приводить свои примеры какие-то, но жизнь раз за разом доказывает обратное. Практически все ставшие теперь кумирами террористического украинского государства персонажи – садисты и русофобы. Все, кого поддерживает на Украине наша поуехавшая так называемая оппозиция – мясники, отправляющие украинский люд на убой. Все, кого набивают на туловищах в качестве татуировок боевики ВСУ, стремились уничтожить советского человека и советскую власть. Рано или поздно механизм сращивания срабатывает. Симпатизианты чудовищ сами обращаются в чудовищ. Окна Авертона раскрываются плавно, но неотвратимо. Сначала идут веселые шутки, так сказать, про тупых совков, про Абрамса на Красной площади, а потом раз – и напротив тебя стоит человек с автоматом в руках, с желтой повязкой на рукаве и стреляет в тебя. Это скверно возникает одинаковым образом и охватывает организм государства и отдельно взятых граждан по единому сценарию. Сначала Майдан с криками про геляку и с факелами, следом снос памятников, как правило, сначала советских, затем отмена русского языка и церкви. И как итог, тотальное саморазрушение и государства, и личности, с сокращением населения и территорий. История повторяется раз за разом. В свое время доблестная советская разведка радикально решила проблему Бандеры и Шухевича. Но знамя Бандеры и Шухевича подхватили русофобы новой волны. В настоящий момент они надели овечьи шкуры жовто-блакитного цвета, но это, знаете, значения не имеет. Смысл всегда один и тот же. Они – Иуды. И выбор их – выбор Иуды. Какую бы шкуру они не носили. Участь этих, как говорит наш президент, и, кстати, другой наш президент, бывший, подсвинков предсказуема.
0: Участь их фатальна. И все же проанализировать данный феномен стоит. Хотя бы потому, что иные до сих пор считают борцов с тоталитаризмом российским и советским настоящими воителями за правду и свободу. Ну или, в крайней мере, запутавшимися. На полном серьезе они так считают. И это неправильно. Рекламировать в нашей программе националистические батальоны ВСУ мы не станем. Вы сами можете найти их название и внимательно рассмотреть руны, отсылающие к Третьему Рейху на шевронах и на телах этих людей. Или нелюдей. Внуки тех, кого кромсали на ремни фашисты и нацисты, носят на туловищах изображения нацистов и фашистов. Уму непостижимо. Но мы нынче пройдемся по другим отдельным личностям, которые еще недавно топтали русскую землю, ели русский хлеб, получали за работу российские рубли, жили и жирели на славе, приобретаемой именно в нашей родной стране. А потом подписали договор с дьяволом и ушли в ВСУ. Такой вот крутой маршрут. К примеру, был у нас Петр Верзилов, признан террористом Росфинмониторингом. Родившийся в Москве карикатурный оппозиционер, который прославился так называемыми перформансами. Организовывал нелепые танцы в храме Христа Спасителя, выбегал на поле Лужников во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и так далее. 18 лет имел канадский паспорт и мог бы, в принципе, спокойно уехать и жить себе в свободной стране медведей и хоккея. Я про Канаду. Основал сайт «Медиазона». СМИ это признано иноагентом. Его посещало около 1 миллиона уникальных посетителей в месяц. На протяжении многих лет веерно и масса в «Медиазоне» выпускались антигосударственные материалы. Кипела либеральная прозападная пропаганда, распространялись фейки, все под видом независимого СМИ, конечно. На что жили? Ну, известно на что. Верзилов и не скрывал на дотации, гранты и донаты иностранных фондов и иностранных организаций. Деньги приходили напрямую сотрудникам, о налогах и отчетах перед Роскомнадзором за иностранное финансирование никто не парился. Это он сам в интервью все объяснял. Так вот и жили в России до некоторых пор. Воистину, демократия царила у нас. Кто-то допустил такую демократию зачем-то. Ну а дальше все пришло к тому, чему и не могло не прийти. Вопрос выбора в пользу русского человека на Донбассе для таких людей никогда не стоял и не мог стоять. Там, на Донбассе, для них одни совки, конченые люди, априори. В 2021 году Верзилов предсказуемо попал в почетный список иноагентов и поехал, верно, на Украину. После начала СВО этот персонаж встречался в Ватикане с женами нацистов из террористического Азова. Ну а затем Петр, осужденный в России за фейки о российской армии, достиг пика карьеры. Его все-таки записали в ВСУ. Без доли стеснения он признался, что с самого начала военного конфликта старался понять, чем он может быть полезен украинской армии. На Украину он заехал через Польшу. Единственная моральная дилемма, которая встала перед ним, это в какой род войск идти. Я чувствовал, что у меня есть задача как можно сильнее поучаствовать в деле защиты Украины. Этических раздумий, могу ли я заниматься этим, не было, так говорит он. Теперь, как уверяет, выполняет на стороне нашего врага разведывательные и логистические задачи. Да, он понимал, что русских ему придется убивать. Да, возможно, даже стрелять в тех, с кем он рос во дворе. Ну и что? Его это никак не смущает, как не смущает и служба бок о бок с отмороженными ультранацистами из Азова. Я не считаю важным и интересным рассматривать то, что происходило до начала Большой войны. Это нерелевантно к тому, что происходит сейчас. Какие у кого татуировки и взгляды, это все отходит на второй план, так он говорит. Разукрашенных рунами и зигующих нацистов Верзилов считает достойнейшими и лучшими в плане героизма и личного мужества. В сущности, могу догадаться, что тем же образом ответят мне и все наши прочие иноагенты, что для них свастики на теле с 2022 года отошли на второй план. Петр у нас обвинен в госизмене, путь домой ему заказан. Не уверен, что подобное на словах наказание достаточно для него. Спросите хоть у советской разведки, достаточно ли было им кого-то заочно обвинить и осудить. В той же самой иноагентской медиазоне у Верзилова подвязался еще один персонаж – Петр Рузавин. Учился в МГУ, в 2014 году летал в Крым, чтобы обнаружить, как крымчан под дулами автоматов принуждали голосовать за воссоединение с Россией. И сообщал, конечно же, что во время этих потуг у него отобрали камеру и его избили. Ну, разве что сами крымчане могли так с ним сделать.
12: Потом Рузавин женился на украинской коллеге, которая пишет для американской прессы. Потом поселился в Киеве, где продолжил антироссийскую работу. В 2024 году ушел в ВСУ. Служит в 13-й бригаде Нацгвардии «Хартия» оператором дронов. В ежедневном режиме несет смерть русским солдатам и считает это, цитата, «самым логичным, что можно было сделать». Мне все хочется спросить в таких случаях у знакомых этих людей, скажем, у сокурсников Петра Рузавина по МГУ. Вы ничего за ним эдакого не замечали в те годы? На Луну он не выл? Не рвало ли его прилюдно во время того, как звучал, например, гимн России? Может, что-то подобное все-таки происходило? Потому что я все равно не могу понять это вот все. Даже интервьюер удивилась, когда услышала столь циничное отношение к землякам. У него спросили, ты понимаешь, что когда стоит задача приехать, отработать, уехать, речь идет о живой силе, о русских людях? «Ну и что?» – ответил Рузавин. «Эти же люди не просто так там оказались. Учитывая, какое количество гражданских людей гибнет на территории Донбасса и на сопредельных территориях, действительно можно сказать, что они не просто так там оказались. Они там живут». Петр уверяет, что не получал приказа идти на Курск, но если бы такой приказ был, заявил Рузавин, он бы не отказался. Это специфика работодателя. Есть задачи, которые я каждый день решаю. Мог ли я представить себя в Курске, если бы нас туда отправили? Естественно, мы бы эту боевую задачу выполнили. И вот тут, пожалуй, самый важный момент в нашем сегодняшнем выпуске. Ведь речь идет не о биографиях отдельно взятых предателей, не об иудином племени или некоем власовском ДНК. Речь про то, как нормальные или условно нормальные некогда люди в процессе общения в герметичной сектантской среде становятся русофобами, то есть ментальными инвалидами навсегда. Это буквально как в диверсионных школах Абвера проводили переподготовку, так сказать, кадров. Еще раз, будто по заколдованному кругу ходя, напомню, жил да был молодой паренек, учился в МГУ, работал журналистом, получал зарплаты, попал на модный либеральный телеканал, оказался в среде, где ему внушили, что государство – это плохо, что власть, российская власть, всегда враг, что армия, российская армия, наемные убийцы, мародеры и насильники, что выискивать самое дурное в родной стране – это и есть забота и любовь, и что на Западе настоящий эталон демократии, что Запад – безусловный пример для подражания, что ракеты США демократические, что Украина – тоже Европа, свободная страна, где свободные люди живут в свободе и выбирают того, кого захотят. И справедливые США с Европой поэтому Украину и поддерживают на миллиарды долларов. И еще, что государство – это не родина, и что надо уметь отделять отчизну от кремлевских звезд. Именно так происходит бесповоротная деградация. Начинаешь с государства «это не родина», а заканчиваешь «убей русского солдата». А то и не солдата. Ничего особенного нет, когда русские люди идут в ВСУ, чтобы убивать русских, говорит Рузавин. Это продолжает он на полном серьезе. Цитата «один из легитимных способов что-то поменять внутри России». Конец цитаты. Впрочем, на вопрос, отправит ли он родного сына воевать за ВСУ, Рузавин ответил твердо и отрицательно. Наверное, хочет успеть сам всех убить, чтоб сын бестрепетно наслаждался европейской свободой. Иные в таких ситуациях спрашивают, а зачем вы нам про них рассказываете? Не знали мы их никогда и знать не хотим. Затем рассказываю, что зачастую они рядом с вами и вызревают. В одних домах, в соседних подъездах, а то и в ваших квартирах. Надо вовремя определять, кто вырастает рядом с вами. Есть, скажем, и другая категория подобных персонажей. Скажем так, раскрывшиеся или дозревшие. Те, про кого мы, в принципе, давно уже все понимали, но нам хором продолжали доказывать, что мы ничего не понимаем, что это с нами что-то не так, раз мы не осознаем, что банан – это всего лишь банан. Но прошло время, и банан оказался не бананом, как мы и опасались, а оказался он пистолетом «Форд», что на вооружении ВСУ.
13: Продолжение через несколько минут.
14: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
15: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
16: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса. Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
17: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
20: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
21: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
22: Власовцы 21 века. Иуда из ВСУ не будут в раю.
23: Объясняю. Так случилось, к примеру, с крымским режиссером Сенцовым, который в России попал в разработку спецслужб. Наверное, не случайно, думали мы тогда. Наверное, контрразведчикам есть чем заняться, кроме как дискредитировать серьезнейшими обвинениями и уголовными статьями распиаренного режиссера. Так мы считали. Наверное, в сезон номер 2 Лефортова не привозят проходных персонажей по ошибке следствия. Но нет, кричали нам, он чистый творец, чистый как родник. Это оговор, кричали нам тогда. Ну не может такой хороший человек организовывать партизанское подполье в Крыму, не может водиться с правосеками, не может теракты и диверсии в Крыму организовывать. В Симферополе, Севастополе, в Ялте, у памятника Ленину, у Вечного огня. Это же типичный новый 37-й год, кричали нам. Это оговор, уверял нас, например, адвокат Новиков, защищавший также Ильяна другого неповинного персонажа, наводчицу украинской армии Надю Савченко. Все сфабриковано, все показания взяты под принуждением, а следы Сенцова на оружии, говорили нам, это потому, что его этим оружием избивали за стенках КГБ. И был серьезный срок Сенцова в 20 лет, и было этапирование его в колонию «Белый медведь», и, конечно, была его голодовка с оглаской на весь свет, на всю планету. Просто послушайте, кто его поддержал. Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Аки Каурисмяки, Джонни Депп, наш прекрасный, Салман Ружди, писатель, и другие мировые звезды подписали письмо в защиту Сенцова. Кто из них, сможете угадать, покажет на карте Симферополь, Ялту и Севастополь? Кто из них видел фильм Сенцова «Гаммер»? Кто был в курсе всех деталей дела или хотя бы каких-то деталей дела? Впрочем, есть и те, кто видели Симферополь, Севастополь и Ялту. Российские коллеги тоже вступили за невинного. Андрей Звягинцев, режиссер. Юрий Нарштейн, великий мультипликатор. Константин Бранзит. Нежно любимый мной за несколько прекрасных фильмов Павел Лунгин, а еще Владимир Познер и Ксения Собчак, а еще Чулпан Хаматова, ну и так далее. Все подписались, что Сенцова оговорили, что он жертва режима. Все потребовали его освободить. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвигал Сенцова на Нобелевскую премию мира. Ну как без этого? Режиссеру присудили премию Андрея Дмитриевича Сахарова. За него еще и Европейская киноакадемия вступилась. И лично Борис Борисович Гребенщиков тоже. И возопил главный кинокритик страны, как его долго преподносили в нашем телевидении, Антон Долин. Цитата. «Даже если принять версию обвинения, ни один человек, ни от одного действия Сенцова не пострадал». Так уверял Антон Долин. И случился обмен. Обменяли его почему-то на украинского гражданина. Интересно, почему? И освободили так называемого невинного, от действия которого никто якобы не пострадал. Что же было дальше? А дальше творец Сенцов пошел в ВСУ. И с автоматом в руках передал привет всем тем, кто за него ходатайствовал. Теперь он в ВСУ и, по возможности, убивает русских людей. В 2023 году он получил офицерское звание и стал командиром штурмовой роты 47-й бригады ВСУ «Магура». Он был ранен и контужен. Он воюет, реально. Ненависть его к России абсолютно и деятельно Но дело не в этом даже, а в том, что, как мы понимаем теперь, она изначально была таковой, еще в тот момент, когда за него вступались наши малоумные режиссеры и наши малоумные музыканты, и не наши тоже. И когда следствие намекало и доказывало, что этот человек террорист, это ни на кого не подействовало. В сентябре 2025 года Сенцов на одной из киевских конференций заявил, что боевые действия нельзя прекращать, а на Россию нужно продолжать оказывать давление со всех сторон. «Вернуться в Крым?» – спросил он. «Ну, только на танках», – так сказал Сенцов. «Может, это случайное совпадение?» – скажут нам. «Может, довели человека?» – скажут нам. Да нет, не случайное совпадение, не довели. Подельник Сенцова по тому же делу о терроризме в Крыму Афанасьев пошел той же дорогой. Стал боевиком 130-го батальона 241-й отдельной бригады сил теробороны Украины. Воевал против русских, соответственно. Но недолго, уже в декабре 2022 года под Белогоровкой он был ликвидирован. Как тут не вспомнить и про 28-летнего капитана ОВС России летчика Максима Кузьминова, который 9 августа 2023 года угнал боевой вертолет Ми-8 вместе с двумя членами экипажа, борттехником Никитой Кирьяновым и штурманом Хушбахтом Турсуновым. Парни, настоящие русские герои, отказались сдаваться в СУ, и предатель убил их. Фамилия Кузьминова при рождении была Сиваев, но он поменял фамилию в честь деда-фронтовика. Свершив паскудное свое предательство, некоторое время он купался в лучах внимания на Украине, проводил пресс-конференции в Киеве, раздавал вдумчивые интервью про осознанный выбор, про протест против русской агрессии, беседовал на камеру у выставки разбитой военной техники русской армии на Крещатике, не исключал возможности службы в ВСУ, а потом по новым документам от кураторов из Главного управления разведки Украины переехал в Испанию. Там и завершил свой земной путь. Весьма бесславно. Кузьминова расстреляли в Испании. 6 выстрелов из ПМ и потом переехали автомобилем. В таком виде раздавленного его и нашли. Доехал до Европы. Только не как дедушка. Похоронен в безымянной могиле. Игорь Сиваев, его отец, отрекся от сына. Цитирую. «Что касается моего сына, то он Иуда. Я бы поступил с ним так, как Тарас Бульба. Я тебя породил, я тебя и убью. Он предатель. Он предал меня, отца. Он страну предал. Я советую никому не равняться на этого предателя. Равняться на героев надо. Хотя многие тут осуждают мою позицию на этот счет. Спрашивают, как я могу так говорить, это же сын. Я отвечаю, посмотрите в глаза матерей тех ребят, которых он убил. Ну что, деньги, европейский паспорт, жизнь за границей, это все понятно. Но была же и первопричина. Был момент зарождения этой чудовищной мысли. Было первое зерно. И когда Кузьминова спрашивали, как вообще у потомственного русского летчика возникла мысль перейти на сторону врага, он честно отвечал, начал листать учебники и смотреть блогеров. Не удивляюсь, кстати, ни по поводу наших новых учебников, ни по поводу наших топовых блогеров, которых он мог наслушаться. Внесла лепту, как говорят, семье и мать. Она переехала на Украину и продолжала оттуда общение с сыном. И ведь все это мы уже проходили, все это мы видели во времена, например, Великой Отечественной войны. Обо всем этом и книги написаны, и кино снято. К примеру, есть об этом у Юлиана Семенова, прекрасного писателя, одного из моих учителей в романе и в блестящей экранизации этого романа в детективном телефильме «Противостояние». Иуда Кротов прошел обучение в нацистской разведшколе, а потом убивал советских бойцов и мирных советских граждан. «Противостояние» продолжается. Я тут не выступаю с точки зрения прокурора. Конкретно я ничего не имею против тех, кто последовательно исповедует антивоенную позицию. Если человек не понимает и не хочет войны, это его личное право. Но есть нюанс. Человек этот не должен хотеть войны никакой. Ни в секторе Газа, ни в Иране, ни в Венесуэле, ни в Сирии, ни в Донбассе. Он, если действительно пацифист, и взгляды ему запрещают, как в фильме ДМБ, даже смотреть на оружие, он по своей же логике должен быть за мир во всем мире. А не в отдельных его участках, слишком отдельных и, как правило, граничащих с Россией. Участках, которые еще не успели попасть под американские ракеты. Пацифист этот, по законам здравого смысла, не должен желать поражения ни России, ни Украине, ни аятоллам. Он должен говорить, мне все это не нравится, я против того, чтобы мы, люди, особенно в 21 веке, когда уже столько войн было, убивали друг друга. Так нормально, такие люди действительно существуют. Наверное. Я просто мало таких знаю. Наверное, я вообще их не знаю. Но я готов принять точку зрения этих людей, которых я вообще не знаю. Если вы за порядок, то надо стоять за порядок везде, а не в том уголке, который вы почему-то называли своим. Это даже не двойные стандарты, это шизофрения. А в конечном итоге это предательство. Предательство, когда один из самых популярнейших рэперов страны, Иван Алексеев, Noize MC, родившийся в Смоленской области и выросший в Белгороде, влюблен в украинский флаг, поет песни на украинском языке, славе каких-то там героев, а завтра, живя, скажем, в Литве, донатит ВСУ и, значит, по факту поддерживает бомбардировки России, в том числе родного своего Белгорода. Это работает именно в таком порядке. И сам Noize вот что про это говорит. «Из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это и произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Я чувствовал абсолютно то же самое». Да чего ж ты не чувствовал то же самое, когда в 2014 году бомбили Луганск теми же самыми бомбами? Еще до того, как из Луганска хоть раз куда-то выстрелили. Чего ж ты уже тогда болел за Украину, чертов ты белгородец, наслюнявивший глаза? Телеведущая Татьяна Лазарева, осужденная заочно за оправдание терроризма, продолжает еще более прямолинейно. «Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. Я каждый раз первым делом думаю, а что здесь внутри меня происходит? И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь». Я вот, знаете, перехоронивший не счесть уже сколько своих боевых товарищей, до сих пор не радуюсь, когда прилетает в Харьков и в Киев. А она радуется. Ну и что мы в таком случае со своей стороны можем объяснить? Если нам хочется быть честными перед самими собой, перед отчизной, перед предками, если мы выбираем свою сторону, давайте в связи с этим еще раз посмотрим, как по данному поводу высказался один из главных кумиров России последних десятилетий. Звали его Сергей Бодров, младший. Спокойный и уравновешенный парень с дипломом искусствоведа, не пропагандист, не милитарист, не грантоед, не политолог на зарплате. Просто актер и телеведущий, которого за обаяние, за искренность, за скромность полюбила вся страна. Знаете, в чем беда? Беда в том, что в России ежемесячно, если не еженедельно, ловят мальчишек, которые готовили, а то и уже совершили теракты на территории своей страны, нашей страны. Мальчишек, которые не Бодрову Сергею поверили, а поверили, например, Шону Пенну, который недавно в очередной раз прикатил на Украину, чтобы поддержать ее борьбу. И, кстати, еще одного «Оскара» отхватил только что. Поверили ему и всей бесконечной череде европейских и особенно голливудских артистов, что так и едут на Украину, чтобы поддержать Украину и все их Азовы и прочие нацистские батальоны. Находясь сегодня в состоянии вполне конкретной войны, я знаю только одну панацею, которая может нас избавить от этой болезни. Прекратить кривляться и прямо сказать, наконец, что Запад и США – наши враги. И до перемирия или до победы вопрос дружбы США и Европы не поднимать, даже не дискутировать на данные темы. Пока на их деньги, пока их оружием бомбят наши города, вся страна должна знать – Запад – враг.
21: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас.
1: Реклама. «Комсомольская правда».
3: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
24: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какое лето ждет Россию.
26: Все-таки в этом году вот такой жары, как, например, была в 2010 году, у нас не будет, потому что все-таки выпало много снега, была относительно холодная весна такая в целом, не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характер для глобального потепления. Поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Антон Чехов
4: превратил свою подмосковную дачу в Мелехове в цветущий сад. Летом он лично высаживал десятки сортов роз и ухаживал за огородом. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
6: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
9: Об атаках.
8: В Белгородской области из-за детонации дрона в ВСУ погиб мирный житель. О том, что поселок Октябрьский подвергся очередной атаке, стало известно ночью, сообщили в региональном оперштабе. Там добавили, что информация о повреждениях уточняется. Всего за ночь силы ПВО уничтожили 127 украинских беспилотников над 13 российскими регионами. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями. А также Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем, сообщили в Минобороны.
10: А США.
8: Пит Хексет заявил, что Соединенные Штаты сочтут хорошей любую сделку с Ираном. По словам главы Пентагона, Дональд Трамп проявляет терпение на пути к достижению этого. Накануне президент США призвал Иран навсегда отказаться от ядерного оружия. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети True Social. «Иран должен согласиться на то, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы», написал американский лидер, комментируя разработанную Тегераном и Вашингтоном сделку по урегулированию конфликта. Кроме того, находящиеся в стране запасы высоко обогащенного урана должны быть обнаружены и полностью уничтожены.
11: Об инициативах.
8: Страны ЕАЭС планируют создать общий рынок семян сельхозрастений. Документ утвердили на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане накануне. Владимир Путин заявил, что это станет еще одним шагом к укреплению продовольственной безопасности Союза. По словам российского президента, страны ЕАЭС стремятся бесперебойно обеспечивать внутренний рынок ключевой агропродукции собственного производства. В России самообеспеченность семенами основных сельхозкультур в прошлом году приблизилась к 70%. К 2030-му этот показатель планирует увеличить еще на 5%.
27: Обо всем.
8: В ночь на 31 мая можно будет наблюдать редкое явление – второе полнолуние месяца под названием «Голубая луна». Спутник Земли примет полную фазу в воскресенье, однако наблюдать за ним можно уже с сегодняшнего вечера, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Астрономы объяснили, что такое явление происходит из-за разницы между календарным и лунным месяцем, поэтому дополнительное полнолуние накапливается за несколько лет. В следующий раз жители России смогут его увидеть в декабре 2028-го. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
28: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева.
29: Действительно, в эфире радио «Комсомольская правда», военное ревю, и мы начинаем очередную передачу. Кто ведущий, вам уже
30: передали. Здравия желаю, товарищ полковник.
29: Здравия желаю. Мне бы лик твой увидеть, что тут заставочка стоит здесь на месте твоего портрета великолепного. Ну что, дорогие друзья, как вы и требуете, мы начинаем с объявления даты нашей передачи. Сегодня 27 мая. В военной истории России были ведь не только победы, были и очень досадные поражения. Их надо тоже помнить. О них надо тоже помнить. Так вот, 27 мая 1905 года случилось сражение, в ходе которого российский флот, Цусимское сражение, потерял около 40 кораблей. Эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского шла из Кронштадта во Владивосток. И вот ей устроили засаду в Корейском проливе. Только 4 корабля сумели выбраться, российских, русских корабля, Только 4 корабля сумели выбраться из этого ада. Остальные либо погибли, либо экипажи их затопили. Я смотрел этот список кораблей, и он, конечно... Я уже не в том возрасте, когда меня можно шокировать. Но очень горько было в душе, когда я читал вот эту справку. 8 эскадренных миноносцев, 3 броненосца береговой обороны, 1 броненосец крейсер, 8 крейсеров, 1 вспомогательный крейсер, 9 эскадренных миноносцев, ну и так далее. Тяжелая утрата. Мы эту войну проиграли. Этот урок, конечно, этот урок мы должны помнить, особенно помнить тех, кто сегодня стоит на страже дальневосточных рубежей и служит в Тихоокеанском флоте. Ну, а теперь позвольте, я перейду к повестке дня, которая тоже не менее актуальна. Вы за последние недели наверняка слышали 100 раз НАТО призывает... Да, один там долбидончик, по-моему, из Эстонии, министр иностранных дел, призвал НАТО захватить Калининградскую область. На военном языке это так не называется. Сначала это был Калининградский оборонительный район. Запомнили, да? Да? А сейчас нынешний...

гроздями орденов и медалей, которые рыдали. Да. Мне даже неудобно было. Которые рыдали. Знаете, из-за чего? Они чуть ли не на коленях просили министра обороны не сокращать 11-ю армию, которая прикрывала Калининградский, тогда еще оборонительный район. Ни хрена не помогло. Расформировали. А потом решили тоже еще вот и при Ельцине добить Калининградский оборонительный район. Тут к нам, конечно, подсунули под нос договор об ограничениях вооруженных сил в Европе, ДОВСЭЛ называется, и четко нам указали, значит, количество танков, артиллерии, самолетов, кораблей и так далее вот на этом фланге. Ну, что мы сделали? Ну, мы же подписали договор. Подписали. И щелкнув каблуками перед НАТО, стали вытаскивать оттуда сотни танков, по-моему, тысячи БТРов, артиллерию и так далее. Но требовал же НАТО, да, им ну, нужно. А вот теперь, когда мы очухались где-то, слава богу, лет 10 назад, ну, может быть, чуть меньше, очухались и стали насыщать этот Калининградский особый район оружием. Слава богу, это случилось, да. Ну, что мы туда подтащили? Мы подтащили, что могли. Подтащили и «Искандеры», и самолеты. И есть там у нас Балтийский флот с двумя дизельными подводными лодками. Только не смейтесь, скажу, что там, а грыжик болтов-то остался? Нет, дорогие друзья. Примерно 40 кораблей и судов Балтийского флота есть. А самое главное, что там есть. Ну, а что поделаешь? Две дизельных подводных лодки, которые могут стрелять калибрами. А это не шуточное оружие. Да? Там, по-моему, и калибр наш летит на 2500. Ладно, пусть на 1500 кому-то хочется. Но это серьезно. Это серьезно. Если они вздумают, натовцы, оккупировать наш Калининградский особый район. Мне приходилось бывать в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО не раз. Там, в общем-то, во время таких товарищеских ужинов натовцы не стеснялись нам глаза говорить, что у нас есть план, да, русские. В лицо просто говорили членам российского. У нас есть план. Мы это называем план Д. Это Калининградский особый район, это зона затруднительного доступа. А что говорю? Да вы же там поставили С-300, С-400, да? Поставили вас. Там у вас береговая оборона. Да, кстати, береговая оборона стоит. Ну, в общем-то, мы этот райончик насытили. Не скажу, что... Кто я такой, чтобы меня это все устраивало? Но в сравнении с тем, что я видел в 96-м году, это никакого сравнения нет. Более того, я хочу сказать, что уже зашевелились и сухопутные войска. И у нас там уже что? У нас там уже идет речь чуть ли не о трех дивизиях, да? А теперь посмотрите, самолеты новейшие тоже есть. «Искандеры», я сказал. «Цирконы» тоже есть. Там «Бал» и «Бастион» тоже есть. Танки есть. И станция предупреждения о ракетном нападении «Воронеж ДМ», по-моему, тоже есть. И так далее. Но мы хорошенько этого нашего часового западных границ накачали. Но теперь же что? А теперь представьте, что не в шутку навалится НАТО. Сразу могу сказать, что бы мы ни говорили, но там мощь такая, которая, безусловно, и по численности личного состава, и по численности танков, самолетов, вертолетов, ракет, конечно, превосходит нашу группировку в Калининградском особом районе. И как же будем защищаться? Баронец, да там сейчас все сожрут и косточки выплюнут и пойдут дальше. Да нет, я думаю, что так не будет. Тут есть два фактора, которые надо учитывать. Да, у нас отличаются два канала, по которым мы можем перебрасывать Калининградскую область и людей, и технику. Это воздух, и это по морю. Да там все перекроют, баронец, не гони булду. Ну, я бы сейчас сказал, что у нас группировка в Беларуси есть. И есть сумалцы, так называемый коридор, который страшно боятся стратегии НАТО. Невероятно боятся. Там, по-моему, меньше 100 километров. А у нас там в Беларуси есть хорошенький кулачок.
И не только танки, есть и ракеты, есть и Орешенчик.

0: есть и сухари новейшего образца и так далее. И так далее. Ну и, конечно, я не думаю, что Балтийский флот даже со своими двумя... да, я говорю только про подводные лодки. Там есть и ракетные корабли, ракетные катера есть, у которых тоже есть чем стрельнуть. Но теперь не забывайте. Я думаю, что Большая Земля тоже включится. Не оставить же на растерзание Калининградский особый район, чтобы там мужики дрались в окружении. Если там Орда петлю наденет на Калининградский район. Конечно, большая земля. Конечно, взлетят наши стратегические бомбардировщики, которым не надо туда заходить, в воздушное пространство, которое простреливает ПВО и так далее. Там у нас есть ракетки, которые летят на 5000 километров. Вот отведите сюда, вот на восток, отведите 5000, посмотрите, с какой зоны может запускать наш Ту-160 или Ту-95, может заступать там ракету, по-моему, Х-101 называется. Очень серьезная ракета. Боятся со страшной силой западники. Ну, вот такая примерно ситуация. Вот в положении Калининградского оборонительного района отразилась вся та, я вам скажу, преступная реформаторская работа руководителя Министерства обороны, которая была проведена с нашей армией, начиная с 92-го года и заканчивая в последние годы. У нас реформа, постоянный бардак. Вот отреформировали, объявили Кремлю, все, есть. Только объявили, начинаем снова реформировать, а уже реформу и так далее. Но, слава богу, по-моему, с Калининградским особым районом остановились. Слава богу. И я вам по секрету скажу, конечно, и личного состава туда подбросили. И самое главное, я об этом гордостью говорю, есть у нас там ядерное оружие. Повторяю, есть. И враг это знает.
1: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева.

0: Сказано.
1: Реклама.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
4: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева.
7: Мы продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда».
8: Да, товарищ
7: Тебе
8: полковник,
7: милости я, против. Да, пожалуйста.
8: Если позволите, я добавлю. Вот вы говорите, конечно же, да, совсем согласен. У нас сегодня только 2 пути существуют по морю и по воздуху в Калининград. Но что-то мне подсказывает, вот есть этот коридор прекрасный, Сувалский, да, что... Когда и если начнется эта история с попыткой оккупации нашей Калининградской области, у нас есть ряд изящных решений, есть ряд изящных ответов, я просто предположу. Мне кажется, ну, во-первых, очень быстро, в течение там, некоторого количества часов после начала этой экспансии со стороны противника, возникнет ряд народных республик. Как то Нарская народная республика, да, где мы знаем подавляющее число русских, которые пока не в таком спящем режиме, так назовем это. Дальше есть прекрасный город в Литве, в Латвии, Резекне, который на самом деле режется, да, вот сразу возникнет Режецкая народная республика. Да, и чё ж говорит, тут есть еще Вильнюс, да, на самом деле Вильна, и сразу возникает еще Вильнская народная республика, и в том числе вот в городе Сувалки, в том числе. И вот эти 4 очага могут сразу объединиться, вот, и для чего это будет сделано, понятно, нам надо будет Латвию, Литву и Эстонию отрезать. Сразу отрезать от Польши и вот забирать себе эту территорию, потому что нам нужно будет действовать решительно в этот момент. И сухопутный путь нам необходим. Я просто объясню, что Новороссия сегодня, которая освобождена, она обеспечивает сухопутный путь в Крым. Как ни крути, нам нужен будет сухопутный путь из Гродно в Гусев, условно. Поэтому Сувалский коридор, а вместе с ним еще ряд точек напряжения на территории Республик Прибалтики точно возникнет. Спасибо.
7: Угу. Ну что, дорогие друзья, я повторюсь. Пожалуйста, ждем ваших звоночков. Не забывайте, что это военное ревю, что сегодня мы говорим о том, как будем защищать свою Калининградскую область. Грамотно говорят, ее называют эксклав, а не анклав. Как-то среди нашего брата-журналиста повел. Если я не прав, критикуйте. Кто в эфире, Катенька? Петербург, Владимир, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. У меня вопрос вот по Цусиме, памяти. Скажите, пожалуйста, я в свое время читал книгу «Цена крови». Семенов, это офицер, который служил на флагмане, князь Суворов переходит. И там такая мысль прослеживается, что не нужно было ждать вторую тихоокеанскую эскадру, третью, то есть тихоокеанскую эскадру небогатого, а идти на прорыв вот этими броненосцами, взять самые лучшие корабли и идти на прорыв. Вот как вы считаете, если бы это решение Рождественский воплотил, но адмиралтейство не разрешило это решение воплотить в жизнь, то есть более бы удачным был проход, то есть с меньшими потерями или нет? Спасибо.
7: Я ни разу не адмирал. Ну что, вы просите меня погадать на кофейной гуще? Я погадаю. Вообще, я смотрю, во многих случаях наша военная история – это рыдание над гробами наших потерь. Вот там, где мы поражение терпим. Вот надо было не так, а надо было так. Да, я согласен с вами. Если бы Рождественский поступил не так, как он поступил, возможно, мы бы не потеряли 36 кораблей. Все, что я могу сказать, уважаемые. Потому что я могу только гадать. Я тоже многое читал и так далее. А сколько у нас до сих пор лейтенанты пишут курсовые работы, стратегические ошибки вице-адмирала Рождественского во время перехода эскадры из Кронштадта во Владивосток. Лейтенантик, только выпустился. И вот он же тоже пытается понять, что же произошло. Произошел колоссальный просчет. Люди, давайте точку поставим. Тяжело говорить об этом, но надо не забывать об этой ошибке. Поехали дальше. Монина у нас. Здравствуйте.
0: Монина. Здравия желаю, товарищи ведущие.
8: Здравствуйте.
0: Виктор Николаевич, вас вчера не было, но Аким не даст соврать. Сегодня без вопроса, просто хочется сказать одному идиоту, который вчера звонил из старобильских девочек, назвал хохлушками. Так пусть этот идиот знает, что при развале Советского Союза никто не выбирал, какая страна и какой гражданин он будет, чьей страны. А эти девчонки, это русские девочки, и они сделали свой выбор, получили паспорта, стали гражданами России, и пусть этот идиот больше не звонит.
8: Да, я хочу всем напомнить, что еще огромное количество русских находится в Латвии, Литве и Эстонии. И просто, чтобы вы понимаете, что там тоже русские дети.
7: Уважаемый, вы абсолютно правы. У этих мальчиков и девочек, которые сегодня лежали в гробах, а девочка в подвенечных платьях, у них были российские паспорта. Печально. Будем помнить. Кто в эфире? Будьте добры. Ростислав, Москва.
1: Добрый день. Строительство военного объекта объяснил префект Западного округа Москвы Александров вырубку леса в Кунцево.
7: Вопрос. Извините. А строительство военного объекта где? Я буду уточнять, потому что вас трудно понимать. Вы сказали строительство военного объекта где?
8: Товарищ полковник, провокация очередная. Ростислав.
7: Где? Ростислав, отвечайте на мои вопросы. Где?
1: Кунцево, улица Академика Павлова, стадион...
7: Понятно.
1: Да. Вопрос. А через какое управление на Фрунзенской можно подтвердить, что это действительно так? Или у военного коменданта Москвы? И не могла бы РКП спросить мэра Москвы, почему Алексей Александров говорит с москвичами, как военный комендант тут же от Киева, так грубо?
7: Дорогой Ростислав, вас прекрасно знает в американском посольстве вся там братья разведывательные. Позвоните туда, они прекрасно ответят на ваш вопрос. Договорились? Хорошо. Они очень любят ваши вопросы, вас знают и восхищаются знанием ваших многих деталей, которые у нас проходят под грифом «секретно». Потому я вам не буду отвечать, кто знает, а кто не знает. Всего доброго. Кто
8: у нас выслушает? Ростислав, прекрасная очередная попытка провокации и опять не увенчалась успехом. Если вам что-нибудь известно, то расскажите, откуда у вас эта информация. Спасибо.
7: во втором подъезде, товарищ майор.
8: Да, да, не, он собирает, он все, он, знаете, есть же вот этот, правда, у нас не все хорошо, мы же все знаем, что у нас не все хорошо, как хотелось бы, и вот, а есть специальные люди, которые вот пылесосят вот это все нехорошо, везде что нехорошо, и вот собирают какую-то свою вот коробочку, и потом вот дозванивается на разные эфиры и делятся, смотрите, сколько я собрал гадости про Россию-матушку.
7: Да, и расчесывают, и расчесывают, да, и расчесывают. Да, да, все да, пропало, все погано, да. Все погано, все погано.
8: В подъезде, ладно, в подъезде не убрано, Путин виноват, конечно. Да,
7: конечно, конечно. Кто у нас в эфире? Я говорил об этом. Кто у нас? Александр Волгоград у нас. Здравствуйте, Александр.
10: Добрый день, товарищи. Виктор Николаевич, в понедельник вы сказали, что зачастую СМИ нам вешают лапшу на уши. Как отличить лапшу от истины? То, что вы зачастую выступаете по «Комсомольской правде», это лапша или истина?
7: Я стараюсь все свои выступления сверять с официальными источниками, уважаемые. Вот так. А не где, когда у меня спрашивают, где вы читали? Да вот я слышал по какой-то радиостанции. Я читал в таком-то блоге. Я слышал компании офицерской, уважаемые. Я стараюсь все выверять с Министерством обороны. Только так. И так буду делать. Ответ закончил. Всего хорошего. До свидания. Эдуард, Нижний Новгород.
11: Да, добрый день, уважаемые ведущие.
8: Здрасте.
11: Будьте добры, вот скажите мне, пожалуйста, вот после Старобельска, почему вот эту, вот этот шабаш, который был на похоронах, на перепохоронах этого мельника, этой суки, почему их не замочили ракетами, там не закидали их всех? Чтобы даже пыли от них не осталось.
7: Очень правильный вопрос. Очень правильный, дорогой мой человек. Позвольте мысленно пожать вам руку.
11: Спасибо.
7: А вы ответьте на тот вопрос, который у меня в печенке в сердце сидит. А удар возмездия за погибших детей был или нет? Поговорите со мной, человек. Скажите, был или нет?
11: Я считаю, что нет.
7: Да. Были плановые удары, хотя Сергей Викторович сказал, вот сейчас мы будем бессистемно. На что я, конечно, сразу срубил его железным аргументом. А что, раньше были бессистемные, да?
11: Да.
7: Да, нам надо так отвечать, чтобы у народа не возникло никаких домыслов, кривотолков и так далее.
11: Совершенно верно.
7: Да, дорогой мой человек. И от мельника не должно было ничего остаться. И
11: да,
7: от тех...
11: Да, ну вообще ничего. Чтобы
8: спасибо большое. Да. Тут в чате спрашивают, Аким, почему билет на ваш концерт дороже, чем билет на Шамана, спрашивает Ольга. Друзья, пользуясь случаем, раз уж такой вопрос, у меня 31 мая концерт в Москве. Билеты стоят дороже, ну, наверное, потому что я не Шаман, там же часто бесплатно раздают, чтобы набить зал побольше. Я тоже отгружаю билеты военнослужащим, если... Кому-то нужен билет из действующих военнослужащих, ветеранов боевых действий, общественных организаций ветеранских. Волонтеры, пишите мне в личку, я обязательно дам билеты. 31 мая жду всех в 19:00 в клубе «Правда».
7: Итак, у нас приближается время коротенького перерыва. Наш телефон запомнили, нет? 8 800 200 ровно 9702. Повторюсь, 8 800 200 ровно 9702. На ваши вопросы пытаются ответить Баранец и Апачев. Ждем ваших звонков.
4: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева. Реклама.
12: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
13: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
14: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
15: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
16: Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует.
17: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
18: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: Об атаках.
20: Обломки беспилотника упали на территории промзоны в Ульяновске. Над регионом сбиты 2 дрона. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских. По его словам, пострадавших и повреждений имущества не зафиксировано. На местах падения работают спецслужбы. Всего за ночь силы ПВО уничтожили над российскими регионами 127 украинских беспилотников.
21: Про НАТО.
20: Россия адекватно ответит на представляющую угрозу планы Норвегии. Так, в российском посольстве в Осло прокомментировали сотрудничество Норвегии и Франции по ядерному сдерживанию и обмену разведданными, а также планы норвежских властей разместить ударные вооружения на севере страны, пишет РИА Новости. Россия в последние годы не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. В Кремле они раз отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
21: О нововведениях.
20: На Авито появилась возможность оформить автокредит на машину с пробегом. Сервис доступен при покупке авто прямо из объявления частного владельца. При этом пользователи могут сравнивать условия нескольких банков-партнеров. Первым к проекту подключился МТС-банк. В ближайшее время предложение также разместит банк «Уралсиб». До конца этого года сервис планируют расширить еще на 4 финансовых учреждения. Для оформления кредита покупателю нужно пройти идентификацию через банковский ID и заполнить заявку. Банк оценивает параметры сделки и формирует индивидуальные условия займа. Сейчас целевой автокредит в приложении Авито доступен жителям 8 российских городов: Москвы, Петербурга, Воронежа, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Краснодара.
21: Обо всем.
20: В Калининграде ученые обнаружили редкий янтарь с пером птицы возрастом 40 миллионов лет. Вес находки около 14 граммов, сообщили в Музее Мирового океана, куда специалисты уже передали уникальный экспонат. В России существует всего 2 подобные окаменелости, поэтому эксперты планируют показать его посетителям до конца этого года.
21: О валютах.
20: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные: 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
21: О погоде.
20: В Москве плюс 9, облачно, с прояснениями, временами слабый дождь. В Петербурге 7 градусов выше 0, там пасмурно, также идет дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
22: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева.
7: Ну что, продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Я вас сейчас сначала немножко посмешу. Посла России во Франции Мешкова вызвали в МИД Франции в связи с нанесением России удара возмездия по Украине. Ну, я не буду говорить, что это верх тупости и французского маразма. Я бы хотел, чтобы посла Франции в России вызвали в МИД в связи с тяжелым избиением женой Макрона, публичным избиением президента Франции. Сколько можно это терпеть? как по морде в самолете достал этот остроносик. За это нам надо спросить жестко с посла Франции. Ну, а теперь, дорогие друзья, я хочу хотя бы пару слов сказать. У нас в чате очень подробная справка о том, что происходит на поле боя. Повторять его, значит, время у вас вырабатывать. Но, тем не менее, я скажу, читайте, там вы много узнаете, но я скажу несколько любопытных моментов, мимо которых не могу пройти. Конечно, самая опасная точка, которая сегодня происходит, это в Энергодаре. Противник с ужасным темпом массово долбит Энергодар и объекты, связанные с Запорожской атомной станцией. Шуточки могут очень быстро закончиться. Десятки тысяч людей уже остались без света. И украинцы продолжают долбить Энергодар. Что еще можем сказать? Ну, из приятных вещей мы взяли два не слабых, не маленьких населенных пункта в Сумской области. Залезли рясные. Ну и что? Сбили еще 10 французских ракет «Скайп». Ну, а самое экзотичное, на которое, ну, нельзя не обращать внимания, это какое-то новое явление на поле боя, вернее, над полем боя, это то, что украинцы пытаются подвешивать на воздушные шары дроны, которые там идут на высоте 5-7 километров. У них есть электронные глаза, безусловно, если хорошая погода. Они роняют эти беспилотники, которые фактически чуть ли не вертикально атакуют наши цели. Вот интересно, догадаемся мы эти надувные кондомы украинские сбивать или нет? Это очень любопытно. Мы ждем ответ от наших специалистов. Продолжаем принимать звонки на военном ревью. Апачи и Баранец ждут ваших вопросов.
8: Анзор Нальчик дозвонился. Здравствуйте, Анзор.
2: Добрый вечер, уважаемый Виктор Николаевич и Атим Владимирович.
8: Здравствуйте.
2: Вопрос. Виктор Николаевич, Атим Владимирович, вот в чем был смысл всех этих ударов по Киеву, если все эти упыри, которые отдавали приказы, и те, кто выполнял убивать детей в Старобельске, живы? Ни одна эта мразь не понесла наказания. Как вы думаете, Виктор Николаевич?
7: Ну, я думаю, что это были такие ракетно-дроновые понты. Вы абсолютно правы. Нам показали много цемента дымящегося, обгорелые дома, но нам не показали людей. Людей.
8: Желательно. Говорил об этом и во вчерашнем эфире. То, что показали, да. Это, ну, хорошо бы посмотрели, но нам нужно много такого. Можно каждый вечер, да, показывать. Только показывайте нам такое каждый день. Ну, хотя бы через день. Ну, хотя бы два раза в неделю, пожалуйста, показывайте нам. Понятное дело, что вот люди, которые стоят за исполнением этого всего, по ним не прилетело. Но я тут наша задача, опять же, записать, кто это делал. Я напомню, еще раз напомню, персона Ганул есть такой, который случайно там самовыпилился, ну, убили в Одессе. Этот человек стоял за организацией убийства русских людей 2 мая в Одессе. Если даже мы сейчас не можем дотянуться, но хотя бы вот описать вот их всех, чтобы рано или поздно выкатить им счет, который они оплатят. Счет большой, конечно же, у нас будет. Наберется там много. Но рано или поздно мы его предъявим. А то, что было в Киеве, хочется видеть в Киеве почти каждый день. Спасибо.
7: Анзор, вы посмотрите на другой аспект этого вопроса. Ведь били ночью, когда здания были пусты. А? Вот они били по общежитию, где мальчики и девочки спали. Они били, когда были общежития набито выше крыши. А мы пальнули где? По пустым коробкам цементным. Ох, и большой удар возмездия. Посмотрим сейчас, как теперь нам говорят, системно будем бить. Хорошо бы бить так, чтобы противник спал также в домах и ничего не подозревал. Враг прежде всего. А мы почему-то гуманничаем. Алло, послы, покиньте Киев, жители, сейчас как ударим, ребята, а? Это как-то несерьезно. Это несерьезно. Люди не этого ждут. Ладно, долго можно размышлять, простите. Кто следующий в эфире? Анапа у нас в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие.
8: Здравствуйте.
3: У меня к вам огромная просьба баллотироваться в Госдуму. У меня, моих родственников и друзей. Вы наведете порядок благодаря вашему уму и честности. И, может быть, наконец-то билеты на авиабилеты уравняются, сейчас уравнялись железнодорожными билетами. Но железная дорога у нас берет деньги с перевозчиков, государственные грузы возит, а частники, предприниматели возят все на автотранспорте и этим разбивают дороги.
8: Товарищ полковник, хорошо. Вы собираетесь баллотироваться куда-то в этом году?
5: О, нет, мне в комсомолке работы хватает. Спасибо за доверие.
8: Спасибо, я тоже вынужден буду отказаться от такого предложения. Слишком большая ответственность. И знаете, люди туда идут со светлыми идеями, а потом что-то происходит. Есть редкие исключения. У меня есть некоторое количество порядочных чиновников, как бы это ни звучало вызывающе, но есть такие, правда, есть хорошие чиновники, которые там служат России в первую очередь. Вот это, мне кажется, поэтому нужен отбор в управление государством. Вот чем человек, чем он движется? Если он движется желанием приумножать богатство России, если он движется целью сделать наше богохранимое отечество еще более сильным, то, конечно же, добро пожаловать. А если он ищет корости ради, то рано или поздно и к таким приходит. Ко всем приходит уже. Ко всем приходит.
5: Да, некоторых выводят в наручниках оттуда. Мы теперь понимаем, почему они рвутся туда, да? Посмотрите за прошлый год. Там, по-моему, человек 10 уже набралось народных избранников, слуг народа.
8: Кто у нас в эфире? Но эти выборы, вообще эти выборы будут очень интересны. Что-то мне подсказывает, будет очень интересное, насыщенное лето. Вот поэтому, да, наблюдаем, друзья.
5: Аким, меня волнует только одно. До выборов еще далеко. У нас одна партия в России, ты заметил, работает. Она чистит бассейны, она сажает деревья, она заботится о том, чтобы студенты куда-то ехали, что-то делали. Она разгоняет облака, она чистит дороги, реки и так далее. А у нас другие партии в Думе, что ни черта не делают, да? Там Зюганов иногда мелькнет, 10-й свой караван отправляя на фронт с мотоциклами. Ну вот это и... А другие что, ребята? Почему у нас так получается, уже шурует по полной программе.
8: Товарищ полковник, знаете, в чем самое интересное? Конечно же, так, вы правы, но, с другой стороны, у нас народ такой, что мы уже смотрим на происходящее, как на театральное действие. Вот просто есть роли, есть актеры, они исполняют свои роли, и вот мы просто движемся к кульминации этого спектакля к спектаклю. Я думаю, здесь никто иллюзий лишних не питает, и вообще предельно с трезвым взглядом смотрит на объективную реальность.
5: Вот мне третий день мать пишет: единственный сыночек, помогите, пропал без вести. Я вот сегодня у нее спрошу, скажи, пожалуйста, кто твой депутат? Бьюсь об заклад. Домашние тапочки съем. Она не знает. Не знаю, сейчас позвоню, не знает она. Не знает. А вот в этом-то и суть. Но зато он там. Он там наверху. Я говорю, кому позвонить? Я всем звонила, никто не помогает.
8: Нет, сейчас как раз-таки, друзья, еще раз вот ко всем матушкам, женушкам, детям. Сейчас уникальное время, сейчас вот полезут во власть всякие разные. Им нужны будут сейчас политические баллы. Если у вас какие-то проблемы, прямо сейчас можно их зарешать. Друзья, воспользуйтесь ситуацией.
5: Да. Вот помоги мне найти пропавшего сына, проголосуют за тебя.
8: Да, конкретно. Конкретная помощь.
5: Да. А у нас, кто не звонит в Комсомольскую правду, такие жалобы несут местечковые, мелкие. Спрашиваешь, кто твой депутат? Он не знает ни хрена. Но зато это депутат партии, которая победила. Я понимаю, конечно, дорогие друзья, не хочу на себя не милость. Нам, конечно, нужно уже давно придумать честный механизм выборов в Государственную Думу. Я ставлю многоточие. Вы понимаете, что я сказал. Так, минута. Давайте еще успеем одного человека принять. Пожалуйста. Олег, Москва. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктор Николаевич.
5: Здравствуйте,
6: Аким. Да, Аким, я с вами на 500% согласен по поводу системных, регулярных, таких же массированных ударов прежде всего, по укранацистской хунте. Потому что сегодня было выступление Миронова в Госдуме по поводу уничтожения укранацистской хунты. Были удары по Энергодару, Севастополю, Таганрогу, другим российским городам. Ну, согласитесь, наверное, что иного не дано. Если только системные удары, только уничтожение укранацистской хунты, иначе пятый год СВО... Наверное, альтернативы этому нет.
8: Согласен с вами, друзья. У нас 10 секунд. Сменим формат и вернемся к вашему вопросу уже в следующей части. Всем открытый русский космос.
22: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева.

0: каждый мужчина должен.
1: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: «Комсомольская правда». Радио.
6: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева.
7: Продолжаем военное ревю на радио «Комсомольская правда». Как уже было вам объявлено, на ваши вопросы пытаются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Иван, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я хочу задать вопрос Баранцу.
7: Задавайте.
8: Вот, которые меняли вот наших пленных на украинских. Наши, короче, проходят реабилитацию. А тех, что их на бой сразу кинули или что?
7: Как вот, там тоже мои? Проходят... Там тоже проходят реабилитацию. По моим данным, без ног, без рук их пока не отправляют сразу на фронт. А вот с одноглазых отправляют, да.
8: Спасибо. Да.
7: У нас нет.
8: Спасибо.
7: Да. Всего доброго. Спасибо. Вам, да. Кто у нас в эфире? Лариса, Москва у нас. Здравствуйте, Лариса.
9: Здравствуйте,
7: Москва.
9: Лариса.
10: Здравствуйте. У меня вопрос. Когда Аким в эфире начнет говорить медленнее? Вчера Баранца не было, и моя мама не смогла дослушать любимую передачу. Говорит, не успеваю за Акимом. И большая просьба, не трогайте Баранца. Он любимец моей мамы. Ведет передачу с задором, по-гусарски. Пожалуйста.
9: Как зовут, вашу маму?
10: А маму зовут Нина.
9: А отчество?
10: А, Нина Владимировна.
9: Нина Владимировна, спасибо вам большое за вашу дочь, спасибо вам за обратную связь. Нина Владимировна, обещаю, буду стараться говорить медленнее.
10: Пожалуйста. Она очень любит эту передачу, но вчера выключила, говорит, а чего выключила любимая передача? Она говорит, не могу, не успеваю, не понимаю.
9: Я правда, я вчера пытался, товарищ полковник, ваше отсутствие, пытался говорить медленнее, но у меня не получилось. И так что дело в том, что вот мы с товарищем полковником по очереди, мне иногда тут пас подает, и я пытаюсь в одну минуту, в полторы-две минуты вложить очень много мыслей, я очень быстро говорю, поэтому ускоряюсь вот так вот. Вот. Поэтому буду стараться медленнее. Спасибо большое за обратную связь.
7: Спасибо, спасибо. Кто у нас следующий в эфире? Будьте... Максим Балашиха у нас, дорогие друзья. Балашиха.
11: Здрасте. Здрасте.
9: Здрасте.
11: Ну, вопрос такой. Вот у нас у Орешника головки через плотные слои атмосферы с бешеной скоростью летят. А если снабдить их обычным ли ядерным зарядом, там сработает ли там что-нибудь, или
7: все сработает,
11: горит, или
7: спите спокойно, все сработает.
11: Были
7: дорогой мой человек, Конечно, конечно. Первое блестящее прошло по энерго... этому Днепропетровскому ударе. Блестящее. Там до шестого по полю.
11: Там баллонки, по-моему, были.
9: 6 по 6, 36.
7: А мы не скрываем.
9: 6 по 6. Да вы видели это видео? Да вы, соц. ТЦРшник. Добрый вечер.
7: Американцы знаете, как назвали боеголовки орешника, а? Ох, извините. Стрелами Бога. Слышите меня? Стрелами
11: Но
7: Бога.
11: Но это болванки.
9: Да, падали. Это правда. Да, слушайте.
7: Да.
11: А если что? Тротилом и ядерным оружием?
9: Да. Сначала надо... Слушайте, чем больше будет вот таких пробных пусков, тем лучше. Ну, пусть болванки летят. Главное, чтобы летели системы, чтобы летели. Не разово, понимаете, не по праздникам, а чтобы системно летели.
11: Я понял.
7: Я вам скажу только одно.
11: На вопрос. Что?
7: На какой? Говорите, стоп.
9: Вы его не задали.
7: Заканчивай передачу. Если задавайте вопрос.
11: Не болванки, в боеголовках будет тротил или ядерное оружие.
7: А сейчас повторите, что я скажу. Медленно повторяйте. В случае необходимости в орешнике могут применяться ядерные боеголовки. Повторите, пожалуйста.
11: Они сгорят это в плотных слоях.
7: Стоп, повторите, что я сказал. В случае необходимости.
11: Необходимости будет применено ядерное оружие. А будет сработать.
7: Стоп. Вы сказали, вы не ответили на мое оружие. До свидания, уважаемые. Будьте честны, я ответил на ваш вопрос. Вы не ответили.
11: Нет, ну, а будет. Испытания...
9: Спасибо, были? Всего доброго, до свидания.
7: Это уже давай, дорогой мой человек.
9: Не надо. Не, товарищ полковник, не заводитесь.
7: Меня волнует, когда неправду говорят.
9: Не надо пытаться даже. Ну, очень сложно иногда человеку... Вот он посмотрел что-нибудь, видео какое-нибудь по РЕН-ТВ, или прочитал какой-нибудь пост в Телеграме какой-нибудь, или там в запрещенном какой-нибудь сервисе, и вот он верит этому, потому что он прочитал, он же усилия сделал, прочитал, посмотрел, ему сложно что-то объяснить, каким бы языком, там, научным, я не знаю, простым человеческим, вы не пытались объяснить, он не услышал, потому что у него уже сформировалась какая-то картинка в ТикТоке, которую он и словил, и все.
7: От 6 до 8 может быть ядерный боевых частей, уважаемый, вас так успокоит. Хорошо?
9: Ну, вот это видео, конечно, это прекрасное видео, там, где, помните, там, где что-то такое, что-то было, мабуть, НЛО, 6 по 6.
7: Да, ты правильно говоришь, да, было 6, и там по 6, действительно.
9: 6 по 6, 6 и 6, 36, учите математику.
7: Грозди хорошие, такие красивые, успешные, шли на цель. Кто у нас в эфире, будьте добры, Тула. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
0: Да. 2 секунды. Приятно очень слышать. Удивлен, рад. Виктор Николаевич, подскажите секрет, вот эту тайну выхода из коматозного состояния. Вы...
7: Хорошая погода, не правда ли, уважаемый? Хорошая погода.
9: Он ждал, дозванивался, копил, так вот, наконец-то. И видели, как мягенько он заехал такой, оп, не успел.
7: Да. А у меня так уже руки чесались что-то показать. Ну ладно. Поехали дальше. Кто следующий? Владимир Казань. Здравствуйте.
12: Казань, Владимир.
9: Здравствуйте, Владимир.
12: Добрый день. Сегодня, Виктор Николаевич, вы привели одну очень важную историческую параллель с воспоминания Цусиме. В России, в истории России есть еще одна такая же параллель. Царь Николай II перед отречением в железнодорожном вагоне в своем дневнике написал, если вы помните, если вы слышали: «Куда ни посмотришь вокруг, везде трусость и предательство». И после этого он написал отречение и отрекся.
7: Скажите, пожалуйста, дорогой мой человек, где аналогии между проигранным Цусимским сражением
9: Не пытайтесь.
12: Это не аналогии между Цусимским сражением.
9: Спасибо большое. Слушайте, почему у нас, вот честно, у нас в истории России огромное количество прекрасных правителей. Почему, при всем уважении там, к Николаю, к семье, я понимаю, там и религиозные чувства, но у нас есть Николай Первый. который собрал вот эту огромную... У нас есть Александр Первый, у нас Петр, Екатерина Великая. У нас вот фиксация на Николае Втором какая-то, знаете, миллион цитат. Я лучше... Вот Николай Первый сделал невозможное. Он вот страну на железную дорогу переставил, он реформу провел. Он воевал со всей Европой. Николай Первый в Крымскую войну воевал со всей Европой, в том числе и с Турцией. А у нас почему-то фиксация вот на отречение от власти. При Николае тоже могло быть это все. При Николае
7: логики.
9: Восстание декабристов было при Николае. А у нас почему-то фиксация на слабых правителях. У нас в истории России уйма сильных людей.
7: Было тяжелое поражение. У нас много предателей. Скажите, вице-адмирал Рожественный, что он предатель или нет? Если вы говорите, вот параллели много. Вы думаете, что говорите? 40 кораблей, да, и царь, который там вот написал на станции «Дно» в дневнике то, что вы говорите. Где предательство, где было во время Цусимского сражения? Где?
9: Ну, нет, просто человек, просто это, вот эта фиксация на Николае. При всем уважении к Николаю Второму и к семье царской, понятно, боль, горечь, утрата, но у нас почему-то вот эта болезненная фиксация. У нас очень много сильных было в истории России. Если уж мы поворачиваемся и говорим, как монархисты оппонируют, да, левым, ну так давайте опираться на сильных фигуров. У нас были сильные монархи, правда.
7: У нас как-то запросто маленький человек... серенький, добросовестный, честно трудящий, но запросто разворачивается и гению по морде раз, царю два, политику три. И действительно, смотришь на него, ну ты же муха у подножия Кремля. А ты, блин...
9: Я даже не знал, оказывается, знаете, кто... почему был создан Херсон? Потому что был Ганнибал Иванович, Иван Абрамович Ганнибал. Да, сын Абрама Ганнибала, того араба Петра Великого. И вот этот чернокожий русский генерал, генерал-аншеф, основал Херсон. Понимаете? Вот они говорят о какой-то Украине, только вот все южное, там и Одесса, Дерибас, да, и в Крыму куча городов. Это все наше. Это мы, Иван Абрамович Ганнибал, вот русский генерал чернокожий, вот он основал Херсон. Для меня, я вот совсем недавно мир перевернулся. Да.
7: Хотя, Абрамович, давай примем еще одного человека в очереди стоит. Таким, давай. Принимаем?
9: Да, конечно.
7: Понимаем, все.
9: Василий Смоленск, здравствуйте. Василий Смоленск, у вас очень мало времени, давайте оперативненько попробуем.
13: Ну, естественно, уж вы занялись это самое. Я на Виктора Николаевича вопрос, ответ дам. Что вы говорите про удар возмездия? Ну, тут Лаврова подставили, конечно. А у нас проходит два форума. В Москве и в Иркутске, ну, вы знаете. И в Астане сейчас что там намечается. Нам сейчас не до этого, так что вот. Вот и ответ есть.
7: Понятно, хе-хе-хе. Понятно.
13: Ну, а что,
7: А в чем подставили Лаврова? Скажите, пожалуйста. Включайте логику. Слушаю. Поехали.
9: У нас 5 секунд до конца эфира, друзья. Спасибо.
7: Молчание.
9: Спасибо всем большое за обратную связь.
7: До завтра.
9: Все хорошо. Мы с товарищем полковником снова в строю.
6: Военное ревю полковника Баранца и гвардии рядового Акима Апачева. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
14: Помните то чувство, когда путешествие начинается еще до самой поездки? Когда выбираешь направление, сохраняешь красивые места, продумываешь маршрут и ищешь тот самый отель. Планировать отпуск – приятно. Особенно, когда все для путешествия собрано в одном месте. Т-путешествие – сервис, где можно удобно спланировать всю поездку целиком. Отели и апартаменты, авиа и ЖД-билеты, экскурсии и туры. Миллионы вариантов по всему миру. Отели у моря, уютные апартаменты в центре города, глэмпинги в горах, семейные резорты и маленькие бутик-отели для поездок только вдвоем. С реальными отзывами, с понятными фотографиями, с удобными фильтрами, которые помогают выбирать спокойно, без хаоса и бесконечных сравнений. Чтобы вместо десятков открытых вкладок осталось только приятное предвкушение поездки. Бронировать можно на сайте Т-путешествий или прямо в приложении Т-банк. Быстро, удобно и так, как комфортно именно вам. А еще получать кэшбэк за бронирование отелей и авиабилетов, а все детали поездки хранить в одном месте, чтобы они всегда были под рукой. Если что-то пойдет не по плану, поддержка Т-путешествий на связи 24/7 и готова помочь в любой ситуации. Пока другие открывают десятую вкладку и продолжают сравнивать варианты, вы уже представляете, с чего начнется ваш отпуск. Т-путешествия. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествия. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-72-01-58.
6: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Об атаках.
15: Два человека пострадали в результате атаки дронов на Таганрог. Мужчина и женщина доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. Ранее мэр города Светлана Камбулова сообщила, что в порту Таганрога ликвидирован пожар. Повреждены погрузочная инфраструктура и административное здание.
6: О конфликтах.
15: В Иране заявили об отсутствии диалога с Соединенными Штатами по вывозу обогащенного урана. Сейчас эта тема с американцами не обсуждается, отметил глава комитета парламента по нацбезопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. По его словам, у Тегерана есть право принимать любые решения по Армузскому проливу, поскольку он обладает для страны особым геополитическим значением. Россия и Китай всегда поддерживали Исламскую Республику, оставаясь с ней рядом в самые трудные периоды, поэтому оба государства будут пользоваться особым вниманием при организации судоходства и транзита через Армузский пролив, подытожил Азизи.
6: О болезнях.
15: В Роспотребнадзоре заявили о завершении сезона гриппа и ОРВИ. Частота респираторных инфекций стала снижаться в мае и сравнялась с обычными летними значениями. А активность гриппа достигла минимума, отметили в ведомстве. Там добавили, что в 2025-26 годах преобладал вирус гриппа А, H3H2, который называют гонконгским. На пике эпидемии на него пришлось около 80% случаев респираторных заболеваний. При этом число заразившихся было ниже, чем в предыдущие сезоны.
6: О туризме.
15: В Таиланде с 1 октября изменят правила въезда для туристов. В стране планируют запустить новое приложение THIM, которое заменит действующую систему для заполнения цифровой карты прибытия. Сейчас путешественникам перед каждой поездкой приходится заново заполнять электронную миграционную карту с паспортными, медицинскими и другими данными, пишет Bangkok Post. В новой системе пользователь сможет один раз создать профиль и в дальнейшем обновлять только информацию о рейсе и сроках поездки. Кроме того, туристам больше не потребуется предъявлять QR-код на паспортном контроле. Данные будут автоматически отображаться в системе после сканирования документа.
6: О погоде.
15: В Москве плюс 9, облачно, с прояснениями. В течение дня возможен слабый дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
6: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
16: Зеленский отдал приказ о подготовке страны к еще 2-3 годам боевых действий. Об этом пишет «Экономист» со ссылкой на правительственные источники. По их оценкам, нет убедительной причины, почему Киев не может воевать так долго. «Как бы плохо все ни выглядело, мы справимся», заявил источник издания в украинской разведке. Как отмечается в публикации, Украина, цитирую, «выживет, хотя и будет запятнана милитаризмом и военной коррупцией». Но еще я бы добавила сюда пятнами крови. Да, с нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, приветствуем вас.
17: Здравствуйте.
16: Вот это все уверенность, бравада в своих силах на фоне очередного истощения ресурсов, на фоне того, что МВФ приехало, вроде как деньги привезло, а вроде и не привезло, потому что что-то они не выполнили домашку. Что это такое, на ваш взгляд, конечно? Ну, на мой, например, это попытка создать видимость борьбы для удержания, может быть, спонсоров, может быть, я не знаю, там, электората. Как вы думаете?
17: Ну, во-первых, Зеленский строит как бы свои собственные планы. Он же ведь говорит об Украине, имеет в виду, конечно, себя. Ну, то есть, что через 2-3 года он будет оставаться у власти, естественно, ему нужна поддержка. И поэтому он обращается к своим европейским спонсорам именно с целью, с просьбой его поддержать, в первую очередь, его поддержать. И он им удобен и выгоден, и, похоже, пока эту поддержку он будет получать. Вот. А бравада, но без этого нельзя, потому что это бравада, направленная даже не столько внутрь Украины. Ну, своих не обманешь, они прекрасно понимают, как обстоят дела, сколько вовне именно европейскому электорату, скажем так, да, чтобы его партнерам европейским было проще объяснять, куда идут деньги. На Украину, Украина побеждает. Вот постоянно мы это слышим, да. Создается такое вообще ощущение, что Украина действительно побеждает. Но если слушать Зеленского, ну вот нам еще 2-3 года осталось, да, там, и мы добьемся чего-то. То есть при том, что ежедневно мы наблюдаем отступление войск, непонятно, вот где тот самый перелом, да, который должен наступить для того, чтобы вот можно было говорить, что через 2-3 года все закончится в пользу Украины. Вот это какая-то такая фигура умолчания. И если так вот задуматься, но я интересовался, тоже с экспертами на эту тему говорил, да, действительно, вся эта вот, скажем так, пропагандистская риторика, она ведь имеет в виду, что у нас сейчас все хорошо, мы наступаем. Вот как они умудряются, это надо поучиться, кстати, у украинских пропагандистов, и здесь вот я как раз не шучу. Как они умудряются создавать вот это ощущение победы, да, перемоги, в тот период, когда они отступают, я вот действительно не понимаю.
16: А наглость надо... города берет, Игорь Владимирович, помните?
17: Ну, это еще и талант. Да, это еще и талант, не зря они все-таки КВНщики. КВНщики, ребята, в общем-то, с неплохой подготовкой, которую получили в нашем общем КВНе.
16: Ну, теперь к прогнозу Еврокомиссии. Она также нагло и, так скажем, браво прогнозирует, что боевые действия продлятся еще в 26-27 годах. Это вот уже, мне интересно, попытка Брюсселя подготовить свою экономику и подольше производить и вливать деньги в ВПК, чтобы побольше заработать, ну и длительное финансирование конфликта. Обе стороны удовлетворены. Смотрите, получается, у нас и украинская сторона удовлетворена, и евросоюзовская сторона удовлетворена. А кто не удовлетворен? Ну, я не про нас. Я имею в виду, вот в этом замесе мы, недовольны граждане

0: Интернативы для Германии. И она говорит, что мы мало того, что выйдем отовсюду из Евросоюза и из НАТО, но в первую очередь мы, конечно, не будем участвовать в этой войне. И там есть понимание, что через милитаризацию, там, понимаете, там иллюзия ведь некая определенная, этих европейцев, ну, держат в неком таком наивном восторге, что Европа испытывала довольно серьезный экономический кризис. Из-за действий Соединенных Штатов в частности. Из-за того, что Соединенные Штаты перетягивали ресурсы к себе, фактически переманивали предприятия, а многие прямо даже с работниками. Именно потому, что кончилась кормовая база, и Запад начал пожирать сам себя, и Европу в том числе. Сейчас, ну, во-первых, отношения с Америкой плохие, и они выстраивают свою собственную такую вот экономику. И толчком для экономики, конечно, стал военно-промышленный комплекс. Это правда. Это надо быть тоже реалистами. И создалась иллюзия, что выпуская снаряды и ракеты, ну, мы сможем поднять экономику, из кризиса выйти. И поэтому нам вот эта война нам еще и выгодна экономически, потому что мы таким образом отстроимся от Соединенных Штатов, выстроим независимую экономику. Но, правда, эта экономика будет производить только оружие. Она не будет производить там автомобили, да, там высокоскоростные поезда, самолеты гражданские, чем пока еще сильна европейская экономика, а она будет производить снаряды и бомбы. Ну, видимо, после, и мы уже видим с вами, что после войны с Украиной, ну, российско-украинского конфликта, они действительно планируют конфликт более серьезный. Похоже, они всерьез задумываются о том, как напасть на Россию. И поэтому, да, они своему избирателю объясняют, работа будет, как говорится, хлеб будет у вас, будете зарабатывать, а потом мы еще и Россию победим, да еще ее и раздербаним. Вот. И тогда у нас вообще счастье наступит. Поэтому пока эйфория, мне кажется, не только у Зеленского, эйфория у большинства европейских лидеров. Но, правда, в каждой стране есть довольно серьезные оппозиционные силы, которые пытаются остановить вот этих, остудить головы этих милитаристов, но их голоса не так сильно слышны, хотя с каждым годом все сильнее и сильнее.
1: Игорь Владимирович, сейчас задам, возможно, вам покажется наивным мой вопрос, но честно скажу, признаюсь, вот даже не боясь показаться наивной, я об этом часто задумываюсь. Я понимаю, что власть пьянит, и много ее никогда не бывает. И имперские замашки, они приходят с определенной очередной порцией власти. Но жизнь одна, и она скоротечна. Кто-то доживет до 100, 100 – это все равно мало, даже если так. И вот к чему я веду? К тому, что сколько бы ты ни нахапал, почему люди не могут оставить себе хотя бы клочок жизни, насладиться этим нахапанным, наворованным? Нет, они идут дальше. Но как же здесь наслаждаться наворованным, нахапанным, если всю жизнь в военных условиях? Понимаете, вот ход моих мыслей, чего я не могу понять?
0: Вопрос простой, на самом деле, и сложный. Но, во-первых, кого-то увлекает процесс, а не результат.
1: Аргумент.
0: Да, это есть такая история.
1: Щелкнули по носу, точно.
0: Да, с другой стороны, многие становятся заложниками просто ситуации. Потому что вот это все, ну, вся вот та история, например, у Зеленского с коррупцией украинской, но ведь она делает невозможным тот самый отдых, да, где-нибудь
1: ну,
0: на пляже.
1: Ну, выход такой раз и вышел из ситуации.
0: Да, выйти ты уже не можешь, да, потому что ты уже завязан, повязан, и ты вынужден увеличивать эти объемы, ты должен как-то отстраиваться, отстраняться, защищать себя. Это становится бесконечным таким процессом, и поэтому он бы и мечтал бы. Я думаю, что, конечно, вот мне кажется, Зеленский когда-то, иногда, когда он приходит в себя, там, не знаю, от власти и наркотиков, вот, он думает, ну зачем вообще в это ввязался? Но я думал, что все так просто. Я просто, понимаете, я не верю, Мария, что он счастлив.
1: Я в это
0: что
1: тоже
0: он
1: не верю, как минимум по здоровью. Не видно по лицу-то.
0: По лицу вообще не видно, что он доволен тем, куда влез. Но ему уже действительно, как по-простонародному говорить, не соскочить. И вот это его трагедия, да, за которой мне его жалеть-то его не хочется, конечно. Но это трагедия. трагедия. Это трагедия, и за этой трагедией мы испытываем все огромные проблемы.

0: Весь мир, уже вся планета испытывает проблемы из-за трагедии этого несостоявшегося артиста, который мог быть хорошим артистом и неплохим режиссером. Я вспоминаю некоторые фильмы производства его компании, ну, ёлки-палки, извините, да, потому что, ну, это такие фильмы, они там веселые, смешные, которые как раз говорили о дружбе и братстве между русским и украинским народом, но все эти сериалы комедийные, думали, ну, представить невозможно, что вот этот человек, создатель всего вот этого, может говорить такие вещи, которые он говорит сейчас.
1: У нас остается меньше минуты. Успеваю задать вопрос ради экономии времени. В Киев снова, как я уже говорила, приехала миссия Международного валютного фонда проверять выполнение обязательств по программе на 8,1 миллиардов долларов. Нардеп Железняк заявляет о реальном риске остаться без транша из-за проваленных, как он говорит, маяков. Я для слушателей скажу. Они провалили налоговую реформу, они провалили таможенную. Там дофига... Ой, простите, пожалуйста. Там большое количество того, что им ставили задачи, и они этого не выполнили. Может ли МВФ вот как бы этот демарш ну, посчитать, что смена политического курса, токсичная система, не дадим деньги? Или все это в пользу бедных, и деньги все равно дадут? Продолжим.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
3: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Доктор химических наук Максим Абакумов. Могут ли наночастицы управлять человечеством?
5: Наночастицы бывают золота, серебра. К сожалению, в том числе из-за того, что у них такая большая поверхность и маленький размер, могут проявляться и токсичные свойства. Нет физического контакта между чем-то, что управляет, и чем-то, чем мы управляем. Да, но вот дистанционный пульт, он, мы не трогаем телевизор, но он же каким-то образом информацию передает. Но здесь тоже есть несколько подходов. Один подход – это свет, например. То есть взять, во-первых, не абы какую мышку, а это должна быть мышка, которую специально вырастили в лаборатории, которую даже нельзя получить от мамы и папы мышки. То есть там берут отдельную яйцеклетку, туда вставляют определенные генные материалы, из этого выращивают отдельную мышку, на которую, если посветить определенным светом, то мышка, например, может начать там вести себя более агрессивно, менее агрессивно, или, например, там больше чувства голода испытывать или меньше чувства голода испытывать. За счет чего? За счет того, что вот эти модификации в мозгу, клетки, нейроны, они могут быть чувствительны, например, к свету. И, помещая их в нейроны мышки, мы делаем их чувствительными к свету. И если мы это сделаем в каком-то определенной области мозга, то мы как будто будем стимулировать эту область мозга. А поскольку ну, мы уже более-менее знаем, какая область за что ответственна, то мы можем ожидать определенный сигнал.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: С нами на связи руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров. Игорь Владимирович, так дадут деньги или не дадут? И все эти стоны нардепа Железняка в пользу бедных, в общем, ну, правильно же, логично, надо дать, чтобы нам самим еще больше получить.
0: Но с одной стороны, да, с другой стороны, конечно, все зависит от силы влияния Соединенных Штатов сейчас в МВФ. Конечно, Соединенные Штаты сейчас, где могут, препятствуют тому, чтобы международные институты участвовали в финансировании Украины. И мне кажется, вот могут быть проблемы действительно. То есть эти стенания все-таки они оправданы. Но, с другой стороны, эти проблемы преодолимы. Вот, Европа на стороне Украины, поэтому переживать им особо нечем.
1: Так-так-так, вот про Штаты попрошу поподробнее вас остановиться.
2: Реклама.
6: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Пицца-Роли и в группе контакта.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
9: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
10: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
11: А знаете ли вы что?
12: Константинопольский Стамбульский университет в 1918 году выдвинул Ленина на Нобелевскую премию мира. Правда, в тот год она не присуждалась.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
0: Американская внешняя политика такая общего характера, и американская внешняя политика эпохи Трампа. И, по идее, Трамп все это время, мне кажется, ищет возможность, причем такую, чтобы это было красиво выйти из этой истории. Ну, то есть, победить в ней можно по-разному. Или примирить, или просто так удалиться, чтобы не посчитали, что трусливо сбежал, как сбежал из Афганистана в свое время. Да? Сбежали американцы из Афганистана в свое время. Поэтому, да, везде на какие-то институты действуют, на международные институты действуют, не поддерживают. В очередной раз там американцы там не поддержали очередную резолюцию, которую Украина предложила в ООН, русофобскую, и так далее, и так далее. Мы это наблюдаем постоянно. Вот все это время со стороны Америки, по большому счету, серьезных-то шагов нет. Вот серьезных шагов нет. Но и вот этого давления нет. Как, например,
1: Я понимаю, что вроде векторы положительные, но скорее он нейтральный. Они как бы сами себя вот, да, здесь да, а здесь тут же нет. Здесь нет, а здесь тут же да. А скажите, зачем Зеленский письмо Трампу писал? Ну, вот что это такое? Борец, лишенный поддержки. Помогите, спасите. Не знаю. Для слушателей, кто не понимает, лично письмо с предупреждением о критической нехватке систем ПВО. Признал, что в защите от баллистических ракет Украина полагается почти исключительно США. Вот...
0: Ну, именно потому, что действительно ожидаются бесконечные мощные удары со стороны России. Об этом мы заявили, в открытую заявили. И европейцы не могут обеспечить его средствами противовоздушной обороны. Если американцы не поделятся, он находится действительно в том состоянии. Здесь не преувеличение. Вот здесь та самая история, когда это не посыпание головы пеплом на публику, а на самом деле все хорошо, просто надо лишнюю сорвать денежку или там лишнюю ракету. Нет. Вот он без Трампа не справится сейчас. Поэтому сейчас такой очень критический момент. И вот как поступит Трамп, тоже очень много покажет.
1: Ну, еще здорово так, знаете, сюда подходит. Да вы сами об этом говорили, я читала в крымских новостях ваше интервью, что это, знаете, вот такое подстилание соломки. Если я проиграю, уступлю территории, то я не виноват. Это вот эти американцы. Они меня глаза завязали, лишили меня вот этого, отрубили руки и в общем, и так далее. Ладно, а скажите мне, пожалуйста, курс Белого дома, вот этой мольбы Зеленского, как-то может измениться? Что мы можем тут наванговать? Или ну, Ближний Восток сейчас вот он все затмевает?
0: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Вот. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да, только для того, только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе, потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Да? Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд. Не-не-не, он ничего не меняет. Поняла. Это его вот такой подход.
1: А в Киев приехала Тихановская. В Киеве будет открыта миссия демократических сил Беларуси при Тихановской. Украина, конечно, тут, можно сказать, осознанно провоцирует Россию, чтобы вот так подразнить и не выполнять ничего. Но это к чему эти попытки еще? Ко второму фронту на западных границах?
0: Вот дело-то в том, что он провоцирует не столько, конечно, Украину, а Россию, сколько Белоруссию, да. Конечно, провоцирует Белоруссию. Потому что все это время, опять же, вот мы тоже давайте представим ситуацию. Все это время Белоруссия была, будучи союзником России, как будто бы нейтральным государством. Угу. Через нее осуществлялись гуманитарные миссии все. Например, передача заложников, передача военнопленных, передача погибших воинов и так далее, и так далее. Все это делала Белоруссия. И какой-то период времени даже Лукашенко, но с более-менее такими добрыми намерениями пытался притянуть руку Зеленскому, чтобы его вразумить. Это сейчас он уже конкретно и жестко сказал все, да, но при этом он говорит, что Белоруссия не будет ввязываться в эту войну, тем не менее. И вот этого мало Зеленскому. Зеленский как раз, вот если мы говорим о привлечении внимания, это об увеличении давления на Запад, вот через провокацию Белоруссии Зеленский хочет обратить на себя внимание Трампа. Потому что если откроется вдруг второй фронт, он точно скажет, ну смотрите, я уже воюю с двумя странами, все, вот теперь уж точно вам никуда не деться. А зная, что у Соединенных Штатов есть варианты какого-то общения с Зеленским, с Лукашенко, своего прямого, да, общения, сейчас диалог какой-то присутствует.
1: Да, очень хорошо пообщались-то недавно.
0: Да, он при этом хочет как раз попробовать спровоцировать Лукашенко вначале на войну, а потом наоборот на капитуляцию. Вот вам сейчас кажется это абсурдным, но он хочет победить Белоруссию, не имея возможности победить Россию. Он надеется, что они вобьют клин, вобьют просто противоречия между Путиным и Лукашенко возникнут такие серьезные, что Лукашенко попробует отдельно, отстраиваясь от России, вначале воевать, а потом мириться с Украиной. Как бы это ни казалось сейчас абсурдным, но что в этой затуманенной голове может возникнуть? Но только это для меня является объяснением, что он готов оторвать вот этой своей провокацией, вначале спровоцировать Белоруссию на войну, а потом тем самым оторвать ее от России.
1: Я понимаю. А что можем и должны сделать мы, чтобы затолкать Зеленского в этот угол окончательно и принудить его, чтобы до него дошло, что у него нет другого выбора, кроме как переговоры и соглашение на наши условия? Потому что у нас-то всколыхнулись, переговоры, и тут же все. Минуты у нас тут не говорят.
0: Но здесь, к сожалению, вопрос очень сложный, потому что все-таки серьезно задавлено внутреннее сопротивление на Украине. Пока народ будет это терпеть, Зеленский будет этим пользоваться. Вот честное слово, я все-таки жду, что Скинуть Зеленского нам поможет украинский народ.
1: Нужны вежливые люди 2.0.
0: Можно и так сказать.
1: Мы умеем убеждать. Игорь Владимирович, огромное спасибо. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством.
14: «Комсомольская правда».
15: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требует 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
16: Для лиц старше 12 лет.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
18: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
19: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
20: Все программы Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
21: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
22: Посол России в Армении вызван в Москву из-за шагов армянского руководства по сближению с Евросоюзом. Об этом сообщили в российском МИДе. Там добавили, что это наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС.
2: О происшествии.
22: 5 сел в Дагестане остались без газа после схода оползня. Повреждение газопровода высокого давления произошло в Буйнакском районе республики, сообщили в региональном МЧС. В аварийно-восстановительных работах задействованы 7 человек и 3 единицы спецтехники. Ориентировочное время их завершения сегодня в 18.00.
2: Об инициативах.
22: Минздрав планирует открыть пункты медицины катастроф вдоль автомобильных трасс. Их оборудованием ведомство займется совместно с региональными властями. Уточняется, что прорабатывается вопрос о создании таких пунктов в удаленных или труднодоступных местах. Соответствующий доклад должен быть представлен Кабинету министров в 2030 году. В Россельхознадзоре опровергли запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ведомство обратилось к властям республики для проведения технических переговоров по выработке механизма, направленного на безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодово-овощной продукции в Россию. Накануне появилась информация о том, что Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из республики с 30 мая. Речь шла о 10 компаниях, допустивших наибольшее число фитосанитарных нарушений.
2: Обо всем.
22: Япония планирует повысить сборы за постоянное проживание для иностранцев почти в 30 раз. Парламент страны одобрил поправки к закону об иммиграционном контроле. Они также предусматривают введение электронной системы авторизации поездок JESTA. Теперь туристам придется заранее заполнять онлайн-анкету перед вылетом. В ней нужно будет указать личные данные, цель поездки, место проживания и место работы. Без одобренного цифрового разрешения JESTA авиакомпания не допустит пассажира на борт. Максимальный сбор за изменение или продление статуса пребывания вырастет с 10 тысяч до 100 тысяч йен. Для получения разрешения на постоянное проживание верхний предел увеличат до 300 тысяч йен, почти в 30 раз. Меры помогут усилить иммиграционный контроль и при этом упростят процедуру въезда в страну, считают японские власти.
21: О погоде.
22: В Москве плюс 11, облачно с прояснениями. В течение всего дня возможен слабый дождь. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки».
21: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Во Дворце независимости в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сначала президенты России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и вице-премьер Армении пообщались в узком закрытом формате. А после началась встреча в расширенном формате с участием делегаций, представителей государств-наблюдателей из Узбекистана, Кубы и Ирана были наблюдатели. Президент России напомнил, что 29 мая 2014 года в Астане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. По словам Путина, ЕАЭС в целом функционирует успешно и продолжает развиваться.
3: Всеми нами не раз подчеркивалось, что Евразийский экономический союз и наша интеграционная деятельность привлекают большое внимание за рубежом. Сегодня тоже уже об этом говорилось. Заинтересованность в развитии связи с «пятеркой» проявляют многие иностранные государства и крупные региональные структуры, такие как Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Со своей стороны Евразес неизменно открыт взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями. И круг преференциальных партнеров «пятерки» из года в год планомерно расширяется. В прошлом году заключены торговые соглашения с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также с Индонезией. Активизировались переговоры о либерализации торговли с Индией. И мы, конечно, поддерживаем проекты решений по запуску работы над договоренностями о свободной торговле с новыми перспективными партнерами. Конечно, мы должны и будем внимательно анализировать все аспекты этого движения вперед.
1: Деятельность ЕАЭС привлекает большое внимание за рубежом. Многие страны и структуры заинтересованы в сотрудничестве. Об этом тоже сказал Владимир Путин.
3: Высказанные коллегами оценки, как положительные, так и критические, тем не менее наглядно свидетельствуют о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше. В основном выстроены общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Расширяется многоплановое сотрудничество в торговле, финансах и по другим направлениям. Тем самым шаг за шагом формируется полноценное, всеобъемлющее, единое экономическое пространство. Хотел бы особо подчеркнуть, учитывая специфику нынешней ситуации, все-таки плотная евразийская интеграция приносит реальную выгоду каждому из государств-участников нашего объединения. Способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения наших стран.
1: Путин отметил устойчивую позитивную динамику макроэкономических показателей стран Союза. Суммарный объем промышленного производства, который увеличился за прошлый год на 1,6%, сельхозпроизводство на 4,6%, строительство на 4,2%. Давайте разбираться. Абстрактная очень цифра для вот рядового гражданина. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов Василий Георгиевич вместе с нами. Здравствуйте, Василий Георгиевич.
4: Здравствуйте.
1: Ну, я понимаю, что это все хорошие новости. Я нашему президенту верю. Путин сообщил в Астане хорошие новости. Промышленность ЕАЭС выросла на 1,6%, сельское хозяйство почти на 5%. Но эти проценты мне ни о чем не говорят. Когда, как они превратятся и во что они превратятся для нас, россиян, в какие-то конкретные штуки на полках магазинов? Вы уж простите, я так по-хозяйски зашла, но хотелось бы знать.
4: Ну, вы знаете, с того времени, как образован таможенный союз, а дальше уже Евразийский экономический союз, многое изменилось на полках магазинах.
1: Так.
4: В частности, исчезли продукты, многие продукты из Европейского союза заменены на отечественные продукты. У нас развилась торговля с Белоруссией. Весьма, весьма серьезно. И где-то даже на российском рынке произошло замещение белорусских товаров российскими. Но это касается, например, молочной продукции. Производство сыров выросло. Для производителей очень важно, чтобы опорным был не только российский рынок, если мы говорим о наших производителях пищевой продукции, но и рынки дружественных нам стран, входящих в Евразийский экономический союз. Это же касается там многих иных товаров. Ну вот, в частности, это важно, по крайней мере, в перспективе для развития машиностроения, промышленности. И таможенный союз позволяет восстанавливать и держать те связи, которые были в советское время между предприятиями. Конечно, форма собственности этих предприятий поменялась. Добавились еще санкционные меры Запада, которые, ну, не все страны, ну, так сказать, отказываются исполнять, да, в Евразийском союзе.
1: Ну, я понимаю вас. Но можно ли так сказать?
4: Ну, в целом развитие идет.
1: Можно ли утвердительно сказать, что данный экономический союз помогает нам справляться с санкционным давлением?
4: Безусловно, помогает. Безусловно. И он дает более широкую, так сказать, рыночную базу для российских производителей. Но он также и помогает дружественным экономикам. Помогает Белоруссии, помогает Казахстану, Киргизии. То есть все они находятся с Россией в едином блоке и не отказались от этого, несмотря на то, что на них оказывалось сильное давление с 2022 года. Это тоже стоит учесть.
1: О, да, мы вчера об этом очень здорово говорили, когда, ну, соответственно, в связи с началом визита Путина в Казахстан, потому что как только не хотели рассорить. На саммите серьезно обсуждали отмену роуминга внутри Союза, сдвинули, правда, сроки до 1 января 2028 года. Получается, что единое экономическое пространство – это про товары, это про кошельки обычных туристов, которые поедут в Казахстан и Киргизию, но все-таки далековато как-то. Тем не менее, это вот еще больше сближается, как это уже мягкая сила, что ли, получается? Ну, куда это приведет?
4: Ну, это действительно сближает, потому что россияне сейчас путешествуют и активнее, и не так, не обязательно на море. Я говорю здесь о путешествиях в Киргизию. Поэтому вот такого рода инструменты важны. Хотя здесь я должен добавить ложку дегтя и вспомнить про платежную систему МИР.
1: С Давайте.
4: Которой, как известно, есть трудности, потому что, с одной стороны, ее все приветствовали и все согласились с ней работать, а потом Запад сказал, а я не позволяю странам Средней Азии и Турции и всем вообще работать с этой системой.
1: А то лишь у вас визы и мастер-карт?
4: Своей любви. Своей любви он лишь.
1: Ой, мамочка.
4: К вашим деньгам в его ценных бумагах и банках. В основном вот такой разговор. Ну и это создало проблемы. То есть представлять себе дело так, что там Евразийский союз, он, так сказать, поступательно идет вверх, развивается шаг за шагом, и здесь нет никаких трудностей, пробуксовок, откатов назад, неправильно. Процесс очень непрост. И, пожалуйста, вот сейчас мы видим поведение Армении пашиняновской, да, точнее, Пашиняна в Армении, который, по сути, ну, спровоцировал очень серьезный вопрос.
1: Ну,
4: а что
1: давайте
4: делать-то
1: об этом
4: с ним,
1: поговорим.
4: Да?
1: Для слушателей сейчас
4: что
1: вот
4: делать?
1: Объясню. Василий Георгиевич, одну секундочку дайте, чтобы мы не между собой говорили. Смотрите, друзья, на заседании обсуждалось и вступление Армении в Евросоюз. Я напомню, Пашинян не приехал, приехал вице-премьер. Это тоже был такой колокольчик, я бы сказала, в виде рынды. Так вот, это грозит, конечно, Еревану потери всех экономических льгот ЕАЭС. Если Ереван покинет Союз, не знаю, чем это будет для нас, какие минусы и так далее, но все лидеры стран приняли совместное заявление о том, что надо как бы проводить там саммит. И тут я такая спрашиваю сама себя, Василий Георгиевич, а так можно, да, взять и вставить, ну, Армению? Я-то не против, но вообще как-то она возьмет, обидится. Она же хочет и в ЕАЭС, и в ЕС.
4: Действительно, она хочет войти в антироссийскую коалицию, лоббизаться с Зеленским и получить все выгоды от российского рынка. Но сейчас известно, что есть заявление, опубликовано совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии о ситуации вокруг стремления Армении в ЕС. Рекомендовано провести референдум, потому что вот эта вот хитрость Пашиняна, которая, видимо, кажется самому Пашиняну сверххитростью, как ни странно, оказалась замечена. И в ответ прозвучало вот это вот весьма важное заявление. Проведите референдум. А что думает народ Армении по этому вопросу? Конечно, лучше провести просто всенародное голосование, то, что называется плебисцит. Но я думаю, что даже и референдума Пашинян проводить не будет, потому что ему не нужны всякие испытания. Он уже решил за народ Армении, куда ему идти и что, так сказать, делать, так сказать, в перспективе. Да? Поэтому, но позиция Евразийского экономического союза обозначена. Если Армения откажется от референдума, но в таком случае будут какие-то еще меры. Пока мы видели, значит, ограничения по цветкам, да, то есть, которые поставляются из Армении на российский рынок. По минеральной продукции началось, да, минеральной воде. Там появились вопросы, и до 60 миллионов бутылок остановлено к, значит, потреблению в России. И добавляется плодово-овощная продукция, то есть весь агросектор Армении, он будет с Россией более не связан. Может быть, они рассчитывают, что продадут все в Турции. Я думаю, что будет некоторый шок. Тем более, сейчас там выборы. И Пашинян, он... Для чего он прилетал, встречался с Путиным не так давно? Где Владимир Владимирович ему сказал. Да, сказал ему, что вы ведете себя нехорошо. А для того, чтобы получить от Москвы какое-то, значит, какое-то пилюлю смягчения и дальше выиграть выборы и разворачиваться дальше на Запад.
1: Спасибо, того, Василий Георгиевич.
4: Хотел делать, не вышло.
1: Друзья мои, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов.
21: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
5: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
23: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Зумеры в России. России массово меняют творческие профессии на заводы. Да, это те самые зумеры, о которых постоянно говорят, трудиться, мол, не хотят, стремятся к балансу работы и личной жизни, ориентируются на ретроградный Меркурий и могут уйти посреди рабочего дня, ну, потому что токсичность их добила. Психологический комфорт главнее для них всего. Давайте разберемся с вот этим конфликтом кодировок. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Именно она разбиралась в этой парадигме. Скажите мне, Наталья, что ж такое получается у нас? Действительно ли парадокс ведь статьи в том, что поколение, которое принято считать нежелающим работать руками, вдруг массово уходит на заводы? Это правда? И здравствуйте, конечно.
7: Я начну с того, что мы, конечно, очень любим все обобщать, но на самом деле зумер рознь. Я это вижу по поколению своей дочери. Она как раз у меня вот аккурат вписывается вот в это зумерское определение. И кто-то хочет работать и может работать, кто-то действительно не может. Другое дело, что мы действительно сейчас сталкиваемся с таким явлением, которое я вот когда прочла впервые, я немножко засомневалась, а так ли это на самом деле. Но вдруг вот в прессе появились публикации, о том, что вот началась тенденция, когда молодые люди бросают офисную работу или какую-то свою вот креативную профессию, работу, и уходят работать, действительно трудиться на заводы. Угу. Причем встают реально за станки, изготавливая какие-то определенные детали, осваивая технологии и так далее. Но не это главное. Самое главное, что они начинают снимать об этом видеоблоги и рассказывают о том, как это круто действительно работать
1: какие-то
7: на заводе.
1: Какие-то засланные казачки получаются, пропагандисты.
7: Вот что-то мне тоже показалось, что, наверное, это так, потому что с советских времен мы совершенно точно не слышали этих фраз, как это круто работать на заводе, и вообще, что вот эта работа, она меня заводит, да, от корня завод. И я попросила дочь, я говорю, слушай, ну вот ты там в ТикТоке сидишь, найди мне какие-то вот ролики. За 5 минут она мне не меньше 10 роликов нашла, причем таких реальных роликов, когда ребята действительно там, ну не каждый день, но несколько раз в месяц совершенно точно снимают определенные видеоролики со своей работы, заводской работы, и рассказывают о том, как это здорово и круто. Особенно популярны такие ролики, как, например, «Один день из жизни инженера на заводе» или «Один день из жизни токаря на заводе». Очень интересно. То есть, действительно, вот смотришь, и ребята как-то с таким увлечением рассказывают. Вот я решила с такими, значит, зумерами заводскими поговорить и выяснила очень много интересного. Например, один из моих героев, Никита Носач, ему 24 года, и он работает, вот представьте, 24 года, он окончил Омский политех, и он уже главный инженер на заводе, который производит спецтехнику, дорожную, коммунальную.
1: Это вы в Омск поехали, а тут слушатели пишут, ой, не могу, смехота на завод, в Москве заводов-то не осталось, сейчас все будет.
7: Ну, как не осталось? Это легко погуглить, где какие заводы, но тут самое интересное, он окончил Омский политех, но работает он в Астане, вот на заводе, mm-hmm. именно в Астане, в Казахстане, главным инженером. Завод небольшой, там всего 50 человек примерно штат, но тем не менее после выпуска он сразу стал там главным инженером. Конечно, это и кадровый дефицит сказался, ну, Казахстан, там тоже кадровый голод и так далее, но самое главное не это. Самое главное, что он начал делать, когда он устроился на завод, он начал снимать видеоблог. Он начал рассказывать и популяризировать свою профессию. Он начал объяснять, а что такое вообще, собственно, инженер? В чем заключается вообще вот его, как его компетенции? Я, для чего, говорю, вы это делаете? Он говорит, потому что когда я вообще стал, вот поступил в Омский политех, mm-hmm. и когда вообще встала речь о выборе профессии, я начал искать, а что такое инженер? А что такое инженер-конструктор? А чем они занимаются? И я не нашел. То есть все, что описано в литературе, это все описано тяжелейшим научным языком, который, ну, извините, для молодых нынешних, так скажем, мозгов не совсем понятен и доступен.
1: Скучно.
7: Гораздо понятнее все посмотреть
1: вот
7: в ролике. Скучно, да, действительно. Вот, гораздо лучше посмотреть в видеоролике. И я понял, что видеоконтента на эту тему нет совсем. И поэтому вот решил этим заниматься и рассказывать понятным языком, что это такое. Один из его роликов, кстати, «Один день инженера на заводе залетел на 400 тысяч просмотров только потому, что он конкретно описал проблему. Нужно было изготовить определенную деталь для определенного станка. И как они это все делали, какой был брак, какие были ошибки. И вот это залетело прямо у них и в рекомендации, и в просмотрах. И он говорит, прямо это было удивительно. Оказывается, люди не только любят смотреть на огонь, там, на воду, а еще и на то, как работают другие. Вот мне это было интересно достаточно. Есть предприятия, где тоже зумеров хватает, но там снимать нельзя. Например, Магнитогорский металлургический комбинат. И старший мастер Дмитрий Гельмудинов, 29 лет, сразу пришел работать на комбинат, хотя он чемпион страны по рукопашному бою. Ну, в общем, у него там много всяких-всяких регалий, он служил в спецназе, у него могло быть большое будущее в военной карьере, как угодно, и его звали работать куда-то в офис. Но он пошел работать на завод, потому что какое-то время, поработав в офисе, он понял, что нет результата, он его не видит, он его не осязает. Непонятные какие-то KPI, какие-то непонятные требования, непонятно, как оценивается эффективность твоей работы. Все не то. И поэтому он пошел работать на завод, потому что там ему все понятно. Он сделал уже определенную карьеру к своим 29 годам, он там большой начальник, но самое главное, он очень активно привлекает людей на завод.
1: Он по улице идет и говорит: слушай, малый, пойдем к нам в Магнитогорский металлургический комбинат.
7: У него очень много друзей, знакомых, он среди них рекламирует завод, работу на комбинате, и они приходят. Плюс ко всему, он проводит экскурсии для колледжей, для старшеклассников, он проводит экскурсии на комбинате, ну, там, где можно проводить, вот в рамках промышленного туризма. И к нему обращаются в итоге участники экскурсии, что можно после колледжа, мы придем к вам на практику. Что он отмечает важное вот в этой проблеме? Есть такая на комбинатах и на больших заводах, вот эта старая советская закалка у работников, которые там давно трудятся, о том, что ага, молодой прошел, ну мы пришел, ну мы тебя сейчас проверим, долго ли ты тут вообще продержишься, как ты тут. И вот он говорит, вот с этим надо бороться, потому что на самом деле вот у этих так называемых зумеров нам есть чему поучиться. Они гораздо лучше и быстрее осваивают технологии. А мы уже понимаем, что современные заводы и комбинаты — это не заводы и комбинаты из советских фильмов. Это намного более технологичные современные предприятия. И как раз молодым людям гораздо проще освоить эти технологии, чем, ну, нежели вот тем, кто там давно работает. И вот то, что, говорит, начинает вот проверять новичка, там где-то его, может быть, даже и гнобить, и немножко там отпускать какие-то шуточки в его сторону, он говорит, вот этого делать вообще нельзя. То есть наоборот, надо понимать, что ты его можешь поддержать, что ты можешь у него чему-то поучиться. И максимально, да, приходится, говорит, им по 10, иной раз 20 раз объяснять какую-то простую вещь на заводе. Ну, говорит, не без этого.
1: Слушай, ну,
7: иначе мы, говорит, останемся без работников.
1: Впечатляющая вот статистика приведена у вас в статье. Запросы по рабочим специальностям выросли от 167 до 180, то есть на 167-180%. Каждое пятое резюме в металлургии принадлежит вчерашнему студенту. Вы общались с экспертами платформ по поиску работы. Этот бум, что они говорят, временная реакция на кризис в IT, в маркетинге, или мы действительно наблюдаем долгосрочный структурный сдвиг на рынке труда?
7: Дело в том, что здесь большую роль сыграл федеральный проект «Профессионалитет», который вот именно по линии высшего и среднего профессионального образования сейчас внедрен, когда мы действительно готовим, целенаправленно готовим будущих там специалистов, ну, как я сейчас повторюсь, да, но будущих рабочих специалистов, то есть те, кто будут работать на производстве. То есть, и плюс ко всему, сами предприятия, они очень заинтересованы, понятное дело, в своих специалистах. Например, та же самая энергетика, вот мне буквально недавно рассказали, в Иркутском политехе энергетики местные, крупные предприятия, ЕНПлюс, они специально вот готовят уже со студенческой скамьи специалистов под себя. И тем студентам, которых они считают лучших, они уже платят там повышенную стипендию и так далее. Поэтому вот здесь очень...
1: Наташа, правда, что заводской труд, я сейчас даже попытаюсь это очень четко сартикулировать, заводской труд снижает тревожность. Я прям вообще...
7: Это тоже очень интересная вещь, про которую мне рассказали, когда я готовила этот материал. Кстати, вот социолог Яков Якубович, он как раз и говорит о том, что видимый, осязаемый результат, когда ты понимаешь, что ты сделал на работе, какую пользу ты принес, он снижает вот эту, вот этот стресс и тревожность, которые сейчас, ну, так скажем, да, в кавычках, поражены.
1: Ну, во-первых, в творческом труде, да, и не только. Это я подтверждаю, я как бы люди X, у нас тревожность прям глаз дергаться начинает там и так далее. И я всегда успокаиваюсь, это такой физухой по дому. Уборка! Прям сразу хорошо. Я тут же это вспомнила, когда прочитала это в вашей статье. Ну, вот вот результат, вот твой труд, вот результат, да? И мне кажется, это не просто слова. Люди как бы всегда остаются людьми, а их психология... Воодушевила это вас, Наташа, вот, вот эта вот вся история, в которую вы погрузились? Я имею в виду, что жить хорошо, какая молодежь у нас? Меньше минуты только.
7: А на самом деле, когда вот всегда, когда сталкиваешься с какими-то вот неожиданными такими проявлениями молодых людей, именно в положительном смысле, когда видишь, насколько они трудоспособны, как они любят свою страну, как они на самом деле могут трудиться, то это всегда вдохновляет. Как бы пафосно сейчас это ни звучало.
1: Это звучит ровно настолько пафосно, насколько должно звучать. Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Большой материал, Наташа, с фотографиями читаете на сайте kp.ru. Большое спасибо.
21: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
8: Отпуск начинается не в аэропорту и даже не в тот момент, когда закрывается чемодан. Он начинается раньше, с того самого вечера, когда вы лежите с телефоном в руках и представляете свое путешествие. Каким будет вид из окна? Как пахнет утренний кофе на террасе? Как после долгого дня вы открываете дверь номера и понимаете? Да, вот именно этого отдыха мне и хотелось. И именно в этот момент начинается поиск того самого отеля. Т-путешествия помогают его найти. Миллионы вариантов по всему миру. Отели у моря, уютные апартаменты в центре города, глэмпинги в горах, семейные резорты и маленькие бутик-отели для поездок только вдвоем. С реальными отзывами, с понятными фотографиями, с удобными фильтрами, которые помогают не тратить часы на бесконечные сравнения. Чтобы вместо десятков открытых вкладок осталось только приятное предвкушение поездки. Бронировать можно на сайте Т-путешествий или прямо в приложении Т-банка. Быстро, удобно и так, как комфортно. Именно вам. А еще получать кэшбэк за бронирование отелей и хранить все детали поездки в одном месте, чтобы они всегда были под рукой. Пока другие все еще выбирают, вы уже мысленно просыпаетесь в номере своей мечты. Т-путешествие. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествия. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский. Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158. ОГРН 122-77-00-72-01-58.
21: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
21: О конфликтах.
9: Российский посол в Армении вызван в Москву из-за шагов армянского руководства по сближению с Евросоюзом. Сергею Копыркину назначены консультации, пояснили в российском МИДе. Там подчеркнули, что подобные действия республики наносят ущерб взаимодействию в рамках Евразэс. Накануне Владимир Путин заявил, что Армения при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением. Это приведет к восстановлению для Еревана полноформатного таможенного контроля и пошлин, а также к прекращению признания документов в области технического регулирования и фитосанитарных норм.
21: Об атаках.
22: В Армавире из-за падения обломков беспилотника произошел пожар на территории нефтебазы. Огонь ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Там добавили, что в Приморско-Ахтарске из-за падения фрагментов дронов пострадал один человек. Мужчине оказана необходимая помощь в медучреждении. Госпитализация не потребовалась. Кроме того, в городе были обнаружены обломки украинских беспилотников по 5 адресам. В частных домах повреждены остекления и фасады. На местах работают оперативные службы.
0: О Ближнем Востоке.
22: В Минфине США заявили о конфискации криптоактивов Ирана на 1 миллиард долларов. Глава ведомства Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон может снять часть ограничений в отношении Тегерана, если тот выполнит определенные условия. «Мы ввели новые санкции, под них попали две иранские авиакомпании. У нас есть и другие финансовые цели. Если потребуется, мы можем сделать гораздо больше. Но в то же время мы можем и снять часть ограничений, чтобы помочь иранскому народу», сказал министр, выступая на экономическом форуме имени Рональда Рейгана. Бессент также предложил три варианта возможных действий американских властей в отношении республики. Достижение сделки с Ираном, продолжение блокады или новые удары по территории страны.
0: О важном.
22: В Минздраве сообщили о запуске главного цифрового ресурса о диабете. На сайте размещена информация о его симптомах, диагностике и методах контроля уровня сахара в крови, отметил замминистра Евгений Камкин. По его словам, на портале также представлены данные, как заболевание протекает у детей и беременных женщин. Кроме того, человек может узнать о преддиабете, его видах и факторах развития. Ежегодно это заболевание выявляют у 500 тысяч жителей страны. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки».
10: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
12: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин. Пока! Только я. Анатолич присоединится к моей душевной компании буквально через час. Мы начинаем с своеобразного 11-го места, которое замыкает нашу десятку. Ну, 11-го места-то у нас вообще нету, но песня достойна хит-парада, тем более она вплотную к десятке лидеров.
13: А что, если бы мест было 11? Одиннадцатое место.
12: Итак, Сурганова и оркестр. Здравствуйте.

0: Это было своеобразное 11-е место, как мы с Анатольевичем обычно говорим, откидное место. Сурганова и оркестр, здравствуй. А сейчас первая на сегодня рубрика.
1: Ой, кого я вижу?
0: Вот это дуэт мечты. Сергей Шнуров неожиданно объединился с Львом Валерьяновичем Лещенко. Еще лет 20 назад представить такой тандем было просто невозможно. Лев Валерьянович открестил

0: Это была рубрика «Ой, кого я вижу». Ленинград и неожиданный союз с Львом Валерьяновичем Лещенко. И вновь продолжается бой. Так, что же у нас творится в десятке?
1: Десятое место.
0: Десятое место. Jesus. Звезды на Невском.

0: Это было 10-е место. Jesus, звезды на Невском. Мы сделаем небольшой перерыв, потому что у нас впереди 9-е место, очень любопытное. Оставайтесь в моей компании. С вами Александр Нуждин. Анатолич будет чуть позже.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138. Дальняя, 1. Дьяконова, 4. Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
5: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете, а кое-кто и смотрит настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Анатолич будет чуть позже, но об этом, собственно, я расскажу потом. Пока девятое место.
0: Девятое место. Девятое место.
1: Андрей Кали и его проект «Поспи» стали победителями в музыкальной премии «Настоящая музыка», которую делает радио КП «Новороссия». В номинации «Лучшая песня» большинством голосов их выбрала экспертное жюри. Но нам коллектив «Поспи» понравился еще до подведения итогов, поэтому мы вам представили композицию «Мулен Руж» еще на прошлой неделе. Судя по количеству голосов, творчество Андрея Кали приглянулось и вам. На этой неделе уже девятое место. «Поспи, Мулен Руж».

0: Это было 9-е место на этой неделе. Проект «Поспи», «Мулен Руж». Еще одна рубрика. На этот раз я порадую вас стихотворным творчеством.
1: Как в старой сказке.
0: Коллективы «Ягода» и «Нагард» объединились, чтобы спеть сказочную, но грустную песню. Сами музыканты говорят, это история о печальном расставании героя с жар-птицей, которая, вопреки нежным чувствам, выбирает свободу. Позвольте зачитать вам небольшой фрагмент этой композиции. Итак, моя любимая, жалко Анатольевича нет, но он будет чуть позже. Внимание! Я хотела летать на свободе. Для чего же еще мне крылья? В моей огненной дикой природе заточенной становится пылью. Не нужны мне твои изумруды. Обними меня крепко при встрече, но с тобою мы вместе не будем. Улетаю далече. Собирая себя по крупицам, может быть, мне однажды приснится жар-птица. Хорошие стихи, мне нравятся. Ягода и Нагард, жар-птица.
2: Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая нить. Я тебя осыпал изумрудами, я дарил тебе

0: потеряна.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить, обещаю начать сказку заново. Собирай.

0: Ягода и Нагард, жар птица. Это была рубрика «Как в старой сказке». А мы вернемся-таки к хит-параду. Пора. А у нас восьмое место.
1: Восьмое место.
2: Восьмое место.
0: Птичья тема нас сегодня не отпускает. Вслед за жар птицей в окно к нам стучится серый голубь. 25-17. Серый голубь.
3: Тебя не любит никто, потому что ты никто. Переносчик болезни, и нет тебя без болезни.

0: Кто как, а я недолюбливаю голубей, не знаю, мне как-то, в общем, и раздражает, и немножечко брезгливо как-то по отношению к голубям. Но это не относится к песне. Песня замечательная. 25-17, это было 8-е место, «Серый голубь». Я к вам вернусь буквально через минуту. Оставайтесь в моей компании, никуда не уходите.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Об атаках.
5: В Таганроге расширили зону ЧС после атаки беспилотников. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова после ночной атаки. Режим был введен 27 мая. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар ранее сообщил, что в результате воздушной атаки произошел пожар в порту Таганрога. Были зафиксированы повреждения и в частном секторе. Известно о двоих пострадавших. Мужчина и женщина доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.
6: А важно.
5: В Россию после задержания в Чехии вернулся митрополит Илларион. Самолет, на борту которого находился священник, приземлился в московском аэропорту Внуково. 24 мая митрополит был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором. Их поместили в изолятор по подозрению в хранении запрещенных веществ. Спустя два дня их отпустили без предъявления обвинений и дополнительных условий. На следующий день Илларион сообщил, что покинул страну. Он категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.
6: Об ограничениях.
5: Автомобили «Мерседес» могут исчезнуть с рынка Соединенных Штатов из-за законопроекта. Документ ограничивает в стране деятельность китайских автомобильных компаний. Информацию опубликовал американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в отрасли. В Конгрессе рассматривают новый двухпартийный закон, направленный на то, чтобы запретить автопроизводителям, имеющим прямую или косвенную долю в капитале правительства иностранного противника, импортировать, продавать или производить машины для продажи в США. Крупнейшим индивидуальным акционером Mercedes-Benz остается государственная китайская автомобильная компания «Байк».
6: О погоде.
5: В гидрометцентре прогнозируют в Москве потепление уже к следующим выходным. Воздух прогреется до плюс 27. Местами ожидаются небольшие дожди, отметила заведующая лабораторией Людмила Паршина. 1 июня днем местами кратковременный дождь, температура 17-19 градусов тепла. 2 июня также небольшие осадки, воздух прогреется уже до 23 градусов, температура сравняется с нормой. 3 и 4 числа преимущественно без осадков, днем 20-25 градусов выше нуля. В конце недели температура воздуха будет чуть выше климатической нормы, примерно на 2 градуса. Сейчас в столице плюс 11, облачно с прояснениями, временами слабый дождь. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин. Перед тем, как мы перейдем к 7-му месту, у нас еще одна рубрика, которая, я надеюсь, вам понравится.
7: Песня, которая говорит сама за себя.
0: Группа «Заточка» порадовала поклонников новой работы с говорящим названием «Нет депрессии». Слушаем Юру Новокаина, и пусть настроение сразу улучшается. Конечно, не от Новокаина, но от группы «Заточка». «Нет депрессии».

0: Это была композиция про бич 20 и 21 века уже. Депрессию. Нет депрессии. Так называлась композиция группы «Заточка». Переходим к седьмому месту.
1: Седьмое место.
0: The Hatters и третье. «Прощай».

Группа The Hatters и третье. «Прощай». Седьмое место настоящего хит-парада. Ну, а у нас любимая в народе рубрика «Рэп с человеческим лицом».

Пару месяцев назад исполнитель «Токсис» знатно хайпанул с песней «Возьми телефон, детка». Композиция до сих пор является одной из самых популярных в 2026 году. Но в нашу сиюминутную эпоху нельзя долго почивать на лаврах, а то твои слушатели быстренько переключатся на какого-нибудь более эффектного и вирусного исполнителя. Видимо, так рассудил «Токсис», который уже представил свою следующую новинку. Композиция называется «Интрижка».

0: Это был рэп с человеческим лицом, композиция «Интрижка» от исполнителя, которого зовут Токсис, причем «С» как знак доллара. Ну что ж, дай бог заработков исполнителю Токсис. Я вернусь к вам буквально через минуту, сделаем небольшой перерыв, а дальше будет замечательная рубрика «Чужие как родные».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Доктор химических наук Максим Абакумов об опасности вышек 5G для здоровья людей.
3: Ученые разрабатывают технологии, только и действительно управление, и действительно с помощью наночастиц, и действительно с помощью электромагнитных полей. Только управление не людьми и даже не клетками, а всего лишь белками, которые там что-то где-то куда-то показывают. Они, во-первых, никакого отношения к самим вышкам 5G не имеют. Излучение, которое спускается вышками 5G, находится в другом диапазоне. В общем, частицы, те самые пресловутые, в этом диапазоне не опасны. И о каком-то, как это сказать, прицельном управлении тут речи не идет, потому что вышки 5G, они распространяют сигнал повсюду, и какого-то вот конкретного воздействия на код конкретного человека оказывать они не будут. Это раз. Куда большее воздействие они будут оказывать как раз на электронику, на провода, на телефоны и тому подобное. Я имею в виду, если бы вот эта технология существовала. Вот есть радиоизлучение. Вроде мы с ним уже все более или менее свыклись. И рентгеновское излучение тоже электромагнитное излучение. И тут никто не будет отрицать его вред. 5G – это, в принципе, тоже электромагнитное излучение в другом диапазоне. Если соблюдать все санитарные нормы, то, скорее всего, это безопасно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
4: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
4: Сказано реклама.
6: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, платки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
7: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 годы не было совершено ни одной смертной казни. При этом приговоры к высшей мере продолжали выносить, но по факту не исполняли.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
9: настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин. Пока что сольно. Буквально через полчаса в студии появится Александр Анатольевич. А у нас рубрика «Чужие как родные».
10: Чужие. Как родные.
0: Пол Маккартни выпустил свой 19-й сольный альбом. Именно сольный. Мы тут не берем в расчет пластинки «Beatles» и «Wings». Новая работа получила название «The Boys of Dungeon Lane». Название альбома взято из строки новой песни «Days We Left Behind». В ней сэр Пол поет про Dungeon Lane, улицу Ливерпуля, на которой прошло детство музыканта. К слову, композиция «Days We Left Behind» – любимый трек Маккартни на пластинке. Нашлось в этой песне место и для воспоминаний о Джоне Ленноне. А сейчас занимательный факт. Альбом «The Boys of Dungeon Lane» выходит всего через месяц после релиза другого битла – Ринго Стара. 24 апреля Стар представил кантри-пластинку «Long, Long Road». Крайне радостно, что на девятом десятке участники «Битлз» продолжают творить, и у них это все еще прекрасно получается. А мы слушаем, конечно, Пола Маккартни «Days We Left Behind».

0: Это была рубрика «Чужие, как родные», сэр Пол Маккартни. Кстати, любопытный факт вам на заметку, любители музыки. Если вы любите рок-н-ролл, рок-н-ролл в чистом виде, классический рок-н-ролл, обратите внимание, найдите записи группы «The Jody Mars». Это группа, которая была кометы, но сбежала от Билла Хейли и работала сольно очень недолгое время. Я к чему это говорю? Первая пластинка в коллекции Пола Маккартни, когда он еще был подростком, была как раз именно 45-ка группы Джоди Марс, которая называлась «Клара Белла». Обратите внимание на группу Джоди Марс, а это был Пол Маккартни «Days We Left Behind», его новая работа. Мы вернемся к хит-параду.
1: Шестое место.
0: Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес».
2: Слышь.

Шестое место Андрей Князев и Алексей Горшенев. «Лес». Самое время мне напомнить вам, кто расположился с 10 по 6 место. 10 место «Jesus», «Звезды на Невском».

0: Это были места с 10 по 6. Самое время мне напомнить, что на радио «Комсомольская правда» есть раздел настоящего хит-парада, и мы ждем ваших голосов каждый день. И вы составляете хит-парад, который мы вам расшифровываем и разбавляем своими шутками каждую неделю. С вами был Александр Нуждин. Встречайте Александра Анатольевича буквально через минуту-другую.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки. Клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
3: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-55. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
1: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О происшествии.
4: В Дагестане три села отрезаны от транспортного сообщения из-за размыва дороги. Населенные пункты находятся в Цумадинском районе, уточнили в Дагестан-Автодор. Там добавили, что ориентировочное время открытия движения по временной схеме около 6 часов вечера по Москве. Специалисты предупредили жителей и гостей республики о том, что в горной и высокогорной местности сохраняется угроза оползней, камнепадов и исхода снежных лавин. По информации регионального МЧС, 5 сел в Дагестане остались без газа после схода оползня. Повреждение газопровода высокого давления произошло в Буйнакском районе республики. В аварийно-восстановительных работах задействованы 7 человек и 3 единицы спецтехники.
1: О важном.
4: Во Франции заявили о собственной стратегии безопасности, независимо от США. Больше 60 лет она основывается на собственном ядерном сдерживании и вооруженных силах, уточнила министр ВС Катрин Ватрен. По ее словам, Париж продолжает увеличивать военные расходы и за последние 10 лет удвоил оборонный бюджет. У нас есть оборонные соглашения с Арабскими Эмиратами, Катаром и многими другими странами Ближнего Востока, пояснила Ватрен на форуме по безопасности в Сингапуре. Министр отметила, что Франция и Соединенные Штаты остаются союзниками, несмотря на разницу позиций по ряду вопросов, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке.
1: О болезнях.
4: В Роспотребнадзоре заявили о завершении сезона гриппа и ОРВИ. Частота респираторных инфекций стала снижаться в мае и сравнялась с обычными летними значениями, а активность гриппа достигла минимума, отметили в ведомстве. Там добавили, что в 2025-26 годах преобладал вирус гриппа А. H3N2, который называют гонконгским. На пике эпидемии на него пришлось около 80% случаев респираторных заболеваний. При этом число заразившихся было ниже, чем в предыдущие сезоны.
1: О туризме.
4: «Ватор» назвали покупатели одного из самых дорогих туров по России. Путевку за 15 тысяч долларов приобрели американцы. Речь о поездке по маршруту Москва-Золотое кольцо-Петербург. По данным представителей организации, средний чек поездки в Российскую Федерацию без учета стоимости авиабилетов этим летом находится в районе 1000 долларов на человека. Специалисты подчеркнули, что реальные затраты путешественников очень сильно зависят от рынка. Больше новостей в «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Сегодня мы работаем вахтенным методом. Александр Нуждин сдал пост. Я пост принял. Меня зовут Александр Анатольевич. Мы продолжаем настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Ну, дорогие друзья, надо бы вспомнить о том, что это уже летний выпуск, а значит, с особым трепетом и огоньком, и в голосе, и в глазах, мы проведем этот ближайший час. Что было в первом часе, вы внимательно прослушали, если нет, ну, переслушивайте наши выпуски. А и что будет в этом часе, сейчас увидите и услышите. Итак, настоящий хит-парад, час второй. И у нас прямо сию секунду начинается рубрика под названием
1: «Чужие».
5: Одной из лучших песен группы «Кино» «Спокойная ночь» исполнилось 40 лет. Правда, в 1986 году она была еще не совсем в том виде, в котором мы ее знаем. Виктор Цой сочинил песню «В одиночестве» под акустическую гитару. И 2 года понадобилось лидеру «Кино» и гитаристу Юрию Каспаряну, чтобы композиция получила необходимый размах и то самое настроение. Сам Виктор Цой говорит о своем любимом времени суток так. «Ночь для меня – это особое время суток, когда исчезают все отвлекающие факторы. Ночь наполняет меня ощущением мистики. Можно сказать, что ночь дает мне силу». Конец цитаты. Дамы и господа, кино «Спокойная ночь».

А вот как переработал классику группы «Кино» электронщик Муджус. Впрочем, парень схитрил и позвал на подмогу все того же Юрия Каспаряна. Итак, дамы и господа, Муджус и Юрий Каспарян. Спокойной ночи.

0: Это была современная версия песни группы «Кино» «Спокойная ночь», Муджус и Юрий Каспарян. Мы продолжаем.
1: Пятое место. Пятое место.
0: На пятом месте у нас сегодня коллектив «Нагард». И они, ну не то чтобы не сдаются, они так бродят. Из горячей пятерки выходят в горячую десятку, потом встают на первое место. Посмотрим на их траекторию на следующей неделе, но на этой вы их водрузили на пятую

0: дрянь.
1: Кто-то в жизни ищет любовь и почет, а моя лишь дорога на дно. Веселье чужое во мне.
2: Группа «Нагар» с композицией «Проклятие шута» на 5-м месте настоящего хит-парада. Нравится, как расположились все артисты в хит-параде? Ставьте лайк. Не нравится? Голосуйте усерднее. Давно у нас не было рубрики «Как бы пошутил я?». Хотя на самом деле, какие шутки? У нас всегда много информации. Но ведь это же прекрасно. Значит, что-то происходит.
3: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
2: Ярослав Дронов, он же Шаман, пустился во все тяжкие. В своей новой песне «Россия, мама» исполнитель спел с иноагентами Земфирой, Нойзом МС, Моргенштерном, Андреем Макаревичем и Семеном Слепаковым. Ну и не только с ними, все иноагенты. «Чего?» – спросите вы и удивитесь, вздернув брови. «Спокойствие!» – ответим мы и поясняем. Это Дронов так хулиганит. Все иноагенты поют в клипе благодаря нейросети. Куда в наше время без нее? Как это обычно и бывает, реакция аудитории, конечно, очень разная. Ну, то есть, то, что называется, мнения разделились. Я бы сказал, чрезвычайно разделились. Кто-то ругает Ярослава и говорит, что он уже не знает, на чем хайпануть. А кто-то соглашается, что получилось довольно остроумно. Такие вот музыкальные скандалы гремят в 2026 году. Оценивайте сами прямо сейчас на радиостанции «Комсомольская правда» в рамках настоящего хит-парада «Шаман. Россия, мама».

0: мама. Рубрика «Что происходит на сегодня» заканчивает свою работу, а мы никуда не уходим, просто прервемся. Небольшой перерыв и продолжим. Это настоящий хит-парад.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
2: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Олег Бондаренко. Почему Сербия отказалась от концепции братских отношений с Россией?
5: Влияние России не только в Сербии, но и в Европе, да и, что сказать, в мире, немножко подупало. Это прямое следствие уже пятый год продолжающейся специальной военной операции. Потому что, когда Россия на коне, когда Россия сильна, когда Россия показывает свою мощь активно и доказывает, и побеждает, да, тогда Россию все любят и боятся. Это будет харакири. Если Сербия ведет санкции против Москвы, то же самое харакири будет. Ну, Сербия не станет ни членом НАТО, ни членом ЕС, не будучи членами этих организаций, но будет сотрудничать, потому что это всегда такой, знаете, ну, путь моста, путь такого медиатора между Западом и Востоком. И, собственно, ровно в этом качестве Сербия и ценна всему миру. Если она примкнет к одной или другой его части, она потеряет свою ценность.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Настоящий хит-парад продолжает свою работу. У нас впереди еще очень много информации и, конечно, объявление победителя. Но не прямо сейчас. Не спешим, не спешим. У нас очень важная рубрика. Ну, без обновлений никак. Она так и называется.
3: Новая песня.
0: Краснознаменная дивизия имени моей бабушки сменила вокалистку. Вновь сменила вокалистку. Это уже третья солистка многолюдного коллектива. Но, как и в случае с прошлыми трансформациями группы, получилось очень органично. Новый голос дивизии Александра Филиппова вот так обратилась к слушателям. Всем привет!
6: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В Сочи установлен памятник гамбузии, небольшой рыбке, которая помогла городу стать курортом. Дело в том, что гамбузия может съесть до 300 личинок комаров в день. До сих пор рыбок разводят и регулярно выпускают в водоемы города.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.

0: Это была рубрика «Новая песня». В ней прозвучала композиция «Место» в исполнении огромного и вам хорошо известного коллектива под названием «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки». Рубрика закрывается, хит-парад продолжается.
1: Четвертое место.
0: На четвертом месте «Один в поле» Люмен.

0: «Один в поле», «Люмен» на четвертом месте настоящего хит-парада. Снова рубрика. И называется она...
1: «Очень высокие отношения». Рубрика, в которой музыканты говорят правду о любви.
0: Артист брутального жанра Аким Апачев записал первую песню о любви. Композиция получила не самое очевидное название – «По бруталу». Сам исполнитель говорит следующее. «Я всегда зарекался, что не буду писать грустные песни про любовь. Но настал тот момент, когда внутреннего Есенина уже не остановить». Женскую партию в новой композиции исполнила Дарья Фрей. Именно Дашин голос звучал в одной из самых известных песен Апачева «Пливе кача». Напомним, она даже звучала в новогоднюю ночь на Первом канале. В свое время «Пливе кача» наделала много шума, так как пелась на украинском языке. Но житель Мариуполя Аким спокойно объяснял это так. «Я забрал у украинцев южнорусскую мову. Теперь она будет звучать во славу России». Конец цитаты. Этого же эффекта Аким и Даша пытаются добиться в песне «По бруталу». Итак, Аким Апачев и Дарья Фрей. «По бруталу».

0: песни.
1: Дорогие друзья, программа «Настоящий хит-парад», ну, очень разная и по эмоциям, и по музыке, и по информации. Когда по бруталу, как называлась песня Акима Апачева и Дарьи Фрей, а когда нежно и ласково, а это все впереди. Ловите кайф от того, что у нас вот такой невероятный спектр переживаний. Мы сейчас вернемся. Это «Настоящий хит-парад» на Радио КП. Меня зовут Александр Анатольевич.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Тяжесть в ногах и выпирающие синие вены. Знакомо? Это не только эстетические проблемы, но и сигнал, что венам нужна поддержка и забота. Причиной таких проявлений может быть нарушение в работе венозных клапанов, чья задача – пропускать кровь снизу вверх к сердцу. Но если эти клапаны начинают протекать, кровь может застаиваться, давить на стенки вен и растягивать их. Это и может стать причиной тяжести в ногах и синих узлов под кожей. Подарите легкость ногам. Попробуйте флебазол – источник важных элементов, которые участвуют в процессах укрепления вен, поддержания гибкости и эластичности. Попробуйте флебазол совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного *125 и узнайте, как это сделать. Звонки по России бесплатные *125. Флебазол – комплекс необходимых элементов 2 в 1. Капсулы и гель, созданные для восполнения веществ, важных для поддержания работы клапанов, упругости стенок вен и их естественного каркаса. Капсулы обеспечивают поступление этих элементов изнутри, а гель, нанесенный на кожу, впитывается и мягко воздействует снаружи, помогая поддерживать тонус и структуру вен там, где это особенно важно. Капсулы и гель действуют совместно друг с другом, создавая двойную поддержку, чтобы чувствовать легкость и комфорт в ногах. Получите флебазол в подарок. Позвоните прямо сейчас *125 и узнайте, как это сделать. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О расследованиях.
4: СКР задержал двоих жителей Кубани, планировавших теракт в Туапсе. В марте 18-летний молодой человек в одном из мессенджеров вступил в переписку с неустановленным лицом, участником террористической организации, запрещенной в России, который предложил ему за вознаграждение от 300 до 500 долларов изготовить взрывное устройство и передать его через закладку для дальнейшего совершения теракта в Туапсе. Фигурант привлек к преступлению 17-летнего знакомого. Они сняли на фото и видео объект, расположение камер и элементов охраны и передали ему материалы. Неизвестный в счет оплаты перевел на криптовалютный кошелек $30, сообщив, что оставшуюся сумму они получат после изготовления бомбы и ее закладки. Возбуждено уголовное дело, фигурантам предъявлены обвинения.
2: О важном.
4: Российский посол в Армении вызван в Москву из-за шагов армянского руководства по сближению с Евросоюзом. Сергею Копыркину назначены консультации, пояснили в российском МИДе. Там подчеркнули, что подобные действия республики наносят ущерб взаимодействию в рамках Евразэс. Накануне Владимир Путин заявил, что Армения при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением. Это приведет к восстановлению для Еревана полноформатного таможенного контроля и пошлин, а также к прекращению признания документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм.
2: О Ближнем Востоке.
4: СМИ сообщили об отказе Катара разморозить по требованию Ирана 12 миллиардов долларов активов. Тегеран был намерен получить эти средства в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Информацию опубликовал канал «Иран Интернационал» со ссылкой на источники. Катарские власти отклонили призыв, согласились разморозить лишь половину средств при строгих ограничениях, уточняется в статье. Доха предложила разморозить 6 миллиардов долларов в виде кредита, на который Иран покупал бы катарские товары.
2: Обо всем.
4: В ночь на 31 мая можно будет наблюдать редкое явление – второе полнолуние за месяц под названием «Голубая луна». Спутник Земли примет полную фазу в воскресенье, однако наблюдать за ним можно уже с сегодняшнего вечера, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Астрономы объяснили, что такое явление происходит из-за разницы между календарным и лунным месяцем, поэтому дополнительное полнолуние накапливается за несколько лет. В следующий раз жители России смогут его увидеть только в декабре 2028-го. Евгения Глинская, служба информации.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: После небольшого перерыва мы возвращаемся к микрофону. Меня зовут Александр Анатольевич. Александр Нуждин, который всегда со мной в эфире, сейчас в свободном полете выполняет специальные задачи. Ну, а у меня задача простая, но очень ответственная. Впереди три победителя. Третье, второе и первое места, соответственно. И их надо объявить как следует. Ну, и потом, информацию-то никто не отменял, поэтому слушайте внимательно. Это Радио КП, настоящий хит-парад.
2: Третье место.
1: На третьем месте Константин Кинчев. «Соль».

0: Призер сегодняшнего настоящего хит-парада Константин Кинчев с композицией «Соль» на третьем месте. У нас очередная рубрика «Вспомнить все».
1: Вспомнить все.
2: Вспомнить все.
0: 29 мая главному бунтарю метал-сцены, царю угара, императору музыкального трэша и просто лидеру группы хором «Коррозия металла» Сергею Пауку Троицкому исполнилось аж 60 лет. Мы дико, например, желаем юбиляру бодрости духа, ломовейших концертов и, конечно, дичайшего здоровья. Ну а в честь дня рождения маэстро, давайте послушаем фрагмент из аудиоромана «Великая кошачья революция», в котором паук озвучил страшного кота-киллера, который должен убить всю кошачью братью на земле.
3: Наконец зазвонил спутниковый телефон. «Ну что там у тебя?» — раздраженно бросил в трубку заказчик.
4: «У меня две новости, и обе хорошие», —
3: хищно ответил Дунай Васильевич.
4: «Хорошая номер раз. Все южное полушарие теперь, наконец, зачищено. А хорошая номер два. Я теперь действую не один, а с целой бандой».
3: «В смысле?» — насторожились Беляк и Иваныч.
4: «Нашлось несколько котяр, которые готовы мне помогать с вашим заказом».
3: «Ты дебил!» — рявкнул Пушок. «Не отвечай, я и так знаю ответ. Перефразирую вопрос. Эти твои новые помощники, они что, еще более тупые, чем ты? Они не понимают, что ты должен ликвидировать всех котов на земле, в том числе и их? И как они вообще узнали о нашей с тобой сделке? Ты что, треплешься об этом на каждом углу? Тогда понятно, почему ты так долго не можешь выполнить свою элементарную работу».
4: «Спокойно, начальник, не надо гладить против шерсти, а то сами окажетесь исцарапанные когтями».
3: Ничуть не смутился из-за крика заказчика киллер.
4: «Мне просто стало обидно и неприятно, что эти мерзкие писаки-журналисты называют меня нелепым штампом «маньяк, серийный убийца». Но я не серийный убийца, мне просто нравится убивать. Я профессионал своего зловещего дела. Я записал дичайшее видео, выложил вчера его в Муртернете. Если конкретно, я рассказал тащим-то, что моя основная миссия — очистить планету от котов. Хе-хе.
0: Кстати, какой юбилей без того, чтобы его как следует отметить? Ну, без рашен водки. Ну, ни к чему не призываю, так называется композиция. Старая школа знает. Дамы и господа, в эфире Радио КП. «Коррозия металла». Рашен водка.

0: это была рубрика «Вспомнить все». Мы поздравляли Сергея Паука-Троицкого с 60-летием и прослушали веселую, я бы сказал, наизнаменитейшую, тащим-то, композицию «Russian Vodka». Такой коллектив, такая песня, такой юбилей. Мы продолжаем, мы возвращаемся к настоящему хит-параду и объявляем тех, кто на втором месте.
1: Второе место. Второе место.
0: «Чайф» – считалочка на втором месте настоящего хит-парада.

0: Вот наша считалочка, наши студийные часы, хронометр, подсказывают, что скоро-то финал. Остался один блок с самой важной информацией про происходящее вокруг нас. Ну и, конечно, с объявлением победителя после перерыва. Это настоящий хит-парад.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Сказано реклама.
2: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте «Пиццаролли» и в группе «Контакта».
3: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Настоящий хит-парад продолжает свою работу в эфире. Это радио «Комсомольская правда». В студии я, Александр Анатольевич. Где-то рядом, всегда на орбите, Александр Вячеславович Нуждин. Спасибо ему за первый час НХП. Мне же нужно произнести важнейшие слова. Обычно это делает в финале программы Нуждин. Но ладно, надеюсь, он мне доверяет, а я не подведу. Но это потом. А прямо сейчас, ну, конечно, моя любимая рубрика. Кстати, должен сказать, дорогие друзья, тут я как-то вспоминал, а вовремя не произнес. В самом начале апреля 1996 года эта программа впервые вышла в эфир. Я про свою любимую программу «Ньюсблок». Этой программе в этом году 30 лет. Собственно, и коллективу, про который мы будем говорить, тоже не меньше. Даже побольше будет. Ну да, по порядку. Поехали.
3: Ньюсблок. Как на старом добром MTV.
0: На стримингах вышла мощная документалка «Восхождение Red Hot Chili Peppers. Наш брат Хиллел». Не все сегодняшние поклонники РХЧП, как у нас принято их называть, знают, кто такой Хиллел Словак. А между тем он был одним из основателей перцев, как у нас их любя называют. Да чего уж там, именно благодаря Словаку и появилась группа, позже ставшая легендарной. Он играл на гитаре в Red Hot Chili Peppers целых 6 лет, еще задолго до Джона Фрусианте. Именно Хиллел Словак убедил Энтони Кидиса стать фронтменом в новой группе и начать писать тексты песен. До этого Кидис просто промышлял конферансом и объявлял в клубах малоизвестные ансамбли. А еще тусовался со своим драгоценным папашей. Ну, вы знаете. А еще Словак разглядел потенциал басиста в джазовом трубаче, которого зовут Майкл Белзери. Это тот самый всенародно любимый во всем мире Фли. В общем, спасибо Хиллелу за наше счастливое детство. Я бы сказал, рок-фанк детство. Но, увы, сам Словак был не только талантливым, но и очень зависимым человеком. Увы, в 1988 году 26-летний музыкант умер от передозировки. Однако друзья не забыли этого прекрасного парня, и вот спустя 38 лет на свет появился фильм о нем. Хиллел здесь главный герой. И дикая, отвязная, невероятная история ранних Red Hot Chili Peppers показана в картине через призму их дружбы. Ну, под стать всему этому выпуску «Ньюсблока», как на старом добром MTV, мы, конечно, должны и композицию поставить соответствующую. Итак, Red Hot Chili Peppers, «Fire».

0: Сегодня в рамках рубрики «Ньюсблок», как на старом добром MTV, в рамках программы «Настоящий хит-парад», я, Александр Анатольевич, рассказывал вам про группу Red Hot Chili Peppers. Ну и мы послушали, прямо скажу, огненную композицию под названием «Fire». Рубрика закрывается, и мы переходим к следующей рубрике.
1: Есть женщины в русских селениях.
0: Dead Blonde презентовала уже свой 5-й альбом. Несмотря на название «Дело мертвой блондинки», творчество Арины живее всех живых. Певица рассказывает. 8 сольных треков складываются в одну большую криминальную комедию, где за каждой дверью очередная нелепая афера, погоня, подозрительная схема или история. Такая цитата. Ладно, посмотрим, послушаем. Мы на свежей пластинке отметили для себя 2 трека. «Преступление» и «Сахарная пудра». Во второй композиции сахар становится вне закона, и про него даже нельзя петь песни. Вот такая вот ситуация. Давайте послушаем композицию группы Dead Blonde под названием «Преступление».

Дорогие друзья, товарищи, время пролетело, наша встреча подходит к концу, и первый час промелькнул, да и второй час уже заканчивается. Скоро финишная прямая. Скоро объявление победителя. Но вначале, по традиции, конечно, я позволю себе перечислить всех, кто участвовал в сегодняшнем настоящем хит-параде. Итак, Jesus, «Звезды на Невском». 10

0: 2-5-1-7. Серый голубь.
1: Восьмое место.
0: The Hatters и Тритья. Прощай.
1: Седьмое место.
0: Андрей Князев и Алексей Горшенев. Лес.
1: Шестое место. И спросил я старца, что с людьми такое, почему они лишены покоя.
0: Нагард. Проклятие шута.
1: Пятое место. Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех. Под улыбкой измазанным мелом прячет голод, что гложет мой век.
0: Люмен. Один в поле.
1: Четвертое место.
2: Один в поле. Начни, а затем.
0: Константин Кинчев. Соль.
1: Третье место.
3: Все как бы ровно, да только все не так, как бы хотелось мне.
0: Чай. Считалочка.
1: Второе место.
4: Я открою
0: наиважнейший момент каждого выпуска настоящего хит-парада. Объявление наших условий, на которые вы с удовольствием, конечно, соглашаетесь. Итак, с понедельника по пятницу на сайте Радио КП вы ищете страницу настоящего хит-парада, находите там огромное количество исполнителей и голосуете за полюбившихся вам исполнителей или полюбившиеся композиции. Ну и потом мы отчитываемся. Каждую субботу в 10 утра, каждое воскресенье в 8 вечера, потому что все по-настоящему. Осталось назвать победителя этого выпуска, которого вы настоятельно нам порекомендовали поставить на первое место.
1: Первое место.
0: Победитель этой недели. Группа «Кино», «Фильмы»,

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
1: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
2: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
3: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
5: В Москве полдень, в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Об атаках.
6: В Таганроге расширили зону ЧС после ночной атаки беспилотников. Режим был введен 27 мая. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проинформировал, что в результате воздушной атаки в городском порту произошел пожар. Были зафиксированы повреждения в частном секторе. Также известно о двоих пострадавших. Мужчина и женщина доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.
5: А США.
6: Дональд Трамп заявил о снятии морской блокады США в Ормузском проливе. Суда, оказавшиеся в его акватории, могут начать процесс возвращения домой, написал президент в соцсети True Social. Глава Белого дома добавил, что Иран должен навсегда отказаться от создания ядерного оружия, немедленно открыть пролив для беспрепятственного прохода и ликвидировать все морские мины. Говоря об условиях соглашения с Тегераном, американский лидер подчеркнул, что Исламская Республика также должна согласиться с невозможностью обладания ядерным оружием. Кроме того, в числе требований извлечения и уничтожения обогащенного урана силами США в координации с МАГАТЭ.
5: А важно.
6: В Россельхознадзоре опровергли запрет на ввоз овощей и фруктов из Узбекистана. Ведомство обратилось к властям республики для проведения технических переговоров по выработке механизма, направленного на безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодово-овощной продукции в Россию. Накануне появилась информация о том, что Россельхознадзор ограничит ввоз овощей и фруктов из республики с 30 мая. Речь шла о 10 компаниях, допустивших наибольшее число фитосанитарных нарушений. В США умерла экс-супруга режиссера Джорджа Лукаса. Марсия Лукас известна своей работой монтажера в первом фильме «Звездные войны», вышедшем в 1977 году. Она получила премию «Оскар» за лучший монтаж. Лукас скончалась от рака в возрасте 80 лет в окружении близких. Об этом сообщил адвокат семьи Associated Press.
5: О нововведениях.
6: Оценки за поведение не будут выставляться в первом классе, сообщили в Минпросвещение. Норма внесена в приказ ведомства. В министерстве напомнили, что апробация системы оценивания поведения учащихся первых восьмых классов проходит сейчас в пилотных регионах. Затем поведение детей будут оценивать еще в 10 школах каждого субъекта страны. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Бофт и Панкин». Иван Панкин, Георгий Бофт, соответственно, здесь, в эфире радио «Комсомольская правда». Подписывайтесь на телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Иван.
4: Итак, сообщается прямо сейчас, как гром среди ясного неба, пришла новость от Кай Каллас, главы европейской дипломатии. Она заявила, что все европейские посольства на своих местах, на своих постах, и только посольство Соединенных Штатов эвакуировано, по сути, из Киева. Они уехали. А мы тут, мы стоим спиной к спине, взявшись за руки, и ждем нас не напугать, как бы там Россия нам не угрожала, не бомбила Киев, и вот это вот все. Это все после, я так понимаю, созвона Лаврова и Рубио, госсекретаря США. Да, я правильно понимаю?
7: Ну да, наверное, да.
4: Наверное.
7: Я тогда после созвона заходил на сайт американского посольства в Украине, в Киеве.
4: Так.
7: Вот там, ну, сразу после вот этого разговора, там не было никаких таких признаков, что они там что-то прекратили оказывать услуги, куда-то эвакуировались. Там все было как прежде. Сегодня зайду еще раз, проверю. На месте ли оно? Прям тревожно становится. Вот. И вообще никаких предупреждений. Вот. Но это было спустя буквально несколько часов после разговора Лаврова и Рубио. Может быть, что-то сейчас изменилось. Поэтому можно призывать всех наших слушателей тоже зайти на сайт посольства США в Киеве.
4: Господь с вами. Странно, что этот сайт, скорее всего, мы не сможем зайти на украинский сайт на этот.
7: Ну, есть приемы, слушайте.
4: Вы, пожалуйста, мне тут это не призывайте.
7: Нет,
4: незаконным приемщиком всяким.
7: Мы же с вами профессиональные журналисты, и поэтому должны, так сказать, уметь доставать враждебную информацию в том числе.
4: Нам, скажем так, немножко можно, а вот людям не очень, понимаете. Пояснялось, помните, что... Помните вот этот вот закон про экстремистские материалы, поиск которых нынче запрещен? Нам, как было объяснено, нам с вами, как журналистам, можно, а все остальные люди не
7: могут. На самом деле эти объяснения тоже пустые слова, поскольку в законе это не отражено. Поэтому нам с вами тоже нельзя.
4: Нас с вами тоже нельзя.
7: Сайт посольства США в Киеве пока не является экстремистской информацией.
4: Я бы не был так уверен, Георгий Георгиевич. Вы знаете, вы совершенно спокойно можете зайти на сайт НАТО, например. Без проблем вообще. Ну, является ли НАТО недружественной по отношению к России?
7: А сайт НАТО тоже не является официальной экстремистской информацией, он не включен. Есть же список этого самого Роскомнадзора на 50 с чем-то страниц, уже, наверное, на 60. И там 5000 наименований. Можно поиск включить и найти. Ну, нет дипломатических представительств там ни одной страны. И сайта НАТО нет, и ООН пока нет. В общем,
4: хорошо. Не, ну ООН-то вы что? Нет, не, ну, не замахивайтесь на святое.
7: Как пойдет.
4: Как пойдет, хорошо, ладно. Но можно ли доверять в данном случае Кай Каллас тогда? Она все-таки официальное лицо?
7: Я не могу сказать. Вот на текущий момент, когда мы с вами разговариваем, я на сайт не заходил, поэтому не знаю, что там происходит. Могу сейчас попробовать зайти прямо вот в перерыве.
4: Ну да, в перерыве зайдете, уточните.
7: Доложу.
4: А еще Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав Министерств иностранных дел Евросоюза на Кипре выступила против дискуссии между странами сообщества о выборе представителя от ЕС для ведения переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. Она сказала, что сама хочет руководить переговорами.
7: Она любит Путина, тайной любовью, хочет с ним встретиться. Она давно этого добивается. Кстати говоря, мне кажется, что там, может быть, она надеется на какую-то химию. Женщина она, так сказать,
4: привлекательная.
7: Не то, что красавица, но, так сказать, что-то в ней есть.
4: Георгиевич, на вкус и цвет, знаете ли, товарищей нет. Чего вы сам
7: говорите? Да, рассчитывает очаровать нашего дорогого Владимира Владимировича. Она еще рвалась к нему, когда была эстонским премьером. Я помню этот сюжет. Прям хочу к Путину.
4: Но ничего не вышло.
7: Не принял.
4: Путин,
7: не принял.
4: Да, Путин.
7: Потому что она сейчас делает второй заход Мне кажется, можно принять, пусть приезжает в Москву. Если он Зеленскому говорит, пусть приезжает в Москву, пусть и Кая Каллас тоже приезжает.
4: Согласен, кстати говоря, надо ей ответить, да, приезжайте в Москву.
7: Да, логично, конечно, пусть логично. Приезжает в Москву, он ее примет в Кремле, подарит букет цветов, как он в последнее время там Меркель дарил, вообще женщинам, да. Политикам дарил цветы. Мне кажется, что она растает и все сдаст.
4: Главное, чтобы собак нигде поблизости не бегало никаких.
7: А, ну, я думаю, что с собаками она лучше общается. Она такая...
4: Чем Меркель.
7: Более железно-нервная женщина, чем Меркель. Не такая трепетная. Поэтому я думаю, что собак она сама загрызть может.
4: Любую. Хорошо, да. Ей палец в рот не клади. Это вам не килька какая-нибудь, да. Это щука настоящая. Кая Каллас еще заявила, вот мне просто нравится ее заявление, поэтому мы с нее начали. О намерении...
7: Она вообще прикольная, согласитесь.
4: Я хочу, чтобы она встретилась с Путиным, там будет много интересных сюжетов еще неделю обсуждать. Да.
7: Мне кажется, это интересный был бы диалог просто, живенький такой.
4: Которому бы завидовал сам Пашинян, вспоминая его диалог с Владимиром Владимировичем.
7: Да не, ну Пашинян все-таки... Путин умеет обращаться с женщинами, поэтому...
4: Лучше получится, да? Ну, хорошо. Смотрите, Каллас заявила о намерении Евросоюза требовать от России военных

0: Есть. Есть
1: Ну,
0: база.
1: да. А что тут можно сказать? На самом деле, предложение. Вот, во-первых, надо приехать в Москву и все это в лицо сказать президенту РФ.
0: Да-да-да.
1: Прямо в лицо выложить прям на стол. А во-вторых, на самом деле надо просто продолжить эту фразу. И сказать, поставить запятую и сказать дальше. Окей. Мы согласны на сокращение и так далее. Давайте вообще вернемся к договору о сокращении обычных вооружений в Европе, с учетом фланговых ограничений, с учетом новых раскладов. Поэтому, если российские войска уходят оттуда, оттуда, то и натовские войска выходят оттуда и оттуда. Нормальный разговор.
0: Так она
1: Не
0: скажет,
1: сокращаем.
0: подождите, но мы же, скажем так, подскажем Украине вывести войска с Донбасса. Вот и все. А мы
1: Ну,
0: ниоткуда свои войска отводить не будем.
1: не, допустим, Украина, допустим, она подскажет Украине вывести войска с Донбасса, даже во что я не очень верю, но если начинается разговор о том, что какие войска, откуда Россия выходит, выводит и какие накладываются ограничения, то эти ограничения должны быть взаимные. Именно так строятся все международные договоры. И договор об ограничении обычных вооружений в Европе, который заключался на излете существования Варшавского договора, что было уже тогда глупостью и недальновидностью, потому что он был мертворожденный, его можно возобновить просто на новой основе и сказать, что а вот тогда давайте убирать там ракеты средней дальности из Европы все, давайте, значит, сокращать ракетные вооружения все. Давайте, значит, включать ядерные силы Франции и Великобритании в общий договор СНВ-2 или 3, или 4, если уж вы настаиваете на Китае, американцы настаивают, чтобы он туда вошел. Давайте вот в кучу все складывать и в этой куче все и сокращать. Вполне нормальный разговор, ничего страшного. Только она же это не хочет. Она хочет, чтобы односторонне. Односторонне нужно, значит, тогда это диктовать, когда диктует победитель побежденному, чего еще не произошло, скажем так, мягко.
0: Соответственно, я все-таки рассчитываю, что мы будем диктовать, а не нам.
1: Я не
0: Нет,
1: думаю,
0: я
1: что
0: понимаю, что есть
1: я,
0: много
1: я, я,
0: трудностей.
1: я не думаю, что мы будем диктовать. Я думаю, что все в конце концов и кончится каким-то компромиссом, только до него пройдет еще не один год.
0: А вы не думаете, что компромисс этот возможен только через все-таки какой-то взаимный бабабум?
1: Нет. Взаимный бабабум – это будет ядерная зима и
0: Ну, почему сразу
1: апокалипсис.
0: зима? Ну, несколько
1: Ну,
0: атак друг по другу
1: потому
0: ракетами.
1: что вы это все время, каждую передачу проталкиваете
0: Я не
1: тезис
0: проталкиваю, я серьезно, Саш.
1: о возможности победы в ядерной войне. Об этом уже давно все сказано. Возможности победить в ядерной войне нет. Рейган и Горбачев в свое время были в этом коренным образом правы. Ничего с тех пор не изменилось.
0: Георг Георгиевич, можно неядерные ракеты направить и, собственно, не говорить про ядерные. Но какие-то удары вполне возможны друг по другу, и после этого, наконец, стороны почешут репу. Я вот
1: Ну,
0: про что
1: слушайте,
0: говорю.
1: ну вы же взрослый человек, ну, слушайте, перестаньте. Никакая конвенциональная война между Россией и натовской, и европейским НАТО, даже без участия США, без ядерного компонента, просто надолго не продлится. Преимущество в конвенциональных вооружениях у НАТО слишком велико. Поэтому сразу возникнет угроза, как это сказано в ядерной доктрине, ну, территориальной целостности и прочее, прочее, прочее, что приведет к использованию ядерного оружия. И потом это перерастет в Третью мировую войну. И на чем человеческая цивилизация может закончиться, во всяком случае, в том виде, в котором мы ее знаем. И вряд ли нам нужна такая победа.
0: Сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал. Пока подпишитесь. Бовт знает. Скоро вернемся.
2: Бовт и Панкин. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Война и мир.
4: Реклама. Гранит и мрамор – это обычный камень. Пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в

0: Камни на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
1: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
4: А знаете ли вы что?
5: Анна Керн была музой поэта Пушкина, а ее дочь Екатерина – возлюбленной композитора Глинки.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы.
6: Бофт и Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин и Георгий Бофт, российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Вы заглянули же, да, я правильно понимаю?
8: Заглянул, сайт. Да, заглянул.
7: Посольство, я правильно понимаю, посольство США в Киеве, правильно?
8: Да, посольство США в Киеве.
7: В Киеве, ага, и что там?
8: Значит, ничего нет, висит несколько лет предупреждение «нет, не путешествовать на Украину», но оно не сегодня появилось, а, по-моему, 2 года назад.
7: Так вот они и не путешествуют больше, они, видите...
8: Ну, и не путешествуют, и дальше там все обычно, значит, новость про 40-летие Чернобыльской катастрофы, значит, и дальше там обычные услуги, там нужен виза в США, паспорт, предупреждение американским гражданам по всему миру, внимание, из-за чего 26 мая повесили, это по здоровью, потому что Эбола распространяется. Вот что самое страшное сейчас для американского посольства у Киеве.
7: В Киеве.
8: Вот и все.
7: Хорошо.
8: Поэтому надо Каю Каллас направить на сайт, она, может быть, туда не ходила еще.
7: Может быть, да, действительно. Как-то... А мы кому верим-то? Главе европейской дипломатии?
8: Ни о какой эвакуации, ни о каком прекращении консульских услуг и визовых услуг на сайте посольства ничего нет.
7: Может быть, эвакуировались в спешке и не успели.
8: Оставили сайт догорать.
7: Ну, типа того. А кому мы верим, сайту или Каю Каллас?
8: Я вам скажу честно, я верю сайту.
7: Злой вы, она все-таки, понимаете, глава европейской дипломатии.
8: Ну, может быть, ее ввели в заблуждение. Мне кажется, ее надо Путина принять все-таки в Кремле. Ну, пусть приезжает. Ну, что в самом деле? Пусть приезжает, поговорят, хоть цветов.
7: Ну, да, хоть, скажем так, впервые за долгое время Путин улыбнется, посмеется.
8: Я, кстати, не видел, чтобы ей цветы дарили давно вот в хронике этой самой.
7: В Эстонии так не принято. Ну, там не особенно... Женщины-политики там цветов не принимают. Есть у них такая особенность.
8: Ну, не знаю, вряд ли, наверное. Но, тем не менее, просто в хронике не было. А Путин, он такой, он подарит, да,
7: цветочки. Подарит. Ну, ладно, Георгий Ильич, давайте все-таки привезем Владимира Путина. Пока что он встречается с Токаевым, президентом Казахстана. Встреча вроде торжественно проходит. Токаев его встретил в аэропорту, встретил хорошо. Самолеты летали, триколор был. Детишки были, в том числе, играли оркестр на скрипках. Все, как мы любим с вами. То есть, в общем, выглядит все мило и прилично. Собственно, что мы с вами ждем от этого визита?
8: У Путина с Казахстаном есть что обсудить по двусторонним связям и контрактам, они обширные, поэтому там, я думаю, повестка богатая и, скажем так, взаимовыгодная. Но главное событие – саммит ЕС, который требует неких усилий по своему цементированию ЕС, я имею в виду. В том числе есть проблема казус Армении, которая смотрит на Запад, и ей из Москвы за это угрожают. Отключим газ там и так далее и тому подобное. Вот эта тема, наверное, будет поставлена для обсуждения, но я не уверен, что Москва добьется единодушной поддержки своих партнеров в этом вопросе. Потому что у других стран, к Армении, никаких вопросов нет. А все вопросы санкций к тому или иному члену Евразийского экономического союза, они должны приниматься, как мне покажется, смешным консенсусом.
7: Тут вот такой возникает момент, я бы так его обозначил. Мы вообще... Вот как должны смотреть на поведение Армении? Недружественный шаг – это, собственно, тот форум, который там проводился, это трибуна для Зеленского, для всех остальных, особенно для Зеленского, это особенно обидно. Тот факт, что Пашинян прямо говорит, что мы смотрим и туда, и сюда, сидение на двух стульях никому не нравится, и Москва справедливо хочет от них, ну, какой-то конкретики, согласитесь. Что касается его указания на то, что цена на газ не может измениться, потому что есть контракты, я, пожалуй, с ним согласен. Действительно, есть контракты, контракты свято надо соблюдать.
8: Там все сложнее. Я разбирался в этом вопросе.
7: Так.
8: Там все сложнее.
7: Ну.
8: Сейчас давайте по порядку. Во-первых, надо отделять слова от дел. То, что дали трибуну военному противнику России, это не есть хорошо и требовало как минимум каких-то дипломатических действий, там, вызова посла, там еще что-то. Но вопрос, с какого момента Армения пересекает эту условную красную линию, когда она начинает выходить из Евразийского экономического союза и начинает вступать в ЕС. Ни одного юридического документа, который обозначал бы эту так называемую евроинтеграцию, кроме того, что это записано в каком-то армянском законе на уровне декларации, ни одного юридического документа нет. Поэтому стоит ли санкциями реагировать на слова? Вопрос. Надо обозначить некий... Вот, например, с Януковичем было более четко все на самом деле обозначено. Янукович подписал соглашение об ассоциации, которое предполагало создание зоны свободной торговли. Это вступало в противоречие с теми условиями, которые были у торговых отношений России и Украины тогдашней. Поэтому, собственно, Москва и стала делать свои претензии на основе вот этого соглашения. Давайте мы разделим, там, где мухи, где котлеты. У Украины нет соглашения об ассоциации с ЕС. У нее нет зоны свободной торговли с ЕС. Нет ни одного соглашения, юридического, подчеркиваю, а не слов и заявлений, которое каким бы то образом, значит, ущемляло бы интересы Евразийского экономического союза экономические, с точки зрения поведения Армении в отношении Евросоюза. Все остальное слова. Вот это надо четко определять. Сказать, что, ребят, вот если вы заключите там соглашение о свободе торговли, тогда будет то, то, то и то. А не просто нам не нравится ваша морда, выражение ваших слов, поэтому мы вам повысим цену на газ. Это возвращает нас к дискуссиям еще начало десятых годов, когда «Газпром» обвиняли в том, что он политизирует энергетический вопрос, о чем мы тогда долго отбрёчивались. А у нас, между прочим, еще с Китаем не заключено соглашение по силе Сибири-2. И есть мнение такое, что один из мотивов Китая заключается в том, что он не хочет впадать в зависимость от одного поставщика, который может менять условия поставок в одностороннем порядке. Вот такая штука.
7: Я, честно говоря, и не думал, что мы будем, откровенно говоря, и сам сказал сразу, что если есть так или иначе, если есть договор какой-то, надо работать по договору, безусловно. Но с другой стороны, как-то же реагировать надо, кроме вызова послов, потому что, вы сами понимаете, это все равно, что мертвому припарка. Это, ну, ни о чем. Как-то реагировать надо на те, ну, прямо скажем, не очень приятные действия Армении.
8: Реагировать надо каким-то образом политически, наверное, надо. Если в контракте не прописано условие, что мы по политическим причинам можем менять его условия, то, наверное, смена контракта по политическим причинам будет нарушением этого контракта и скажется на репутации «Газпрома», которая с определенного момента и так уже соответствующая у некоторых стран.
7: При этом повышение цен, там же не только все завязано на энергоресурсы, на многие вещи завязано. И Пашинян сказал, а мы не боимся повышения цен в случае разлада с Россией, потому что скоро разбогатеем. Как они
8: Если он намекает на поставки газа из Азербайджана, то пока этот вопрос висит в воздухе.
7: Я бы на его месте не рассчитывал вообще в долгосрочной перспективе на Азербайджан.
8: В долгосрочной перспективе, может быть, как раз и он может рассчитывать. Азербайджан, я думаю, будет не прочь привязать себе Армению еще и газовыми контрактами, имея в виду, кстати говоря, ту же политику. Есть вот этот план Трампа через Сангизурский коридор возобновить транспортировку грузов, значит, беспошлинную из основной территории Азербайджана в эксклав Нахичевань через территорию Армении, и теоретически газ может поставляться этим коридором. Но Азербайджан ставит условием энергетического сотрудничества полное урегулирование политических отношений, в том числе, ни много ни мало, между прочим, довольно смелое требование изменить армянскую конституцию, где упомянут Карабах. И Пашинян уже заявил вчера, по-моему, что после победы на выборах он конституцию изменит. Если он уберет этот пункт из преамбулы про Карабах, то, собственно, довольно важное требование Азербайджана будет выполнено. И останется, ну, совсем мало препятствий, если вообще останутся, на пути заключения полноценного мирного договора, который зафиксирует отказ от Карабаха, зафиксирует территориальные, значит, разграничения, границу и так далее. После чего можно начинать торговать газом, нефтью и прочим там шматьём.
7: План безупречный, надежный, как швейцарские часы. А он победит на выборах, как думаете, Пашинян-то?
8: У него есть шанс победить на выборах.
7: Особенно... А он не испортил себе репутацию последними скандалами, как думаете? А скандалов было много. Он наезжал на армян, которые приехали из Карабаха, крайне грубо с ними обращался несколько
8: раз. Да, совершенно, совершенно верно, да, есть такое. Более того, но ему немножко помогают из Москвы, когда вводят вот эти вот односторонние санкции, там абрикосы, еще что-то, там жермук.
7: Минералку, да, да, минералку.
8: Минералку, то, конечно, у многих это вызывает, я думаю, чувство протеста в Армении. И они из принципа могут проголосовать за Пашиняна. Армяне маленький, но гордый народ. Поэтому я бы, на самом деле, в предвыборной вот этой гонке от таких бы действий воздержался, поскольку они только мобилизуют и озлобляют электорат Пашиняна. Мне так кажется.
7: А мне тоже так кажется. Но
8: а потом можно, а потом можно уже что-нибудь такое придумать в зависимости от того, что произойдет. Потому что, ну, сработает ли это так, как нам надо? Я не уверен.
7: Давайте сделаем перерыв. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал, на который стоит подписаться, пока идет перерыв. Бовт знает. Мы скоро вернемся.
6: Бовт и Панкин. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 5000 наказов в месяц. Псковская область активно участвует в формировании народной программы партии «Единая Россия». Секретарь регионального «Единой России» Александр Козловский и участник предварительного голосования Михаил Каратыш уже отправили собранные инициативы в ЦИК партии. Сбор предложений продолжается до 15 августа. Оставить заказы можно в общественных приемах «Единой России», на встрече партийцев с жителями округов и онлайн на сайте «Естьрезультат.рф». Творческие коллективы «Великих Луг» стали дипломантами престижного конкурса. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» подвел итоги заочного песенного и поэтического конкурса «Отчизны. Верные сыны», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он объединил более 3000 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Дипломантами конкурса стали наши с вами земляки. Ансамбль «Традиция», Сергей Копаев и группа «Дело Непенина». 10 июня в 16:00 Центральная городская библиотека имени Семевского приглашает на мероприятие всех желающих в дом 51/36 на проспекте Ленина в рамках цикла «Дом, в котором я живу». Это здание – важный исторический объект. Жители поделятся семейными историями, фотографиями и воспоминаниями. Отделение архива Псковской области представит документы о строительстве данного дома. Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в прошлое и узнать больше о своем городе.
4: О валютах.
10: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
4: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Служба информации, радио Луки FM.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
4: Бофт и Панкин.
7: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, а вопрос-то, собственно, простой. Я почитал, вы знаете наверняка издание «Россия в глобальной политике». Есть такой политолог Кашин, Василий Кашин, и он там написал большой материал, который, и я с ним, кстати, его обсуждал. Но что любопытно, нынче все говорят про него и рассуждают на тему того, что впервые системный политолог говорит такие вещи, а он всего лишь говорит о том, что Анкоридж-то на самом деле, это пока за текущий момент, ну, самое большое достижение нашей, да и вообще общей дипломатии, и надо как можно скорее к этому самому, к тем договоренностям, которые там были достигнуты, вернуться, и, в общем, это единственный правильный путь выхода из конфликта, а другого вроде как и нет.
8: И что тут нового?
7: Не знаю. Ну, вы же читали наверняка этот материал, видели?
8: Да, читал.
7: Ну вот, видите. Я угадал, что читали, потому что все начали его обсуждать внезапно.
8: Вы знаете, я последние несколько дней был на одном мероприятии, где я наслушался речей, в том числе депутатов действующих Государственной Думы.
14: О, так.
8: Суть которых была еще резче. А именно, остановиться по линии фронта, остановить войну уже сейчас.
14: От КПРФ это эти депутаты?
8: Я не буду дальше говорить. Вот, но я не буду называть фамилии, но такие мнения были. Поскольку достигнуть обозначенных ранее целей, по мнению этих спикеров, нам не удастся.
14: Ну, хорошо, вы не будете приводить, значит, тех людей, которые это заявили, а вы сами-то что скажете?
8: Если бы нам удалось реализовать Анкоридж, это было бы пределом мечтаний в том виде, как он был заявлен.
14: Проблема в нас или в них? Дело не в тебе, дело во мне, знаете, да, такое выражение?
8: Нет, проблема не в Америке, проблема вообще в Киеве, который не хочет отдавать Донбасс. Поэтому...
14: А чего ж тогда наш Трамп Анкоридж-то звал, если вот оказывается проблема в Киеве?
8: Я говорю, что это предел мечтаний. А наиболее реалистичный вариант на текущий момент, учитывая ситуацию на фронте и имеющиеся ресурсы, подчеркиваю, имеющиеся, это, наверное, корейский вариант.
14: А помните, звучало, что СВО мы начали, чтобы остановить войну. То есть мы не начали войну, а начали СВО, чтобы остановить войну. И еще есть другой тезис, который мы тоже часто употребляли. Нельзя оставлять войну нашим детям. Вот это не отложенный ли конфликт, заморозка по линии боевого соприкосновения?
8: Да, это отложенный конфликт, конечно. Как он существует в Корее, это отложенный конфликт.
14: Не думаю, что корейцы будут воевать.
8: Но, тем не менее, за это время выросло не одно поколение детей, которые в войне не участвуют. А другой вариант, который некоторые предлагают, который ведет к развязыванию вплоть до ядерной войны, он вообще детей не предполагает. Вообще детей не предполагает. И их наличие, и их в живом виде. Есть, наверное, другие варианты. Я подчеркиваю, что Анкоридж был бы идеальным, наверное, на текущий момент. Но вот что-то не складывается.
14: Почему? Как думаете, почему? Что пошло не так?
8: Почему? Потому что из Вашингтона не могут приказать Зеленскому выведи войска из Донбасса. Вот почему. Потому что это политически невозможно для США. Про Европу даже в данном случае не говорим. И политически невозможно для Зеленского, покуда он хочет остаться в живых. Украинское общество не поддержит это.
14: Да вроде там настроения меняются и довольно стремительно.
8: Меняются, да. А значит, особенно те, кто сами, ну, те, кто на фронте настроены вообще решительно, и есть такая вероятность, я читал о ней в тех же украинских пабликах, что если Зеленский сдаст Донбасс, то армия просто не подчинится.
14: Нет, армия подчинится, не подчинятся нацбаты.
8: Ну, например, да, хорошо, да, часть, да, уточним, часть воюющей армии не подчинится, да, часть, потому что они, ну, в высокой степени остервенения, озверения, и с этим ничего не поделать. Ну, и часть диванных всяких комментаторов, которым не грозит мобилизация в ТЦК, они тоже, конечно, готовы воевать до последнего с дивана.
14: Дело за малым, снабжение. Если остановится снабжение, как они, блин, будут воевать?
8: А что говорит о том, что можно остановить снабжение? Запад снабжает по-прежнему. Если бы Европа и Америка прекратили бы снабжать Украину оружием и деньгами, то война бы уже давно закончилась. Конечно. Конечно. Но они не прекращают. Вот 90 миллиардов утвердили евро. Это да. Еще на 2 года хватит.
14: Это надолго, да.
8: Оружия хватает. Значит, у них проблема с дронами возникла в начале года. Она к марту на фронте была закрыта. И по вражеским источникам значит, по дронам они имеют численное преимущество сейчас по производству.
14: В малом небе, Георгий Георгиевич, в малом небе, которое на фронте. Да. Но не дальнобойка. Да. В дальнобойке.
8: Недальнобойных, слава богу, да, пока не прилетает. Они готовят баллистические ракеты дальнобойные. Это вопрос конца года, их массовое производство. И, соответственно, 27-й год, когда они планируют, чтобы уже прилетало до Москвы. И так далее.
14: А они пойдут на массовые атаки Москвы, как думаете? Именно Москвы?
8: Вот мы обсуждали заявление МИД, которое предупредило о систематических атаках на Киев.
14: Да.
8: И я вспомнил войну городов Ирака и Ирана, которая длилась 4 года. Там были именно массовые атаки на города.
14: Но не было
8: ядерки. Понимаете, получается так. Один атакует, другой как бы отвечает, удар возмездия. Потом следует удар возмездия на удар возмездия. Потом следует удар возмездия на удар возмездия на удар возмездия. И так шло 4 года.
14: Но у одной стороны не было ядерного оружия.
8: Опять вот про свое ядерное оружие.
14: Не, я чисто... Не надо меня обвинять в том, что я призываю его применить. Я говорю о том, что оно есть. Оно же для чего-то создается, блин.
8: Слушайте, вопрос использования тактического ядерного оружия, тактического ядерного оружия, был решен военными Америки и Советского Союза еще в 70-х годах. Было решено... Они независимо пришли к этой же точке зрения, что использование тактического ядерного оружия на поле боя неэффективно и не приводит к коренному перелому в военном конфликте. Значит, если не тактическое, тогда стратегическое.
14: Не проверишь, не узнаешь. Так что к какому там кто выводу пришел, Георгий Георгиевич говорит преждевременно.
8: Это совершенно открытые источники, и об этом везде написано. Желающие могут погуглить и найти.
14: Хватит меня в этом обвинять.
8: Да вы сами все время лезете в ядерное пекло. Что
14: я
8: вам
14: не
8: там
14: лезу, нравится? Я просто пытаюсь понять, а зачем тогда? Зачем так? Вот просто, вот ответьте мне на простой вопрос. Смотрите, на самом деле, о, классно.
8: Зачем тогда ядерное оружие?
14: Не совсем. Это оружие сдерживания, тут все понятно. Оружие паритета, так называемое. Тут все понятно. Да. Возьмем какую-нибудь Францию, для примера. У нее есть какое-то количество этих ядерных боеголовок. Я так понимаю, что они как вот они их создали, они там лежат и лежат. Они как бы есть. Но и средства доставки, так называемые, тоже как бы есть. И они не парятся. Вот они есть и есть. Все, они их создали какое-то количество, и все. И больше на деньги не тратили. Не участвуют в гонке вооружений, не заморачиваются, не кричат на каждом шагу, что у нас вот такие суперсредства, мы постоянно работаем над их улучшением. Они у нас такие-сякие, и эдакие, и предакие. Мы же действуем наоборот, и постоянно их модернизируем. И действительно, вот эти все буревестники, Посейдоны, Орешник, даже безъядерный, это все внушительные штуковины, надо сказать, что есть сатана, боже, храни Россию.
8: Мы остаемся в парадигме, мы и американцы, а также китайцы, примкнувшие к этому, к этой гонке. Китайцы наращивают свой ядерный потенциал гораздо быстрее. Америка и Россия не наращивают, он остается стабильным, он ограничен договором, и численно пока это соблюдается. А китайцы наращивают активно, потому что все эти три страны остаются в парадигме холодной войны. Но рано или поздно отношение к ядерному оружию должно быть пересмотрено. И, собственно, в период окончания холодной войны человечество вплотную подошло к этому. И говорили о том, что вообще нужно избавиться от ядерного оружия, но называли это там розовыми соплями, мечтами и так далее. Все равно рано или поздно к этому человечество должно подойти, потому что использование ядерного оружия угрожает самому существованию человеческой цивилизации.
14: А зачем мы в этой парадигме?
8: С другой стороны, вот сама эта угроза, она все эти десятилетия служила тормозом на пути эскалации. Может быть, Советский Союз и США вступили бы в войну из-за Кубы в 1962 году в ходе Карибского кризиса, но уже видя результаты ядерных испытаний, результаты Хиросимы и Нагасаки, Кеннеди и Хрущев остановились и не стали этого делать.
14: То есть модернизация ядерки это, ну, скорее нужна. Я правильно вас понимаю или нет?
8: Как угроза, которая никогда не должна быть применена. Вот так я бы сказал.
14: Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, были здесь, остались довольны. Бовт знает телеграм-канал, подписывайтесь. Через неделю снова встретимся, все будет хорошо, до свидания.
4: Бофт и Панкин. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
15: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
16: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
20: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает официальный представитель компании «Aqualife» Михаил Рудаков. В эфире программа «На чистую воду». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. А влияет самым прямым образом. Ну, смотрите, человек на 75% состоит из воды. И каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю нужно восполнять, хотим мы это или не хотим. И с возрастом процент соотношения воды в массе тела тоже уменьшается. И, внимание, именно от этого мы болеем и стареем. Еще Авиценна говорил, что старость – это не что иное, как потеря влаги человеческим организмом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И давайте сразу к конкретным примерам перейдем. Нам написала Виктория, сейчас ей 41 год, но в начале 20-х она тяжело перенесла ковид. Диагноз – длительный постковидный синдром. Она пишет, что после ковида она превратилась в тень. Туман в голове, слабость, не могла работать. Невролог сделал ей капилляроскопию. Оказалось, скорость кровотока в 3 раза ниже нормы. Мозг и мышцы просто не получали питания. Ей назначили пить водородную воду. Через 2 месяца туман в голове рассеялся, энергия вернулась. Контрольная капилляроскопия показала увеличение плотности капилляров на 27% и нормализацию скорости кровотока. Научное обоснование этого процесса. Пожалуйста, исследование 2024 года в авторитетнейшем журнале «Lancet», да, связывает постковидный синдром с эндотелиальной дисфункцией и микротромбозами. А водород, как установили ученые, восстанавливает целостность гематоэнцефалического барьера и улучшает мозговой кровоток, устраняя неврологические проблемы. Практикующий врач поделился с нами одним показательным случаем. Мы, кстати, сотрудничаем с большим количеством врачей, их становится все больше, что очень радует. Итак, на приеме был мужчина чуть старше 50 лет, диагноза диабет 2-го типа и метаболический синдром. Показатели были серьезные: глюкоза 8,5, холестерин 7, триглицериды выше 3, ожирение, индекс массы тела 32. Что касается лечения, пациент продолжил стандартную терапию, назначенную ранее другим врачом, но новый специалист добавил лишь одну рекомендацию – ежедневно выпивать минимум 1,5 литра ионизированной воды, постепенно увеличивая объем до индивидуальной нормы. Каков же был результат спустя 4 месяца? Пациент вернулся на осмотр, и цифры говорили сами за себя. Уровень глюкозы снизился с 8,5 до 6, холестерин упал с 7 до 5,2, а триглицериды с 3,2 до 1,8. Кроме того, он похудел на 7 килограммов, а чувствительность к инсулину значительно улучшилась. Потрясающий результат, я считаю, это действительно впечатляет. И это закономерно, наука это подтверждает. В исследовании, проведенном в 2017 году в Индонезии, была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. Получали они одинаковую терапию. Их разделили на две группы, и вот одна продолжала пить обычную воду, а вторая пила ионизированную щелочную воду. Итоги исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? И уже были и в 2025 году исследования подобные этому, да, тоже подтвердилась та же история. Еще одна история. Врач рассказывал про историю, про свою пациентку, чуть за 30. У нее была мигрень с аурой, когда головная боль сопровождается специфическими неврологическими симптомами. По 2-3 раза в неделю. Плюс светобоязнь, тошнота и мало что помогало. Сделали капилляроскопию в момент предвестников приступа. Увидели спазм. Капилляры резко сузились, кровоток почти остановился. Невролог предложил пить водородную воду. На повторной капилляроскопии через некоторое время капилляры расслабились, кровоток восстановился, и с мигренями стало гораздо легче. В 2024 году вышло исследование, что молекулярный водород модулирует активность рецепторов и подавляет корковую депрессию, то есть помогает и с этой проблемой. И при атеросклерозе, и при ревматите, и снижает сахар при диабете второго типа, и кровь разжижает, давление стабилизирует, улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта. Все это один прибор, который вы один раз купили и пользуетесь годами. В комплекте есть все. Единственный сменный элемент — это мембраны. Но мы положили мембран на долгие-долгие годы активной и здоровой жизни. Одна покупка на один раз, да? Один раз, да, вы покупаете, а пользуетесь долгий год. И теперь посмотрите. Посмотрите самое на самое главное, с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Хлебобулочная продукция, молочная, мясная, кондитерка, да, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте. Вы один раз купили ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач снижает вам дозировки. Вы меньше тратите на лекарства. Факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу и аптеки, вы не тратите время на покупку лекарств. А бытовая химия тоже дорожает. А в ионизаторе вы готовите не только ионизированную воду, чтобы пить и чувствовать себя в ресурсе, да? Плюс ко всему кислотная вода, аналит, которая получается в ионизаторе, она заменяет всевозможные антисептики. Кислотной водой прижигаем герпес, ячмень на глазу, обрабатываем порезы, ранки, царапины, ожоги. Готовится она в ионизаторе Аквалайт одновременно со щелочной ионизированной водой. И это происходит легко и просто, это быстро, очень просто. Из обычной питьевой воды, даже из водопроводной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, друзья, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода. Кстати, вернусь к мужчинам, кто бреется, да, если у вас аллергия, там, какое-то раздражение от бритья, она устраняет вот это вот раздражение, друзья. Многие, кто перешел на кислотную воду, уже не страдают ни аллергиями, ни раздражением после бритья. От перхоти, еще раз повторю, кислотная вода. Грибок на ногтях, кислотная вода. Диабетические раны, друзья, тропические язвы, кислотная вода. Это можно все попробовать. Это факты, доказанные и наукой, и практикой большого количества людей. И все это вы один раз купили один ионизатор. Да, и не ходите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет. Потому что она разрывает бактерии изнутри. Обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки? И сколько потом сэкономите? Да вы сами удивитесь. Я бытовую химию практически вообще не покупаю. Кошачий лоток, кстати, кислотной водой обработал, никаких запахов. Все элементарно. А серебряная вода, она тоже готовится в ионизаторе воды Аквалайф сегодня, который мы вам предлагаем в особой цене, особо выгодно. Сейчас скажу о ней. Так вот, она, серебряная вода, является природным антибиотиком, убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода, убивая всю патогенную и условно-патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. Попробуйте. У нас, напомню, тестовый период 90 дней, в течение которых вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Ионизатор воды «Аквалайф» сегодня вот как раз то предложение, когда стоит на него обратить внимание. 4 в одном. Многофункциональный премиальный прибор, который никогда не встраивается. Не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды «Аквалайф Лайф». Всего за 34 тысячи рублей. Чтобы правильная вода была всегда под рукой и всегда свежая. Распродажа. Заканчивается партия генераторов по старым ценам. Поэтому я вынужден сказать, что это последний день акции. Ионизатор воды «Аквалайф Премиум», который готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную воду и серебряную, в комплекте с генератором водородной воды «Лайт». Звоните 8 800 505 0855. Кстати, генератор заряжается как телефон, вы его берете с собой куда угодно. Его объем 400 мл. Залили простую воду, которая вас окисляет, да? Нажали кнопку, и все. Через несколько минут вода стала антиоксидантом, нашим помощником на пути к здоровой и активной жизни. Где угодно, хоть в самолете, хоть в поезде, хоть в машине или в автобусе, хоть в лесу, хоть в горах, хоть в полях. Друзья, генератор водородной воды заряжается как телефон, надолго хватает заряд, друзья. Звоните 8 800 505 0855. Никаких компромиссов, только правильная вода. Оплата при получении, доставка бесплатная, рисков ноль, 90 дней тестовый период. Звоните прямо сейчас, потому что это только сегодня, последний день по этой цене. Ограниченное количество таких комплектов. Можете покупать и по отдельности, но зачем отказываться от подарка? Да, генератор водородной воды Light, по сути, получается почти бесплатно. Да, поэтому... Друзья, звоните 8 800 505 0855. Если сразу не дозвонитесь, а я знаю, что некоторые еще мы не успели всем перезвонить с первого эфира, мы перезвоним, успеем, я думаю, успеем чуть-чуть, если что, продолжим свою работу для перезвона звонков. Вообще мы до 19.00 принимаем звонки, но если что, мы перезвоним вам. И будем перезванивать с городского номера московского, 495, код 248-08-08. Так что, если увидели этот номер, знаете, это мы вам перезваниваем. Что мы не звоним никогда с 8-800, с этого номера невозможно никому позвонить. Ни нам, ни каким другим компаниям. Поэтому поднимайте, мы, когда перезваниваем, мы звоним с номера 495-248-08-08. И обязательно захватите с собой магний. Если хотите получить максимум эффекта, растворяйте его в ионизированной воде. Наш магний шипучий, растворимый в стике, со вкусом мандарина и горной мяты. В одном стике суточная доза. В упаковке 120 стиков, это на 4 месяца приема для одного взрослого человека. Магний цитрат – одна из самых легко усваиваемых форм. Магний в организме практически не накапливается. Выпил кофе, допустим, чай, там, потеряли магний. Стрессанули, расстроились, прокричали, потеряли очень много магния. Выпили спиртное, еще потеряли. Да? Поэтому магний – одна из тех добавок, которые можно пить практически всегда. Проблемы со сном, недостаток магния, судороги по ночам, беспокойные ноги, недостаток магния, нервничайте, слишком недостаток магния тоже. Сами, друзья, оцените. Упаковка на 4 месяца, 120 тиков, суточная доза в каждом. Стоит эта упаковка 3000 рублей, это уже экономия там 30%. Так что заказывайте 8 800 505 0855 и еще цикл Крепса захватите. Он устраняет митохондриальную недостаточность. Его составит 4 ингредиента, но какие? Грибчага, корень солодки, гранат весь целиком и черная смородина. Все это в чистом виде, высушено при низких температурах, что позволяет сохранить всю первозданную пользу. Измельчено, смешано в такой пропорции, которая позволяет каждому ингредиенту быть максимально эффективным. Сегодня его цена тоже 3000 рублей, но если вы покупаете и цикл Крепса, и магний цитрат, то вы экономите еще больше. 5000 рублей за комплект. Звоните 8 800 505 0855 и, конечно, успеете заказать два ионизатора, а именно ионизатор воды «Аквалайф Премиум» 4 в одном и генератор водородной воды «Лайт» по цене 34 тысячи рублей. Последний день акции. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
0: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Рекламно-информационная рубрика.
21: Испытана на себе. От кирпича до новоселья. Журналисты КП изучили этапы создания жилых домов.
23: Продолжаем тестировать нюансы современного строительства. На кирпичном заводе побывали, на стройплощадке поработали. Пора испытать готовое жилье в новых ЖК. Корреспондент «Комсомольской правды» снял квартиру в семейном квартале «Лучи», чтобы присмотреться к инфраструктуре и прислушаться к соседям. Проект в московском Солнцево возводит группа ЛСР, один из ведущих строительных холдингов России. Первая очередь давно заселена и обжита, вторую заканчивают. А вот и сам квартал «Лучи». И первое открытие. Идти от метро 3 минуты, Поставить машину тоже не проблема. Есть бесплатные парковки на границе квартала и подземный паркинг. В каждом дворе детские площадки. Для взрослых – лавочки, беседки и уличные тренажеры. В самом подъезде светло и просторно.
1: После полутемных коридоров советских подъездов, где обычно живу, тут, конечно, в разы приятнее. Сделано со вкусом. В самой квартире лично мне, как человеку, недавно сделавшему ремонт, в глаза бросились ровнейшие стены и обилие розеток.
23: Внутри соседей не слышно. Совсем. А на улице пообщались.
2: Живу здесь уже год. Квартирой довольна, двор тоже хороший.
3: Переехали мы года 3 назад. Мне с женой все нравится. Больше всего классно, что много бизнеса на первых этажах. Магазины хорошие, кафе.
23: Чаще всего жильцы упоминали большие окна, планировки, звукоизоляцию. А мы обратили внимание на достойную отделку от застройщика. Словом, уезжать не хотелось. А это главный признак, что тест-драйв удался.
22: ПАО «Группа ЛСР». ОГРН 506-784-722-7300. От 14.08.2006.
24: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
25: Новости на радио «Комсомольская правда».
26: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
25: О спецоперации.
26: Российские силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс», больше 350 беспилотников за сутки. Об этом сообщили в Минобороны. Там также рассказали, что вооруженные силы уничтожили пункты дислокации формирования ВСУ и иностранных наемников в 148 районах. Всего за сутки украинские формирования потеряли больше 1300 военных.
25: О политике.
26: Заявление Кая Калласа о переговорах с Россией показывает противоречие в ЕС. Часть стран объединения не желают продолжать финансирование Украины, пишет Jungle Welt. В статье немецкого издания указывается, что даже несмотря на внутренние проблемы, верхушка Евросоюза пытается сорвать любой диалог с Москвой с заведомо невыполнимыми требованиями. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам заявила, что Брюссель настаивает на военных ограничениях для Москвы в случае начала переговоров по украинскому конфликту.
25: О выплатах.
26: Родители двух и более детей с 1 июня могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты. Она, как и другие меры соцподдержки, будет защищена от списания за долги, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Кутяков. Такую поддержку смогут получить семьи, если среднедушевой доход за прошлый год составил меньше 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, а имущество соответствует установленным критериям. Новая семейная выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ для работающих родителей. Как ранее отметила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, семейный налоговый кэшбэк фактически сократит НДФЛ с 13 до 6%.
25: Обо всем.
26: Россиянки в среднем тратят около 7 тысяч рублей на подготовку к отпуску. Об этом говорят результаты исследования. Больше 40% респондентов обязательно посещают мастер или салон красоты за неделю до поездки на отдых. Почти четверть стараются сделать все процедуры за 2 недели. А почти столько же обращаются за услугами уже ближе к времени начала отдыха, за 2-3 дня. А 12% россиянок записываются к мастерам обычно за месяц до поездки. При этом ни одна из опрошенных не готова откладывать подготовку на последний момент и идти в салон в день отъезда.
25: О валютах.
26: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
25: О погоде.
26: В Москве сейчас плюс 14, облачно с прояснениями, в Петербурге 10 выше нуля, пасмурно.
25: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
27: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Путину доложили об инциденте с БПЛА в Румынии. В Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета и Европа в хиджабе. Цунами мигрантов необратимо накрыл Старый Свет. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Владимир Путин осведомлен об инциденте с беспилотником в Румынии. Ему доложили все детали. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга. Подробности о реакции российской стороны и позиции Кремля по этому вопросу пресс-секретарь не раскрыл. Напомню, в пятницу Минобороны Румынии заявила, что БПЛА долетел со стороны Украины до румынского города Галац и врезался в многоквартирный дом. От взрыва возник пожар, пострадали два человека. Румынские военные утверждают, что с самого начала отслеживали дрон, но на его перехват подняли авиацию, но нейтрализовать его не смогли. Президент Румынии сегодня утром заявил, что созывает заседание Верховного Совета Нацобороны, чтобы обсудить падение дрона в Галаце, и подчеркнул, что у него нет никаких сомнений по поводу автора и причины случившегося, прямо пальцем показывая на Россию. Правда, доказательства публике не предъявили. Генсек НАТО Марк Рютте держит руку на пульсе, поддерживает связь с румынским руководством. Альянс тоже собрался созвать экстренное заседание. С нами на связи заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам. Алексей, здравствуйте.
5: Да.
27: В Альянсе вновь пока еще не вспомнили, не к ночи помянули, пятую статью НАТО. Почему они такие сдержанные, как вы думаете? Это неготовность к чему-то напрямки, к отсутствию железобетонных доказательств? И, может быть, это инциденты, помните, залеты в Прибалтику, там же тоже пятая статья, так это, примяли сразу.
5: Все гораздо проще.
27: Так.
5: Но активируем пятую статью. Что такое пятая статья? Вот у нас почему-то принято считать, что это все вот сейчас как НАТО встанет, да, как США ядерно ударит. Пятая статья – это статья, подразумевает начало обсуждения, и при этом, в зависимости от инцидента, каждая страна предлагает, что она может помочь. То есть, например, США могут вообще сказать, что мы можем Румынии отправить там пайки, сухие пайки, чтобы спасатели, которые завалы разбирают. Угу. Поэтому НАТО это прекрасно понимает, что сейчас вот активировать вот эту активность, показать свою глупость, да. То есть мы сейчас заявляем пятую статью и строим вот это совещалово, да. А приходить к активным боевым действиям, а готовы ли мы или нет? Угу. Вроде бы не готовы. Тем более, все-таки давайте будем честными. Румыния, рыльца в пушку. Я вот специально в своем канале мы разбирали в свое время. Ведь там же на территории существует Украинский европейский учебный центр. А чем он занимается? Он занимается подготовкой украинских пилотов для F-16. Также на базе этого центра осуществляется ремонт вот этих самых истребителей. Он находится на авиабазе Фетеште. Вот. Поэтому оно-то, конечно, побряцать оружие можно, но а стоит ли это делать?
27: Понятно.
5: Потому что в данном случае вы либо начинаете, это как кто бы это, вы либо крестик снимите.
27: Да, не продолжайте. Я думала, там другая версия у вас будет. Слушайте, в НАТО и Евросоюзе вновь заговорили об усилении восточного фланга, но, мне кажется, все под это и заточено было, дополнительные средства ПВО, потому что Прибалтике ждали 12 миллиардов евро на защиту от дронов. А теперь, думаю, румыны их захотят.
5: Там немножко не так. Румынии 12 миллиардов дали под прикрытие, на самом деле 12 миллиардов дали Прибалтам.
27: Да, я так и сказала, что Прибалтам.
5: Для укрепления, не от защиты для дронов. Это такое, прикрытие. Это для укрепления обороноспособности, на создание условий, с началом военной операции против России. Поэтому это немножко про другое. Это вот то, что они там в 45-й бригаде немецкой землю там выделяют под ее развертывание, под создание там дополнительных мест, дислокацию войск, под создание там укреплений. С Прибалтикой это все понятно. Напрямую было ясно, что в какой-то момент они придумают какой-то повод, но возможно, что даже не они могли бы и не придумать, а просто сказать, Россия такая вот плохая, поэтому вам даем деньги, укрепляйтесь. Но тут дроны, и вроде бы и хорошо получилось. Угу. Вроде бы мы не просто милитаристы, а мы вот видите, мы такие хорошие, спасаем прибалтов от дронов. Румыния, она не имеет таких стратегических значений для предстоящей операции, как имеет Прибалтика, которая, по сути, будет одним из основных плацдармов. Поэтому в сложившейся ситуации румыны ничего не получат, кроме поддержки и пожеланий удачи и успехов.
27: А вот, кстати, дрон, да, был обнаружен радарами, пролетел около 10 километров над территорией Румынии, 150 метров высота, насколько я поняла. Военные не могли его нейтрализовать. Они говорят, что там близость жилой застройки и бла-бла-бла. А вы это верите или нет? Или там ПВО какое-то?
5: Плохому танцору. Всегда что-то мешает. Так и здесь. Так и при Балтии. Мы отслеживали. Мы были готовы. Но тут такой риск был. Вот он бы тут бы упал, и вот в лесок, а в леску очень редкие виды, редкие виды насекомых. И они бы погибли. Но это вот всегда, когда ты ничего не можешь делать, рассказываю о том, что ну, не могли сбить, угроза была. За вас же беспокоились жители. Вот за вас переживали. Вот. Ну, а то, что он куда-то там прилетел в дом, ну, так бывает.
27: А скажите, пожалуйста, стоит ли ждать каких-то убедительных публичных доказательств? Ну, говорят, что обломки не позволили однозначно установить принадлежность беспилотника, но оперативно объявили, что это российский дрон «Герань-2».
5: А зачем? А зачем им что-то доказывать? Ну, мы живем в мире постправды. Зачем? Ну, все это российский. Ну, это российский дрон. Ну, мы же видели, что ноту вручали временному поверенному.

0: фактически сводит на нет какие-то остатки разговоров здравомыслящих?
1: Чем ближе мы приближаемся к 2030 году, который европейцы сами себе назначили когда-то возможные операции против России, тем больше у нас будет столкновений. Да? Чем ближе мы сходимся, мы уже приближаемся друг к другу, тем более возникает, идем на конфронтацию, тем больше возникает проблем. Поэтому к этому надо уже привыкать. То, что раньше казалось вообще нонсенсом, как генконсульство закрыли. Но на самом деле, в 2015-16 году, это было ой-ой-ой, такой дипломатический демарш, да? Но, к сожалению, сейчас это такая реальность. Более можно сказать, что в нынешней ситуации, в том мире, который формируется сейчас, приближаясь к 2030 году, это вообще, можно сказать, разошлись боками. Просто прошли, даже не заметили, что что-то случилось.
0: Понимаю.
1: К сожалению, будет все хуже, хуже, хуже. Но, видите, здесь можно привести аналогию, я всегда привожу, с времен Холодной войны. Самый пик Холодной войны, 83-й, 84-й, 85-й, да, когда американцы не было операции, эти учения провели ядерных сил, которые в России, в Советском Союзе считали, что чуть ли уже не началом конфликта. Ведь обратите внимание, насколько серьезная конфронтация была. Там и по дипломатической линии. Да, по нынешним меркам это выглядит смешно, но по тем меркам это были очень серьезные демарши. И напряжение ощущалось на всех фронтах. И сейчас то же самое происходит.
0: А скажите мне, пожалуйста, я вот читала в западных СМИ об украинской системе радиоэлектронной борьбы «Лима», которая якобы способна сбивать с курса российские ракеты, беспилотники, подменяя сигналы GPS. Я напомню, что Киев признал свои дроны в Прибалтике, списал все на работу российских РЭБ. Но не формируется ли какая-то такая парадоксальная ситуация, когда это спровоцировано Киевом, чтобы втягивать быстрее, активнее всех и военные эти настроения к 30-му году?
1: Зачем надо Румынию еще втягивать? Румыния и так уже максимально втянута. Чтобы румыны пришли на военную помощь, румыны не придут. Было понятно, что Украина очень сильно прыгала, крутилась вокруг Приднестровья, но по здравомыслию Румыния и Молдавия на эту операцию не решились, потому что есть такая вероятность, что это не они войдут в Приднестровье. Приднестровье войдет в Будапешт, не в Будапешт, а в столицу Румынии и в столицу Молдавии. Поэтому этих бессмысленно втягивать. Они и так уже втянуты. Все, что могли, они и так делают. А если говорить про систему РЭП, они одинаковые для всех. Что российские, что принципы-то одни и те же. Это же законы физики, а ты же ничего нового не придумаешь. Квантовый компьютер ты не внедришь и черную дыру не откроешь на своей территории, чтобы она дроны поглощала.
0: Согласна. Но так и чей дрон? У нас меньше минуты осталось, коротко, если...
1: Я думаю, мы так и не узнаем. Знаете, у нас очень много таких историй, которые так и останутся немножко загадками. Потом, может быть, историки разберутся, как с тем самолетом, который вроде бы взорвался в 80-е годы над Италией, а вроде бы его американцы сбили, пытаясь перехватить кого-то из ливийского руководства. Так и останется загадкой.
0: Спасибо вам большое, Алексей. С нами на связи был заместитель главного редактора интернет-проекта «Милитарист», автор телеграм-канала «Военный оптимист» Алексей Рам.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о том, кто в первую очередь пострадает из-за закрытия Ормузского пролива.
5: В общем-то, с Великой рецессией там, в США начала 20 века тут сравнивать, наверное, не стоит. Тем более, кстати, что проблемы-то основные будут не в США, не в развитых странах, а как раз-таки в развивающихся, в странах Африки, Юго-Восточной Азии. То есть тех, у кого меньше денег, потому что, опять же, за ту же самую нефть, которая осталась на рынке, за нее конкуренция усиливается, и она растет в цене. Потому что, ну да, ближневосточные поставщики зажаты на Персидском заливе.

0: Остальные это производят нефть, и Южной Америки, и мы экспортируем ее, и там Норвегия, условно говоря, Север Африки. И, соответственно, но ее будет получать тот, кто готов будет заплатить больше денег, а это далеко не бедные страны, то есть те же самые Соединенные Штаты, там европейцы и прочее. Поэтому, условно говоря, если будет голод, то не в развитых странах, а в развивающихся, там, где и так проблемы есть. И в этом и циничность некой ситуации, что Соединенные Штаты заварили эту кашу с Ближним Востоком, соответственно, а теперь страдать будут те, кто отношения к этому не имеет. То же самое продовольствие подорожает, где меньше могут позволить себе купить, там, в бедных странах Африки и Юго-Восточной Азии. Вот там действительно это может закончиться и гуманитарной катастрофой.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем подводить итоги дня вместе с вами, уважаемые наши слушатели и зрители. Кстати, напомню в связи с последним, что наши видеотрансляции идут на официальных страницах радио «Комсомольская правда» на Рутубе и во ВКонтакте. Заходите и подписывайтесь. Во Дворце независимости в Астане прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сначала президенты России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и вице-премьер Армении пообщались в узком закрытом формате. А после началась встреча в расширенном формате с участием делегаций, представителей государств-наблюдателей из Узбекистана, Кубы и Ирана были наблюдатели. Президент России напомнил, что 29 мая 2014 года в Астане был подписан договор о Евразийском экономическом союзе. По словам Путина, ЕАЭС в целом функционирует успешно и продолжает развиваться.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
7: А знаете ли вы что? Первую шашлычную в Париже открыл писатель Александр Дюма после путешествия по Кавказу.
1: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
8: Участников нашего объединения. Способствует повышению доходов бизнеса, улучшению качества жизни и благосостояния населения наших стран.
2: Путин отметил устойчивую позитивную динамику макроэкономических показателей стран Союза. Суммарный объем промышленного производства, который увеличился за прошлый год на 1,6%, сельхозпроизводство на 4,6%, строительство на 4,2%. Давайте разбираться. Абстрактные очень цифры для вот рядового гражданина. Экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов Василий Георгиевич вместе с нами. Здравствуйте, Василий Георгиевич.
9: Здравствуйте.
2: Ну, я понимаю, что это все хорошие новости. Я нашему президенту верю. Путин сообщил в Астане хорошие новости. Промышленность ЕАЭС выросла на 1,6%, сельское хозяйство почти на 5%. Но эти проценты мне ни о чем не говорят. Когда, как они превратятся и во что они превратятся для нас, россиян, в какие-то конкретные штуки на полках магазинов? Вы уж простите, я так по-хозяйски зашла, но хотелось бы знать.
9: Ну, вы знаете, с того времени, как образован таможенный союз, а дальше уже Евразийский экономический союз, многое изменилось на полках магазинах.
2: Так.
9: В частности, исчезли продукты, многие продукты из Европейского союза заменены на отечественные продукты. У нас развилась торговля с Белоруссией. Весьма, весьма серьезно. И где-то даже на российском рынке произошло замещение белорусских товаров российскими. Но это касается, например, молочной продукции. Производство сыров выросло. Для производителей очень важно, чтобы опорным был не только российский рынок, если мы говорим о наших производителях пищевой продукции, но и рынки дружественных нам стран, входящих в Евразийский экономический союз. Это же касается там многих иных товаров. Ну вот, в частности, это важно, по крайней мере, в перспективе для развития машиностроения, промышленности. И таможенный союз позволяет восстанавливать и держать те связи, которые были в советское время между предприятиями. Конечно, форма собственности этих предприятий поменялась. Добавились еще санкционные меры Запада, которые, ну, не все страны, ну, так сказать, отказываются исполнять, да, в Евразийском союзе.
2: Ну, я понимаю вас. Но можно ли так сказать?
9: Ну, в целом развитие идет.
2: Можно ли утвердительно сказать, что данный экономический союз помогает нам справляться с санкционным давлением?
9: Безусловно, помогает. Безусловно. И он дает более широкую, так сказать, рыночную базу для российских производителей. Но он также и помогает дружественным экономикам. Помогает Белоруссии, помогает Казахстану, Киргизии. То есть все они находятся с Россией в едином блоке и не отказались от этого, несмотря на то, что на них оказывалось сильное давление с 2022 года. Это тоже стоит учесть.
2: О, да, мы вчера об этом очень здорово говорили, когда, ну, соответственно, в связи с началом визита Путина в Казахстан, потому что как только не хотели рассорить. На саммите серьезно обсуждали отмену роуминга внутри Союза, сдвинули, правда, сроки до 1 января 2028 года. Получается, что единое экономическое пространство – это про товары, это про кошельки обычных туристов, которые поедут в Казахстан и Киргизию, но все-таки далековато как-то. Тем не менее, это вот еще больше сближает, как это уже мягкая сила, что ли, получается? Ну, куда это приведет?
9: Ну, это действительно сближает, потому что россияне сейчас путешествуют и активнее, и не так, не обязательно на море. Я говорю здесь о путешествиях в Киргизию. Поэтому вот такого рода инструменты важны. Хотя здесь я должен добавить ложку дегтя и вспомнить про платежную систему МИР.
2: Давайте.
9: С которой, как известно, есть трудности, потому что, с одной стороны, ее все приветствовали и все согласились с ней работать, а потом Запад сказал, а я не позволяю странам Средней Азии и Турции и всем вообще работать с этой системой.
2: А то лишь у вас визы и мастер-карт?
9: Своей любви. Своей любви он лишит. К вашим деньгам в его ценных бумагах и банках. В основном вот такой разговор. Ну и это создало проблемы. То есть представлять себе дело так, что Евразийский союз, он, так сказать, поступательно идет вверх, развивается шаг за шагом, и здесь нет никаких трудностей, пробуксовок, откатов назад, неправильно. Процесс очень непрост. И, пожалуйста, вот сейчас мы видим поведение Армении пашиняновской, да, точнее, Пашиняна в Армении, который, по сути, ну, спровоцировал очень серьезный вопрос.
2: Ну,
9: а что
2: давайте
9: делать-то
2: об этом
9: с ним,
2: поговорим.
9: Да?
2: Для слушателей сейчас
9: что
2: вот объясню. Василий Георгиевич, одну секундочку дайте, чтобы мы не между собой говорили. Смотрите, друзья, на заседании обсуждалось и вступление Армении в Евросоюз. Я напомню, Пашинян не приехал, приехал вице-премьер. Это тоже был такой колокольчик, я бы сказала, в виде рынды. Так вот, это грозит, конечно, Еревану потери всех экономических льгот ЕАЭС. Если Ереван покинет Союз, не знаю, чем это будет для нас, какие минусы и так далее, но все лидеры стран приняли совместное заявление о том, что надо как бы проводить там саммит. И тут я такая спрашиваю сама себя, Василий Георгиевич, а так можно, да, взять и вставить, ну, Армению? Я-то не против, но вообще как-то она возьмет, обидится. Она же хочет и в ЕАЭС, и в ЕС.
9: Действительно, она хочет войти в антироссийскую коалицию, лоббизаться с Зеленским и получить все выгоды от российского рынка. Но сейчас известно, что есть заявление, опубликовано совместное заявление лидеров России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии о ситуации вокруг стремления Армении в ЕС. Рекомендовано провести референдум, потому что вот эта вот хитрость Пашиняна, которая, видимо, кажется самому Пашиняну сверххитростью, как ни странно, оказалась замечена. И в ответ прозвучало вот это вот весьма важное заявление. Проведите референдум. А что думает народ Армении по этому вопросу? Конечно, лучше провести просто всенародное голосование, то, что называется плебисцит. Но я думаю, что даже и референдума Пашинян проводить не будет, потому что ему не нужны всякие испытания. Он уже решил за народ Армении, куда ему идти и что, так сказать, делать, так сказать, в перспективе. Да? Поэтому, но позиция Евразийского экономического союза обозначена. Если Армения откажется от референдума, но в таком случае будут какие-то еще меры. Пока мы видели, значит, ограничения по цветам, да, то есть, которые поставляются из Армении на российский рынок. По минеральной продукции началось, да, минеральной воде. Там появились вопросы, и до 60 миллионов бутылок остановлено к, значит, потреблению в России. И добавляется плодово-овощная продукция, то есть весь агросектор Армении, он будет с Россией более не связан. Может быть, они рассчитывают, что продадут все в Турции. Я думаю, что будет некоторый шок. Тем более, сейчас там выборы. И Пашинян, он... Для чего он прилетал, встречался с Путиным не так давно? Где Владимир Владимирович ему сказал. Да, сказал ему, что вы ведете себя нехорошо. А для того, чтобы получить от Москвы какое-то, значит, какое-то пилюлю смягчения и дальше выиграть выборы и разворачиваться дальше на Запад.
2: Спасибо, да, Василий Георгиевич.
9: Хотел делать. Не вышло.
2: Друзья мои, экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
11: о Ближнем Востоке.
2: Дональд Трамп заявил о снятии морской блокады из США в Ормузском проливе. Корабли, оказавшиеся в его акватории, могут возвращаться домой, написал президент США в соцсети True Social. Глава Белого дома добавил, что Иран должен навсегда отказаться от создания ядерного оружия, немедленно открыть пролив для беспрепятственного прохода и ликвидировать все морские мины. Говоря об условиях соглашения с Тегераном, американский лидер подчеркнул, что Исламская Республика должна согласиться с невозможностью обладания ядерным оружием. Кроме того, в числе требований извлечения и уничтожения обогащенного урана силами США в координации с МАГАТЭ.
11: О политике.
2: Евросоюз, поставляя оружие Украине, убивающее мирных жителей в России, перешел все красные линии. Финский политик Армандо Мима из Альянса «Свобода» заявил, что ЕС нельзя доверять. Он отметил, что Россия снова проявила готовность к диалогу с Европой и надеется на дипломатическое разрешение конфликта. Мима заметил, что Москва настроена к переговорам, назначила переговорщика и надеется, что Европа сделает то же самое. Но Брюссель нацелен на продолжение конфликта.
11: О мошенниках.
2: Аферисты стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов, сообщил РИА Новости член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Галиндяев. По его словам, после публикации баллов мошенники обещают договориться об изменении оценок через якобы своего человека в региональной комиссии. Он добавил, что схема усилилась на фоне распространения фейковых апелляционных документов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта.
11: О туризме.
2: Активнее всего в России из нишевых видов туризма развиваются сонный, соло-туризм и медицинский, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии и гостеприимства Алексей Волков. По его словам, вопросы, связанные с велнесом, продлением жизни, становятся все более и более интересными для граждан. Как рассказал эксперт, в развитии нишевого туризма лидируют регионы Золотого кольца, Подмосковья, удаленные регионы, такие как Хакасия, Тува, Алтайский край, Красноярский край. В арктическом туризме в путешествиях с целью экологического туризма лидируют Карелия, Мурманская область, Коми, Бурятия и Камчатка. Нишевый туризм – это вид отдыха, который направлен на ограниченную группу людей с учетом их интересов, потребностей и предпочтений.
11: О валютах.
2: Официальный курс доллара – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля 64 копейки, юаня – 10 рублей 49 копеек.
11: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 14, облачно с прояснениями. В Петербурге 10 градусов выше нуля, пасмурно.
11: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Мы продолжаем обсуждать итоги дня на радио «Комсомольская правда». На прошлой неделе во втором по населению городе Британии, Бирмингеме, прошла торжественная церемония вступления в должность очередного лорда-мэра. Ну, казалось бы, вы что, какие итоги дня? На трибуну взошел пожилой человек, одетый, как велит традиция, в парадный английский костюм 16 века. Но на этом следование древним укладам закончилось. Давайте поговорим с автором этой истории, которую вы можете прочитать и посмотреть фотографии на сайте kp.ru. В студии радиостанции «Комсомольская правда» заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Андрей Михайлович, так что у нас теперь? Впервые там стал мэр мусульманин Закир Чодри?
12: У нас все в порядке. А вот у них творятся вещи удивительные.
2: Вы же пишете, проживший в Британии 57 лет, но так и не выучивший английский язык.
12: Он приехал 14-летним пареньком, 57 лет прожил. Сейчас он получается уже, значит, за 70.
2: Да.
12: И вот с жутчайшим акцентом, можете посмотреть, это есть в видеоролике, как он произносит присягу, значит, коверкая слова по бумажке, с большим трудом, вот он по-английски это зачитал.
2: А это что ж, старая добрая Англия окончательно уступила позиции новым реалиям?
12: В общем, да. В общем, да. Дело в том, что у него очень сильная позиция местной лейбористской партии, она опирается на мусульманскую общину Бирмингема. А мусульман в Бирмингеме, знаете, сколько?
2: Да, 30%. 30%.
12: Это вот, да, действительно. Это в самом городе. А в центральных районах кое-где 85-90% выходцы из мусульманских стран. Это целые анклавы. Более того, там действуют законы шариата. Туда полиция не суется днем, а уж ночью и тем более.
2: А давайте слушателям объясним. Ну, потому что фраза-то расхожая, а вот сейчас спроси кого-нибудь на улице, что подразумевает под собой закон шариата.
12: Ну, это мусульманский демост. строй, в общем, который вне правового поля общепринятого законодательства регулирует отношения между людьми в быту, в обществе на основе, так сказать, Корана. Вот, там женщина знает свое место, она соответствующим образом одета, соответствующим образом воспитываются дети, наказание, обязательное, так сказать, осуществление молитв, целый перечень намазов, да, которым надо следовать, ну и так далее. То есть ничего общего с британским законодательством не имеет.
2: И с протестантством, да? Извините, я не сдержалась. Да. Да. А в 2010-м Меркель публично признала, что подход, вот я цитирую, мультикультурализма провалился, совершенно провалился. А, как говорят на моей родине, ага, сейчас. Прошло 16 лет, а миграционный цунами только нарастает.
12: Это правда, но если в начале века в странах Евросоюза было 25 миллионов мигрантов, большинство из них, кстати, из мусульманских стран, не только из Азии, но и страны Магриба, Северная Африка, там тоже арабы в основном, да, это и Ливия, и Марокко, Алжир, Тунис. Вот, в 2010 году 40 с лишним, а сейчас уже 44, почти с половиной миллиона, и все прибывает, прибывает. Прирост ежегодный более 2 миллионов мигрантов в, значит, страны Евросоюза и Британию вместе с ними. Вот действительно цунами, который грозит захлестнуть Старый Свет и полностью изменить этническое лицо и идентификацию Европы.
2: А чего боятся? Я не знаю, может, они, конечно, ничего не боятся, но там же фигурируют, и вот от полицейских были такие новости, обвинения в расизме, левые партии Европы.
12: Ну вот, Маша, тут... вот этот мультикультурализм, слово придумали, едва выговоришь, да?
2: Да.
12: Оно предусматривает в стиле кота Леопольда, значит, лозунг «давайте жить дружно, все вместе». Что оно предусматривает? Не только я, вот ты приехал сюда работать, трудовой мигрант, давай можешь везти сюда всех своих родственников. Сколько там у тебя? 3 жены? Давай всех 3. Детей, сестер, братьев, бабушек, дедушек, то есть по линии всех жен, значит, их родителей. Вот будем все вместе жить. Мы вам пособие будем платить, мы вам будем давать жилье, компенсировать медстраховку и прочее. Вы только живите нормально. И вот как ты говоришь, что у тебя нормально-то говорят, а сейчас, да?
2: Ага, сейчас.
12: Вот-вот-два. Вот такой же был ответ, только на языке тех стран, откуда они приехали. А эти все боялись. Ну, давайте отменим Рождество, чтобы, так сказать, не подумали, что вот...
2: Было, да. Было. Помните, было такое? Я помню.
12: Никаких елок. Пасха. Пасха нет. Будет называться шоколадный фестиваль. Свинина. Уберем из ресторанного меню свинину. Да, не надо ничего. Как называется, свиные ушки? Фу, гадость какая. Давайте назовем по-другому. Вот доходило до абсурда. Действительно, Санта-Клаус в школах был запрещен, чтобы, так сказать, не травмировать детей, которым эта религия крестьянская чужда. Ну
2: просто...
12: и вот вместо «спасибо», да, «мерси», «thank you» и «данке», они получили «ахтак», дураки слабые, ну, тогда получите. И, значит, пошло засилье людей с вот соответствующим, так сказать, миропониманием, которые приехали жить, как принято говорить, не вместе с ними, а вместо них. И начали отвоевывать у них социальное пространство, а потом и просто площади и улицы города.
2: А, перенесемся в Германию. Там каждый взрослый получает 563 евро базовой помощи.
12: Жилье, мигрант имеется
2: в виду. Да, жилье, отопление, медстраховка. А, в общем, годовые расходы приближаются к 50 миллиардам евро. Это почти половина соцбюджета ФРГ. А, ну, я даже не хочу спрашивать, как долго экономика Германии способна это выдержать. Пусть они провалятся к чертовой бабушке. Мне интересно вот что. Если вот эти мигранты, они совершают преступления, они понимают, что могут прогибать под себя Старый Свет еще как, ого-го, то что они этот Старый Свет изнутри убьют, я тут не буду время тратить подыскивать глагол, вот чем это грозит? Еще более такой примитивно построенный вопрос задам. И когда это закончится? Чем, вернее, и когда?
12: Да никак не закончится, потому что Европе нужны руки рабочие со стороны. Демография падает все больше и больше. Я поговорил с одним из политологов, кстати, тоже в этой заметке можно прочесть его мнение. Он сказал, что, беседуя с коллегами из многих стран, в частности, из Швеции, и там, не скрывая, ну, понижая голос, говорят, вы знаете, нам нужна свежая кровь, у нас этнические проблемы, страна замкнутая, у нас, так сказать... Вот сейчас шведский парламент принял закон, запрещающий, значит, фактически инцест. До этого было разрешено вступать в браки с двоюродными братьями, сестрами и так далее. Это привело известно к чему.
2: Ну, как общем, болезни,
12: да, заторможенности сильные, да, генетическая болезнь, да. Им нужны свежая кровь, говорят вот шведские, значит, демографы. Надеюсь, что эти мигранты будут не просто работать, но, так сказать, и помогут немножко разбавить вот это вот замкнутое пространство, которым оказалась Швеция.
2: Да, ну, с одной стороны, если уж так цинично продолжать, они могут где-то что-то там поддержать и поработать на благо демографии. С другой стороны, вы же сами перечисляете эти кровавые эпизоды, когда никто не захочет. Смотрите, друзья, цитирую из статьи: «Кёльн и Гамбург. Новогодние нападения на женщин. 1200 пострадали». 1200! Кёльн и Гамбург. Мангейм. Афганец зарезал полицейского. Саутпорт. Выходец из Руанды убил троих девочек. Дети пошли. Ницца. 86 погибших под колесами фуры. Берлин. 13 жертв грузовика на ярмарке. Везде мигранты, либо их дети. Это исламский радикализм или это какие-то вот отдельно взятые люди? Просто плохие.
12: Нет, ну, конечно, в данном случае мы не можем всех мазать одной краской.
2: Не хочу, да.
12: Большинство людей, как и везде у нас, слава богу, в цивилизации человеческой, нормальные люди, которые приехали жить, воспитывать детей, но по-своему. И там есть радикальные пассионарии, скажем так, которые, значит, хотят поднять зеленое знамя пророка и над Европой тоже. А как? А вот так вот, чтобы вы знали, как это делается, чего вы стоите. И начинается, значит, политика террора, которая, к сожалению, уже мир привык за 20 век, и в 21-м это безобразие продолжается. Целенаправленно, значит, проведение вот таких терактов, запугивание населения и показывание, что пришла сила, которая заставит вас менять свою веру, менять свои обычаи, менять свой стиль жизни и быть такими, как указано в Коране. А подчиняться будете нам, выходцам из этого мира мусульманского.
2: Две минуты остается, но не могу не задать вопрос. С одной стороны, звучит как классическая геополитическая версия, с другой, у американцев есть действительно рычаги влияния на Ближнем Востоке, и, в общем-то, возможно, им выгодна дестабилизация Европы. Откуда ноги растут? Или это сами европейцы себе вот такое наделали?
12: Ну, между прочим, вот эти вот специалисты говорят, что они чувствуют, что американцы, в общем-то, баламутят Ближний Восток еще с одной потаенной целью, чтобы эти мигрантские потоки стали гуще, они идут в Европу. Вот. И это непосильная нагрузка, как мы только что сказали, на бюджеты, на социалку, на прочее. А Европа – это прямой конкурент Соединенных Штатов. Вот так, ослабляя конкурента, Соединенные Штаты собираются подмять под себя экономику Старого Света и переориентировать ее на сырье из Соединенных Штатов и на комплектующие Соединенных Штатов. То мы сейчас видим, делает господин Дональд Трамп с Евросоюзом.
2: Так но что... в Европе все уже, ну, как бы можно лапки опустить и себя заколотить изнутри, или есть еще какие-то возможности? Они же не могут взять и всех выгнать.
12: Нет, конечно, теперь они уже никогда не выгнутся. Они пытаются что-то делать. Они, значит, создают какие-то хабы, депортируют, проверяют все больше. Но нелегальная миграция остановить невозможно. Они плывут и плывут, и будут дальше плыть.
2: Друзья, большой материал Андрея Михайловича Баранова. Читайте, пожалуйста, на сайте kp.ru. Ну, а я хочу поблагодарить заместителя редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрея Баранова. Большое спасибо.
12: Всегда пожалуйста.
11: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано рекламно.
13: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
14: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
15: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте «Пицца-ролли» и в группе «Контакта».
16: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
18: А знаете ли вы что?
19: Когда Маршак в 1930 году писал про человека рассеянного с улицы Бассейной, такой улицы в Ленинграде не было. Одна была до 1918 года, другая появилась в 1954.
18: Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают.
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги на радио «Комсомольская правда». Мы в прямом эфире. Частота для российских сетей 5G. Это вопрос, выделение которых чиновники и связисты пытаются решить с конца 2010-го. Они могут стать доступны уже в ближайший месяц. Государство в конце июня планирует выделить четверке основных операторов связи диапазон. Ну, я не буду грузить вас цифрами. 463, 499 ГГц. А, все-таки загрузила, да? А именно этот диапазон позволит разворачивать сети пятого поколения в крупных городах. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Согласно проекту решения, запуск услуг связи с использованием средств стандарта 5G во всех городах с населением более 1 миллиона человек должен состояться не позднее 31 декабря 2027 года. При этом услуги 5G должны оказываться с применением российского оборудования. Однако переход, конечно, будет поэтапным, об этом также задекларировано. Помимо запуска сетей в городах с населением более 1 миллиона, проект предусматривает и более детальные требования к покрытию. Какие же это? К концу года этого текущего связь пятого поколения должна появиться в первых четырех региональных центрах. В следующем, то есть в 2007 году, нужно, чтобы связь пятого поколения уже в 16, а к 2030-му таких городов количество должно вырасти до 40. И даже к 2035-му, до 84, вот это все следует из приложения к проекту решения Госкомиссии. При этом все эксперты отмечают, что пользователи переход на 5G этим летом еще не почувствуют. У операторов нет такого оборудования для работы в выделяемом диапазоне. С нами на связи председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здрасте. Давайте напомним, что такое 5G. Я сейчас на 4G или на 3,5G? Я вообще об этом не думаю.
21: Возможно, вы даже, вы знаете, страшную вещь скажу, вы на LTE написаны, еще иногда на LTE пишут.
2: А это вообще, да, я думаю, это разные вещи, да, у меня написано LTE.
21: Да. Ну, вам простительно, вы журналист.
2: Это вы скажете, вы женщина.
21: Не-не-не, слушайте, я же не хочу, чтобы меня потом, знаете, где-нибудь казнили, да, то есть мне это не нужно совершенно. А журналисты существа, ну, в общем-то, вы привыкли, вам, знаете, на бороту собак можно и 40 повесить.
2: Так, ладно.
21: Ну, смотрите. Есть разные протоколы связи, да, то есть в зависимости от того, просто их так, ну, как-то так исторически пошло 2G, 2G, 3G, 4G, 5G. Вот, по большому счету, это другое программное обеспечение, ну, знаете, как бы это версия номер 2, версия номер 3, да. Версия номер 4. А при этом, естественно, требуется не просто замена программного обеспечения, а замена железа. К железу предъявляется претензия в том, чтобы оно еще поддерживало старые режимы, то есть, условно говоря, железо 4G поддерживает и 3G, и 2G. Ну, примерно как наши ноутбуки с виндами, там, микрософтовскими, там, каких-то 10-11 версий. поддерживают программы, которые разработаны под седьмые. Да?
2: Угу.
21: Вот поэтому это просто цифры для нашего удобства. Ну, или, допустим, для слушателей. Есть iPhone 17, да, то есть понятно, что он лучше, чем iPhone 16. Чем он лучше, чем iPhone 16, в зависимости, кстати, от версии, да. Вот так же и здесь. 5G – это не просто... То есть там и каждое поколение – это определяет поколение какое-то, да. Вот у нас, например, про 5G, это мы говорим с вами про беспилотные автомобили, про роботы, про, вот все, про количество контактов гораздо больших. То есть основная проблема у нас вот на улице стоит, мы это с вами знаем, провода, башни, там какие-то есть столб, и на нем висит вышка 5G там. Вот. И на ней можно там 1000 абонентов прилепить, да? Угу. Причем там, возможно, в районе не 1000 абонентов, а 100, но 1000 абонентов. Это холодильник наш, это чайник наш, это автомобиль наш. То есть, условно говоря, 5G – это символ того, что мы с вами прогрессивная нация, что мы с вами прогрессивная экономика, что у нас просто потребность по точкам контакта очень большая, да, то есть
2: ну,
21: больше,
2: понятно.
21: Чем... То есть, это не, то есть, условно говоря, у нас сейчас, чтобы вы понимали, по-моему, на 140 миллионов населения 300 миллионов симок, да, то есть у нас в среднем на одного человека и так 2,5 симки. Там есть нюанс. Где-то есть шлагбаумы, да, где-то есть разная домашняя автоматизация, но пока еще в гомеопатических дозах, да, и уже вот в этот раз было понятно, что есть предел. Вот 5G позволяет от этого, по крайней мере, в этой части предела избавиться. Хоть по 5 шлагбаумов на человека, ну, к чему мы с вами идем, да, вот мы смотрим.
2: Я понимаю, но как минимум для меня это пока еще экзотика, запуск, ну, общем, посудомойки, да, с общем, телефона.
21: Вас это никак не коснется, то есть 5G, возможно,
2: утешили.
21: Да, важно, вы не поверите, это важно.
2: Но мне надо успеть задать вам важные, не менее важные вопросы. Правда ли, вот о чем я прочитала, но не уверена, что я так все поняла, что во всем мире для 5G используют другой диапазон, а у нас планируется выделить, ну, там 3.4-3.8, а у нас 4.63-4.99. И получается, что мы за границей, и проблема роуминга столкнемся. Ну, в общем, не увидят телефоны наших туристов в привычной местной сети. Это первое. А второе сюда же, что многие устройства, которые мы купим здесь новые, они вообще на эту техническую опцию, вот на этот диапазон, не настроенная.
21: Я хочу вам рассказать интересную особенность. Когда вы покупаете смартфон, посмотрите в описании. Мы туда не смотрим никогда.
2: Никогда.
21: И там идут просто протоколы Wi-Fi, какое-то бесконечное количество и всяких разных 4G. В разных странах мира по 1000 причин не совпадают частоты. Поэтому чипы, когда выпускаются, ну, чип, который занимается приемом сигнала, угу, с башенки, да, то есть они умеют все прописывать. Там вообще, в принципе, все прописывается, что да, в мире 5G, действительно, во многих странах это одна частота общая. У нас мы развивались, у нас оборонка развивалась гораздо активнее, чем во многих местах, и оборонка в разных местах по разным мотивам, да, брала разные частоты, да, то есть и, кстати, основную частоту 5G и так далее. И сейчас, если вот просто взять и сказать себе, уйдите, это можно было бы сделать аппаратно и сказать, варяки, сваливайте. Угу. Но получается, что под каждую часть мы должны были бы заново переделать оборудование.
2: Да.
21: И возникла история, что проще, убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программу, причем программно, просто менять частоту, едет в Россию, будем с этой частоты брать, да, едет в Америку, будет с этой частоты брать. В целом опыт колоссальный у телекомщиков, и для них это стоит, ну, не 0 рублей, 0 копеек, давайте так не будем говорить, 0 рублей, 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра ставим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. Это колоссальные деньги. Знаете, почему самое интересное? Совершенно не потому, что это прям... Потому что это немножко устаревшее оборудование, да? То есть оно же где-то 60-х годов до сих пор, я вас уверяю, да? Где-то 70-х. Как вы это повторите, простите? Это все очень безумно дорого. Поэтому принято решение, у нас будет такое... Ну, собственно говоря, вы будете смеяться, у нас и с 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то частотные подходы. Поэтому, ну, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно, да? У нас получилась вот такая нестандартная история.
2: Но если мы туда поедем со своим телефоном, там в кирпич не превратится, вот это самое главное?
21: Нет, не превратится.
2: Ну и слава богу.
21: Да. Отпускаем грехи, да.
2: Теперь к экономике. Реально ли за 5 лет технически произвести столько оборудования? Вообще, есть ли из чего производить? Вообще, что производить? Оно у нас как бы на бумаге есть хотя бы? Или просто...
21: Слушайте, хорошие новости. Мы, конечно, не отказываемся от слова импортозамещения. Вообще не отказываемся.
2: Так, Герман Сергеевич. вернитесь к нам. С 5G, видимо, человек вещает. Завис. А Zoom, ничего страшного. Так вот, одно из ключевых условий выделения частот – это поэтапный переход на российское оборудование, в связи с чем был задан сейчас мой вопрос. Планы реально сверхчеткие. К концу 2027 года доля отечественных базовых станций должна составить не менее 1%, к 30-му 50% уже. Круто. Полностью перейти на российское оборудование. Оператор обязан к концу 2031 года. С одной стороны, это серьезная поддержка для производителей, ну, например, завода в Дубне, которые уже запустили серийное производство и планируют к 2030 году выпустить десятки тысяч станций. С другой, ранее один из ключевых проектов Ростеха, вот, к сожалению, на этот счет взял и провалился. Поэтому и задается такой вопрос – технически реалистично это или не очень? По данным на май 2026 года, в России все еще нет ни одной коммерческой общедоступной сети 5G. При том, что, скажем, в Китае, да, в Китае к сетям пятого поколения подключено уже больше миллиарда человек. 1 миллиард 150 миллионов. Я эту цифру запомнила. Сейчас мы начинаем строить сети, по сути, в уникальном диапазоне частот. И, конечно же, здорово, что стремимся к нашему технологическому суверенитету. Не знаю, откажемся ли мы интеллектуальным изгоем, но тут, на мой взгляд, ключевое слово – интеллектуальный. Я думаю, что в любом случае в мировом телеком-сообществе мы на это не обречены. Пробить наш собственный стандарт, но ведь не только мы ездим, но и к нам ездят, и это ничто, никакие санкции не отменят. Отрыв от глобальной системы невозможен, и, в общем-то, сейчас Герман Клименко это подтвердил. Планы покрытия по городам тоже четкие, об этом я уже сказала, и все это время за внедрение 5G в России ратовали прежде всего силовики, ВПК, им не хватало частот. Теперь же государство создало максимально удобные условия для себя. Военные связисты договорились между собой и выстроили жесткий план по импорту замещения. Ну что, друзья, вообще, конечно, вот как сказал Герман Сергеевич, что много хайпа. Давайте посмотрим, соответственно, много хайпа, к чему это приведет. В итоге пока будем за всем этим следить.
20: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
0: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Путешествие начинается с маршрута. С того момента, когда выбираешь утренний рейс или ночной поезд, короткие выходные в новом городе или большое путешествие через несколько стран. Т-путешествия помогают удобно спланировать поездку и купить билеты в одном сервисе. Авиабилеты и ЖД-билеты с удобным поиском, понятным сравнением вариантов и маршрутами под разные планы. Можно быстро подобрать подходящее время вылета или отправления, сравнить варианты и оформить поездку за несколько минут без лишних переходов между сайтами и приложениями. Сервис запоминает данные, чтобы не тратить время на повторный ввод информации и избежать ошибок в данных. А все билеты и документы сохраняются в разделе «Мои поездки», чтобы они всегда были под рукой. Нужно добавить багаж, выбрать место в самолете или посмотреть детали маршрута? Все это можно сделать спокойно и в удобном для себя темпе. А если планы изменятся, поддержка Т-путешествий всегда на связи и готова помочь 24/7. А еще кэшбэк до 7% за покупку авиа и ЖД-билетов. Потому что хорошее путешествие начинается со спокойного и удобного планирования. Т-путешествие. Ваше путешествие начинается здесь. Общество с ограниченной ответственностью Т-путешествия. Юридический адрес 125-212, Москва, муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, помещение 158, ОГРН 122-77-00-72-01-58.
20: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день.
4: Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
22: О политике.
2: Европейские страны гнут свою линию в украинском конфликте, который имеет мало общего с политическими и военными реалиями. Об этом ТАСС заявил замминистра иностранных дел России Дмитрий Любинский. Комментируя слова главы МИД Норвегии Эспена Барта Эйде, что страны Европы не могут быть посредником на переговорах между Россией и Украиной, дипломат отметил, Европа в данной ситуации слишком разобщенный термин. Из разных европейских столиц звучат разные голоса, в том числе иногда и достаточно здравомыслящие. Но это не означает, что в принципе в Брюсселе и ведущих европейских столицах что-либо меняется в отношении России.
22: Кремль говорит.
2: Владимир Путин поздравил певицу и актрису Роксану Бабаян с 80-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что поклонники отечественной эстрады любят и ценят артистку за талант, в первую очередь за ее многогранное творчество и преданность искусству, а также своему делу. Путин отдельно выделил активную гражданскую позицию Бабаян, а также ее вклад в общественную и благотворительную деятельность. Президент пожелал артистке здоровья и бодрости духа.
22: О школе.
2: Учащимся в первом классе не будут ставить оценки за поведение, следует из приказа Минпросвещения. Согласно документу, школы смогут оценивать соблюдение правил внутреннего распорядка. Порядок выставления таких оценок должен будет определяться локальными актами образовательной организации. В министерстве напомнили, что апробация системы оценивания поведения учащихся первых восьмых классов проходит в пилотных регионах в 2025-2026 году. В следующем учебном году оценивается поведение детей. Детей будет в 10 школах каждого региона.
22: Обо всем.
2: Россияне признали, что прибегают к нестандартным вариантам заправки окрошки. 13% опрошенных используют минералку и соевый соус, разведенный водой. Это следует из результатов исследования. Помимо необычных заправок, которые некоторые выбирают, и новые ингредиенты. Например, яблоки, зеленый горошек, авокадо, лимонный сок и яблочный уксус. Большинство россиян заявили, что предпочитают традиционную окрошку на квасе, а 21% на кефире. Отмечается, что окрошка – одно из самых популярных летних блюд в России. Сегодня отмечается День окрошки.
22: О валютах.
2: Официальный курс доллара – 71 рубль 2 копейки, евро – 82 рубля 64 копейки, юаня – 10 рублей 49 копеек.
22: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 14 облачно с прояснениями, в Петербурге – 10 выше нуля, пасмурно.
22: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС призвали Армению к референдуму по вопросу вступления в Евросоюз. В России впервые за полгода не появилось ни одного иностранного бренда. В Госдуме оценили идею снизить возраст трудоустройства. Все подробности в ближайшее время. Владимир Путин сообщил, что только что узнал об инциденте с якобы российским беспилотником в Румынии. Никто не может сказать о принадлежности дрона без проведения экспертизы, добавил наш президент. Первая реакция в Евросоюзе на любой беспилотник, это, конечно, назвать его российским. Потом выясняется, что это не так, отметил Владимир Владимирович. Он добавил, что Россия проведет объективное расследование, даст оценку, если ей передадут объективные данные по упавшему в Румынии дрону. При инциденте в Румынии речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭП или несовершенства данных, полагает Владимир Путин. Русский и армянский народ связаны узы дружбы без всякого привлечения и узы особых отношений на протяжении столетий. Столетий. У нас особое отношение. Я и Никол Ваваевич говорил, что он подтвердит это. Это вот в продолжении заявлений Владимира Путина. Владимир Путин об Армении сказал, что хорошо для армянского народа, будет приемлемо и для России. Но здесь речь идет чисто об экономических вопросах. Кризис на Украине с этого же и начался. Россия будет вынуждена свернуть всю работу с Арменией в экономике, касающейся интеграционных процессов, если Ереван примет решение выйти из ЕАЭС, также сказал президент. Что еще сказал Путин по этой теме? Европа обещает когда-нибудь инвестировать в Армению 2,5 миллиарда евро, а Россия уже вложила в эту страну значительные средства. Россия повысит цены на энергоносители для Армении, если выйдет та из ЕАЭС, и Армении следует подумать, на какие рынки пойдут сельскохозяйственные товары в случае разрыва экономических связей с ЕАЭС. Но вообще обо всем этом в первую очередь говорят эксперты в нашем эфире. Сейчас мы продолжим обсуждение этой темы. С нами на связи директор Центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин. Николай Борисович, приветствуем вас.
6: Да.
2: Николай Борисович, на саммите в Астане сразу четыре лидера потребовали от Еревана провести референдум. ЕС или ЕАЭС? Звучит, да, так поэтично, я бы даже сказала. Конечно, тут можно как-то придираться, можно ли с юридической точки зрения требовать от государства, одному государству, от другого проводить плебисцит, или это просто жесткий политический ультиматум. Но, черт возьми, мы прекрасно понимаем, почему мы так поступаем. ЕС нам не друг, товарищ и брат. Это совершенно противоположная, воюющая на другой стороне, порог силами коалиция государств. Скажите, пожалуйста, это к чему вообще Армению подталкивать может и должно, как вы полагаете?
6: Но, понимаете, сейчас самое важное событие, которое ожидается в Армении, это 7 июня очередные парламентские выборы. И вот нынешнее руководство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном поставили вопрос ребром. То есть они сказали, что вот как бы мы сейчас ставим на голосование, ну, условно, да, это не референдум, это выборы, мы ставим на голосование вопрос о том, в каком направлении должна пойти Армения дальше развиваться. Либо то, что уже есть, то, что накоплено, как вы правильно сказали, десятилетиями, даже веками, это союз с Россией, это интеграция более глубокая в рамках ЕАЭС или Евразес, как его еще называют, Евразийский экономический союз. Либо это разворот в сторону Запада, разворот в сторону Брюсселя, в сторону Европейского союза. И тогда вектор развития Армении будет серьезно меняться. Вот. По сути, если победит партия Никола Пашиняна, но все вот социологические опросы показывают, что они серьезно опережают своих оппонентов, конкурентов более чем в два раза. Хотя тут, знаете, так сложно стало предсказывать социологам. И последнее время в разных странах они серьезно ошибались. Но здесь все-таки, наверное, вот какая-то истина действительно есть, что партия Никола Пашиняна получит большинство. В парламенте получит ли она абсолютное большинство или относительно, это пока вопрос. Ну, очевидно, что каких-то союзников они себе, я думаю, легко найдут. Вот и тогда Пашинян, он уже сказал, что если я снова получу мандат премьер-министра, то я спрошу у армянского общества, у армянских избирателей. Я за них принимать решение о развороте в сторону Запада, в сторону Брюсселя не буду. Иначе говоря, я тогда буду, если мне такой мандат дадут, я буду заниматься организацией референдума. Угу. И пусть армянский народ примет сам решение. Либо мы идем в ЕС, либо мы остаемся в ЕАЭС.
2: Да, это мы читали. А давайте тогда с другой стороны. Допустим, если Ереван пойдет на сближение с Евросоюзом. Что для России будет означать вот этот разрыв? Мне, честно говоря, не так важно, что для Армении это будет означать. Я понимаю, что не все упирается в подорожание продуктов и армянского коньяка. Это что-то серьезное, действительно?
6: Ну, понимаете как? Ну, конечно, серьезно. Ведь давайте скажем о том, что в Евразес сегодня входит 5 государств. Да? Там Евросоюз входит 27, Евразес 5. И потеря одного любого государства, там большого, маленького, там карлика, суперкарлика, все-таки это, так сказать, такой, знаете, удар, я бы сказал, такого политического плана негативный, да, вот когда там организация расширяется, ну, здесь несколько иное настроение, да, вот как бы укрупняется, там появляются новые страны, появляются новые направления там развития каких-то экономических секторов, вот, а здесь наоборот, может так случиться, что страна покинет. покинет Евразэс, а это единственная страна, входящая в сообщество, находящаяся на Кавказе.
2: Ясно.
6: Мы знаем, что там, да, там находится Грузия, сосед, там есть еще Азербайджан. Ну, вы знаете, да, у Азербайджана своя, так сказать, политика, логика развития. Турция, главный, так сказать, клиент и главный сосед Азербайджана, на который он ориентируется. Грузия имеет статус официального кандидата на вступление в Европейский Союз, но в последнее время наметилось, и это уже произошло, серьезное охлаждение отношений. То есть Грузия пока остается в этом статусе, но, по сути, переговоры вот, об интенсификации процесса вступления в Грузию, они заморожены на данном этапе, да. Вот. Ну и вот Армения, третья страна, да, которая как бы находится посередке между Азербайджаном и Грузией, вот она является, пока является на данный момент полноправной участницей Евразийского экономического союза, и плюс еще является

0: скажем, что Россия, в первую очередь, это главный инвестор армянской экономики на данный момент. Там действительно за многие десятилетия совместного сотрудничества вложены миллиарды долларов. Да, и эти проекты, они еще и продолжаются.
1: Да, я все прекрасно понимаю, Николай Борисович. Просто, ну, как бы, мне кажется, Ереван тоже надо взвесить. Там Путин много чего сказал. Я просто смотрю за временем и хочу, знаете, вот еще о чем сказать. Тут такая история, пока в Астане решали судьбу ЕАЭС, в Лондоне прошли неформальные консультации европейцев по Украине. По данным СМИ, там обсуждали, что, цитирую, пора договариваться с Россией, а также санкционный режим. Скажите, пожалуйста, о чем говорит этот сам факт вот этих консультаций, на ваш взгляд? Это, ну, вряд ли, конечно, перелом в каких-то настроениях европейских элит, мол, устали от конфликта. Там же деньги все решают. А, или это просто как дипломатический рутинный ритуал? Все-таки о чем?
0: Да. Мария, я думаю, скорее второе. Знаете, вот такой очередной какой-то раунд консультаций, раунд переговоров. Их проходит достаточно много. Не обязательно там собираться для этого в столице Великобритании. Можно провести по видеосвязи. Да, сейчас для этого все возможности есть. И это, в принципе, происходит. Вот. Но иногда нужно и поглядеть глаза в глаза, что называется. А может быть, даже что-то такое обговорить вот за круглым столом. Такое тоже бывает. Я думаю, что сегодня пока нет каких-то показателей того, что Евросоюз собирается свою позицию развернуть. Да, вот если мы говорим об их системе координат, то они сегодня полностью на стороне Киева.
1: Да, да? Более того, Каллас заявляет, что никогда не будет Европа беспристрастным посредником. А я вообще не понимаю, зачем это тогда совмещать. Эта позиция означает, что любые переговоры заранее обречены на провал, потому что Европа признает свою ангажированность. Смысл усаживать Европу, но, с другой стороны, она воюющий элемент. Она должна сидеть за столом переговоров. Ребят, вы как-то, знаете, решите что-то для себя. До сих пор переговорщика не выбрали. Или они законсервировали эти выборы, как вы думаете?
0: Знаете как, они проводили накануне консультации, министры иностранных дел собирались, Европейского Союза, да, Великобритания не входит в ЕС, и обсуждали. Там было высказано несколько кандидатур, но пока к общему знаменателю не пришли, потому что надо, во-первых, переговорить с самими этими кандидатурами, насколько они согласны. А во-вторых, выработать, ну, какой-то формат их работы, да, или степень компетенции, что и как они могут обсуждать.
1: Ну, понятно. В общем, все быстро не делается, как говорится. Нет. Да. Николай Борисович, большое вам спасибо. С нами на связи, друзья, был директор Центра европейской информации, юрист-международник Николай Топорнин.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы не было реклама.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 5994.
4: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
5: Май – «Строй сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май – выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505.
7: А знаете ли вы что? В Гренландии.

0: Финляндии нет ни одного травяного футбольного поля. Поэтому ее не берут в ФИФА.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Друзья, с начала года на российский рынок не вышло ни одного нового иностранного бренда. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании CorkSpi. Там уточняется, что за 5 месяцев 25-го в стране свои офлайн-точки открыли минимум 9 международных игроков. Неполное первое полугодие 26-го фактически стало антирекордом по числу новых международных брендов. Подобной ситуации, как говорят специалисты, рынок не фиксировал ни в 20-м во время локдауна, ни даже в первой половине 22-го. Для сравнения, в 19-м на российский рынок вышло 29 новых игроков, в 20-м 23, в 21-м и 22-м годах по 16. С нами на связи независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов. Александр, здравствуйте. Мне бы хотелось узнать о причинах, на ваш взгляд, логистика, санкции или просто какая-то нерентабельность. Ну, в 25-м еще 9-то заходили.
3: Но на самом деле мы видим это снижение, и на самом деле это не связано с тем, что что-то прям меняется с точки зрения поведения брендов. Меняется сама структура потребления, потому что мы говорим в этой статье в основном о рынках там бытовая техника, электроника, ювелирка, фэшн и так далее. А сама структура продаж меняется очень сильно. Офлайн-ритейл терпит большие проблемы, и здесь растет онлайн-ритейл. Соответственно, возникло очень много нового, чему противятся офлайн-ритейлеры. Например, сказки о брендозависимости оказались не сильно подтвержденными. Для человека не столько важно, особенно в низком и среднем ценовом сегменте, что написано у него на футболке там, или на кроссовках, или на телевизоре, или на стиральной машинке. Если это работает, если это стоит доступно, если это сопровождается каким-то сервисом, то вполне возможно, человек перепрыгивает с одного бренда на другой. Этим пользуются селлеры на маркетплейсах. Мы открываем любого там игрока из тройки лидеров или даже ниже. И, в общем-то, видим ассортимент очень большой, выбираем и еще экономим при этом время и деньги. А вот эта вот история, когда был у нас поход в магазин, торговый центр, где мы брали там, покупали продукты, немножко катались на коньках, чуть-чуть ходили в кино и заодно там набирали какие-то там одежду или обувь или еще что-то. Заканчивается эта история. Человеку не так оказалось много нужно одежды, не так чаще он ее меняет. И тратить деньги на вот эти искушения, которые появлялись в результате такого большого шопинга, тоже уже никто не хочет. Сама структура меняется. Но игроки офлайн, которые остаются, которые комментируют вот эту историю, они пытаются вот вернуть прошлое, которое уже безвозвратно ушло. Поэтому считают, что вот было у нас в 19-м столько, в 20-м столько, но у нас еще был ковид, который нас очень быстро научил пользоваться электронной коммерцией. А потом вся эта ситуация, значит, с одной стороны росло, с другой стороны падало. Поэтому тут...
2: Ну, то есть, они хайпуют, а, в общем-то, у нас все нормально с одеждой.
3: Ничего не происходит для потребителей, да.
2: Если я вот, например, нужно... вообще, как бы, даже... Нельзя, наверное, так говорить, но я всегда выступала против общества потребления и вот с чужого плеча готова ради этого. Слушайте, но тем не менее, вернемся в экономическое русло. Какой сценарий вам кажется наиболее реалистичным? Антирекорд – это надолго или пик пройден? Знаете, вот такими заголовочными вещами. Давайте поиграем. Что будет с торговыми центрами, с магазинами, где мы можем что-то потрогать, понюхать? Ну, просто получить удовольствие. Я, например, в ГУМе, который знает вся страна, да, я сейчас никого не... Я хожу и балдею. Во-первых, эстетика. Во-вторых, ну вот, это некая роскошь, которая, ну, поднимает настроение. Мне кажется, в этом ничего такого. И выставки еще заодно.
3: Но многие магазины так и превратятся в шоу-румы, в некие, да, куда мы можем прийти, пощупать, получить какое-то эстетическое наслаждение, провести время, в конце концов, потому что магазины всегда сопряжены с местами, где можно там присесть, выпить кофе или еще что-то сделать. Но в целом основные покупки все равно уходят в интернет, в доставку, в цены, в ассортимент, потому что в любом случае мы, когда заходим в магазин, ассортимент очень ограничен. Ограничен тем, значит, и философией сети, поставщики, и мастерством закупщика, там, договоренностями с какими-то брендами. Когда мы заходим в интернет-магазин, у нас ассортимент, в принципе, ну, вот, очень огромный, и мы выбираем...
2: Но там, да, я понимаю, о чем вы говорите, прошу прощения, что перебиваю, но там нету вот этих... Я услышала, что вы сказали про люксовые бренды, но иногда хочется. Я веду к тому, что выбор – это всегда король ситуации, когда я могу и это, и второе, и компот, ну, если деньги есть.
3: Да, но период эмоциональных покупок все-таки немножко закончился. Вы же сами тоже говорите, что вот эти вот постоянные потребления, что нужно менять там условно сумочку, потому что не потому, что она износилась, а потому что Новый год наступил, новая коллекция, что нужно поменять автомобиль, потому что он, собственно, прошел уже там целых 20 тысяч, и пепельница полная. И вот так далее, собственно говоря, это все заканчивается. Сегодня более рациональные
2: покупки. Что нас ждет, Александр? Скажите мне, вот что ждет, например, подростка, которому сегодня там 16-18, когда он женится, обоснует семью, ну, то есть станет таким вот средний возраст, 30-35, самый такой продуктивный.
3: Ну, это очень серьезное поколение, они прошаренные, они все время считают, они смотрят за трендами, они смотрят за здоровьем, то есть это люди вообще какие-то инопланетяне, поэтому за них вообще можно не волноваться, они точно вне зоны эмоций, они все будут делать рационально. И сегодняшняя вот ситуация, когда в офлайн на ритейле остается только магазин у дома, остаются какие-то небольшие вот эти вот шоурумы, когда даже большой игрок офлайн-ритейла М-видео начинает торговать продуктами питания. То есть в этой ситуации им комфортно. А так как все продукты не, ну, не продуктового рынка так или иначе сделаются в Китае, то по большому счету брендозависимость, она тоже, в общем-то, условно остается, потому что даже самые популярные телефоны все равно сделаны в Китае. И те, которые любят с вкусным яблоком, и те, которые не любят.
2: Я поняла. То есть получается, что все продукты, вообще все продукты на планете будут делаться в Китае?
3: Нет, продукты питания нет.
2: Нет, я правильно, я не про продукты питания.
3: Да,
2: я веду к тому, что какой смысл будет этому какому-нибудь итальянскому бренду заходить на наш рынок, платить, ой, не буду на это тоже тратить время. Ну, все из Китая.
3: Вы посмотрите, как интересно рынок автомобилей, даже сложный рынок, очень эмоциональный, очень рациональный. Там перед покупкой, в отличие от других рынков, очень часто тратит время много, чтобы выбрать, чтобы попробовать тест-драйв. Как за последние там, 4 года у нас изменились вообще дороги? То есть машины, которые мы видим на постоянной уже основе, они совершенно не те, что были там 5-10 лет назад.
2: Да, так я с этим не спорю. Да. Более того, китайцы ломают подход к автопотреблению, делая это просто средством передвижения, а не...
3: Ну, вот а это... не роскошью,
2: Да даже не роскошью, да, а просто вот удовольствие. С одной стороны, таки да, а с другой стороны... Ну, я побаиваюсь, потому что тогда мы превращаемся в некую функцию безэмоциональную. Мы испытываем наслаждение, садясь за руль хорошего автомобиля с классным салоном, и для нас важно, есть здесь эта строчка или нет. То же самое насчет одежды. К чему приведет общество вот потеря этого сегмента удовольствия? Либо он останется все-таки где-то тонкой прослойкой?
3: Останется, конечно. То есть вот эта вот эмоция, она останется так же, как, например, в музыке. Музыка же разделилась у нас на практическую музыку, под которой мы моем посуду или там сидим в клубе, или слушаем в живом исполнении.
2: Я под классику так мою посуду, да.
3: Ну, тоже хорошо, да, очень удобненько. То же самое и здесь. То есть для эстетской какой-то части аудитории, конечно, останется и строчка, и салон, и там эргономичный блендер там какой-нибудь, или там телевизор с 3D. А для, если нужен просто функционал, это будет стоить дешевле, но это будет, условно говоря, доступнее и без всяких там дополнительных эмоциональных заморочек. Меняется все.
2: Многие говорят, что всему виной Ормузский пролив, что привело к росту тарифов и прочее, и прочее. То есть я хотела как бы общий знаменатель подвести. Все эти разговоры в пользу бедных, ну, условно выражаясь, и Ормузский пролив, и нефть, и так далее, потому что меняется восприятие обществом вот этой истории потребления.
3: растут новые поколения, еще в 10-х годах, где-то там 12-13, четко обозначился тренд на то, что форматы гипермаркетов, вот эти вот, они просто начали сыпаться. Люди перестали ездить. Если раньше в торговых центрах было понятие якорный арендатор, который притягивал к себе трафик, то это тоже стало ломаться. Это случилось задолго еще до всех вот этих перетрубаций, связанных и с ковидом, и связанных с СВО. У нас все поменялось. И если в 2017 году событием года считалось как бы появление спиннера, то с тех времен прошло очень много событий, и сегодня весь мир другой.
2: Да, пожалуй, это так. А что касается продуктов питания, тут есть что-то такое тоже, переломы какие-то?
3: Или... Продукты питания, все сети поняли, что такой большой ассортимент не нужен. Человеку нужно, условно говоря, там хорошие пельмени, хорошие колбаса, хлеб, и молоко и яйцо. Там по 2-3 наименования в каждой ценовой категории, но достаточно качественные. И лучше всего это привезти ему прямо вот домой, условно говоря, чтобы он в тапочках спустился, взял, что нужно, и поднял наверх. Там либо мужчина, либо женщина, либо ребенок. А такие уже покупки с отсроченным потреблением, они перешли в разряд вот супермаркетов. Опять же, тоже форматы немножко изменились. Ассортимент везде сузился. И, в принципе, все чувствуют себя комфортно. Никто не голодает, все есть.
2: Не, я думала, вы скажете, мы все на готовую еду перешли, или же, наоборот, на самоготовку.
3: Еда готовая как сегмент очень растет, но пока еще нельзя говорить о том, что она серьезно как бы там заменит в какой-то
2: перспективе. Согласна. Да. Лучше маминого борща, только борщ другой мамы. Спасибо вам большое. Друзья, с нами на связи был независимый эксперт рынка товаров народного потребления Александр Анфиногенов.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг. Кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует? Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сейчас вы можете получить Стопинор совершенно бесплатно. Просто позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнаете, как это сделать. «Звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Получите Стопинор бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. Звездочка 125 и узнаете, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд. Дом 29. Строение 4. Помещение 1. Комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Ирина Рогова. Здравствуйте.
0: о спецоперации.
2: Вооруженные силы России за сутки нанесли групповой удар по военным аэродромам и объектам энергоинфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Там добавили, что также уничтожены топливные и транспортные инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, российские силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймерс» и больше 350 беспилотников. В ведомстве также рассказали, что подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи, а подразделения северной группировки улучшили тактическое положение.
0: О политике.
2: Власти Эстонии начали устанавливать устройства для обнаружения и отслеживания беспилотников вдоль границы с Россией. Об этом сообщает ИРАР со ссылкой на МВД страны. На данный момент оборудованы 3 участка сухопутной границы между пунктом пропуска Лухаама и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России. Строительство противодроновых систем ведется возле Саатсетского сапога, участка российской границы, который заходит на территорию Эстонии вдоль реки Пуи. Там, где стационарного оборудования еще нет, департамент полиции и пограничной охраны используют мобильные системы отслеживания дронов.
0: О нововведениях.
2: Минцифры начала разработку просветительских материалов о ПДД. Их будут создавать совместно с МВД и Минтрансом. Документы станут доступны для самостоятельного изучения гражданами, в том числе в интернете. Документ рассчитан на период до 30 года и на перспективу до 36-го. Кроме того, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций совместно с Минкультурой должны разработать рекомендации представителям кинематографического сообщества по формированию граждан ответственного поведения на дорогах до 2027 года.
0: О мошенниках.
2: Аферисты для обмана жертв используют легенды о компенсации за ущерб от стихийных бедствий и проверке качества товаров. Об этом ТАСС сообщили в МВД. Кроме того, злоумышленники могут использовать и другие убедительные сценарии. Например, обещать вознаграждение за участие в исследовании, а также сообщать о наследстве или неучтенных выплатах. В ведомстве подчеркнули, что мошеннические колл-центры преследуют не только цель похитить деньги у жертв. Их также задача состоит в том, чтобы установить психологический контроль над людьми. Это позволяет впоследствии вовлекать граждан в дальнейшую преступную деятельность.
0: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек.
0: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 14, облачно с прояснениями, в Петербурге 10, выше нуля, пасмурно.
0: Вопрос дня.
2: Итак, снижение возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует предварительного, серьезного, всестороннего обсуждения. Нельзя допустить вреда здоровью ребенка и злоупотреблений. Такое заявление Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделал Ярослав Нилов. А ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать. Предложила это сделать, начиная с 12 лет, потому что, по ее мнению, многие подростки хотят во время каникул заработать хотя бы копеечку, но сейчас по закону легкий труд ребенка допускается с 14 лет при письменном согласии одного из родителей. Подросток с 15 лет может самостоятельно заключать трудовой договор при наличии общего образования, ну, то есть если он в школе учится. С 16 договор заключается уже на общих основаниях. Я вспоминаю себя, когда я начала работать. 90-е годы, Маша... Вот тебе подъезд, мой по рублю с квартиры. Мыть подъезд просто. А вот собрать по рублю с квартиры? Ну, сам не по рублю, там уже 10 рублей, по-моему, было. Я уже не помню, если честно. Но это была война не на жизнь, а на смерть. Ладно, давайте поделимся собственными историями. Но самый главный вопрос, от которого я предлагаю вам оттолкнуться, дорогие наши слушатели, наши зрители, видеотрансляцию и комментарии, под которыми можно тоже оставлять, пожалуйста, Рутуб и ВК, официальная страница Радио КП. На ВК висит опрос... Пожалуйста, голосуйте, подведу итоги в финале. Так вот, звоним и отвечаем на вопрос, аргументируя. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли разрешать подросткам подрабатывать уже начиная с 12 лет? Ну, из какого возраста вы начинали это делать и кем? Те, кто пережил 90-е, знают, что первые джинсы чаще всего, если мы из простых семей, покупали себе сами на рынке на заработанные. Так, жду звонков 8 800 200 ровно 9702. Хотят ли ваши дети зарабатывать? Зарабатывают ли? куда устроились, за сколько. Геннадий с нами на связи, Самара. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Я хочу сказать, вот мне 66 лет, я работать начал. Но вообще в школе после 7 класса каждое лето ездили в трудовой лагерь. Там по 4 часа в день у нас, мы в совхозе Черновский, собирали помидоры, пололи грядки.
2: А мы клубнику. И это был кайф. Попасть в трудовой лагерь, это прям вообще было бомба.
5: Да, но еще вот у меня дед мой покойный, он управляющим в совхозе был. И я когда приезжал, там все дети в совхозе в Старобуянском помогали своим родителям. Но это был плодоовощной совхоз. Угу. Все дети помогали. Я на Кондурчук купаться прихожу, никого нет. А мне дед говорит, что ты сидишь дома, дети-то все помогают. И я записывался работать, заработал первые деньги.
2: Что вы на это купили?
5: Ой, я 10 рублей отдал маме, а потом пряников купил. Ну, что-то такое.
2: Ой, слушайте, это смешно, конечно, для детей самое большое богатство – это накупить всякой ерунды на поесть.
5: Нет, но мы тогда втихаря покуривали, но дед продавщицы в магазине в деревне сказал, чтобы мне сигареты не продавали.
2: Ясно. Курение вредно, надо дисклеймер давать. Спасибо, Геннадий, спасибо большое. 8800 200 ровно 9702. Ну, тут все понятно. Да, надо позволять. Вот у Геннадия такое мнение. Анатолий Воронеж. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
2: Слушаю вашу точку зрения.
6: Обязательно надо разрешать и привлекать детей, чтобы они знали, как зарабатываются деньги. Опыт свой могу объяснить так. В 14 лет у нас не было совхозов плодоовощных в городе. У нас был холодильник. Пошли работать грузчиками. Мама единственное, что сделала, поговорила с завскладом, чтобы нас туда взяли. Угу. Вот, 14, 15, 16. Ну, в институте стройотряды. Да, вот там мы зарабатывали деньги.
2: Анатолий, погодите, вот я про вашу историю поняла. А вот если я вам скажу так, ну, в 12 лет это вообще сегодня это какие-то нежные создания, дети неразумные, попадут в какие-то передряги, их кто-то обманет, сколько мошенников, сколько вот этих вот тергрупп.
6: Вы что-то говорите, непонятно и для меня вообще. Куда они, в какие сети? Если они пойдут в интернет, брать у бабушек деньги и передавать их мошенникам, да, они попадут в сети. А если не пойдут на работу, которой много у нас сейчас и в городе, и в стране, какие сети? Ну, какие сети? Зарабатывайте, пожалуйста, идите. Они же сейчас где?
2: 12 лет – это нормальный возраст?
6: Нормальный вполне. Это уже взрослые дети.
2: Ясно. Они зарабатывают сейчас не в интернете. Нет, не в интернете. Заработать в интернете, это кажется, что так просто. Они идут курьерами. Многие идут, ну, кому возраст позволяет, официантами. Но там, понимаете, в чем дело? Если устраиваться официально, это все очень проблематично. Не более 4 часов. И, например, в пунктах в ПВЗ, да, пункты временного размещения, там ВБ, Озон, вот это все, Яндекс.Маркет, там тяжести. Вот. Я, например, всегда волнуюсь, вот у меня сын сейчас собирается на лето идти работать, уже вроде как устроился, и я волнуюсь, что он попадет в какую-нибудь, знаешь, эту непонятную курьерскую компанию, где его там вот в эти сети и затянут. Ну, сети – это образ, это метафора. Так, у нас минутка. Давайте так, 8800 200 ровно 9702. С каких 12, вот я спрашиваю, с 15 в самый раз? Не, ну, слушайте, в 14 это уже вообще полувозрелые люди, чисто физиологии. Ну, я вас умоляю, 15 это уже поздно. Мария, идет война с 2014-го, какая нафиг за границей, думаю, что говоришь. Вы о чем? Ладно, сейчас прочитаю, потом отвечу. Жду ваших звонков. 8800 200 ровно 9702. Нужно ли разрешать детям работать с 12 лет? Вот такая у нас сегодня с вами дискуссия.
1: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда».
7: знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
8: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Еще никогда, с момента завершения программы «Аполлон», человечество не было так близко к Луне, как сегодня. На смену старым рекордам пришла новая эра – программа «Артемида». Это не просто возвращение, это желание остаться на спутнике надолго. Сегодня подведу итоги первого этапа и расскажу, как прошли испытания и когда же мы, наконец, увидим высадку астронавтов. Напомню, все началось 16 ноября 2022 года. Тогда с мыса Канаверал стартовала сверхтяжелая ракета SLS, которая отправила в полет корабль «Орион». Это была миссия «Артемида-1». Главная особенность – на борту не было людей, только манекены, усеянные датчиками радиации. Их назвали «Хельга» и «Зоар», а также научные спутники «Кубсаты». За 25 с лишним дней «Орион» пролетел более 2 миллиона километров, обогнул Луну по уникальной ретроградной орбите и с невероятной скоростью в 11 километров в секунду вошел в атмосферу Земли. Температура теплозащитного экрана тогда достигала 2800 градусов. Это половина температуры поверхности Солнца. Испытание было пройдено блестяще. Казалось бы, мы там уже были, но зачем эти риски? Артемида-1 дала нам то, чего не могли дать миссии 60-х и 70-х годов. Это понимание долгой работы техники в глубоком космосе и радиационной обстановке. И тут ученые сделали важное открытие. Данные, опубликованные в журнале Nature, показали: космическая радиация – коварный враг. Например, при пролете радиационных поясов Ван Аллена простая смена ориентации корабля всего на 90 градусов позволила снизить дозу облучения внутри почти в 2 раза. Также выяснилось, что в капсуле «Орион» есть зона, где защита в 4 раза эффективнее. Это знание сейчас используют при проектировании лунной станции Gateway, чтобы будущие астронавты чувствовали себя в безопасности. А как прошел следующий этап – «Артемида-2»? В начале апреля 26 года стартовала миссия «Артемида-2», и это уже первый за более чем 50 лет пилотируемый облет Луны. Внутри «Ориона» было 4 людей. 3 американцев, включая первую женщину Кристину Кох и афроамериканца Виктора Гловера, а также канадский астронавт. Им предстояло 10-дневное путешествие. Цель – проверить системы жизнеобеспечения, которые нельзя было проверить на манекенах. Правда, случился небольшой казус. В новостях промелькнула информация о неполадках с туалетом. Но, как сообщали астронавты на связи с Землей, корабль был в порядке. Итак, давайте попробуем сделать выводы. «Артемида-1» доказала, техника готова. «Артемида-2» доказала, что человек тоже готов. Но самое интересное, конечно, впереди. Изначально планировалось, что следующая миссия «Артемида-3» сразу сядет на Луну в 2027 году. Однако на этом пути произошла корректировка курса. В конце февраля 2026 года руководство НАСА заявило: «Мы не будем спешить с посадкой, чтобы не рисковать жизнями». Теперь «Артемида-3» в 2027 станет еще одной испытательной. Она пройдет вблизи Земли, где экипаж прямо в космосе отработает стыковку с посадочным модулем от SpaceX и Blue Origin. И только затем, в 2028-м, «Артемида-4» и «Артемида-5» наконец доставят людей на южный полюс Луны, где есть вода в виде льда. Друзья, мы вступаем в десятилетие, когда лунная поверхность станет новой космической базой.
7: Просто космос. Если тебя спросят...
9: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5 27 94 или 02.
10: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: А знаете ли вы что? Половина населения Земли никогда не видела снега.
14: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
11: Вопрос дня.
2: Набирайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. А нужно ли разрешить подросткам подрабатывать с 12 лет? И с какого возраста вы начали это делать? Ваши комментарии оставляйте под видеотрансляциями на Рутубе и во ВКонтакте. А во ВКонтакте еще, пожалуйста, проголосуйте. У нас висит опрос. Анна пишет. Издеваетесь? Думаете, 14 – это просто цифра, взятая с потолка? Организм у человека в 12 еще совершенно не сформировался ни тело, ни мозги. Однообразные действия, что физические, что интеллектуальные, актуальные, вредны для здоровья. Если только не стоит глобальная задача сделать всех клиентами Big Pharma, она, похоже, стоит. И кто же ее выполняет? Наши депутаты? На кого работаете? Избранники народные. Учитывая, как будут соблюдаться нормы труда для подростков в мире чистоганной наживы, картина видится удручающая. Елена пишет, те, кому очень нужны деньги, и так подрабатывают. Например, машины моют. Хорошо, что теперь это можно делать легально. А попадут в передряги, получат реальный опыт. Хотя, скорее всего, просто заработать себе на свои хотелки. Вы знаете, Елена, сейчас такое время, что можно не реальный опыт заработать, а в тюрягу сесть. Да. А в 15 лет красил школу, купил джинсы. Да, а я еще, когда даже не предполагала, что буду работать на радио, была сотрудником Курского ретрансляционного радиоузла. Вот. И тоже купил себе первые джинсы, вы мне напомнили. Это моя первая запись трудовой. 8 800 200 ровно 9702. Александр с нами на связи. Подмосковье, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
2: Слушаю вас.
15: Ну, я считаю, что нужно работать.
2: Со скольки?
15: С 12, можно и с 12, можно и раньше. Я вот начал работать в совхозе, был помощником на таку у папы с 5 класса. 5-й, 6-й. А в 7-м классе меня за работу направили в пионерский лагерь «Орленок».
2: Ничего себе.
15: Да.
2: Для тех, кто не в курсе, «Орленок» — это аналог «Артека». И туда попасть это прям награда была. Такая серьезная.
15: Да, и вот награда была вот мне как бы за то, что я работал в совхозе.
2: Класс.
15: На такое. Это в период летних каникул, конечно.
2: А сколько вам лет было еще раз на такое вы работали?
15: Я с 5-го класса работал.
2: В 5-м классе сколько лет? Я думаю, типа, помню, 5-й это 7 лет идем в школу, а плюс 4. 11 лет вам было, 11-12.
15: 11 лет, да.
2: Но это же тяжелый физический труд на таку.
15: Нет, я был помощником, и я следил за техникой, которая сортировала пшеницу, рожь, овес, ну, все, что там было на таку. Вот, я за этим следил, за техникой.
2: Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли разрешить подросткам работать с 12 лет? Подрабатывать, конечно. Надежда, здравствуйте. Минусинск, да, на связи? Хорошо.
16: Да, Минусинск, Красноярский край, город Минусинск. Столица юга Красноярского края, помидорная. Вот, я хочу поделиться своим опытом. Мне уже, конечно, прилично, 77 лет, но я 40 лет отработала на нашем молочном предприятии. Сливочное масло и все молочные продукты Минусинский молочный завод. До сих пор славится. Но так вот, мои дети работали у меня с этого, с 12 лет как раз, да, 6-го, там, 7-го класса, и сын, и дочь. Сын у меня работал на складе, подметал двор, все. Дочка работала, мыла ящики, тару какую-то, которую предварительно нужно было, стеклянные же раньше были бутылочки, кефир, да, все это разливали, все такое было очень вкусное, как мне, нам казалось. И вот она все это работала. Так вот, это все передалось и пригодилось им сейчас в их жизни. Дочери 51, сыну 56. Вот. А теперь у меня внуки, четверо внуков. Так вот, я уже не могу устроить на свой завод, потому что время другое. Однако же старшая внучка у меня работала в моей в лаборатории, мыла полы и посуду. Это уже было, были 90-е годы, а сейчас да, вообще не устроишь.
2: Ну как, не устроишь? Сейчас это очень регулируется законом. Устроишься? Почему? В Минусинске же есть курьеры.
16: Ну да, это только что курьерскую. Ну, я-то хотела, я-то как, я любила свой завод, я там 40 лет отработала. Я ветеран вот, министерства вот, города Москвы. В общем, это, и что хочу сказать. И сейчас дети мои, внуки мои, так вот, внучка работала, так, которая сейчас в Калининграде, в лабораторию у меня, да, я ее устроила. Но сейчас это проблематично, вообще никого не... Ну, может быть, и кого-то устраивают, но сейчас это проблематично. А что хочу сказать о нынешних моих внуков, которым сейчас 15, другому 18. Я такая трудолюбивая, подъезды мыла, и их с собой брала. Вот, и они все равно у меня трудились, вот, помогали мне подъезды мыть, потому как я уже, ну, как сказать. А потом вот сейчас у нас дом строится, там это, ну, надо осваивать, значит, землю, деревья сажать. Там они сейчас тоже помогают.
2: Я поняла, вот что вы им привили любовь к труду, это очевидно, это понятно. Спасибо вам большое за мнение и за то, что набрали. Здоровье всей семье, и это правильно, приучать к труду. Азамат с нами на связи. Астрахань, здравствуйте.
17: Здравствуйте. Я из того поколения, что считают пропавшими в 2000-е годы.
2: Вы пропавшие, вы наш. Нашлись.
17: Да,
2: вот
17: да.
2: Дозвонились.
17: Не знаю, почему так считают, но я за свое детство очень много проработал. На работу я начинал, наверное, с 12-13 лет, точно не могу сказать. Ходил с маленьким ведром, с мамой на бахчи и собирал помидоры. Картофель, там, помидоры, арбузы, погрузки, все это.
2: Так.
17: Но также услышал ваш эфир о том, то, что нужно ли разрешать.
2: Разрешить работать с 12.
17: Да, точно не могу сказать, потому что от данного вопроса, скорее всего, есть плюсы и минусы.
2: Какие плюсы и минусы, на ваш взгляд?
17: Плюсы это то, что... Да, труд нужно прививать с раннего возраста, но минусы в том, что каждый раз, когда человек выполняет в своем раннем возрасте какой-либо труд и не боится, что он там где-то останется без какого-либо труда, он забывает напрочь о том, что нужно развиваться в той сфере, в которой он именно... должен найти по жизни. То есть, да,
2: то есть нельзя трудиться вот на заработок в ущерб тому, когда ты встроишься в общество и станешь вот одним из важных элементов экономики страны. Азамат, скажите, пожалуйста, а сколько вам лет?
17: Мне 25.
2: А, то есть вы совсем молодой наш слушатель.
17: Да, я молодой.
2: Потерянный.
17: Да, потерянный.
2: Мне понравилось, как вы начали. Я из потерянного поколения. Здравствуйте. Можно к вам? Можно. Можно. Мы рады. Спасибо вам большое. Ну что, супер, друзья мои. Вот смотрите, какое потерянное. Я в кавычки, конечно, ставлю, потому что мы иронизируем над этим эпитетом. Какое мудрое поколение у нас получится? Какая у нас молодежь мудрая? Да, работать нужно, но здесь есть минусы, что можно и учебу забросить в погоне за копейкой. Вот как-то так. Мне кажется, очень важно тут еще не упустить следующее. Любовь к труду, значит, не упустить главное дело в жизни, и еще финансовая грамотность. Допустим, я своему рассказываю: дружок, твоя копилка — это просто курам на смех. Есть какие-то вклады. Нет, копилка — это то, что можно потрогать. Ну, вот я недавно показала, сколько он там накопил, расстроился. Я деньгами задобрила, чтобы полегче перенес этот стресс. Но сейчас, после разговора, он уже месяца два не просит у нас деньги на буфет. Ну, правда, учеба закончилась, но вот не просил. Балдею, правда, балдею. Получается, такой эконом-вариант. Так, сколько у нас до конца часа? 2,5. Еще успеваем принять звонок. Светлана из Москвы, здрасте. Минутку у нас, я во ВКонтакте иду подводить итоги. Слушаю внимательно ваше мнение.
18: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
18: Светлана, у меня трое детей, мне 50 лет, детям 21, 18, 16. Что касается моей такой вот карьеры, начиналась она с экскурсии по Кремлю с иностранцами. Было это в 90-е годы.
2: А сколько вам лет было? Сколько лет вам было?
18: Ну, вот лет 16.
2: Ничего себе, вы еще прошаренные по истории, получается, были? Это же вам не просто так.
18: Ну, я прочитала пару книжек, mm-hmm. решила, что этого иностранца вполне достаточно. На самом деле, получала прекрасные фидбэк, то есть всем очень нравилось. Я там где-то придумывала, понятно, что я не конкурент, а турист была. Но деньги я зарабатывала. Я, между прочим, ну, само собой, маме отдала первые деньги. Я купила себе велосипед Кама, я купила себе джинсы. Вот, пару раз оказалась в отделении милиции тогда еще. Ну, короче, там было много приключений.
2: А за что, но... за что в милицию?
18: Ну как, наличные доллары.
2: Ах,
18: вы что, там дело серьезное было.
2: Валютный экскурсовод с нами на связи. Самое главное, говорите скорее, а то не успеем. Быстрее, быстрее.
18: Ну, в общем, я считаю, что 12 лет это архи рано, и 14 для нынешнего поколения это слишком рано, они совершенно другие.
2: Напоминаю, у человека трое детей всех возрастов.
18: Да.
2: Спасибо вам огромное. Извини, что торопила, хочу подвести итог. Итак, на нашей странице во ВКонтакте опрос. Нужно ли разрешать подросткам подрабатывать с 12 лет? Да, в этом возрасте уже можно подрабатывать. Очень маленький разрыв сегодня. 55,36. Ну, то есть 55,5 условно. Нет, еще очень рано. 44,5. Вот вам и опрос, паритет мнений. Спасибо вам большое, друзья, за то, что были с нами, за то, что позвонили.
19: Вопрос дня.
20: Друзья, будущее наступило.
21: Уже давно не шипящий приемник.
20: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о сообщении, что Зеленский планирует воевать еще 3 года.
23: Зеленский строит как бы свои собственные планы, он же ведь говорит об Украине, имеет в виду, конечно, себя. Ну, то есть, что через 2-3 года он будет оставаться у власти, естественно, ему нужна поддержка, и поэтому он обращается к своим европейским спонсорам именно с целью, с просьбой его поддержать, в первую очередь, его поддержать. И он им удобен и выгоден, и, похоже, пока эту поддержку он будет получать. А бравада, но без этого нельзя, потому что это бравада, направленная даже не столько внутрь Украины, но своих не обманешь, они прекрасно понимают, как обстоят дела, сколько вовне именно европейскому электорату, скажем так, чтобы его партнерам европейским было проще объяснять, куда идут деньги.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе?
0: По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь.
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
5: О политике.
2: Контакты Москвы и Берлина находятся на уровне ниже плинтуса. Предпосылок для его возобновления нет, отметил замглавы МИДа Дмитрий Любинский. Он также прокомментировал высказывание министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде, который говорил, что страны Европы не могут быть посредником на переговорах между Россией и Украиной. Из разных европейских столиц звучат разные голоса, в том числе иногда и достаточно здравомыслящие. Но это не означает, что в принципе, в Брюсселе и ведущих европейских столицах что-либо меняется в отношении Москвы. Они гнут свою линию, которая имеет мало общего с существующими реалиями, подчеркнул дипломат.
24: О медицине.
2: Минздрав утвердил обновленный перечень должностей медработников. Он будет действовать с 1 сентября. Согласно документу, теперь в список специалистов с высшим медицинским образованием будет входить врач по медицине здорового долголетия. В перечне работников со средним профессиональным образованием появится нутрициолог. По решению министерства будет исключен ряд специальностей в связи с тем, что они устарели и потеряли свою актуальность. Их функции передаются в более развернутые специальности. Кроме того, с 1 сентября 2028 года не будет осуществляться прием на должности врач-бактериолог, вирусолог и паразитолог. Специалисты, принятые на эти должности до определенного срока, продолжат работать.
25: О регионах.
2: В Дагестане три села отрезаны от транспортного сообщения из-за размыва дороги. Населенные пункты находятся в Цумадинском районе, уточнили в госучреждении «Дагестан-Автодор». Там добавили, что ориентировочное время открытия движения по временной схеме около 6 часов вечера. Специалисты предупредили жителей и гостей республики о том, что в горной и высокогорной местности сохраняется угроза оползней, камнепадов и схода снежных лавин.
26: Об отдыхе.
2: Россияне в среднем тратят 2,5 часа на сборы вещей в путешествие. Большинство собирают чемодан или рюкзак меньше, чем за день до поездки, говорится в результатах исследования. По данным опроса, в первую очередь жители России берут в поездку практичные вещи. Для большинства респондентов главным предметом стала дорожная аптечка. На втором месте оказалось зарядное устройство. Далее идут пауэрбанк, наушники и солнцезащитный крем. Перед поездкой участники опроса готовы тратить в среднем около 9000 рублей на необходимые покупки.
27: О валютах.
2: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек.
27: О погоде.
2: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, в Петербурге 9 выше нуля, пасмурно.
28: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
29: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
30: Здравствуйте, друзья. Это «Время науки», у микрофона Мария Баченина. Эту программу я традиционно веду с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком Российской академии наук Александром Сергеевым. Александр Михайлович, здравствуйте.
31: Добрый день, Мария.
30: У нас сегодня в гостях онкоуролог, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России по Центральному федеральному округу, директор медицинского радиологического научного центра имени Анатолия Федоровича Цыба Сергей Иванов. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день, уважаемая Мария. Добрый день, уважаемый Александр Михайлович. Добрый день, уважаемые слушатели.
30: Знаете, я бы хотела попросить вас начать с того, как люди вообще поняли, что радиация – это не так страшно, а главное, если она под контролем, ее можно использовать в медицинских целях.
6: Мария, ну, смотрите, вопрос такой, что действительно радиация, с одной стороны, страшно, с одной стороны, страшно. А с другой стороны, это может быть...
30: Все зависит от дозы.
6: Может быть полезно. Да. Все зависит от дозы. И вот этот вопрос, давайте мы с него действительно начнем. Наверное, как-то это связано с историей. Сергей Анатольевич, вот действительно излучение, которое получается в результате радиоактивных распадов. История вопроса, почему это страшно, почему это не страшно, а может быть, наоборот, полезно, и почему мы сейчас действительно видим, знаем, что радиофармпрепараты – это очень мощные современные средства для борьбы с онкологией.
1: Александр Михайлович, я начну, наверное, уже совсем издалека. Я начну со слов Авиценны, который сказал, что все яд и все лекарство. И совершенно разные... То есть одно и то же вещество в разных дозах может оказывать и благоприятный лечебный эффект, либо, наоборот, эффект, который уничтожает жизнь и организм в целом. Но я бы начал с того, как вообще в медицине врачи начали задумываться о физических свойствах каких-то элементов, а потом уже и использовать их радиоактивные свойства. Ну, на примере, допустим, щитовидной железы. Давно люди заметили, что у людей, у которых есть заболевание щитовидной железы, отличается степень умственного развития. В словаре Дидро, французского философа, слово, извините, неподходящее, может быть, для нашего эфира, но слово «кретин» обозначено как человек со слабым мышлением и широкой шеей. То есть люди установили, что при заболеваниях щитовидной железы, которые назвали ЗОП, люди отличаются отсталостью умственного развития. И дети у женщин, которые страдали ЗОПом, рождались умственно отсталыми. Наполеон, когда отбирал в армию солдат, он обращал внимание на шею, если зоб, и говорил, что у солдат с таким заболеванием низкая способность переносить физическую и умственную нагрузку, у них плохая память, они плохо выполняют команды и не помнят того, что было буквально вчера. Так вот, дальше врачи заметили о том, что не только умственные, но и другие свойства организма, допустим, свойства там, нервной ткани, головного мозга отличаются у таких людей. Потом немецкий физик Баум обнаружил, что в щитовидной железе содержится большое количество йода. Он учился выделять экстракт щитовидной железы и пробовал даже лечить пациентов с зобом. Таким образом, выяснено, что к зобу приводит как раз дефицит элемента таблицы Менделеева, йода обыкновенного. Потом уже врачи узнали о том, что йод необходим щитовидной железе для производства внутри органа двух гормонов, очень важных для человеческого организма. Тироксин – это йод-тиранин. Это гормоны, которые как раз и формируют обмен веществ в организме, очень сильно влияют на развитие нервной ткани, и мозговой в том числе ткани. И таким образом люди пришли, и врачи пришли к такому выводу, что дефицит йода приводит к таким серьезным заболеваниям не только у самих пациентов, но даже у их детей. И, естественно, отсюда возникли мысли использовать йод для лечения таких заболеваний. Такие первые попытки были уже в начале 20 века, и они оказались успешными. Потом Ферни научился, используя обыкновенную фольгу, производить изотопы йода, и возникла мысль у ученых о том, что изотопы йода будут также успешно накапливаться, как и статичные форма йода в щитовидной железе. Это оказалось верным.
6: А тогда уже было понятно, что это радиоактивные изотопы? Или пока просто изотопы и свойства радиоактивности не обсуждали?
1: Это было уже понятно, что это радиоактивные изотопы.
30: Ну, то есть они в плотной связке с физиками, получается, это
1: теснейший,
30: дело?
1: Теснейший. Теснейший. В 1937 году состоялось даже общее собрание в Массачусетском медицинском госпитале физиков Массачусетского университета, всем известного, и врачей, которые как как раз задались вопросом, а можно ли использовать радиоактивные изотопы йода для лечения заболеваний щитовидной железы. И после этого начались первые попытки, и оказалось, что радиоактивный йод также успешно накапливается в щитовидной железе.
30: То есть были опасения, что это может навредить именно потому, что это радиоактивное. Ну так, чтобы было понятно, потому что, например, я думаю, мы, простые люди, не знаем, что когда стало известно, да, вот касательно йода в частности, поэтому я уточняю.
6: Ну, просто из общих соображений большие дозы радиации – это плохо.
30: Конечно,
6: потому что
30: это
6: они приводят к разрушению тканей.
30: Да.
6: И, по-видимому, логика такая, что если какие-то ткани действительно надо разрушить, то в этом смысле это хорошо. Сергей Анатольевич, но ведь и известно, что и малые дозы радиации в целом, не просто вот радиации какого-то распадающегося изотопа, они могут приводить в целом к положительному эффекту. И, по-моему, сейчас даже и в мировой науке как-то вот этот вопрос обсуждается. Вот поэтому, когда мы говорим, что полезное в том смысле, который мы начали обсуждать, что это дозированное воздействие на какие-то опухоли, это полезное. Но, может быть, и это в каком-то смысле условно гомеопатическим, давайте назовем. То есть в очень малых дозах, это же известно даже по последствиям различных таких вот, так сказать, ядерных инцидентов, да, и катастроф. Да, конечно, кто-то, получив большую дозу радиации, заболевает, а наоборот, какие-то там растения и, так сказать, животные начинают и лучше себя чувствовать, размножаться и так далее. Вот, поэтому тут, наверное, и такой тоже эффект есть, да, что в целом малые дозы радиации могут приводить порой и к каким-то полезным результатам.
1: Александр Ильич, вы совершенно правы. Ведь негативное отношение к радиации исчисляется буквально сотни лет. А ведь многие века к радиации относились очень положительно. Я должен сказать, что это исходит еще из мифологии, когда считалось, что Клеопатра принимает ванны специальные, которые обладают неким излучением, как оказалось потом, это радоновые ванны.
6: Да.
1: И та прекрасная кожа, как раз Клеопатра принимала ванны в тех местах, где радоновые источники были. И многие-многие столетия к радиации относились очень положительно. И я

0: самый передовой центр, медицинский центр в нашей стране, центр имени ЦИБа, в котором как раз и используются самые современные радиофармпрепараты для различных лечений, прежде всего онкологии. И очень интересно, чтобы вы вообще рассказали о всяких таких вот механизмах, да? Почему такой радиофармпрепарат, примененный к опухоли такой локализации, дает положительный эффект? Мне просто как физику интересные детали, то есть что испускает этот радиоизотоп, когда он введен в опухоль, как правильно ввести, там, в кровоток ввести, там, или брахитерапия. Расскажите про этот вот набор таких вот подходов в современных радиофармпрепаратах, которые дают такие потрясающие результаты.
1: Я работаю в Обнинском филиале на министерстве радиологии, и руководителем всего учреждения, генеральным директором является академик Каплин Андрей Ильич, и он как раз эту работу и ведет, и придает самое большое значение развитию ядерной медицины, лучевой терапии, поскольку всю жизнь был связан с этим методом лечения. И, конечно, акцент в разработках тоже на эти методы и делается. Я должен сказать, что история нашего филиала началась в 1958 году, всего лишь через 2 года после того, как Обнинск стал городом. А до этого, за 10 лет, в 1946 году, недалеко от станции Обнинское, на 101-м километре Киевского шоссе, была организована в составе НКВД лаборатория В. И все это было связано с тем, что руководство страны после бомбардировки в Хиросиме и Нагасаки приняло решение тоже усиленно заняться ядерной физикой, разработкой, в том числе, оружия. И вот эта лаборатория стала началом развития города.
2: Друзья, прерву вас буквально на несколько мгновений и вернемся к этой интересной теме. У нас сегодня в гостях онкоуролог Сергей Иванов.
3: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
4: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: Реклама.
5: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Экономист Алексей Зубец о том, как отразятся на жизни россиян санкции Евросоюза.
6: Разрушить Россию извне при помощи вот внешних санкций давления не получилось. Там 5-й год идет специальная военная операция, и, в общем, никаких признаков нестабильности в России нет, ни экономической, ни политической. Поэтому надо создать внутреннее напряжение в стране для того, чтобы народ обнищал. После этого она предполагает, что народ займется изменениями в политической системе в пользу уступок Европейскому Союзу там, и коллективному Западу. Уровень жизни в России он только увеличивается. За последние 3 года доходы россиян выросли, ВВП растет. Ну, там опять давление на теневой флот, опять давление на банки и так далее. На самом деле все это уже было. Да, давить на теневой флот тоже только единственным способом – заблокировать Балтийское море. Россия, в общем, совершенно ясно предупредила, что в случае российских портов на Балтике ответ будет военным, и не исключено, что он будет с применением тактического ядерного оружия. Но они этого боятся, потому что выяснилось, что те же самые страны Прибалтики армии, способной участвовать в современных военных действиях, просто не обладают. Но это вот видно по их системам ПВО.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
2: Мы возвращаемся в эфир. Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина.

0: Печенина. Я веду эту программу вместе с научным руководителем Национального центра физики и математики, академиком РАН Александром Сергеевым. А в гостях у нас сегодня онкоуролог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Иванов. Сергей Анатольевич, продолжите, пожалуйста.
1: Так вот, в 56-м году Обнинск стал городом, а в 58-м году руководство страны принимает решение о строительстве в Обнинске специализированного медицинского института, который будет заниматься разработкой методов лучевой терапии и изучением вопроса воздействия радиации на живые организмы. С самого начала эти работы по действию радиации на живые...
2: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Суворовская улица и Панфиловский переулок в Москве названы не в честь военачальников, а по фамилиям прежних домовладельцев. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
6: Электрон вылетает, это бета-распад, когда альфа-частиц, это альфа-распад, и третья гамма, когда квант света вылетает.
1: И как любой снаряд, когда он летит, если он встречает какое-то препятствие, что он с ним делает, он его разрушает. И одна из этих частиц, встречая на своем пути живую клетку, разрушает, в первую очередь, ДНК. Молекул ДНК. Существуют в результате этого такие однонитевые или двунитевые разрывы. Разрушение ДНК приводит к нарушению процесса деления, размножения клеток. И клетка,
6: то есть мы хотим,
1: клетка
6: чтобы
1: погибает.
6: Раковая клетка, которая безумно быстро размножается, бесконечно, чтобы мы повредили ее ДНК.
1: Да, она перестает делиться. Да. Ведь опухолевая клетка отличается от здоровой только тем, в основном, что она делится безудержно, не успевая созреть. Вот это неконтролируемое деление, такое, знаете, такая ядерная реакция на уровне клетки, когда она делится, производит себе подобных, и этой ткани становится настолько много, что она начинает влиять на весь организм. Это ядерная реакция на клеточном уровне в геометрической прогрессии. И для того, чтобы остановить, нужно остановить этот процесс, нужно повлиять на процесс деления, размножения опухолевой клетки. А ДНК, как основной носитель генетической информации, всей информации, которая передается следующему поколению клетки, должна быть разрушена. И как раз альфа, бета, либо гамма источник является идеальным оружием для того, чтобы молекулу ДНК разрушить.
0: Они по-разному эти альфа, бета, гамма какой-то оказывают? Или прямо их надо все три использовать? Или что-то одно выбирают специалисты?
1: Совсем по-разному. Совсем по-разному. Альфа-частица обладает самой мощной энергии, но самым коротким пробегом.
6: Тяжелая самая такая.
1: Тяжелая.
0: То есть именно на далекую дистанцию ее надо запускать.
6: То есть она, встретившись, грубо говоря, вот, тут же рядом вот, с чем-то, это что-то и убивает.
1: Вот вы сейчас вытянули руку, чтобы показать вот тот путь, который может пройти.
0: Понятно.
1: Альфа-частица не проходит через лист бумаги. Это супер-ультра-короткий путь. В том-то и плюс... Да, альфа-частица, она очень мощная, разбивает молекулы ДНК на много частиц, но дальше не выходит, дальше не проходит. И таким образом, регулируя путь, дистанцию там, и количество альфа-частиц можно разрушать опухолевые клетки, но сохранять здоровые.
6: Угу. Но для этого нужно ввести прямо там, где есть опухолевые клетки.
1: Совершенно верно. Это основной вопрос. Угу.
6: Так, теперь это альфа. Это мы по доставке мы поговорим. Теперь по электрону, по бета-распаду. Там какие пробеги?
1: Ну, бета-частица отличается пробегом большим, но и меньше энергии. Это уже миллиметр, там, и сантиметр пробега. Но энергия повреждения значительно меньше.
0: Она теряет ее по ходу дела, да? Пока бежит.
6: Теряет... Об один стукнулась, потеряла энергию, другой и так далее, да.
1: Но тут, кстати, возникает интересный вопрос о протонах. Протоны обладают уникальным свойством, которое обозначено как пик Брега, эффект Брега. Протон выделяет энергию там, где он остановится. Уникальное свойство.
6: Мы немножко забежали вперед, потому что протон – это не распад, это протонный термин, мы потом еще поговорим. Вот. То есть три типа распадов. Три типа распадов. И очень важный вопрос, Сергей Анатольевич, поскольку, ну, если толщина там миллиметр, все равно надо, как у бета-частиц, все равно надо доставить близко к опухоли.
1: Это основное.
6: Вот, да, вот это основное. Вот что за методы доставки, чтобы мы были уверены, что это пришло туда, а не бьет в здоровую ткань?
1: Самый важный вопрос, и здесь можно опять вернуться к радиоактивному йоду. Там, попадая в организм, йод любой обязательно пойдет в щитовидную железу и там задержится. Такое свойство самой железы. И добавлять какие-то инструменты, которые позволяют щитовидной железе остаться либо в опухолетке, йоду не нужно. Сама природа наградила таким свойством этот орган. И вот начиная там с 50-х годов 20 века это свойство используется в лечении рака щитовидной железы и других неопухолевых заболеваний щитовидной железы. И вот этот этот уже много десятилетий накапливаемый опыт показал, что эта терапия очень эффективна. Она легко переносится. Сама процедура очень простая. Нужно просто выпить раствор с радиоактивным йодом или проглотить капсулу. И врачи увидели, что это очень эффективный инструмент.
6: Самодоставка.
1: Да. А потом стали думать, а как уничтожать опухоли других органов с помощью тех же самых альфа, бета, гамма-источников. И, к сожалению, механизмов, которые... определенной природы, оказалось, не существует. И дальше люди стали, и ученые стали думать о том, как доставить в опухолевую клетку другие элементы. И появились препараты на основе там, лютеция, актиния, которым стали прикручивать, я так скажу, белки, которые тропные, то есть задерживаются в какой-либо опухоли. Вот сейчас мы можем с вами говорить о белке ПСМА. Это простатический специфический мембранный антиген. Это белок, который находится только в предстательной железе. И предстательная железа имеет рецепторы к этому белку. И если этот белок пришить к радиоактивному элементу, лютецию, актинию, то белок затащит изотоп альфа, либо бета-активный, ткань предстательной железы, либо в метастаз.
6: То есть опухоли. Лекарство блуждает по всему организму, но зацепляется за клетки, именно которые так. обладают именно таким свойством, что на их поверхности есть рецепторы.
1: Именно так. Mm-hmm. Именно так.
0: А любой рак можно лечить с помощью радиации? А почему это? У них не у всех рецепторы есть? Или там мультифакторные мешают какие-то происхождения болезни?
1: Вопрос... такой, который не имеет простого ответа. Очень-очень много параметров влияет на то, как радиоактивные элементы с помощью каких-либо белков распространяются в организме.
0: Да.
1: Это, опять же, препараты, основанные на изотопах. Есть радиация и из внешнего источника. Есть методы брахитерапии, и это целая вселенная.
6: А брахитерапию расшифруйте, пожалуйста.
1: Брахитерапия основана от греческого слова брахи – короткие. Брахитерапия, то есть терапия на коротком расстоянии. Это введение в опухолевую ткань радиоактивного элемента, но не за счет кровотока, а за счет внешней такой интервенции.
6: Ну, то есть механический метод.
1: Да,
6: механическое введение.
1: И воздействие на опухолевую ткань.
6: Казалось бы, один из самых простых, ну, ставить какой-то там катетер, еще чего-то, и прямо покапать туда, в эту опухоль.
0: Это гениально. Абсолютно согласна. Пум-пум. Все.
1: Ну, опухоль – это плотная структура, и покапать туда невозможно. Важно, чтобы препарат распределился равномерно по всей опухолевой ткани. И при раке щитовидной железы это...
0: Диффузор, наконец, этой трубки поставить. Пусть распылит. Я не шучу. Подождите, но я такими словами, может быть, грубоватыми пользуюсь. Но смысл, механика, думаю, вам доступна. Вас просто смешит, что
6: мы
0: я пульверизатор предложил.
6: Мы подходим к эмболизации. То есть, фактически, это же тоже метод доставки.
1: Да.
6: Но где мы помогаем в определенном смысле, там, механически или еще как-то этому веществу приблизиться к опухоли?
0: Коллеги, сейчас небольшая пауза, послушаем новости, и далее «Время науки» снова появится в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
2: «Время науки». Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
7: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
8: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
9: В Белгородской области при атаке украинского дрона на автомобиль пострадал человек, сообщили местные власти. Мужчина получил осколочные ранения спины и бедра. Скорая доставила его в областную клиническую больницу, где окажут всю необходимую помощь.
2: О нововведениях.
9: Правительство установило отсрочку оплаты обеспечительного платежа по системе подтверждения ожидания товаров на месяц. Мера начнет действовать с 1 июня. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Отмечается, чтобы ввести товар в Россию, импортеру необходимо получить специальный QR-код. Для этого он должен за 2 дня до пересечения границы сформировать электронный документ с информацией о предстоящей поставке товаров. Вносить обеспечительный платеж нужно будет в отношении тех грузов, которые начнут пересекать границу с 1 июля. При этом для импорта, ввезенного через российско-белорусский участок границы, отсрочка по платежу будет действовать до 31 октября.
2: О деньгах.
9: Рубль в мае стал второй самой подорожавшей к доллару валютой. Сильнее российской укрепился только израильский шекель. Это следует из данных биржевых площадок. В месячном выражении рубль вырос к доллару почти на 5%. В первую пятерку валют, подорожавших к доллару по итогам месяца, также вошли южноафриканский ранд, венгерский фаринд и новозеландский доллар. Антилидером мая стал казахстанский тенге. Его стоимость к доллару снизилась почти на 5%.
2: Об инициативах.
9: Минздрав планирует открыть пункты медицины катастроф вдоль автотрасс. Ведомство займется их оборудованием совместно с региональными властями. Об этом говорится в документе правительства. Уточняется, что прорабатывается вопрос о создании таких пунктов в удаленных и труднодоступных местах.
2: Обо всем.
9: Взрыв ракеты Blue Origin, прогремевший на космодроме во Флориде, отложит реализацию планов президента Дональда Трампа как минимум на год, пишет политику. По данным издания, чтобы устранить повреждения на единственной стартовой площадке, потребуется несколько месяцев ремонта. Ракета-носитель New Glenn компании Джеффа Безоса взорвалась накануне вечером на стартовом комплексе в космическом центре имени Кеннеди во время плановых предполетных испытаний двигателей. Никто из сотрудников не пострадал, детонация привела к масштабным разрушениям. Обрушилась одна из башен молниезащиты.
2: О валютах.
9: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
2: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, в Петербурге 9 градусов, выше нуля, пасмурно.
2: Время науки. Академик Российской Академии Наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
0: Мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной эту программу ведет научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев. Прежде чем вернуться к нашему разговору, я напомню вам, уважаемые слушатели, что все подкасты «Время науки» вы можете найти на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети. А видеоверсию смотрите на официальных страницах «Радио КП» во ВКонтакте и на Рутубе. У нас сегодня в гостях онкоуролог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Сергей Иванов.
6: Ну вот мы знаем, что радиоэмболизация на знаменитом препарате, который вы создали. Расскажите про такую радиоэмболизацию.
1: Да, в нашем центре и разработан, и используется, причем накоплен самый большой опыт в нашей стране, использование радиоэмболизации для лечения опухоли печени. Для этого препарата мы используем два изотопа, либо Yttrium-90, либо Rhenium-188. И суть метода в доставке через сосуды. Путем прокола сосуда где-то на периферии и через весь сосуд тонким катетером опухоль. Препарат подводится под контролем рентгеновского метода, подводится и вводится в сосудистую сеть.
6: То есть не в опухоль, а в сосудистую сеть, и дальше, опухоли, да. И дальше кровоток помогает туда доставить, да?
1: Кровоток, да. Естественно, препарат с кровью доставляется в опухолевые клетки и остается там на определенное время. И за это время оказывается лечебная
6: То есть сочетание двух фактов. Вот это типа брахи, когда мы сами докуда-то довели, а дальше кровоток подхватил и принес.
0: И при этом кровоток, то есть сама кровь, она не страдает из-за этого?
1: Никак.
6: Но ведь есть еще и или, возможно, дополнительные действия, когда вы и перекрываете кровоток при этом, да? То есть это тут несколько сразу плюсов получается. С одной стороны, и опухоли, вот этот вот кровоток, который необходим для питания, вы перекрываете. Опухоль теперь получает не питательные вещества, а те вещества, которые ее убивают. И дальше действительно это все начинает работать. А вот, Сергей Анатольевич, это же не просто так вы этот там Yttrium доставили. Вы же куда-то его запрятали, да, в какие-то эти капсулы. Ведь это, наверное, тоже наука большая. Вы говорите о том, что выделение должно быть управляемым, какое-то время длится. Важно, чтобы не сразу там все выделилось, а, скажем, месяц работало. И, наверное, это связано с этим, в том числе со свойствами оболочек, куда вы помещаете.
1: Совершенно верно. Препарат важно не только доставить в опухоль, но и сделать так, чтобы он там остался на все время активности препарата. Поэтому этот метод называется эмболизация. Эмболизация – это закупорка сосудов там, какими-либо физическими там, агентами. И дело в том, что изотоп иттрия или рения фиксируется при этом на специальные микросферы. Мы используем два варианта микросфер. Это стеклянные микросферы определенного диаметра. Либо это могут быть белковые микросферы, которые задерживают их диаметр. Рассчитан так, чтобы они задержались на уровне микрокапиллярного русла опухоли.
0: Господи, а стеклянный такой можно создать?
1: Да, да.
0: А вы, получается, сначала должны знать диаметр вот этого сосуда, потом подобрать, что там...
10: Вот вы теперь сами рассказываете, какая большая эта наука.
0: А почему выстроили целый обелиск, да? Я поняла вас.
1: Это невероятное, вот так, для осмысления такого первого технологии, да, у нас есть возможность производить любого практически размера микросферы и белковые. И стеклянные.
10: И это у вас в вашем центре есть, да?
1: Белковые микросферы производятся в нашем центре, а стеклянные производятся компанией Бэбик. Это отечественная компания, которая в Томске на реакторе облучает эти стеклянные микросферы, и они после этого содержат в себе элементы иттрия.
10: То есть вы четко рассчитываете, сколько времени действует вот эта вот сфера с препаратом?
1: Абсолютно. Абсолютно. Это счет на часы и дни. Путем, конечно же, длительных экспериментов мы пришли к пониманию того, какого размера должны быть микросферы и насколько они должны оставаться в опухоли.
10: Я напомню, это печень, онкология печени. А сколько вот спасено людей с помощью этого подхода?
1: В этом году только в нашем филиале выполнено 250 процедур. Вот и считайте. Если мы используем этот метод уже более 7 лет, вот такое количество.
10: А какой процент, так скажем, удачных, ну, в том смысле, что там совсем пациента вылечили или настолько время жизни удлинили, что это не стало как бы таким вот фактором ухода?
1: Вы знаете, когда мы увидели первые результаты, мы просто не поверили, что настолько эффективно работает препарат. Для нас, для онкологов, всегда диагноз там, рака печени, метастатического поражения печени там, 20 лет назад считался уже некурируемым состоянием. И пациенты чаще уже переводились на паллиативное лечение. Пациенты без лечения в таком состоянии живут, к сожалению, очень мало. Это считанные месяцы. От 4 до 6 месяцев. Первый пациент, мы все его помним, кстати, ученый-физик, которого мы взяли на этот метод лечения, прожил 6 лет. Но изначально опухоль была очень большая, очень. И вот, отвечая на ваш вопрос, насколько удачным, я скажу, что у нас есть несколько пациентов, которых из неоперабельной формы, когда опухоль очень большая и уже невозможно удалить, несколько пациентов мы перевели в операбельную форму. После этого хирурги удалили эту опухоль, сохранив печень.
0: А вы ее как-то уменьшили чисто физически?
1: Именно
0: я пытаюсь собрать.
1: Да. Ага. Даже такое появилось понятие downstaging. Понижение стадии.
0: Downshifting, а это downstaging. Да, да, да, я понимаю.
1: Понижение стадии заболевания с переходом из неоперабельной формы в операбельную, а хирургическое лечение уже является радикальным. И вот эти пациенты, которые раньше вообще не имели надежды на какое-то лечение, даже более-менее эффективно, теперь могут получать радикальное лечение, и у них появилась возможность жить полноценной здоровой жизнью.
10: Здорово.
1: И этот прогресс произошел за там, считанное... Там, 10...
0: Вот про Сергея Анатольевича уже говорил, и про лютеции 177.
10: Нет, а вот про лютеции давайте мы сейчас поговорим, потому что это совсем другое.
0: Это уже
10: борьба с метастазами, то есть когда это не первичный очаг. А здесь как почему вот удается, чтобы это лекарство там побегало по организму и нашло метастазы?
1: Мы говорим про лютеции и актинии.
10: Да. У них вообще разные формы, один бета, другой альфа, да?
1: Да, совершенно верно.
10: Но по факту надо сначала, чтобы найти эти метастазы.
1: Да, найти можно путем присоединения ну, используя медицинский термин, тропного белка, тропного, значит,
0: цепляющегося,
1: да, какой-то определенной опухолевой клетки белка. При раке предстательной железы это белок ПСМА, при нейроэндокринных опухолях это белки дотатейт, дотанок, там другие формы белковые, химические, которые заставляют опухолевую клетку задержать в себе этот радиоактивный элемент. По сути, препараты для ядерной медицины – это такие, знаете, конструкторы, такой лего, который состоит из основной частицы радиоактивного элемента, который прикрепляется к какому-то носителю, который доставляет нужное место. Но надо сказать еще, что ядерная медицина и эти препараты привели к появлению вообще нового понятия. Знакомо ли вам слово «тераностика»?
10: Да, слово знакомо.
0: Как нет, раз... мне не знакомо, я требую объяснить слушателям нашим. Что за... мы же не на троих тут.
10: И это как раз вы почти к этому вопросу приближались, когда спрашивали, а вот они все три действуют, альфа, бета, гамма, как факторы. Я предчувствую, что ответ будет такой, что, значит, вот один убивает фактор, да, а какой-то фактор он позволяет диагностировать, насколько приехало лекарство в нужное место.
0: О, как интересно, погодите, это прям вокзал у вас целый получается, не просто поезда туда-сюда, а, как это сказать, и объявляют, и контролируют,
1: да.
0: И...
1: Ну, Мария, догадайтесь, с каких слов стоит слово «тераностика»?
0: Ну, земля, терра. Нет,
10: нет? Нет? С одним «р».
0: А, с одним «р». Ну, это вы так произнесли, вы виноват, что я не так поняла. Вот вы объясните. А я двоечница на последнюю парту.
1: Это уже не «терра инкогнито». Это уже изведанная земля, и это слово стоит из сочетания двух составляющих. «Терра» от слова «терапия». И ностика от слова диагностика.
0: Ну, все, конечно, да.
1: Это использование препаратов, которые обладают и диагностическими свойствами, и терапевтическими. То есть те же препараты лютеция, те же препараты йода, кстати, при введении могут указывать на то, где и какая опухоль находится, насколько она распространена в организме.
10: То есть альфа и бета убивают, а гамма излучения, которые
1: нет,
10: да, и оно...
1: Но... Альфа, поскольку это частица с коротким пробегом, для диагностики ее использовать сложно. А вот бета-частицы используются и для диагностики, и терапии. То есть при введении того же лютеция мы можем видеть, где опухоли находятся, и в это же время бета-частица оказывает лечебное воздействие.
10: Понятно, что распад, и все равно там какая-то часть гамма есть. Поскольку фотоны... они как бы распространяются далеко, то можно просто как диагностику использовать действительно вот эти вот гамма-лучи.
1: Ваш вопрос меня подводит к ответу о том, что появилось еще понятие таких тераностических пар, когда в одном препарате находятся радиоактивные формы одного и того же элемента с разной степенью там, излучения, допустим. И такое тоже направление в развитии радиофармтерапии существует.
0: Сейчас будет еще одна небольшая пауза, и мы вернемся в эфир. Это «Время науки» на Радио КП. Не теряйтесь.
2: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
11: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
12: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
13: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
0: Это «Время науки» на радио «Комсомольская правда». В гостях у нас онкоуролог, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, директор медицинского радиологического научного центра имени ЦИБА Сергей Иванов.
10: Теперь вот мы поговорили про печень, да, но вот если говорить сейчас про вот эти актини, лютеций, еще некоторые радиофармпрепараты, которые работают по метастазам, вот там какой результат, какие там успехи?
0: Да и вообще, вот чем это отличается, чтобы мы поняли? Нет, я понимаю, что такое метастазы, но в чем отличие? Вот здесь в раковую опухоль, а здесь в метастаз. Как он выглядит по сравнению с опухолью? Что это такое? Давайте тогда с этого начнем.
1: То же самое. Это отсев опухоли, который находится дистанционно. Есть понятие первичного очага, где опухоль развивается, а вот отсевы по всему организму являются метастазом. Но это абсолютно те же клетки по составу.
10: Ну,
1: те
10: это
1: же
10: уже клетки. Высокая стадия опухоли.
0: Ну да, как да. И тесно, она кровотоком разносится. Все, это я так и понимала.
10: Если первичную опухоль можно хирургически к ней подойти, то по поводу метастазов, ну, и непонятно, их много в разных местах, что с ними делать.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Но дело в том, что радиофармпрепараты используются и при лечении первичных очагов тоже. Они воздействуют на все опухолевые клетки.
10: Ну да, но мы с вами говорили вот про печень. А вот все-таки обращаясь вот еще раз к этим лютециям, актинии и так далее, какие там... так сказать, результаты и какие надежды у пациентов связаны вот с применением этих радиофармпрепаратов?
1: Я бы назвал эти результаты революционными. Это правда, я не преувеличиваю нисколько. Вот мы видим результаты, когда у пациентов с запущенными, крайне запущенными состояниями, с генерализацией опухолевого процесса, с множественными метастазами в костях, введение одной-двух доз лютеции и актиния останавливает развитие опухолевого процесса. Есть такой маркер ПСА, простатический специфический антиген, говорящий о том, насколько активны опухолевые клетки. Так вот, после первого-второго введения у большинства пациентов падение ПСА происходит больше, чем в два раза. Это говорит о том, что опухолевые клетки больше не делятся, и этот процесс становится контролируемым. И этого эффекта хватает на месяцы, и я даже с уверенностью могу сказать, и на годы. При том, что другие лечебные опции в этом случае уже не работают. Они уже остались для пациентов в прошлом. Они уже оказались неэффективными. Они проработали какое-то время, но опухолевая клетка привыкает.
0: Мы ее управлять начинаем вот этой болезнью. Из смертельной стадии переходим в хроническое, да, некое управляемое, контролируемое.
1: Контролируемое в стадии стабилизации.
0: Это, конечно, чудо чудесное, когда такие вещи
10: то
0: происходят.
10: То есть здесь тоже такой, как вы сказали, дестейджинг, да, опухоли, да, скажем.
1: Ну, формально опухолевые очаги остаются, но они не размножаются, не появляются новых. И я вам хочу сказать, что, во-первых, это терапия с низкой токсичностью, то есть с небольшим количеством побочных эффектов, легко переносимая и с длительным вот таким периодом действия.
10: Очень небольшие из мужчин.
1: Вы знаете, очень большие. Мы можем сказать, что в нашей стране порядка 10 тысяч процедур такими препаратами мы должны проводить.
10: Надо бы сколько?
1: 10 тысяч надо бы. А сейчас проводим, ну, к сожалению, пока меньше. Но первое введение лютеция ПСМА в нашей стране произошло в нашем центре 14 мая 2021 года. Для нашего центра, да и для всей нашей онкологической общественности, да и, конечно, в первую очередь для пациентов, это историческое событие. И вот за эти годы уже и в нашем центре уже 1000 пациентов получили лечение. Другое дело, что там может требоваться до 5-6 процедур, но, повторяю, первые процедуры уже оказывают лечебный эффект у большинства пациентов.
10: А радиофармпрепаратами мы как бы оснащены? То есть хватает?
1: Очень важный вопрос. Вот за счет того, что руководство нашей страны раньше принимало, ну и сейчас, стратегические решения по развитию ядерной физики, по развитию вот такого центра, как нашего, мы имеем абсолютные приоритеты на лидерство в этой тематике в мире. И это, наверное, сейчас в медицине самая яркая иллюстрация нашей возможности перейти на полное импортозамещение.
0: Импортозамещение вот, чего?
1: Всего. Производства
10: изотоп
1: препаратов. Вот буквально от добычи руды, да, условно, там, до производства препарата,
10: до инкапсуляции,
1: до использования у пациента, это абсолютно отечественные технологии, которые разработаны часто у нас. И я вам могу сказать, что доступ за рубежом к изотопам для научных разработок намного сложнее, чем у нас. Физико-энергетический институт, который находится в Обнинске, на территории которой атомная электростанция, обладает запасами мирового актиния в размере 57%. То есть в нашей стране...
0: Вы там светитесь, что ли? Подъезжаешь к Обнинску?
1: Нет, мы не светимся, но профессор Мерло из Швейцарии, который в свое время начинал работу с актинием, потом прекратил ее из-за сложности как раз получения актиния, несколько лет назад обратился к Андреевичу Каприну с предложением продолжить работу дальше так, в совместном режиме. То есть за счет большей доступности изотопов в нашей стране мы видим колоссальный интерес наших коллег зарубежных совместно научной работе.
10: Сергей Анатольевич, Росатом строит сейчас завод радиофармпрепаратов. Ну, конечно, в Обнинске. Пуском этого завода что произойдет? Мы удовлетворим все потребности всех мужчин в нашей стране в излечении проблем с простатой? Или как?
1: Очень важно, конечно, мощности завода могут обеспечить всех пациентов в этом лечении. Но что еще важно? Этот завод будет производить изотопы, которые откроют новые возможности для научных разработок. И в экспериментальном секторе нашего учреждения строится центр доклинических исследований, единственный в нашей стране, который как раз и спроектирован для работы с радиофармпрепаратами. И он строится уже с использованием стандартов GLP, то есть тех современных международных стандартов, которые позволяют тем разработкам, которые будут признаны во всем мире.
10: Сейчас много говорят о вакцинах. Какой-то короткий комментарий, что это что-то такое новое, четвертое появилось. Как тут обстоит дело в мире у нас именно вот с этим? Очень много вопросов, и зрители наши, слушатели задают.
1: Говоря о вакцинах, конечно, мы понимаем, что мы на пороге открытия нового класса лекарственных препаратов лечебных, которые используют свойства не внешних веществ, а свойства самого организма, тех клеток, которые как раз отвечают у нас в нашем организме за уничтожение чужеродных клеток, в том числе и опухолевых. То есть это использование собственных лейкоцитов, нейтрофилов, которые начинают очищать организм от всего чужеродного. Ведь опухолевые клетки образуются в каждом организме постоянно, но иммунная система их выбраковывает. Клеточный конвейер – это, наверное, одно из самых мощных производств вообще в мире. Это миллионы, миллиарды клеток, которые образовываются, и среди них, конечно же, появляются бракованные, те, которые начинают очень быстро делиться. Они и становятся опухолевыми. Но иммунная система, их, когда их немного, выбраковывает, уничтожает, останавливает этот процесс. Но иногда эта защита тоже дает сбои, и так образуются опухоли. Это такое такое примитивное описание вот теории канцерогенеза, но по сути так и происходит. Так вот, задача вакцин – усилить собственную защиту, чтобы справиться не с единичными опухолевыми клетками, а уже с выросшими там опухолями. И это очень активное направление развивается.
10: Ну, то есть, во-первых, надо сказать, что это не профилактическая, а терапевтическая вакцина, да?
1: Совершенно верно, да.
10: Хотя в отношении, скажем, рака шейки матки, да, как мы знаем, там есть просто из-за такого своеобразия этого заболевания, там есть профилактическая вакцина, которая очень активно в мире сейчас используется для вакцинации детей. Вообще, вот терапевтические вакцины в онкологии, какие в мире есть результаты?
1: Но дело в том, что вакцина, которая используется, не является противоопухолевой, она является противовирусной. Дело в том, что уже давно доказано, что рак шейки матки очень тесно связан с наличием вируса папилломы человека. И это не только рак шейки матки, и другие заболевания, и даже рак анального канала, и даже мужчины могут иметь опухоли, которые связаны с наличием вируса папилломы человека. Так вот, установлено, использование профилактической вакцины против вируса папилломы человека снижает риск развития рака шейки матки и других заболеваний и мужчин, и у женщин. И в мире это активно используется. Уже давно получена доказательная база, очень мощная, которая подтвердила вот эту гипотезу. И сейчас в ходу, и сейчас многие наши слушатели столкнулись с тем, что их дети вакцинируются, эти программы идут сейчас и в нашей стране. И это очень важно. Уже появились вакцины 9-валентные, которые действуют на 9 подтипов вируса папилломы человека. И надо делать обязательно. Но если мы говорим о противоопухоли вакцины. Вот здесь доказательная база в мире пока мощная, не накоплена. И мы с вами живем, слава богу, это очень важно, в мир век доказательной медицины, когда врач может использовать лекарство, которое доказало на большом клиническом исследовании свою эффективность и, что очень важно, безопасность. Вот пока исследование вакцин проходит как раз стадию изучения пока на животных, ну и первые фазы исследований на людях. Пока говорить о доказанной эффективности и безопасности вакцин при онкологических болезнях, к сожалению, рано. Но это скоро время наступит, и мы будем говорить об этом уверенно.
0: Спасибо вам большое, Сергей Анатольевич. Друзья, у нас сегодня в гостях был онкоуролог, доктор медицинских наук, член-корреспондент Российской академии наук, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России по Центральному федеральному округу, директор медицинского радиологического научного центра имени Анатолия Федоровича Цыба Сергей Анатольевич Иванов. Большое вам спасибо.
1: Спасибо большое вам, Мария. Спасибо, Александр Михайлович. Спасибо, слушатели, вам за внимание. Спасибо.
2: Время науки. Академик Российской академии наук Александр Сергеев и Мария Баченина разгадывают тайны мироздания и общаются с лучшими учеными России.
15: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Реклама.
16: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
17: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требует 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
18: Для лиц старше 12 лет.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
21: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
22: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.
23: В Москве 16 часов.
3: В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
3: О политике.
9: США не сняли морскую блокаду с портов Ирана, несмотря на недавние слова американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил на своей странице в соцсети X военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Ризаи. По его словам, Вашингтон продолжает прежнюю линию, а слова главы Белого дома о прекращении блокады не соответствуют реальной ситуации. Ризаи также обвинил Трампа в срыве дипломатии. Он утверждает, что Штаты одновременно сохраняют давление и выдвигают завышенные требования на переговорах.
3: О выплатах.
9: Родители двух и более детей с 1 июня могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты. Она, как и другие меры соцподдержки, будет защищена от списания за долги, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Такую поддержку смогут получить семьи, если среднедушевой доход за прошлый год составил меньше полутора регионального прожиточного минимума на человека, а имущество соответствует установленным критериям. Новая семейная выплата представляет собой возврат части уплаченного НДФЛ для работающих родителей. Как ранее отметила член Комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина, семейный налоговый кэшбэк фактически сократит НДФЛ с 13 до 6%.
3: О Москве.
9: Фестиваль «Пионы России» состоится в саду Дома Клюева Московского зоопарка с 10 по 17 июня. Гости увидят более 300 сортов цветов, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Пионы привезут из Подмосковья, Воронежа, Казани, Твери, Нижнего Новгорода и других городов. Впервые на мероприятии примет участие Южноуральский ботанический сад-институт, который представит селективные сорта. Новинками также станут «Алмазное сердце», «Геркулес», «Красивая пустыня» и «Лавандовая сказка».
3: Обо всем.
9: Этой ночью можно будет наблюдать редкое явление – второе полнолуние месяца под названием «Голубая луна». Спутник Земли примет полную фазу в воскресенье, однако наблюдать за ним можно уже с сегодняшнего вечера, сообщили в московском планетарии. Астрономы объяснили, что такое явление происходит из-за разницы между календарным и лунным месяцем, поэтому дополнительное полнолуние накапливается за несколько лет. В следующий раз жители России смогут его увидеть в декабре 2028 года.
3: О валютах.
9: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек.
3: О погоде.
9: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, в Петербурге 9 выше нуля, пасмурно.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
18: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Продолжается прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время к нам присоединяются наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании «Аквалайф» Михаила Рудакова. Миша, давай по традиции связь проверим. Как ты слышишь студию?
23: Я прекрасно слышу меня. Как слышно?
18: Тоже здорово.
23: Здравствуй, Антон. Здравствуйте, дорогие друзья. Как мы поняли, меня слышно хорошо во всех городах большой нашей страны. Поэтому устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня мы говорим о том, что касается каждого. Мы говорим с вами о здоровье. А что может быть важнее? Когда мы здоровы, у нас и хорошее настроение, мы полны сил, мы полны энергии. По сути, мы летим, стремимся, мы успеваем. Везде успеваем. И вот мне очень хочется, чтобы каждый из вас был именно таким, да, бодрым, энергичным, здоровым. Чтобы у вас были и силы, и энергия, желание творить и жить на полное. Ну, давайте разбираться, что помогает нам это здоровье поддерживать, что дает нам активное долголетие, быть активным в любом возрасте. Я, кстати, ставлю между активностью и здоровьем знак равенства. Итак, поехали сразу к фактам. Изучение ионизированной воды занимаются давно, еще с середины 20 века. Несколько научно-исследовательских институтов Советского Союза изучали, как такая вода воздействует на живые организмы. И вот, кстати, проводили эксперименты даже на хлопке, поливали его ионизированной водой, и результаты были такие, что урожаи хлопка значительно увеличивались, да, вот именно где использовали именно ионизированную воду. А что касается сегодняшнего дня? Сегодня, например, ионизированную воду, водородную воду, ионизированную воду официально назначают при лечении сахарного диабета. Да, но это происходит в Японии. Она там включена в протоколы лечения даже при онкологии. Почему? А вот почему. В 2008 году ученые доказали, что всего лишь 900 мл ионизированной воды в день совсем немного, да, 900 мл. За 8 недель улучшает чувствительность к инсулину у 67% с преддиабетом. Водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы. Это главные виновники воспаления и старения. Новый факт, более свежий, так сказать, метаанализ 2025 года, объединивший данные 350 пациентов, показал, что прием водородной воды достоверно снижает индекс HOMA-IR. Это показатель инсулинорезистентности. Он снижается на 18-25%. Да? Эффект этот сравним с некоторыми лекарствами, но, кстати, без побочных эффектов, если касается водорода. Каков же здесь механизм? Молекулярный водород активирует PPR, это белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. Вот все просто. Пьем воду, мы решаем вопросы, которые возникли со здоровьем. Да, в 2007 году японский ученый Шиги Ото сделал следующее открытие. Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который способен проникать в клетки и митохондрии и нейтрализовывать тем самым самые опасные свободные радикалы. А в 2016 году Минздрав Японии официально одобрил водородную терапию для лечения метаболического синдрома. Кстати, в Южной Корее ионизированную водородную воду используют для реабилитации после COVID-19. Для многих это актуально, да? Потому что водород снимает воспаление легких. В России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко, не могу это не отметить, он официально заявил о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. В прошлом году это было на Петербургском экономическом форуме. Так что ждем. А пока ждем, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду. Почему правильную, спросите вы? Да? Ну, смотрите, если вы сейчас нальете себе стакан, допустим, простой воды из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, неважно, любую питьевую воду, которая легко доступна вам, и, допустим, выпить ее, ну, литр, к примеру, да, ну, может, кто-то не выпьет и литр, но я для сравнения. Допустим, литр. Скажем, пока будете слушать программу, не залпом, да, усвоится и пойдет на пользу организму всего лишь 1-2 столовых ложки. Представляете? А если вы эту же воду предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, ну, здесь все просто как с чайником. Залили, включили в розетку, нажали кнопку через несколько минут, друзья. Прибор голосом даже сообщит, ионизация окончена, готовая вода в кувшине. Ну, это касательно ионизатора воды Aqualife Premium. Так вот, несколько минут, все просто. И вот если вы выпьете 1 литр ионизированной уже воды, да, усвоится ровно 1 литр. Весь литр воды пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет даже в митохондрии. Именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, это все передоказано. Уже с 70-х годов прошлого столетия идет исследование. И никаких побочных эффектов. Я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода. А если нет воды, все ломается. Помните, как писал в стихотворении водовоз Василий Лебедев «Кумач»? Отдыхаем, воду пьем, заседаем, воду пьем. Пьют и звери, и скоты, и деревья, и цветы. Даже мухи без воды и не туды, и не сюды. Так и называется стихотворение. И не туды, и не сюды без воды. Вот, допустим, вы долго не пьете воду, появляется туман в голове, рассеянность появляется. Вы такие думаете, ой, погода. Друзья, нет, не погода. Внутри не погода. Внутри болото. В воде нужно движение. А когда вы не пьете воду, вода стоит и превращается в болото. А когда воды не хватает, мозг, он первый реагирует на обезвоживание. Мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. Мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды. Не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. Я уверен, в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попейте воды. Попьете и почувствуете, как пелена с глаз спала. Но простой воды попьете, вряд ли это сработает. Еще раз, литр простой воды, 1-2 столовых ложки усвоения. А ионизированной воды попьете, сразу прилив энергии, туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики. Кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Поэтому это не вопрос доверия, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите еще больше. Что именно? Давайте разберем, как такая вода, допустим, работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространен. Так вот, Если говорить образно, при диабете второго типа клетки, ну, они как бы глохнут, перестают, то есть, слышать инсулин. Ионизированная вода, насыщенная водородом, работает здесь как чистильщик. Она снижает окислительный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах. Риск осложнения падает. А вот история жизни. Пришел на прием к врачу мужчина, да, назовем его Сергей Петрович. Ему 54 года, диабет второго типа, стаж уже 8 лет. Вы знаете, что такое сахар? 14 миллимоль натощак. Это катастрофа. Плюс ко всему жуткая усталость. Ноги гудели у него, да, отекали к вечеру так, что обувь становилась мала. Давление скакало. Врач, у которого наблюдался, человек современный, уже знакомый с водородной терапией, не стал полностью изменять его схему лечения. Таблетки остались те же, но он добавил одно условие. Он сказал: Сергей Петрович, каждый день 1,5 литра водородной воды. Ни газировки, ни чая, а именно воды, которую вы приготовите в ионизатор. Мужчина, кстати, поначалу скептически отнесся. Думал, ну что там эта вода может изменить. Но согласился. Прошло 4 месяца, он приходит на контрольный прием. И что вы думаете? Сахар натощак не 14 миллимоль, а 6,5. Давление стабилизировалось, стало 130 на 80, отеков нет. И самое главное, он сам говорит: доктор, я забыл, что такое эта тяжесть в ногах. И энергии столько, сколько не было лет 10 уже. Лечащий врач снизил дозу сахароснижающего препарата вдвое. Это не магия, это биохимия. Водород не заменяет лечение, это не лекарство, да, но усиливает его эффект, защищает от осложнений. А теперь посмотрите с экономической точки зрения. Я вижу, как все дорожает. Хлебобулочная продукция, молочная, мясная продукция, кондитерские изделия, техника, электроника, лекарства. Посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. А теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, и спустя время врач, допустим, вам снижает

0: глазу, обрабатываем ушибы, порезы, ранки, царапины, ожоги. Готовится она в ионизаторе Aqualife одновременно со щелочной водой. Из обычной питьевой воды, даже из водопроводной. Умываемся кислотной водой, смягчаем кожу, убираем сухость. Мужчины, друзья, после бритья обязательно кислотной водой. От перхоти кислотная вода. Грибок на ногтях, кислотная вода. Это факты, доказанные наукой и практикой. И все. Вы один раз покупаете ионизатор и не входите каждый месяц за этими средствами. Бытовая химия, кислотная вода ее заменяет. Потому что она разрывает бактерии изнутри, обладает антибактериальными, антисептическими, антимикозными свойствами. Представляете, сколько всего вы получаете после одной покупки и сколько потом экономите? Да, вы сами удивитесь. Кошачий лоток, кстати, кислотной водой обработал, никаких запахов, все элементарно. А серебряная вода, она является природным антибиотиком, убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряного, убивая всю патогенную, условно-патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. Попробуйте. У нас, кстати, тестовый период 90 дней. В течение 90 дней вы пользуетесь ионизатором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. И сегодня ионизатор воды Aqualife премиум, 4 в одном, не просто по выгодной цене со скидкой, а плюс еще и портативный генератор водородной воды Aqualife Light всего за 34 тысячи рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Распродажа. Заканчивается партия генераторов по старым ценам, поэтому я вынужден сказать, что это последний день акции. Ионизатор воды Aqualife премиум, который готовит ионизированную водородную, щелочную, кислотную и серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Light, который заряжается как телефон, и вы его берете с собой куда угодно. И объем его 400 мл. Звоните 8 800 505 0855. Заливайте воду, которая окисляет, нажимаете кнопку, через несколько минут получаете воду антиоксидант. Успейте. Звоните 8 800 505 0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвл.ру.
3: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещение должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Продолжается разговор о правильной воде с Михаилом Рудаковым, официальным представителем компании Aqualife. И Миша, как всегда, готов к тому, что вы к этому разговору присоединитесь, если дозвоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Да, звоните обязательно, присоединяйтесь, задавайте вопросы, оставляйте отзывы, делитесь своим опытом. Это правда здорово слышать ваши живые энергичные голоса. Знаете, я уже заметил, тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она забирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем

0: Чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, простая вода из-под крана, из фильтра, там, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна вам. Вы выпиваете ее литр, усваивается там 1-2 столовых ложки, потому что она окислитель. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. Другое слово – окислительным стрессом. Это равнозначное слово. Выпиваете литр ионизированной щелочной воды или водородной воды, усваивается все, что выпили. Выпейте стакан, усвоится стакан. Выпейте 2 стакана, усвоится 2 стакана. Выпейте литр, усвоится литр. Кстати, она защищает еще и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени гепатоцитов и улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, то есть помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также, кстати, ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. Просто, все просто. Пьете ионизированную воду, уменьшается воспаление в сосудах, защищается печень, улучшается работа желудочно-кишечного тракта, снижается сахар, а еще снижаете плохой холестерин, ЛПНП, который падает, ну, по исследованиям, на 15,5% за 8 недель без лекарств. Это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Еще раз повторю, правильная вода не разделяет нас. Она не разбирает нас на органы. Она объединяет нас и помогает на клеточном уровне всему организму работать без сбоев. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. Вот вам примеры жизни. К примеру, Сергей из Новосибирска, возраст его чуть старше 50. Много лет мучился изжогой, тяжестью после еды, скачками давления, постоянно таблетки. Начал пить ионизированную воду регулярно, и спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов, да? И таких историй действительно много, потому что когда клетки получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, без сбоев, возвращаясь к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно, хотя бы раз в жизни. Я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И именно здесь хочу сделать акцент, что мы производители, российский производитель, компания «Аквалайф», ООО «Фабрика здоровья», мы даем тестовый период, заботой о вас. Как это выглядит на деле? Вы получаете ионизатор, и с этого момента у вас есть ровно 90 дней. Вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете ее, наблюдаете за собой, параллельно поглядываете на календарь. В любой момент, вот в течение этих 90 дней, вы можете вернуть ионизатор обратно, и мы вернем вам все деньги до копейки, без вопросов, без проволочек. Это ваша безопасность. И предоставляя тестовый период вам, мы не только заботимся о вашей безопасности, кстати, но и показываем нашу уверенность в том, что ионизированная вода – это действительно эффективный инструмент для поддержания здоровья, для улучшения самочувствия, для получения дополнительных сил и энергии, для поддержания человека в ресурсном состоянии. Попробуйте. Мы не просим доверять, мы говорим «проверьте», как говорится, «доверяй, но проверяй». Для того, чтобы задать свои вопросы, заказать ионизаторы, любую из моделей, вы можете позвонить по нашему по телефону колл-центра бесплатному 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы можете получить 2 прибора по цене одного, а именно ионизатор воды премиум и генератор водородной воды всего за 34 тысячи рублей. Такие цены бывают довольно редко и, честно скажу, уже, наверное, не повторятся. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад поступили новые генераторы Aqualife Light, и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути. Но сегодня я вынужден это сказать последний день. Цена 34 тысячи рублей, и вы оплачиваете это при получении. Что входит, сейчас расскажу. Еще раз напомню номер телефона 8 800 505 0855. А и в комплект входит ионизатор воды премиум, который 4 в одном, мы его называем, многофункциональный прибор. И второй прибор – генератор Light. И на этом, ваши друзья, практически заканчивается. Никаких сверхрасходных материалов. В генераторе вообще ничего не нужно менять, только заряжать устройство, да, а зарядка есть в комплекте. А в ионизаторе иногда нужно менять мембраны, и в комплекте их аж 16 штук, то есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Плюс еще, кстати, идет в ионизаторе в комплекте жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне натощак. Плюс зарядка для генератора, ну, я уже сказал это, да. Плюс еще расширенная инструкция. К каждому прибору инструкция идет, иллюстрированная, с ответами на часто встречающиеся вопросы. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получаете, быстро пробежались там глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли, допустим, пить до этого. А если не привыкли, то привыкните, потому что такую воду легко пить, которую вы приготовите в ионизаторах или в генераторе воды. Да? Так вот, разница только в том, что вы теперь будете эту воду сначала готовить. Это недолго, это несколько минут. Залили в ионизатор или в генератор, пара минут и готово. Да? И повторю, 90 дней тестового периода. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень. Совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать, усваиваться. И организму она правда нужна. Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду. Она мне невкусная, она в меня не лезет. Так вот те, кто переходит на ионизированную воду, начинают пить с легкостью. Это уже многократно подтверждено. Но даже если вдруг вам не зайдет, да, 90 дней, пожалуйста, на возврат. И еще раз, только сегодня до 19.00 34 тысячи рублей за два прибора. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Никаких предоплат не нужно. 8 800 505 0855. Все легко и просто. А теперь давайте дальше. Что еще вы почувствуете, когда начнете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяют не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, которые несут жизнь каждой нашей клетки. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают и задыхаются, даже если вы пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода на сегодня, пожалуй, единственная технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Под микроскопом, изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не один раз. Просто невероятно. И вот на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И что вот они заметили? Людям, которым там старше 60, вот 60-70 лет, они говорили, у вас отличные капилляры. А те отвечали, я пью воду из ионизатора «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги в итоге пришли к нам на стенд, да, и сказали, у вас, у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов. И вот тут хочется ознакомить вас с одним отзывом. Ольга ее зовут, ей 68 лет, диабет, 20 лет уже страдает этим недугом, да, синдром диабетической стопы, нейропатия. И вот как она говорит, ноги горели огнем, я не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. Да? Ей сделали капилляроскопию, и хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом капилляры, как обрубки. Кровь в них не движется. Назначили ионизированную водородную воду, через несколько недель сделали повторно капилляроскопию. А Ольга говорит, я плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, она побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть научное обоснование. В журнале вот «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, о котором мы с моей коллегой Асирак говорим каждую передачу. Я уже не раз в этой части передачи сказал, да. А сегодня я, кстати, еще не раз повторю, друзья. Поэтому напомню, оксидативный стресс – первопричина 90% всех заболеваний. Неважно, как называется ваша болезнь. Важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить ионизированную водородную воду, вы работаете именно с корнем проблем, с оксидативным стрессом. Да? Корнем проблем со здоровьем. Попробуй. Таких цен, которые действуют сейчас, больше не будет, друзья. Эта партия генераторов заканчивается по этой цене. И все таких этих комплектов по этой цене, поэтому больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте на завтра то, что нужно сделать сегодня. Номер телефона бесплатный 8 800 505 08 55. Оплата при получении, тестовый период 90 дней. Если не дозвонитесь, мы перезвоним вам с городского номера, который звучит так, 495-248-0808. Ну а звонить для заказа на номер телефона нужно 8 800-505-0855.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Доктор химических наук Максим Абакумов об опасности вышек 5G для здоровья людей.
3: Ученые разрабатывают технологии, только и действительно управление, и действительно с помощью наночастиц, и действительно с помощью электромагнитных полей. Только управление не людьми и даже не клетками, а всего лишь белками, которые там что-то где-то куда-то показывают. Они, во-первых, никакого отношения к самим вышкам 5G не имеют. Излучение, которое спускается вышками 5G, находится в другом диапазоне. В общем, частицы, те самые пресловутые, в этом диапазоне не опасны. И о каком-то, как это сказать, прицельном управлении тут речи не идет, потому что вышки 5G, они распространяют сигнал повсюду, и какого-то вот конкретного воздействия на код конкретного человека оказывать они не будут. Это раз. Куда большее воздействие они будут оказывать как раз на электронику, на провода, на телефоны и тому подобное. Я имею в виду, если бы вот эта технология существовала. Вот есть радиоизлучение. Вроде мы с ним уже все более или менее свыклись. И рентгеновское излучение тоже электромагнитное излучение. И тут никто не будет отрицать его вред. 5G – это, в принципе, тоже электромагнитное излучение в другом диапазоне. Если соблюдать все санитарные нормы, то, скорее всего, это безопасно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 5000 наказов в месяц. Псковская область активно участвует в формировании народной программы партии «Единая Россия». Секретарь рекоотделения «Единой России» Александр Козловский и участник предварительного голосования Михаил Каратыш уже отправили собранные инициативы в ЦИК партии. Сбор предложений продолжается до 15 августа. Оставить заказы можно в общественных приемах «Единой России», на встрече партийцев с жителями округов и онлайн на сайте «Естьрезультат.рф». Творческие коллективы «Великих Луг» стали дипломантами престижного конкурса. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» подвел итоги заочного песенного поэтического конкурса «Отчизны верные сыны», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он объединил более 3000 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Дипломантами конкурса стали наши с вами земляки. Ансамбль «Традиция» Сергей Капустин. Капаев и группа «Дело Непенина». 10 июня в 16:00 Центральная городская библиотека имени Семевского приглашает на мероприятие всех желающих. Дом 51/36 на проспекте Ленина. В рамках цикла «Дом, в котором я живу». Это здание – важный исторический объект. Жители поделятся семейными историями, фотографиями и воспоминаниями. Отделение архива Псковской области представит документы о строительстве данного дома. Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в прошлое и узнать больше о своем городе.
1: О валютах.
4: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Служба информации, радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
6: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
8: Продолжать разговор о правильной воде с Михаилом Рудаковым, официальным представителем компании «Аквалайф». И я напомню, что любой из вас может также выйти в прямой эфир, чтобы оставить свой отзыв или задать Мише свой вопрос. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702.
0: Да, продолжаем говорить о воде, правильно ты, Антон, сказал, но и о том, как вода меняет наше с вами самочувствие на всех этажах, на всех уровнях, скажем так. Давайте разберем исследование на тему «Водород против артрита». Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, гасит воспаление и реально помогает суставам. И сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взяли 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего 530 мл водородной воды в день. Это ведь немного, правда? 4 недели пили, потом перерыв, потом еще 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. Если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру в кавычки, использую его для более образного понимания оксидативного стресса. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2. Это уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. А что это означает на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. Движение стало приносить удовольствие, а не боль. Третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород – единственный антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии. И выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами, друзья? Это прямое доказательство того, что водородная вода не вода из рекламы и не пустышка. Это инструмент с доказанной эффективностью. Поэтому я никогда не устану говорить. Я считаю, пить водородную воду – это самый легкий, самый простой и самый экологичный способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертонию, и многое-многое-многое другое. 90% – все это оксидативный стресс. Повторюсь еще раз, как говорил в прошлой части, 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И чтобы с ними бороться, нужен мощный антиоксидант, чтобы воздействовать на первопричину заболевания. А наука сегодня не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. И никаких противопоказаний, что очень важно. Вот ответы на все вопросы. А если вы не верите, проверьте сами, попробуйте. Наша компания-производитель предоставляет вам тестовый период, 90 дней, возможность попробовать. Как это работает? Звоните, да, по номеру телефона 8 800 505 0855, заказываете ионизатор, получаете, оплачиваете и ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отсчет. В течение 90 дней вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой. И дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, либо решаете, что не подошло, не зашло, не понравилось. Возвращайте нам на 88-й, там, на 75-й, 31-й день. Неважно. Мы возвращаем все до копейки, все деньги, без вопросов. И сегодня, друзья, у меня аж дух захватывает. Просто невероятное предложение для радиослушателей «Комсомольской правды». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года. Все, что осталось по старым ценам, на генераторы Aqualife Light. Поэтому комплект из двух приборов, ионизатор премиум 4 в одном и генератор водородной воды Light по супер цене 34 тысячи рублей. Поэтому я вынужден сказать, что сегодня последний день. Поэтому звоните прямо сейчас, пока они есть в наличии. Я знаю, что таких комплектов уже осталось крайне мало. Звоните 8 800 505 0855. Наш ионизатор готовит из обычной питьевой воды ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду в разных режимах, кислотную воду в разных режимах, ионизированную серебряную воду 4 в 1, никуда не встраивается. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Вода, насыщенная ионами серебра, спросите вы, она является природным антибиотиком и убивает более 700 вирусов и бактерий. При применении допустимых концентраций серебряная вода, убивая всю патогенную, условно патогенную флору организма, остается абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. Кислотная вода, она имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Полоскайте горло, промывайте нос, приготовите высокую концентрацию, обеззаразите руки, да? Без химии, только правильная вода с правильными свойствами. Это экологичный способ. Ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода получается одновременно. Ионизированную щелочную пьем, да, кислотную используем наружно. Умываемся, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, никакого мыла, просто кислотная вода. Перхоть, если у вас, да, мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчины после бритья лучше любого бальзама работает. Кислотная вода, никакой аллергии и раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. А сегодня два таких прибора. Да? Генератор водородной воды Light идет в комплекте. Ионизированная кислотная вода, по-научному она называется Аналит. Это антисептик, который не щиплет, не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий, и при этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейсы. Бутылочка кислотной воды, еще раз говорю, Аналит. Вводите, называется так. Вводите и увидите, цена за пол-литра около 300 рублей. А то и больше. Это за воду, которую неизвестно как хранили, неизвестно сколько она уже простояла. Ведь Аналит тоже теряет свою эффективность со временем. А у вас она всегда максимально свежая, а значит максимально эффективная. Но так или иначе положительных отзывов о нем на маркетплейсах тысячи. Оценка 5-0 по пятибалльной шкале. Причем там разные-разные есть и емкости, и разные производители. И все, я вижу, всем нравится. И столько положительных отзывов, столько лайфхаков там найдете. Но эта кислотная вода будет у вас всегда под рукой и всегда свежая, еще раз говорю. У пользователей Aqualife тоже отмечают ее с положительной стороны. У всех положительные отзывы. Попробуйте вы, увидите. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 08. 5-5. Ионизатор воды Aqualife – это эффективно и с точки зрения экономии, семейного бюджета, и с точки зрения здоровья. Попробуйте. Если вы боитесь, допустим, что не справитесь, что пить много воды сложно, ну давайте я вам как раз вот конец эфира покажу вам простую схему. Как это можно делать? Утром проснулись, налили в ионизатор воду. Я советую теплую, около 45 градусов. Вылили стакан, выпили стакан натощак, не торопясь. Это промоет желудочно-кишечный тракт после ночи, и мягко запустит работу кишечника, улучшит перистальтику и отток желчи. Затем, за 30 минут до обеда, выпейте еще стакан, это подготовит желудок к приему пищи. И через час-полтора после еды еще один стакан, чтобы помочь завершить пищеварение и усвоить питательные вещества. Ну, легко же? Легко. Отлично. Друзья, теперь вечерний ритуал. За пару часов до сна выпейте еще один стаканчик, и все. Вот весь алгоритм. Начните с этого малого. А если, допустим, у вас в это время нет дома, скажем, за 20-30 минут до ужина, вы оказываетесь где-то, да, в дороге, у вас же с собой генератор. Вот как раз его порт. выпить, не торопясь, маленькими глотками. Вы в этот момент пьете не просто воду, вы пьете воду антиоксидант. А это значит, что вы даете своему организму стабильную энергию, улучшаете состояние всех ваших органов, запускаете процесс омоложения на клеточном уровне. Плюс ясность в голове, улучшение концентрации. Если вас мучают частые головные боли, они начнут отступать. Если у вас повышенное давление, оно будет постепенно стабилизироваться. Неважно, даже пониженное, повышенное, стабилизируется. Все происходит на клеточном уровне. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, запоры, которые длятся по несколько дней, все это приходит в норму. Изжога бесследно исчезает. Но надо попробовать. Звоните. 8 800 505 0855. Еще раз подчеркну, 90% заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. Это первопричина и гипертонии, и жировой болезни печени, и диабета второго типа, и многих других заболеваний. И работая с оксидативным стрессом, вы приводите в порядок весь организм, воздействуя на первопричину. Попробуйте прямо сейчас, 90 дней тестового периода вам в помощь. Рисков ноль. Целых 3 месяца вы можете проверять, как ионизатор, ионизированная вода действует именно на вас. Но я точно знаю, первым делом придет прилив энергии, вы получите массу сил, стабилизируется давление, потому что улучшается реология крови, уйдут отеки, начнут меняться пищевые привычки, перестанете постоянно хотеться вам сладкого и мучного, придет более чистое питание, значит уйдут не только отеки, но и лишний вес, сплошные плюсы. И только сегодня, последний день акции, вынужден рассказать, 34 тысячи рублей ионизатор воды Aqualife премиум, 4 в одном, который готовит Точную кислотно-водородную и серебряную воду в комплекте с генератором водородной воды Life. Таких цен больше не будет. Можно приобретать и по отдельности, но зачем терять такой подарок, второй прибор в комплекте? Один прибор дома для всей семьи – максимум пользы. Второй прибор – дорогу на прогулку. Можете подарить один из них кому-нибудь? Хороший подарок. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
9: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
10: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
12: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
15: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
16: А знаете ли вы что? Женщине в Таиланде запрещается прикасаться к монаху, даже если она его мать.
17: Радио «Комсомольская правда».
18: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
19: Вместо жизни в клетке собственной квартиры люди с инвалидностью из Луганска выходят на открытый рынок труда. Кто-то впервые начинает жить самостоятельно, кто-то сам запускает социальные проекты, кто-то даже становится королевой красоты. Все благодаря тому, что один человек твердо поверил в то, что мечты не имеют диагнозов. Этот человек – Елена Рожкова. Она председатель Луганской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов». Елена вместе с командой единомышленников формирует в регионе новый взгляд на равные возможности. Слушайте о том, что уже сделано и какие планы у НКО.
20: Добрый день. Я Елена Рожкова из Луганской Народной Республики, города Луганск. Более 30 лет двигаюсь в инвалидной коляске. Этот личный опыт определил мой путь в жизни. Я возглавляю Луганскую региональную общественную организацию «Республиканский центр социальной реабилитации инвалидов», а также являюсь председателем Луганской региональной организации Всероссийского общества инвалидов. Моя история и общественная деятельность началась не с желания управлять процессом, а с глубокого внутреннего понимания проблемы. Пережив непростые времена после заболевания, после хирургического вмешательства, я поняла, насколько человеку, оказавшемуся в новой жизненной ситуации, нужен наставник и поддержка. Мне тогда было трудно, и я не знала, как жить дальше. И только благодаря моей семье я научилась жить в этом положении. Именно поэтому с 2016 года мы создали организацию, чтобы никто не проходил этот путь в одиночке, чтобы каждый получил шанс не просто выживать, а жить полноценной жизнью.
21: Самые вдохновляющие истории победы, даже не знаю, как сказать, многие ребят, которые помогали, которые поддержали, как-то в этой жизни себя нашли. Один парень сейчас, благодаря нашей поддержке, помощи, работает старшим диспетчером социального такси. Закончил 3 высших образования, живет отдельно от родителей, самостоятельно, полностью независим. Девушка, вот, очень яркая история там у нее, у нас из поселка Троицкая Луганской Народной Республики. После того, как мы начали работать с ней, она не только стала активным участником всех наших мероприятий, но и очень сильно увлекается спортом. Ее упорство привело к тому, что она одержала настоящую победу на Всероссийском фестивале по спортивному туризму среди людей с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата в Туриада, Юрюзань. Это был 23-й год в Башкирии. Затем она приняла участие в конкурсе красоты, рожденная побеждать в Челябинске. Это что стало для нее важнейшим шагом на пути к уверенности в себе. Сейчас она председатель отделения нашего места во Втроицке и занимается помощью людям, организацией помощи людям с инвалидностью. Поддерживает всех, помогает, особенно деток с инвалидностью. Ведет очень активный, позитивный образ жизни. Также девушка у нас руководитель Краснодонской организации «Мама ребенка с инвалидностью». Она очень активная, стала участником инвостартап, начала писать проекты, гранты, благодаря тому, что научилась у нас всему этому. Это очень здорово, очень важно. Парень в 2011 году приехал в Луганск с Харькова, был паралимпийским чемпионом Украины когда-то по спортивному регби. Остался здесь, поступил учиться, закончил университет по избранному виду спорта. В 2014 году никуда не уехал, остался в Луганске. Мы помогали, поддерживали его всегда. Потом была проблема с паспортом. Сделали ему паспорт. Его выселили с общежития. Мы нашли временно его проживание. Сейчас проживает в пансионате для людей с инвалидностью. Но сейчас сделали прописку ему и документы подали на переоформление. Он занимается тренерством, помогает проводить игры боча. Тоже так очень позитивный, активный парень. Много разных историй, которые сейчас сразу не вспомнишь, не расскажешь. Но это очень важная работа, когда люди понимают, что это очень значимо. Когда приходят и просто за помощью, ты эту помощь даешь, она очень важна, то ты не просто это делаешь и не просто проживаешь день. Вот на днях была история. Ребята, участники СВО, проходят у нас сейчас в Луганске курсы по вождению с ручным управлением. И никто из ребят не мог сесть в автомобиль, чтобы научиться вождению. Мне пришлось показывать, обучать, как правильно садиться в машину, как начинать правильно с собой ухаживать, чтобы то или иное чего-то добиться. И сейчас они молодцы, получили буквально вчера права на вождение. И сами теперь будут водить машину и сами пересаживаются уже с инвалидных колясок. Вот эти маленькие какие-то победы, какие-то маленькие достижения, это очень важно. И ради этого наша организация живет и работает, чтобы помогать людям.
19: Что, по-вашему, означает равные возможности? Где расходится смысл? Как понимает его общество? И как вы и ваша команда? Что удалось изменить благодаря вашим НКО?
21: Для меня тема равных возможности одна из самых важных и одновременно самых искаженных в обществе. Многие видят в этом лишь пандусы и парковки, физическую инфраструктуру. Но это лишь малая часть. Истинный смысл гораздо глубже. Это равная ценность выбора для каждого человека. Мы учим работодателей смотреть на справку об инвалидности в последнюю очередь, а в первую на опыт сотрудника, на его глаза, на горящие идеи. В этом и есть вся суть равной возможности. Сначала видят человека, его возможности, его смысл жизни, его активность, а потом уже то, что он может или то, чего не может, или то, от чего не зависит его жизнь.
19: За какой помощью к вам обращаются чаще всего? Какие проекты самые востребованные?
20: Очень важно для женщины с инвалидностью – это семья и материнство. Общество часто видит в женщине с инвалидностью лишь объект для помощи. Но она такая же мама, которая хочет расти детей, радоваться их успехам и переживать прелести переходного возраста. Мечты не имеют диагнозов, а женщина с инвалидностью очень трепетно относится к своим мечтам, к своим достижениям, к своим целям, к своим успехам, к успехам близким. Мы показываем то, что инвалидность — это не трагедия, а часть человеческого опыта и просто другой способ жизни. Вот часто задают вопросы, что благодаря проектам о помощи фонда президентских грантов было всего востребовано. Чаще всего люди обращаются с запросами на информационную комплексную поддержку, помощь социализации, адаптации к новым условиям жизни. Наша задача — помочь человеку найти себя, раскрыть свои таланты. Главное — поверить в собственные силы. Помощь фонда президентских грантов стала мощным катализатором развития нашей организации общественной. Особенно востребованными направлениями стали тренировки по паралимпийской игре боча. Эта игра — это похожее и подобие боулинга. Мы проводим турниры, и наши спортсмены с инвалидностью получили возможность выезжать на всероссийские международные соревнования. Неоднократно побеждали в Беларуси на международных фестивалях, неоднократно на соревнованиях международных наров о Минсках от боевого братства, на всероссийских фестивалях в Сириусе. Также огромную роль играет проект «Жизнь после». Это проект, который поддерживает и помогает раненым участникам СВО и просто гражданским людям с инвалидностью на территории Луганской Народной Республики. Помогаем им найти свою любимое дело после травмы. Направление, которое помогает реализовывать идеи и которое помогает внести в Луганскую Народную Республику то, чего никогда не было. Это прокат технических средств реабилитации. Это развитие настольно-спортивных игр. На территорию мы привезли такие игры, как шаффлборд, новус, конхол, джакала, жульбак. Это большие фестивали творчества спорта и декоративно-прикладного искусства. Это очень много возможностей нам открыл фонд президентских грантов и помогает развивать нашу организацию. Мы очень благодарны этому.
2: Я, Ефименко Юлия Евгеньевна, состою в Луганской региональной организации ВАИ. В организации я не первый год. После приобретенной болезни, когда я не знала, как мне жить и куда мне дальше двигаться, я вступила в организацию. Колоссальная помощь была мне предоставлена. Как и психологическая, реабилитации было очень много. Мы ездили и в Паторию, связано с реабилитацией. Технологические средства мне были выданы. Я начала участвовать в различных конкурсах, езжу на игру «Боч». Очень нравится мне игра боча, у меня много грамот, и дальше будет больше. Поступила в институт Даля благодаря организации. После потери моего ребенка организация помогла мне подняться и жить дальше. Я очень благодарна за семинары, которые проводятся организацией. Это действительно важная информация для людей с ограниченными возможностями. Спасибо большое организации и людям, которые там работают, то, что дают дальше понять нам, людям, которые в трудной ситуации, что жить можно. И можно жить, улыбаясь и счастливо.
21: Ну, планы на будущее – это очень всегда большие грандиозные планы. Но на сегодняшний момент мы открыли точку опоры. Это мастерская по ремонту обслуживания технических средств реабилитации благодаря региональному гранту от главы Луганской Народной Республики. И хотим эти пункты расширить не только в городе Луганске, чтобы эти пункты работали во всех городах в Луганской Народной Республике, чтобы ребята с инвалидностью могли обратиться за бесплатными услугами по ремонту и по обслуживанию то или иного технического средства реабилитации. В рамках этого мастерской проводятся регулярные информационные семинары, на которых мы рассказываем ребятам, приглашаем специалистов, спикеров по всем социальным льготам, социальным вопросам, которые есть на территории Луганской Народной Республики. Мечта о танцах – это моя личная мечта. Очень хочу, чтобы у нас в Луганской Народной Республике активно развивались танцы на инвалидных колясках. Это потрясающий сплав спорта и творчества, который дарит невероятную свободу и энергию. Это очень важно, если ты любишь творчество, то когда танцуешь на инвалидной коляске на сцене, поверьте, такое ощущение, что летаешь. Нет колес, нет того ощущения, что ты ездишь в инвалидной коляске. Все уходят, и только ты и танец. Это такое замечательное ощущение. Я хочу, чтобы наши танцы восстановились. На данный момент у нас сейчас не работает танцевальный коллектив, потому что нет тренера и нет помещения для этого. Но я думаю, все это будет, и моя мечта, она осуществлена, будет реализована. Готовимся к большому юбилею. У нас 10-летие организации Луганской региональной общественной организации Республиканский центр социальной реабилитации. 13 июня 2026 года будет 10 лет, а мероприятие готовим 16 июня. Будет такое мероприятие в кругу друзей. В общем, я могу сказать, что я очень счастливый человек. У меня есть семья, двое детей. Я мама, жена, я общественник, я преподаватель, я работаю с детками с инвалидностью в детском центре реабилитации. Я студент, я учусь в магистратуре, хотя за плечами уже три образования, но это очень важно. Я партийный деятель, занимаюсь обеспечением доступной среды, являюсь координатором партийного проекта «Единая страна. Доступная среда. От Единой России». Хочу сказать всем огромное спасибо за интерес к нашей работе. Вместе мы обязательно сделаем наш мир добрее и доступнее для каждого из нас.
18: Добрые подкасты. Редакция портала «Открытые НКО» представляет истории о том, как самые разные люди создают благотворительность в России здесь и сейчас.
3: Реклама.
4: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
22: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
23: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требует 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
24: Для лиц старше 12 лет.
25: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
26: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине? Чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Абачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Абачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
27: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
28: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
29: О политике.
28: Украина не сможет продержаться в зоне боевого соприкосновения без технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Ейхельсхейм. По его словам, сейчас украинские командные пункты работают на уровне чуть ниже оперативного, поскольку в их работе не задействованы нейросети. При этом генерал предупредил о рисках чрезмерной автоматизации принятия решений в военной сфере. Он отметил, что использование искусственного интеллекта вне человеческого контура контроля может привести к серьезным последствиям и дестабилизации ситуации.
29: О нововведениях.
28: Кабмин утвердил новый проект, нацеленный на расширение доступности мобильной связи и интернета в селах и на трассах, сообщили в правительстве. Согласно документу, в стране будут формировать перечень территорий, где операторы смогут совместно использовать радиоэлектронные средства. Такой подход позволит крупным компаниям работать через одну базовую станцию в небольших населенных пунктах, в которых живет менее 1000 человек. Также операторы смогут установить связь на отдельных участках федеральных автодорог. Роскомнадзор обяжут ежегодно до 15 марта направлять в Минцифры предложение по включению территорий в этот список. Затем министерство в течение 30 дней рассмотрит их и передаст операторам связи для подтверждения возможности использования оборудования.
29: О регионах.
28: В Якутии 10 судов сорвало с якорей из-за ледохода на Индигирке и унесло течением, сообщает Минэкологии Республики. Суда бесконтрольно дрейфуют. Правительство взяло ситуацию под контроль. Сотрудники Министерства экологии не зафиксировали признаков загрязнения реки. Наблюдение за ситуацией продолжается.
29: Об отдыхе.
28: Россиянки в среднем тратят около 7 тысяч рублей на подготовку к отпуску, говорят результаты исследования. Больше 40% респондентов обязательно посещают мастер и салон красоты за неделю до поездки. Почти четверть стараются сделать все процедуры за 2 недели до поездки. Почти столько же обращаются за услугами уже ближе ко времени начала отдыха, за 2-3 дня. А 12% россиянок записываются к мастерам обычно за месяц.
29: О валютах.
28: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
29: О погоде.
28: В Москве сейчас плюс 16, облачно с прояснениями, в Петербурге 9 выше нуля, пасмурно.
29: Запретных милонов.
0: Виталий Валентинович собственной персоной в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Виталий.
1: И здравствуйте всем.
0: У нас с вами сегодня очень насыщенная программа, много всего, но я хочу начать с того, что пришло вот буквально только что. Это не заявлено в нашем анонсе. Смотрите, да, какая
1: нежданчик.
0: История. Нежданчик. Да нет, на самом деле, ничего особенного, но любопытно. Ваша героиня...
1: Прибалтийские подсвинки?
0: Да, подождите. Ваша героиня и богиня, не побоюсь этого слова.
1: Валентина Ивановна.
0: Совершенно верно. Она выступила с очень любопытным...
1: Видите, как я отгадываю? С первого... Вы знаете, это как угадай мелодию.
0: С третьей ноты, да.
1: По одной ноте.
0: Хорошо. Но это слово богиня, да, у вас рефлекс сразу включается. Но давайте так дальше и пойдем. Так вот, Валентина Ивановна предложила спрятать информацию об абортах в поисковиках. То есть, смотрите, если, ну, как размышляет Валентина Ивановна, да, женщина решила в каком-то поисковике найти информацию об абортах, а тут ей сразу в поисковую выдачу выдается всякое там о сохранении семьи, о умножении.
1: Правильно. А как иначе?
0: Виталий, а вы правда считаете, что это, во-первых, сможет сработать, а во-вторых, можно так заточить поисковик? Тогда подо что мы еще можем заточить поисковики?
1: А это нормально. Извините.
0: Да, давайте.
1: На вашем Западе, который вы так любите и постоянно каждую передачу как карамель облизываете, я могу сказать, на вашем Западе цензура еще та.
0: Так.
1: Если вы... Предположим, в поисковике где-нибудь в прибалтийском карликовом государстве набьете, как сделать, собственно, как повесить георгиевскую ленточку, вам ничего не выдаст.
0: Наспор сейчас найду.
1: Вот, но так вы же в России находитесь.
0: Ну, я могу поменять.
1: В Америке, в Европе, в Израиле есть куча табуированных тем, которые нельзя в поисковике найти.
0: То есть, подождите, вы хотите...
1: А зачем человеку искать, как сделать аборт? А вот зачем нормальному человеку вообще это нужна информация? Кто, вы мне скажите, кто из нормальных людей будет это искать?
0: Слушайте, вы меня прям в тупик отправили.
1: Ни одному нормальному человеку это не надо. А раз ненормальным людям это не надо, то и выдавать это тоже не надо. Мало того, если человек пишет такой запрос, сразу ему подсказываете. Помощь психологическая, как это... Поздравляю, вы стали мамой. То есть тут же сразу надо начинать ему помогать этому человеку. Не осуждать, а помогать выйти из этого суицидального состояния.
0: Виталий, ну хорошо, давайте отбросим идеологическую часть
1: этой проблемы. А какая идеологическая?
0: А, подождите.
1: День защиты детей 1 июня.
0: Угу.
1: Мы детей должны защищать.
0: А, то есть вы полагаете, что это вот к этой дате была приурочена такая прекрасная инициатива?
1: Эта инициатива приурочена к тому, что Валентина Ивановна прекрасный человек.
0: Виталий, но тем не менее, если мы даже оставим техническую сторону вопроса...
1: Уходите от темы про Валентину Ивановну.
0: Сейчас поговорим о богине, конечно. А даже если технически риски вот, да, игнорировать, насколько это возможно, к чему мы дальше придем? Если мы так будем пытаться заменять в поисковиках те или иные запросы.
1: Как совершить суицид?
0: Что еще тогда нужно будет закрывать?
1: Вы считаете, что нужно оставлять в поисковиках, и этого нету, кстати, уже сейчас, как изготовить какое-то средство совершения террористического акта осужденного, экстремистского, мы осуждаем и так далее, или еще какие-то вещи. Это нельзя в поисковике найти, эту информацию? Почему же информацию о том, как убить ребенка?
0: Да вы шутите. Вот я как способ изготовления взрывчатого вещества, пожалуйста, миллион. Вот,
1: а у вас,
0: пожалуйста,
1: наверное, какой-то прокси стоит.
0: Нет, у меня вообще никакого прокси. Нет. Это наш...
1: Если вы будете искать, как сделать какую-то, прости господи...
0: Давайте, подождите, это я во вражеском гугле. Давайте я в Яндексе
1: вот
0: попробую поискать.
1: Вот именно, в нашем родном.
0: Угу, да, родном, конечно. Да. А вы продолжаете. Что еще нужно, вы полагаете, скрыть в поисковиковой выдаче?
1: Способы совершения суицида, способ изготовления наркотических веществ, способы совершения террористических актов. Вот, то есть эти запросы должны, конечно, фильтроваться, потому что такого
0: ну,
1: не
0: дружочек, вы знаете, вот что нам предлагает Яндекс? Буквально первая история. Атомная бомба своими руками. Способ изготовления взрывчатого вещества. Три способа сделать бутылочную бомбу. Что вы такое говорите, Виталий? Что
1: это
0: вы за сказки нам рассказываете?
1: Это неправильно, потому что это, ну, информация, ну, она опасная. А если сумасшедший какой-то это все возьмет, прочитает и будет делать бомбу, зачем это надо? Ну, реально. Почему информация о том, что какой-то олигарх проворовался, но у него есть деньги, и он информацию за себя, о себе зачистил, эту информацию вы не найдете. Ну, только в даркнете. В даркнете в вашем, американском. А у нас-то нет. В обычном интернете этого нету.
0: Виталий, есть способы, я вас научу после эфира. Дело не в этом. Дело в том, что просто, понимаете, выходит так, что ваша богиня, при всем уважении, возможно, она не очень понимает техническую сторону вопроса. Но то, о чем она говорит, пока выглядит как... ну, шутка, что ли? Или как бы популистское какое-то заявление? Так это не работает. Либо мы должны зачистить действительно полностью поисковые системы, если вот так, как вы говорите, зачистка от... свастику попробуйте набрать. Ну, все, что угодно, все запрещенное вы можете сейчас найти. Если мы будем так корректировать поисковики, ну, слушайте, я не знаю, до чего мы дойдем.
1: Я считаю, что это отражает государственную позицию, что мы не совершенно не приветствуем и не поддерживаем подобного рода способы.
0: Вот. Декларировать можно все, что угодно. Ладно, хорошо, я поняла.
1: Давайте для начала начнем называть аборт своим именем. Убийство ребенка. Кто хочет совершить убийство собственного ребенка? Пожалуйста, вот вам туда. Кто, я уверен, что никто не пойдет.
0: Хорошо, я поняла вас. Я просто так, ну, насколько я понимаю, сейчас вот к 1 июня будет очень много всяких инициатив, связанных с демографией, да, с которой у нас плохо. А между тем, ровно год назад в нашем с вами эфире мы с вами обсуждали то, что у нас теперь закрыты данные статистические по демографии в Российской Федерации. И когда я вас спрашивала тогда, год назад, зачем, вы говорили, ой, ну просто на самом деле меняется способ подсчета. Вот год прошел, эти данные так и не открылись. Ну, я рискну предположить, что дело в том, что похвастаться нечем. Как вы думаете, откроют когда-нибудь?
1: Конечно. Я думаю, когда начнут считать правильно, так и откроют.
0: А, то есть, думаете, целый год не могут считать правильно?
1: Знаете, вы говорите, как посчитать 100 с лишним миллионов населения? Это тяжело. У нас, давайте обратим внимание, что у нас прогноз погоды, который день уже лажает. Бедные люди не могут понять, как одеваться, что с собой брать. Вот это действительно проблема. Что,
0: демография
1: говорят,
0: не проблема. Посчитать демографию не проблема.
1: Понимаете, демография не меняет ситуацию. Демография отображает цифры, она графос, демос графос, и все. Она описывает, она не корректирует ничего.
0: Поэтому мы не хотим знать эти цифры, потому что они нас расстраивают. Поэтому цифр не надо, просто будем заниматься улучшением демографии. Я не уверена, что это так работает, Виталий. Вот в чем все дело.
1: Я думаю, что... нет, я уверен, что у нас сами данные,
0: где-то
1: они
0: есть,
1: не влияют. И я вот смотрю, пожалуйста, население, численность России. Вот, пожалуйста, вы говорите, в интернете все есть. Я открываю и все вижу. Демография в России в 26-м году. Демографическая яма, рождаемость и смертность в 26-м году. Все есть, я не понимаю.
0: Виталий, где, вы вражеские, где вы ищете? Вражеские вы... источники читаете?
1: Нет,
0: официальных
1: нет,
0: данных
1: вот,
0: нет?
1: Вот, вот, родные, все, все нормальные наши.
0: Сейчас,
1: все нормальные. Понятно, что
0: прямо
1: если искать
0: сейчас
1: в вашем гугле, то там, конечно, наверное, ничего нету. Там одни, один язык ненависти. Там, наверное, сидят экстремисты и террористы во главе с Макаревичем и шипят.
0: Мы сегодня еще шипящего Макаревича обязательно упомянем.
1: Он только шипеть и умеет. Петь-то не умеет. Бесталанный
0: признан в Российской
1: суслик.
0: Федерации иноагентом. Обязательно вспомним про него. Но я еще несколько слов хочу не про демографию,
1: да,
0: глазами Валентины
1: Ивановны.
0: Да ну сейчас вам, конечно. Нет. Смотрите, какая у нас история. Нам предлагают детям начинать работать с 12 лет.
1: Ой, вот как
0: вам эта инициатива?
1: Как вы извратили эту идею? Да, предлагают, что в случае, если дети хотят, и родители
0: хотят
1: подработку делать не с 14, а с 12.

0: Я не вкладываю в это экономическую какую-то составляющую.
1: Не вкладываете?
0: Не-не-не. Я больше, так сказать, ну, вот такую трудовую, воспитательную. Ну, если ребенок в 12 лет хочет помогать, не знаю, там, папе писать промпты для нейронки.
1: Так
0: ну,
1: он почему? В 7 лет папе может помогать.
0: Да, но
1: Делов-то.
0: Он не может это делать официально. Не
1: а
0: папе,
1: зачем
0: там,
1: это официально? Папе, папа
0: нет,
1: и так ему
0: папе.
1: Копеечку
0: хорошо,
1: заплатит.
0: Хорошо, не папе. Извините, вот моя ошибка, я неправильно сказал. Не папе, а хорошо. Знакомому папе писать промпты или обрабатывать просто там какие-то, ну, там, какие-то вещи, делать какие-то там заметки. Почему нельзя ребенка для какого-то интеллектуального, допустимого для него труда задействовать там час-два часа в день,
1: Виталий,
0: и, чтобы он получал деньги?
1: Извините,
0: а что?
1: У нас просто сейчас реклама на нас наступает. Мы сейчас продолжим обязательно через 2 минуты эту тему. Просто я хочу сказать, что написанный промпт 12-летним ребенком, я бы посмотрела на результат, честно сказать. Но мы вернемся к нашим разговорам с Виталием Милоновым буквально через 2 минуты. Не уходите далеко.
2: Запретных Милонов.
3: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Реклама.
4: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Климатолог Алексей Карнаухов о возможном влиянии глобального потепления на экономику России и мира.
6: Это глобальное потепление несет не просто потепление, это не просто увеличение температуры, а это различные погодные климатические аномалии, смерчи, ураганы, наводнения, засухи и так далее. Вот это в основном, конечно, бассейн Тихого океана, в какой-то степени засухи в Индии, Южная Америка. Это как бы скажется на мировой торговле продовольствием. Это, конечно, такой фактор риска. Вот череда таких эль-ниньо, это необычно довольно. У нас сейчас немного другая экономика, немного другой такой экономический уклад в мире. Все-таки у нас достаточно накопленные резервы. И я надеюсь, что ситуации с голодом, по крайней мере, удастся избежать. Сейчас зато другие опасности существуют. В зоне Персидского залива вообще температуры, которые там наблюдаются, они вплотную приблизились к вообще тем температурам, при которых вообще человек может выжить, например. Там высокая влажность. И вот в странах с высокой влажностью и с очень высокой температурой люди просто погибают от жары. Даже вот сейчас еще и пока лето не наступило. Говорят уже там и Париж, и Мадрид это 38-35 градусов.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Запретных Милонов.
1: А мы продолжаем. И тема детских подработок. Я, на самом деле, правда не знаю ответа на этот вопрос. С одной стороны, мне правда очень нравится, когда 12-летний ребенок хочет заработать денег и имеет эту возможность. Это очень круто. Но мне кажется, что открывается, ну, портал какого-то ужаса. Поспорьте со мной. Ну, понимаете, ну, прежде всего, когда мы доверяем ребенка не 14-летнего, который подросток, а маленького 12-летнего ребенка взрослому дяде-работодателю,
0: очень,
1: уже страшно.
0: Да, слушайте, это же идет обсуждение о том, что это очень ограничено, очень, очень внимательно и деликатно. Безусловно, даже несравнимо с 14-летними детьми, в каких-то сферах, может быть, это можно было бы рассмотреть. Потому что мы спокойно доверяем.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 632 06 74.

0: 3-719-59-94.
1: Если вкусно любишь кушать, наши роллы ты покушай. Нашу пиццу из печи любят даже малыши. Заказы принимаем на сайте Pizza Rolli и в группе контакта.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
4: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты? У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
5: Мы сейчас в очень непростом экономическом времени находимся. Ситуация крайне сложная, и об этом говорят все экономисты.
6: Угу.
5: Здесь это не какой-то, это не секрет.
6: Разумеется.
5: Пожалуйста, посмотрите данные все.
6: Это у нас в эфире об этом постоянно говорят, да.
5: Я считаю, что если мы говорим об экономике малого бизнеса, то мы должны перестать рассматривать экономику малого бизнеса с точки зрения фискальной ценности. Мы малый бизнес должны рассматривать с точки зрения экономической ценности в плане ВВП, в плане общенационального благосостояния, в плане социальной защиты. Я об этом говорю часто, много, и считаю, что на сегодняшний момент нам важнее видеть человека, который на себя работает и что-то себе зарабатывает. Вот. Да, должны быть честные правила установлены. Я хочу привести пример. Китай, где есть патент.
6: Угу.
5: Патент, где при определенном обороте ты платишь патент. Вот. И все. И твои отношения с государством честные и закрытые. Все, ты оплатил патент, и у тебя оборот, там, условно говоря, до такого-то количества, там, десятков миллионов рублей в нашей ситуации, и ты ни о чем другом не думаешь. Ты просто заплатил патент, и ты работаешь, потому что государство знает, что при малых оборотах, при небольшом бизнесе, в принципе, достаточно того, что ты платишь сам себе налоги, ты платишь сам себе зарплату, и ты сам себя обеспечиваешь, и тем самым избавляешь государство от любой социальной нагрузки в виде тебя. И мало того, ты платишь косвенные налоги в виде там, НДС в магазине, в виде еще что-то там, налогов в магазине, в виде работодателя, в виде, так сказать, оплаты там, коммерческих услуг, которыми ты пользуешься, не пользуясь государственными муниципальными услугами, ты становишься выгоден государству. Это, конечно, не относится к какому-нибудь там, не знаю, там, Русалу, понятно. Это гиганты, большие, средние предприятия. Они фискально ценны. Особенно те, которые работают с ресурсами, с всякими разными историями. Если малый бизнес, он не пользуется субсидией, он ничем не пользуется, оставьте его в покое. Оставьте, дайте им выжить сейчас.
6: Виталий, я вот думаю, что сейчас Минтруда в полном составе вам аплодирует стоя. Да? Ну, абсолютно точно. Но мы понимаем, что Министерство финансов, Федеральная налоговая служба уже сделала такое количество шагов в противоположном направлении, что бизнес в итоге перестал платить налоги даже в том объеме, который собирались в прошлом году. Вы это знаете. Собираемость налогов рухнула. Потому что, ну это я забыла,
5: потому
6: как называется этот
5: Потому что бизнеса стало мало. Потому
6: он закрывается
5: что при
6: просто
5: такой
6: к чертовой
5: налоговой
6: матери.
5: Нагрузке, при нынешней покупательной способности населения, такая налоговая нагрузка является убийственной для огромного числа малых предприятий, малого бизнеса. Она просто убивает его. Вы просто считаете доходы минус расходы, и вы получаете отрицательное значение при нынешних подходах и алгоритмах. Ну, хватит гоняться. Я прочитал недавно, кстати, слышал выступление Маргариты Симонян, которая тоже сказала о том, что хватит гоняться за малыми предпринимателями. Вы используете искусственный интеллект, который анализирует их работу. Для чего? Для того, чтобы выдавить из них последние копейки. Но вы поймите, если вы корову будете доить больше, чем она готова отдать молока, она сдохнет. Сдохнет, и не будет коровы вообще. У нас, посмотрите на количество предложений по аренде коммерческих помещений. Понимаете, я говорю как патриот, я говорю в контексте беспокойства, ведь малый бизнес – это не столько налоги. Налоги – да. Вырастет покупательная способность, отменится или как-то мы преодолеем огромное количество санкций, они будут фискально ценны, малые предприниматели. Сейчас мы должны сберегать население.
6: Они будут фискально ценны ровно пока они существуют. А когда они закрываются, все к чертовой матери, уже никакой фискальной ценности нет.
5: Да, возможно, я исповедую классический такой консервативный экономический подход, потому что я считаю, что экономика, она не может быть настолько выдаиваемая, как сейчас. Ну, не может. Она не работает так. И не надо говорить, что там я начитался Милтона Фридмана там, или Хайека. Или... Да нет. Ну, и Милтон Фридман, кстати, не такой глупый человек-то был. И его труды-то, кстати, лежали в основе многих-многих экономических концепций и экономических реформ во многих странах. Но, еще раз, давайте... Есть такой простой принцип экономический. Есть меньший кусок большего пирога. По-другому не работает. Угу. И когда мы гордились нашей низкой системой налогообложения, мы же сами об этом говорили там, 10 лет тому назад. Вы пиндосы! Угу. Пиндосы вообще недостойные. У вас тут это... От вас Жерар Депардье сбежал от ваших налогов к нам в Мордовию с 12%. А сейчас что? Мы что... Хотим повторить путь пиндосов? Ни в коем случае. Да нет.
6: А мы его повторяем карикатурным путем. Да, слушайте, очень любопытные ваши экономические рассуждения. Тут с вами трудно не согласиться, но я хочу тогда продолжить экономическую составляющую, но она одновременно и политическая. Вы Маргариту Симонян вспомнили, а я про Армению как раз хочу спросить, потому что сейчас мы знаем, и широко это обсуждается, что овощи, значит, признали фитосанитарно несостоятельными, да, их поставку из Армении, до этого воду и коньяк, до этого цветы. Но это же, ну, как бы гомерически смешно. Проблема в том, что маленькая, но гордая страна хочет в Евросоюз, а ядерная держава, значит, говорит, не пущать. А мы же понимаем, что это, в общем, так. И именно так мы выглядим и в глазах армян, и в глазах всего мира, который наблюдает за этой ситуацией. Разве нет?
5: Хочет не страна. Хочет Пашинян и его очень
6: маленькая... А армяне, думаете, хотят к нам?
5: Вы себе не представляете. Нет, мы-то к нам их себе-то и не зовем. Мы говорим, Армения независимая суверенная страна, и нас это устраивает 100%.
6: А почему не хотим, чтобы они в ЕС пошли?
5: А вы знаете, что сейчас творится в Армении? Вы просто... Это дичь какая-то.
6: Какая?
5: Когда поселковые главы обходят жителей у себя в поселках и говорят, так, не проголосуйте за Пашиняна, за его партию, просто отключим все, что можно.
6: Что вы говорите?
5: Реально идет огромное давление. Пашинян действует.
6: Мне показалось, вы это в Ленобласти подсмотрели.
5: Пашинян действует не в интересах Армении. Абсолютно. Я не говорю про наши интересы. Но дело в том, что Пашинян...
6: А мы защищаем армянские интересы в поселках. Я правильно вас
5: понимаю?
6: Мы
5: защищаем... Нет, мы сейчас адекватно реагируем. Если Пашинян говорит о том, что ему не нравится способ экономического сотрудничества с Россией, ему это не нравится, он считает, что Армения должна получать прибыль от торговли персиками с Испанией, что они будут продавать персики туда.
6: Да, пусть Пашинян идет в Испанию. Я поняла вас. Просто на нас сейчас наступают новости. Мы продолжим эту тему.
5: Пашинян наступает на Армению.
6: Отлично. Продолжим эту тему после новостей. Турецкий буквально через 4 минуты. Не отключайтесь.
2: Запретных Милонов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о прогнозируемом экономическом кризисе из-за закрытия Ормузского пролива.
7: Сейчас вместо ближневосточной нефти мир проедает нефтестратегические запасы. И такие есть у всех стран-импортеров, и у Соединенных Штатов, самые большие у Китая, и Японии, и Южной Кореи, и европейцев, у всех они есть. Но они не бесконечны, и мы видим, что довольно интенсивно идет изъятие нефтестратегических запасов. И постепенно, сначала, конечно, страны там, Юго-Восточной Азии, Южной Азии, они будут приходить от ситуации, когда нефть дорогая, но она, в принципе, есть, потому что они столкнутся с физическим дефицитом. И чем меньше нефть будет оставаться в стратегических резервах, тем дороже она будет на мировых рынках. Вот об этом скорее речь идет. А когда нефть дорогая, получается, что топливо повышается в цене, и это создает глобальный уже кризис в том плане, что становится бессмысленно перевозить, например, на дальние расстояния какие-то товары. Из Азии, там, в Европу и в США нет смысла везти, уж проще там произвести на месте такой же товар. Вот о чем идет речь, о неком перестроении рынков сбыта, ну и плюс дорогое топливо, оно закладывается в себестоимость всех товаров, а это раскручивает инфляцию очень сильно. Будет подниматься ставка центральных банков, и в итоге это ударит по всей экономике. Кредиты становятся дорогими, никто их не берет, никто ничего не производит и так далее. Поэтому такой комплексный кризис развивается. Ну и плюс еще в чем тут отличие и почему усугубляется этот кризис? Оно отличие от предыдущих, там, 73-го года и так далее, в том, что тут не только нефть подорожала, и она в дефиците, но и газ, и удобрения азотные, фосфорные, которые в Катаре производились, все это оказалось зажато на внутреннем пространстве Персидского залива. То есть выйти не может на мировой рынок в должном объеме.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О санкциях.
8: Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 16 российских граждан и 31 компании из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Объединенных Арабских Эмиратов. Уточняется, что ограничения распространяются на предприятия ВПК, компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, элементов беспилотников, добычи нефти, газа и золота. Всего глава киевского режима подписал два указа, которые утверждают соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, синхронизированные с санкциями Евросоюза.
2: О медицине.
8: В России появится врач по медицине здорового долголетия. Минздрав утвердил новый перечень медицинских специальностей. К ним с 1 сентября добавится врач физической и реабилитационной медицины, медицинский логопед, психолог, нейропсихолог, а также специалисты по физической и эргореабилитации, нутрициолог. Часть должностей, наоборот, будет исключена. Диабетолог, лаборант, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, сурдолог, протезист. Некоторые специальности – врач-бактериолог, вирусолог, паразитолог – планируется исключить из перечня позже, с 1 сентября 2028 года.
2: О мошенниках.
8: Аферисты для обмана жертв используют легенды о компенсации за ущерб от стихийных бедствий и проверке качества товаров, сообщили в МВД. Кроме того, злоумышленники могут использовать и другие убедительные сценарии. Например, обещать вознаграждение за участие в исследовании, а также сообщать о наследстве или неучтенных выплатах. В ведомстве подчеркнули, что мошеннические колл-центры преследуют не только цель похитить деньги, их задача также состоит в том, чтобы установить психологический контроль над людьми. Это позволяет впоследствии вовлекать обманутых граждан в дальнейшую преступную деятельность.
2: О спорте.
8: Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала Ролан-Гаррос, обыграв украинскую спортсменку Александру Олейникову. Встреча завершилась со счетом 7-5-6-1. Первый сет получился напряженным, но в концовке Шнайдер проявила характер и смогла вырвать победу. Во второй партии российская теннисистка полностью доминировала на корте, не оставив соперницы шансов. Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между канадкой Викторией Мбоко и американкой Мэдисон Кис.
2: О валютах.
8: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
2: О погоде.
8: В Москве сейчас +16, облачно с прояснениями, в Петербурге 9, выше нуля, пасмурно.

0: Запретных Милонов.
1: Мы на интересном, собственно говоря, перед новостями-то прервались, потому что я не получила ответа. А что нам, собственно говоря, от этой Армении? Ну, пошла бы она в Евросоюз или куда-то еще подальше. Почему мы так переживаем? Это их дела. Разве нет?
2: Поход Евросоюза на эту территорию обычно заканчивается геноцидом и резнёй. И я вас уверяю, что главные интересанты похода Армении в так называемый Евросоюз являются ее соседи с юга и с востока.
1: Это кто?
2: Ну, есть два государства.
1: Азербайджан и Турция.
2: Угу. Вот. И достаточно посмотреть на их интересы. И, в общем, Армения, в отличие от Ирана, она готова к сотрудничеству, готова стать коридором. А как мы знаем, посмотрите на Северный Кипр, смотрите на Косово и везде. То есть там, где просится какая-то маленькая там автономика или еще чего-то,
1: поблажка. Армения такая маленькая.
2: Поблажка, то там начинается птичка, готов увяз всей птички пропасть. По большому счету, что нам до Армении? Ну, для России Армения — это не просто зарубежная страна. В России армян живет больше, чем в самой Армении. Поэтому позиция армян, которые родились в Армении, их родители переехали из Армении, она должна учитываться. А Пашинян категорически против того, чтобы учитывать мнение своих граждан, живущих в России. Нет, этим нельзя.
1: А что будет? Вот подождите секундочку, давайте посмотрим. А вот если Пашинян выиграет 7 июня выборы, чего будет?
2: Армения сейчас в плане политологическом и технологическом представляет из себя Россию 96-го года образца, когда технологии, пиарщики, они правят бал. Но тут еще добавляется и небывалое давление. Вам приведу пример. Мои знакомые, которые переехали из Арцаха, из Нагорного Карабаха, после того, как она была по предложению Пашиняна отдана на территорию Азербайджану. Вот. Кстати, Нагорный Карабах, который до этого худо-бедно был частью некого переговорного процесса, благодаря Пашиняну стал абсолютно не частью этого процесса. Он вообще перестал существовать в контексте Армении. Хотя, в общем-то, много веков там жили.
1: Кто бы сказал, что Россия не выступила на стороне Армении, не помогла ей нисколько?
2: Россия выступила на стороне Армении, просто Армения не выступила на стороне Карабаха. Ведь Карабах с точки зрения норм международного права
1: давайте не будем отвлекаться. Мне кажется, что очень многие армяне не могут Карабах, Арцах простить России.
2: Потому что Россия, видимо, с точки зрения Пашиняна, это был такой для нас цунг-цванг, Пашинян предлагал России начать войну с Азербайджаном. Зачем? С чего вдруг Россия должна
1: так
2: начинать
1: нужно было, либо, войну? Мы же в данном случае...
2: Россия в этой ситуации занимала единственно правильную позицию. Мы призывали обе стороны к диалогу и к мирному урегулированию. Пашинян от этой позиции отошел. Он сказал, все, диалог, мы прекращаем.
1: И вот именно после этого Армения не хочет дружить в засос с Россией.
2: Да, потому что Россия, как раз жители Карабаха, которые переехали сейчас на территорию Армении, они понимают, что более или менее мирное небо Карабаха было защищено благодаря позиции России. Исключительно благодаря позиции России и российских миротворцев.
1: А тут вдруг Россия посмотрела в другую сторону,
2: нет,
1: и
2: Россия
1: Карабах перешел в Азербайджан.
2: Россию попросили оттуда.
1: Кто?
2: Армения.
1: Нет.
2: Армения. Давайте так. Армения признала эту территорию более не спорной, а частью Азербайджана.
1: Потому что она не хотела с Азербайджаном воевать.
2: Правильно,
1: без поддержки России.
2: Нет, и Пашинян предлагал нам воевать с Азербайджаном. А зачем? А
1: поняла.
2: Почему?
1: Ладно, мы будем до утра
2: знаете,
1: по этому
2: могу
1: поводу
2: сказать,
1: спорить.
2: Что я для меня равноценным мирное и плодотворное сотрудничество со всеми государствами Кавказа.
1: Вернемся к...
2: Сейчас мои знакомые беженцы из Карабаха мне вчера рассказывали ситуацию, что к ним пришел... они сейчас получили временное убежище в одном из поселков. К ним пришли и сказали, вы обязаны поддержать блок Пашиняна, партию Пашиняна, иначе, в общем, ваше убежище будет аннулировано.
1: Что-то мне это напоминает.
2: Аннулировано. Нет, это правда.
1: Вам ничего это не напоминает?
2: Люди вообще не политизированы. Вообще. Ага. Ноль. Понимаешь, они пекут джингелов хац, и они не разбираются в политике.
1: Хорошо, понятно. Виталий, значит, вмешаемся, да? Не позволим.
2: Нет, мы не вмешиваемся в суверенные дела Армении. Я могу сказать, что поскольку армянам, гражданам Армении, которые сейчас находятся за пределами Армении, не дают незаконно не дают голосовать, у меня только знакомых армян, вот
1: Виталий,
2: несколько
1: я
2: человек
1: поняла,
2: едут специально
1: Пашинян...
2: на день выборов голосовать за, в Армению.
1: И эту кампанию я тоже знаю. Послушайте, Виталий, ну вот Пашинян насилует, с ваших слов, армянский народ и не прислушивается к его желанию. Армянский народ
2: Но
1: не
2: Пашинян
1: хочет...
2: Пашинян не является частью армянского народа.
1: Все, вы убедили меня, да. Армянский народ...
2: Пашинян — это как губернатор Яковлев.
1: Окей.
2: В Петербурге.
1: Послушайте, значит, армянский народ не хочет в ЕС, не хочет Пашиняна, но 7 числа, вероятнее всего, он насильно выберет Пашиняна и насильно через года 2-3 вступит в ЕС. Что мы в этой ситуации будем делать?
2: В ЕС Армения не вступит. Это совершенно...
1: Года через два вступит.
2: Года через два она тоже не вступит. Мы это прекрасно понимаем все. Вот. Эти песни мы уже слышали несколько раз.
1: Но вы не отвечаете на мой вопрос.
2: Молдавия тоже. Чего же она не в ЕС-то? Молдавия не в ЕС. Да, там...
1: Это долгий путь.
2: Долгий путь. Армении тем более, еще более долгий путь. К тому же очень странно представить, что Армения...
1: Тогда что же мы так суетимся, Виталий?
2: Дело в том, что сейчас мы позволяем Великобритании, настоящему бенефициару этого процесса, замкнуть некую дугу в южном подбрюшье России. И от Каспия до Черного моря, до Средиземного моря, контролировать территорию.
1: А, вот в чем все дело. Что же вы сразу не сказали? И Трамп там, кстати, тоже поддерживает, да?
2: Расширяется военный блок.
1: И Трамп поддерживает эту историю.
2: Трамп, безусловно, поддерживает, потому что блок НАТО для него важнее, чем Россия, 100%. Он сам является членом, активным членом и главным членом этого блока.
1: Трамп враждует с Великобританией.
2: С Великобританией, ой, как враждует. Но... когда идет речь о формировании некого мощного нового военного союза с привлечением новых сил, конечно же, это...
1: В общем,
2: недавно
1: будем биться за Армению до конца.
2: Азербайджан провел учение и принял решение о переходе на стандарты НАТО.
1: Я поняла вас. Это известно.
2: Армения, по большому счету, внутри себя, она, безусловно, очень близка к России. И Армения понимает, что, в общем-то, она существует благодаря тому, что есть Россия. Ни одна страна рядом, за исключением Грузии, которая не была всегда частью России до определенного момента, не готова была защищать суверенитет Армении, и, мало того, постоянно на него покушалась. Поэтому, что касается страны, которая по делам своим доказала, что суверенитет Армении ей не безразличен, это Россия, Российская империя, Российская Федерация. И это абсолютно точно, это исторический факт. Я не хочу, чтобы вы думали, что я говорю там в контексте какого-то более положительного, более отрицательного отношения к Азербайджану, к Турции. Нет, эти страны выполняют свою задачу, и с точки зрения национальных интересов они их выполняют блестяще. Блестяще. Ну, я тут вынужден признать, они строят свою
1: Виталий,
2: независимую
1: политику. Мы зависли на этой теме. На самом деле, действительно страшно зависли на теме Армении. Я все пытаюсь выцарапать у вас ответ. Мы будем биться за Армению до конца или просто не будем выглядеть так странно в глазах армянского народа и всего мира, и все-таки оставим ее в покое? Или будем биться до конца?
2: Армению не оставили в покое.
1: Британцы, я поняла.
2: Не оставили в покое Остапа Бендера, сына турецких подданных, понимаете, в виде Пашиняна.
1: Значит, будем биться до конца.
2: Алина Симоняна и еще нескольких людей, которые говорят по-турецки так же совершенстве, как и по-армянски. По-русски уже хуже.
1: Будем позориться до конца.
2: Какое позориться? Вам бы лишь бы Армения побыстрее отошла от России.
1: Да мне вообще наплевать на нее.
2: А мне не наплевать, потому что Армения соединяет нас со странами Ближнего Востока. Это наша сухопутная граница с Ираном. с Ираном. Ну и хорошо, что вы хотите? Вам мило события, которые были в начале 20 века. Вы поймите, если бы не Россия, геноцид не был бы остановлен. Россия является единственным гарантом безопасности для братского христианского народа. Неужели это непонятно?
1: Будем вторгаться на территорию Армении, чтобы защитить братский народ.
2: Мне кажется, что сейчас у народа Армении, у граждан Армении, будем так говорить, есть исторический шанс не вестись на лапшу, не вестись на халяву, попивая кофе в центре Еревана, а принять решение все-таки, хотят они, чтобы об них вытирали ноги или не хотят. Вот, к сожалению, выбор в пользу партии Пашиняна будет означать одно, что народ сдался.
1: Поняла вас.
2: И Пашинян хоронит тысячелетнюю историю государства
1: Армении.
2: Жалко,
1: что нас не слышат в Ереване. Мне было бы интересно услышать комментарий.
2: Никол Бабаевич знает позицию.
1: Все, сейчас вернемся после рекламы.
0: Запретных Милонов. Если тебя... Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что? Первый чемпион мира по шахматам Вильгельм Стейниц прожил 64 года по числу клеток на шахматной доске.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и...
0: Запретных Милонов.
1: Все, отошли от Армении. Давайте к нашему внутреннему. Невозможно. Невозможно совершенно, Виталий. То, о чем не говорит только слепой, глухой, слепо-глухонемой и просто... Сейчас не буду ругаться. Я про шамана. Его песня «Россия, мама». Новый клип Ярослава Дронова. Это как бы издевка над иноагентами. Хотя у меня ощущение, что это реклама иноагентов. Но, помимо всего прочего, это еще и, на мой взгляд, грубейший плагиат. Прежде чем мы начнем с вами обсуждать, я, можно начало нашей, значит, Ярослава Дронова поставлю, чтобы наши слушатели понимали, о чем я говорю, хорошо? Сейчас, секунду буквально.

0: даже тональность не поменял. Ну, прелесть же. Хотя я рискну предположить, что, может быть, таким образом шаман, значит, вот песня-то про у Адель, про агента 007, а, значит, шаман решил, вот у него такой ФСБшный, КГБшный агент 007. Может быть, тут в этом кроется графомания? Вот смотрели же клип, да?
1: Да я... Честно говоря, пытался смотреть, но это не моей песни.
0: Ну,
1: мне
0: что вы
1: нравится.
0: Говорите? Ну, надо же это обсудить, я понимаю.
1: Надо посмотреть клип целиком, да. Я считаю, что есть разные направления в русской музыке, и такое направление, как шаман...
0: Как тырить музыку у американских исполнителей?
1: Слушайте, почему вас не смущает там Филипп Киркоров, который вообще там половину песен поет?
0: Смотрите, какая история. Король ремейков у нас один. Если шаман считает себя королем ремейков, то, я надеюсь, они подерутся с Филиппом Бедросовичем. Продолжайте.
1: Истинный
0: ариец, да.
1: Еще много есть людей, которые что-то занимали. И у нас тоже что-то занимает. Я, в принципе, что касается схожести музыкальных произведений, тут не особо парюсь.
0: Да бог с ним. А по смыслу-то понравился вам клипешник?
1: Это не мое. Я вот вспоминаю, не к ночи будет помянуто. Знаете, я очень плохо высказывался о таком певце, как Шнуров. Очень плохо высказывался. Мне не нравится мат-перемат. Я считаю, что он себя изжил полностью.
0: Подождите, но теперь он с Лещенко поет и вновь продолжается бой? Или что-то
1: хорошо,
0: и Ленин тревожный,
1: да,
0: в груди?
1: Молодец. Я не знаю. Я просто не слушаю его, поэтому,
0: конечно,
1: не могу сказать. Но когда... Помните, был легендарный клип, который триггернул как раз других исполнителей, которые выступали тогда с антигосударственной позицией.
0: Какой? Патриотка?
1: Когда Химкинский лес. Помните, Шнур выпустил клип «Химкинский лес». И вот это было очень талантливый, это был супер-мега-талантливый троллинг вот этих вот Машей Несогласных, Джейн Чириковых и прочих-прочих. Это действительно было интересно. Я не готов обсуждать моральный облик шамана, Шнура и так далее. Я говорю про песни. Вот в 2011 году, в 2012, это было круто. Сейчас...
0: Вашу оду Шнуру я поняла. Но...
1: Нет, еще раз говорю, что при всем, при том, что я совершенно вот на сегодняшний день, последние много-много лет, не разделяю вот его, так сказать, творчество, потому что я считаю, что он действительно, творчества уже там нет никакого.
0: Позволите ли я верну вас к шаману, потому что, видите ли, он вызвал, мягко говоря, острую реакцию. Может быть, так и задумывалась эта история, потому что хайпажорство никто не отменял. И мы понимаем, что звезда, наверное, должна быть хайпажором, но, может быть, в ней должно быть что-то еще. Так вот, если кто-то думал, что... Надо сразу сказать, да, что в клипе шаман выложил портреты всех иноагентов. Сам он предстает в образе такого садиста-КГБшника в белой рубашке, такой эстетикой гестапо, да, из советского кабинета. Но ему это вообще близко. И вот, значит, выложены иноагенты, которые потом он им поет, и они ему вторят про «Россия-мама». Это выглядит... Да.
1: Это выглядит забавно.
0: Это выглядит забавно. И иноагентам страшно понравилось. Иноагенты различные очень по-разному высказались. Монеточка, признана в России иноагентом, по-моему, террористом и экстремистом, она ужасно обиделась, что ее там нет.
1: Так она, потому что бездарность.
0: Да, почти наверняка.
1: Ее никто не помнит.
0: Понятно. Галкин, подождите.
1: Монеточка...
0: Галкин признанный экстремистом, террористом и прочим.
1: Да, но его хотя бы знают.
0: Он сказал, что... Почему он такую старую мою фотографию взял? Взял бы сегодняшнюю фотографию, было бы гораздо более убедительно.
1: Его сегодняшняя фотография никому не известна.
0: Очень красивая фотография. Варламов и Яшин сказали, что никто так, признанный иностранными агентами в Российской Федерации, говорит, никто так не пропагандирует либеральные ценности, как шаман. Он тут вам и ЛГБТ поддерживает, и снижает весь пропагандистский пафос, и иноагентам площадку дает, которые поют «Россия-мама». В то же время патриотические блогеры в ярости от этой песни.
1: Ну, видите,
0: не это... показывает ли нам скрытую фигу шамана?
1: Это как
0: шаман?
1: Раз показывает плюрализм мнений в нашей стране.
0: Вот так это видите.
1: Да, мы в демократическом государстве живем.
0: Я, кстати, посмотрела, иноагентом шаман сегодня не признан. Удивительное дело.
1: Вот. И я считаю, что как раз, что... ну, если Яшину понравилось, не стоит насторожиться.
0: Кому?
1: Нам. Насторожиться.
0: Так.
1: Почему
0: это ему
1: нравится?
0: Начинайте настораживаться. Знаете,
1: поэтому, ну, это действительно, видимо, была... это была такая закладка, это была сразу провокация.
0: Но не получилось.
1: Которая вынуждена... Которая 100% должна была триггернуть и вызвать реакцию у медийных людей оппозиционных.
0: И, видите, вот. Вызвала?
1: Но, опять же...
0: Аплодируют.
1: Опять же, наверное, тот художественный стиль, который есть у шамана, он недостаточно ироничен. Потому что шаман, насколько я слышал его вроде песню одну, «Я русский», он такой более сахарный, понимаете, он другой.
0: Вы
1: он...
0: сейчас, осторожно, ЛГБТК плюс вашими молитвами признана экстремистской организацией и запрещена.
1: Да, да. Он, шаман, он не сатирик, он не ироничен, поэтому он... Наверное, не тот человек, который должен вот так вот тонко троллить оппозицию. Я понимаю, что, скорее всего, это результат его семейной коллаборации.
0: То есть вы полагаете, что Мизулина была... Вообще там же целая бригада этим всем занималась. Неужели никто не мог сказать, ребят, мы делаем что-то не то?
1: А с точки зрения промоушена, мы с вами об этом говорим уже 5 минут. Это значит, что этот клип...
0: О Пашиняне мы говорили 15 минут.
1: Да, но Пашинян еще тот кретин, извините меня.
0: Так вот почувствуйте разницу. Мы о шамане тоже говорим как о кретине. Вам не кажется?
1: Я могу сказать так, что музыкальный мир очень раним. Очень раним, и он очень разный. И, знаете, говоря о шамане или там, о каких-то еще некоторых исполнителей, я предпочитаю, наверное, их особо не комментировать, потому что я не понимаю эту музыку. Это не моя музыка. А если не моя, то ну, зачем я буду свою вкусовщину какую-то тут пропагандировать? У меня моя музыка, которая мне нравится, понимаете? И, к сожалению, к счастью для меня, говоря о патриотизме, я слушаю 6-ю симфонию Петра Ильича Чайковского. Вот для меня
0: и
1: это
0: тут
1: патриотизм.
0: Все вздрогнули и напряглись. И что, Милонов, в каком-то из наших с вами предыдущих эфиров писали в комментариях, что, господи, Милонов собственным ртом называет фамилию Чайковского и просто не испаряется от ужаса и омерзения.
1: Чайковский – это, ну, безусловно, это синоним великой русской музыки. Чайковский, хотя я искренне считаю, что Чайковский забывать о других великих композиторах нельзя. Они по-своему интересны, по-своему хороши. Я не музыкальный критик, и не гоже мне об этом говорить. Но когда ты слушаешь произведения в церкви Петра Ильича Чайковского, там не нужны слова.
0: А в церкви вы что слушаете Чайковского?
1: Детский альбом.
0: Детский альбом
1: это
0: вы в церкви?
1: Произведение в церкви называется.
0: Эту пьеску из детского альбома,
1: да,
0: я поняла.
1: Или шестую симфонию. Да, господи, куча. Вот. Или Римского-Корсакова. Да неважно кого. То там слова не нужны. Не нужны кривляющиеся, анимированные лица иноагентов. Потому что русская любовь – это про смысл. Русский патриотизм – это про любовь к родине. Это не про то, что есть какие-то уроды. Это про то, что есть мы, есть великая Россия, которая возвышается над всеми. Вот смысл сакральной русской любви. А если мы будем сравнивать себя с кем-то другим и жить в состоянии сравнения с кем-то, то мы превращаемся в прибалтов. И это очень плохо. Прибалты – это страна, не дающая гениев, не дающая талантов. Пес с ними. Россия не может себе позволить вот этот паттерн поведения мелкотравчатого йоркширского терьера.
0: Я поняла. Вот если бы вы сейчас не сбились на Прибалтику и страны Балтии, я бы, может быть, даже... Но я уверена, что сейчас Петр Ильич где-то там на небесах смотрит на нас, утирает платочком скупую мужскую слезу, скатывающуюся по его ухоженной прекрасной бороде. Виталий Валентинович, спасибо вам большое за этот прекрасный монолог, диалог. И, в общем, мне кажется, что мы ответили на все главные актуальные вопросы. Виталий Милонов был в студии радио «Комсомольская правда». Спасибо вам большое.
2: запретных Милонов. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров о критике Трампа в американских СМИ.
4: Действительно, Вашингтон сейчас находится в патовой, абсолютно явно, что в патовой ситуации. С одной стороны, ни одна из задач, которые они декларировали, когда начали эту вообще авантюру вместе с Израилем атаковать Иран, так сказать, и все там поменять. Но, с другой стороны, задача не решена, просто они хотели иметь такую самую главную победу, чтобы с этой победой и поднятым флагом прийти там на выборы и опять насаждать Конгресс и Сенат. Ничего не получилось. Получили по зубам. Сейчас они могут продолжить операцию, поскольку на это нет ни средств, ни возможностей. И они сталкиваются с ожесточенным и очень умным сопротивлением Ирана.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В жаркий день в Париже Эйфелева башня становится выше. Башня построена из железа и при нагревании расширяется, в результате чего символ Франции вырастает на целых 17 сантиметров. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: О конфликтах.
0: США втайне от Ирана выводили некоторые танкеры из Ормузского пролива. При содействии американских ВМС суда отключали автоматическую систему идентификации и скрывали свое местоположение, чтобы беспрепятственно покинуть акваторию, утверждают источники Wall Street Journal. Издание пишет, что для безопасного передвижения через пролив суда следовали рекомендациям американских военных, хотя использовали дроны и другие средства для отслеживания обстановки в море. США также давали капитанам советы о том, как реагировать на угрозы со стороны Ирана.
2: О лекарствах.
0: Отпуск рецептурных препаратов по электронным рецептам не повлечет никаких неудобств для граждан. От пациентов, в том числе пожилых людей, не требуется обязательно использовать смартфоны. Вся необходимая информация автоматически будет доступна для аптеки, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Он пояснил, что электронные рецепты – это цифровой аналог привычного бумажного бланка, который врач формирует в медицинской информационной системе. Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщала, что Минздрав разрабатывает законопроект, согласно которому рецептурные препараты будут отпускаться только по электронному рецепту на некоторых территориях.
2: О мошенниках.
0: Аферисты стали предлагать выпускникам школ платную пересдачу или исправление результатов экзаменов, сообщили РИА Новости член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Галиндяев. По его словам, после публикации баллов мошенники обещают договориться об изменении оценок через якобы своего человека в региональной комиссии. Он добавил, что схема усилилась на фоне распространения фейковых апелляционных документов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта.
2: О спорте.
0: Сборная Франции будет самой дорогой командой-участницей чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает портал Touchline. Трансферная стоимость игроков французской команды составляет почти 1,5 миллиарда евро. Второе место по этому показателю занимает команда Англии, третье – сборная Испании. Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи турнира совместно примут США, Канада и Мексика. В предстоящем мировом первенстве впервые в истории примут участие 48 национальных сборных.
2: О валютах.
5: Доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юань 10 рублей 49 копеек.
2: О погоде.
5: В Москве сейчас плюс 14, облачно с прояснениями, в Петербурге 10, выше нуля, пасмурно.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц, как всегда, здесь. Саш, приветствую.
7: Да, здравствуйте.
6: Не можем не начать. Конечно, начнем с трагедии в Старобельске. Время прошло, что-то улеглось, но совершенно точно, да, не чувства, не эмоции. Но что мы наблюдаем? Вот эта эскалация со стороны Киева происходит, и она будет происходить и дальше. Как бы вот, ну, даже не хочется спрашивать, куда начнут бить или куда будут бить потом. Мы видим, что это подчеркнутые удары по гражданским объектам. Наш ответ обсудим. Да, чаша терпения переполнена. Но и в целом тревожные сообщения, которые поступают вот с... Вот как ты охранишь? Не с небольшой или все-таки с довольно серьезной, серьезного изменения ситуации, связанного с возможностями Киева, в том числе и приближением к нашим совсем еще недавно недостигаемым, да, территориям, сухопутный коридор начал звучать. Ну вот я думаю, что обо всем этом поговорим.
7: Да, касательно Старобельска хотелось бы проговорить несколько важных, мне кажется, тезисов, прям программных. Да? Вообще, конечно, страшная трагедия. Я за 27 лет работы в «Комсомольской правде», ну, не часто без колебаний решал не публичить какие-то вещи, какие-то кадры, какие-то фотографии, да, вот такое было очень редко. Конечно, там сразу всплывает на ум 2004 год, трагедия в Беслане, я присутствовал на процедуре опознания, когда пятачок за моргом Владикавказа, выложены там на этом пятачке 360 обугленных тел, половина из которых детские, ну, то есть это что-то такое бесформенное, лежащее в черных полиэтиленовых мешках, и между этими мешками ходят черные абсолютно женщины, которые бесслезно воют и пытаются вот в этом чем-то бесформенном узнать своих детей, да, по каким-то мелочам, там, цепочка в тело впеклась, или там сережки какие-то оплавились в такие капельки драгоценные, или там какие-то ботиночки обгоревшие праздничные, вот, и я вот тогда понял, что я ничего страшнее в своей жизни не увижу просто уже, и это слишком страшно, чтобы показывать это широкой аудитории, да, мы тогда вместе с Димой Стешиным написали небольшую заметку с заголовком «Тысяча квадратных метров ужаса», и мы попытались вот на словах, а не визуально, передать то, что, во-первых, мы увидели, а то, что, и, во-вторых, то, что мы почувствовали при этом, потому что, ну, к этому нельзя оставаться равнодушным, каким бы циничным ты ни был, а тем более это там на заре моей карьеры, я еще немного и видел до этого, да, это сейчас я могу так спокойно об этом рассказывать, хотя, повторюсь, это такая была прививка очень страшная, да, вот, ну вот это происходит снова, да, я-то думал, что не увижу ничего подобного, но это вот снова происходит, и в воскресенье соцсети, телеканалы облетели кадры опознания в Старобельске, но они сняты там со спины, из-за спины там практически ничего не видно, но видно, да, что подводят родственников, они опознают. Мне прислали другие кадры, это вот во фронт снятые, вот с лицами до деталей, и ходят, лежит тело на полу, да, вокруг ходят следователи, судмедэксперты, заводят женщину, видимо, с сыном, приоткрывают голову погибшей, там страшные травмы, страшные, ну, то есть она сразу так за волосы это хватается, да, но какая-то надежда еще остается, потому что, ну, там такое вот действительно страшная очень травма, ну, мама в любом случае, она узнает там по каким-то мелочам, но, тем не менее, еще какая-то капля надежды остается, и следователь приоткрывает чуть ниже, вот, я не знаю, что она там увидела. Приоткрывает, видимо, чтобы рука была видна. И там, ну что там могло быть? Ну, какой-то браслетик знакомый, да, может быть, часы, может, какая-то татуировка, да, юношеская какая-нибудь, да, наколочка, вот, которая, ну, вот ее просто накрывает вот этот ужас, да, ужас потери родного ребенка. Вот, и... Ну, то есть она видит, что-то увидела на этой руке, что оставляет ее без надежды, да, и она просто взрывается, да, вот этими рыданиями, которые, наверное, из космоса было слышно. Не слышно это было только на Западе, потому что Запад этого людского горя как-то не заметил. То есть пока этих маленькие, что мне почти полтинник, да, там девчонки по 17-18 лет, пока этих девочек в подвенечных платьях хоронили в закрытых гробах, вот эти представители этого цивилизованного сообщества просто глумились на совбезе ООН, который мы созвали, обвиняли нас в каком-то фейке, то есть соревновались там в зубоскальстве. Это такая манера пойманного с поличным преступника, который почему-то уверен, что на него ничего нет у следствия, и чем более нагло он будет себя вести, тем как бы меньше будет к нему подозрений. Да? Но технически, вот это важно проговорить, удар по Старобельску – это совместная с Западом операция. Юридически это соучастие в военном преступлении, в преступлении против человечности. Поэтому, собственно, реакция такая предсказуемая. Вот, вообще, вот, ну, она объясняется не цинизмом каких-то отдельных политиков, да, это структурная логика загнанного в угол преступника. Признание факта удара по колледжу, он тут же означает согласие с тем, что кураторы Киева дали добро на убийство детей. Это значит, что они будут отрицать очевидное вот до последнего, будут придумывать, вот сейчас там модная очень версия, что это мы сами ударили, может быть, даже не специально, но вот там воронка большая перед колледжем, дрон такую воронку не мог соорудить, значит, это воронка от авиабомбы, которая случайно сошла, наша авиабомба, и вот разбомбила колледж. Ну, тут надо, конечно, заметить, что и наши некоторые блогеры и журналисты эту версию зачем-то поддерживают, ну, не специально, да, ну, вот сказали, что там, возможно, там была бомба, но вообще, когда на дроне боевая часть порядка 60 килограммов, такая воронка может быть запросто. И кадры, которые всплывают изнутри общежития, показывают, что был первый налет, и это был именно налет, потому что одна из погибших там отправляет подруге кружочки и говорит, что они летят опять. То есть она слышит, она, ну, этот звук ни с чем не перепутать, такой летающий мопед, да, бомба так не звучит. Вот, поэтому что тут сказать, зарубежные журналисты, которые туда поехали, и тоже говорят, вот каких-то ручных туда отправили журналистов, ну, каких ручных? Там был АФП французы, какие они ручные, там был Бильд немецкий, какие они ручные. Там были итальянские журналисты, которые писали стендапы на фоне разрушенного колледжа со словами «якобы нас привезли на якобы место якобы теракта, где якобы погибли дети». Ну, какие же это ручные журналисты? Им там представили обломки дронов. Среди обломков этих дронов были западные комплектующие, ну, вот полетные контроллеры. Там был терминал Starlink Mini, да, с одной стороны, эти терминалы могут использоваться для точной навигации в условиях там спуфинга, в условиях подавления РЭБа, мы об этом отдельно в прошлую, по-моему, программу говорили. С другой стороны, с помощью Starlink, с помощью интернет-связи можно напрямую управлять дроном, и если там среди обломков еще и камеры найдутся этих дронов, то это означает, что оператор до последнего видел, куда он летит, какую цель он поражает. Он видел все это собственными глазами. Вот, поэтому тут вообще самое интересное, да, вот много говорили о Палантире, потому что Алекс Карп, директор этого разработчика боевого искусственного интеллекта, прилетал за неделю до этого в Киев, и там он обронил, да, что большую часть целеуказаний Киеву дает именно Палантир. искусственный интеллект, да, и тут сложно не вспомнить удар в Иране по школе для девочек, и они потом свалили гибель 170 человек на то, что у искусственного интеллекта были данные какие-то устаревшие, поэтому вот он принял это за военную цель и убил школьниц. Вот. Но тут принципиальный момент. Ну, то есть, я предполагаю, что здесь тоже Палантир мог и ошибиться. Вот. Но тут такой момент принципиальный. Даже если удар по Старобельску проектировал искусственный интеллект, это не снимает ответственности человека. Потому что...
6: Они же последующие наносили, когда пытались разобрать
7: или новый.
6: То есть, уже там случайности никакой не было.
7: Координаты вводил человек, кнопку нажимал человек.

0: Ни ночных кошмаров, ничего. Поэтому я не исключаю, что это некий симбиоз, да, вот испытание на Украине искусственного интеллекта после посещения Киева Алексом Карпом, плюс некий человеческий фактор, а может быть и намеренный, потому что Алекс Карп – это один из апологетов запрещенного в России движения Child Free, которого, как он сам говорил в интервью, корежит от мысли, что у него вдруг появятся дети.
1: В этой чудовищной ситуации не только, но уже через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Сказано реклама.
3: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
4: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Американский физик Роберт Милликен скептически относился к гипотезе Альберта Эйнштейна о том, что свет состоит из фотонов. В течение 10 лет он проводил эксперименты, чтобы опровергнуть ее, но лишь подтвердил правоту Эйнштейна, за что в 1923 году был удостоен Нобелевской премии по физике. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
6: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
1: Продолжаем. Да, мы говорим о трагедии в Старобельске, где ВСУ намеренно, конечно, поразили колледж. И все говорят, что там не было никаких военных объектов рядом. И повторные наведения, когда пытались разобрать завалы, все говорит в одну версию. Но важно проговорить и еще несколько вещей.
0: Да, это вот что касается... Ну, в предыдущей части я рассказал то, что касается реакции Запада. Реакция украинцев, она, в принципе, предсказуемая. В принципе, так же, как и реакция Запада. Генштаб ВСУ... там по горячим следам заявил, что... Ну, то есть, они-то уже взяли на себя вину за этот удар, за сам факт удара, только они заявили, что они били там по штабу нашего беспилотного спецназа «Рубикон», и теперь украинцы очень страстно убеждают себя, что никаких девочек там в колледже не было, это были пилоты «Рубикон». Слушайте, я понимаю, что у нас все случается, но штабы давно не живут в общежитиях, в жилых домах не живут. Вот все давно под землей, где бы ни были. Даже в Ростове они под землей, они в бункерах и в подвалах. Ничего уж там говорить про Старобельск. Блиндажи, землянки, бункеры промзоны, бомбоубежища, подвалы домов. Там теперь обитают все штабы, пункты управления и прочие центры принятия решений. Но вот в условиях информационного вот этого гетто украинского нужно нарратив, конечно, не очень сложно сформировать, а с критическим мышлением вообще у украинцев сейчас очень туго, с тех еще пор, как они начали там за милую душу уплетать в ресторанах блюда типа жареный колорад, или типа что там было, там что-то с печенью русского младенца, что-то такое, да, но это же из меню их, да, то есть они не возмущаются, они приходят и с их

0: Хахоньками, но вот есть штамп, да, про сатанизм нашего противника. Но...
1: Запрещенное, кстати, в России тоже экстремистское движение.
0: Ну вот, а у них не запрещенное, у них вот как бы в порядке вещей, для них это повод посмеяться. Вот, сейчас любые действия украинской стороны, они, конечно, оправдываются, ну, некой необходимостью формирования внутреннего, внутрироссийского давления на политическое руководство России, вот через такие эмоциональные всплески, через шоки, да, в обществе, расчет на то, что россияне сейчас на все это дело посмотрят и скажут, слушайте, давайте уже на любых каких-то условиях договариваться, даже в ущерб себе, лишь бы вот это вот прекратить, да. Ну и тут, конечно, отдельный пласт, но тоже нельзя про это не задумываться демографически, потому что погибли, пострадали дети там 2008 года, 2007 рождения, это самое малочисленное за последние десятилетия возрастная группа, которая родилась вот в той демографической яме, да, и, конечно, каждая потеря вот в этом сегменте, это долгосрочный вес имеет, то есть и экономический, и социальный, и репродуктивный, я не знаю, учитывал ли противник при планировании удара вот этот аспект, не думаю, потому что это все-таки такая штука ситуативная, но Россия эти последствия безусловно учитывать должна. Вот, это то, что я хотел проговорить. Что касается нашего ответа, да, насколько он был убедительным, насколько неубедительным, да, ну, мне кажется, вот судить с точки зрения ударили миллионами долларов по гаражам, ну, это так инфантильно, потому что, ну, конечно, видеоряд покажут гаражи, покажут торговые центры, никто не будет вам показывать кадры с разрушенными военными какими-то объектами, хотя и то уплыли в сеть кадры разбитого штаба сухопутных войск и Нацгвардии рядышком штаб, вот по ним тоже пролетело, это все-таки не гаражи, но я, честно говоря, не думаю, что там кто-то был. Я думаю, что они, как и мы, давно сидят в подвалах, бункерах и прочим-прочим, но при этом это не значит, что надо, не надо бить по ним. Вот недалеко от гаражей, да, в этой Белой Церкви находится авиаремонтный завод, на котором по спутниковым снимкам видно появление новых ангаров совсем недавно, а рядом с этими ангарами стоят какие-то легкомоторные самолетики, очень сильно напоминающие те самые дроны дальние, которые по нам летят. И один из дронов даже очень напоминает то ли Байрактар, то ли Лютый. У них такой характерный хвост двойной, да, сзади. Поэтому ну, я не берусь судить об эффективности или неэффективности наших ударов в отсутствии хорошего объективного контроля. Орешник – это вообще оружие совершенно новое. Несмотря на то, что оно уже встало на промышленное производство и уже стоит на вооружении даже, как мы знаем, в Белоруссии, тем не менее, это все-таки оружие еще, ну вот, ну не то чтобы не до конца испытанное. Понятно, что оно прошло свои этапы испытаний, но когда ты моделируешь не компьютерную какую-то симуляцию, а когда ты даже не на тыловом полигоне, а когда ты прям боевое применение, ну, здесь надо периодически это делать, чтобы доводить это оружие до, значит, его совершенства, потому что когда настанет время применять орешник со специальной боевой частью, я имею в виду ядерно снаряженную, тут уже будет не до технических ошибок, тут уже будет не до человеческого фактора, тут все должно быть отработано предельно четко и предельно ясно. Поэтому я бы здесь не попадал вот в эту риторическую ловушку. А если бы не убили детей, мы бы тогда не ударили по штабу сухопутных войск, не разрушили бы завод «Артем», да, или там завод «Аналитприбор», по нему тоже попала эта радиоэлектронка для войск, или там завод «Реле-автоматика». Вот. Они бы спокойно дальше приборостроительство настроением занимались. На самом деле, любой удар можно назвать ответным. Это не значит, что его не было бы, если бы не какое-то там событие-детонатор. Да? То есть, надо ли называть его ответным? Вот тут для меня вопрос. Надо ли называть возмездием? Для меня возмездие – это все-таки не что-то обезличенное, да, а конкретной фамилией, с конкретным званием. Да. Мне кажется, что если бы какой-нибудь циркон залетел в форточку какого-нибудь террориста-экстремиста, информационный эффект и общественное одобрение в России было бы ну, куда больше, нежели удар по какому-нибудь мосту через Днепр. Вот сейчас вы нас слушаете, спросите себя, что бы вы хотели, чтобы обрушили мост в Киеве, мост Паттона, да, либо чтобы циркон влетел в форточку террориста-экстремиста Буданова, террориста-экстремиста Малюка и прочих террористов-экстремистов, ответственных за гибель наших детей в Старобельске, и не только в Старобельске. Да, у нас за прошлую неделю погиб 51 человек, гражданские. Вот за неделю гражданские люди.
1: Это удар по Севастополю ночью, ну, то есть вот, ну, да, каждый день, да, практически куда-то. Да.
0: Вот. Поэтому, как мне кажется, лучшим ответом на любой теракт со стороны Украины может быть только системная работа по устранению лиц, принимающих решения вот эти, да, б, разработка средств противодействия дронам, в том числе тактического звена, не только вот этим дальним, которые удали по Старобельску, но дроны с тактического звена являются главной преградой сегодня нашему продвижению на поле боя. Ну и, конечно, эволюция ПВО, чтобы купировать полностью вот эту воздушную угрозу. Самое интересное, что у нас все для этого есть. Все для этого есть, но это все вот такими кусочками пазла, да, которые разбросаны. Вот надо этот пазл собирать. А возмездие за девчонок, за наших, это возмездие осуществляют наши парни, мужики на передовой. Уже осуществляют, уже там на дронах пишут за Аню, за Яну, за Иру. Вот это возмездие. Они реально истребляют тех, кто пытался или убивал наших людей. Поэтому давайте возмездие оставим людям, которые с автоматом в руках, значит, защищают нашу государственность от вот этой нечисти. Вот. А выводы надо делать системные, потому что сегодня у нас существуют три большие беспилотные проблемы, на которые какого-то суперэффективного ответа у нас нет. То есть у нас на сегодняшний день есть дроны тактического звена, это поле боя, которое полностью перекрыто и нами, и противником. Да, сложно продвигаться вперед в условиях, когда с воздуха все видно. До недавнего времени была вторая проблема – это дроны дальние, да, которые бьют по НПЗ, которые бьют по промышленным предприятиям, которые там осуществляют экологические теракты, как это было в Туапсе, которые бьют по общежитиям колледжа. Вот. И появилась у нас еще одна проблема, очень серьезная, и, пожалуй, в нынешних условиях самая серьезная. Это так называемый middle strike. Это удар в средней зоне. То есть, это 100 плюс километров, 50-100 плюс километров. То есть, это те районы, которые еще вчера считались тыловыми. Сегодня даже вот в этом сегменте middle strike нет тыла, нет безопасных дорог. Сегодня надо понимать, что даже наши стратегические артерии находятся под ударом. Об этом поговорим после новостей.
1: Буквально через 3 минуты, да, с этого и начнем.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В Арктике не бывает такого лета, каким его знают жители средней полосы России. Например, в национальном парке «Русская Арктика» считают, что наступило лето, когда среднемесячная температура устанавливается выше 0 градусов. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Студия Ирина Рогова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС и взорвался, сообщил гендиректор «Росатом» Алексей Лихачев. В результате основное оборудование повреждено не было, но в стене образовалась дыра. Глава госкорпорации добавил, попадание дрона по машинному залу – первая в мировой истории целенаправленная атака на основное оборудование АЭС. Лихачев подчеркнул, ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла.
2: А важно.
4: При подаче заявления на вид на жительство в Турции никаких новых дополнительных сборов для иностранцев не вводили. Об этом рассказал глава МВД республики Мустафа Читвти. Заявление прозвучало после того, как в турецких СМИ и соцсетях начали распространяться сообщения о якобы новом платеже при оформлении и продлении ВНЖ. Стоимость подачи заявления сейчас составляет 964 турецкие лиры, это примерно 1500 рублей. По данным МВД Турции, вид на жительство в республике имеют больше миллиона иностранцев, среди них 75,5 тысяч россиян.
2: Об инициативах.
4: В Госдуме требуют установить единые правила пользования платными парковками. Поводом стали жалобы водителей на сложную оплату, разные требования в регионах и сбои, из-за которых приходят штрафы. Депутаты отмечают, в преддверии лета это становится особенно острым вопросом. Миллион семей поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс. Кроме того, парламентарии подчеркивают, что парковки в первую очередь это сервис для людей, а не способ заработать на гражданах.
2: О туризме.
4: Активнее всего в России из нишевых видов туризма развиваются сонный, соло-туризм и медицинский, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. По его словам, вопросы, связанные с велнесом, продлением жизни, становятся все более интересными для граждан. Как рассказал эксперт, в развитии нишевого туризма лидируют регионы Золотого кольца, Подмосковье и удаленные регионы, такие как Хакасия, Тува, Алтайский и Красноярский края. В арктическом туризме и путешествиях с целью экологического туризма лидируют Карелия, Мурманская область, Коми, Бурятия и Камчатка. Нишевый туризм – это вид отдыха, который направлен на ограниченную группу людей с учетом их интересов, потребностей и предпочтений.
2: О валютах.
4: Официальный курс доллара 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, юаня 10 рублей 49 копеек.
2: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 15, облачно с прояснениями, в Петербурге 10 градусов выше нуля, пасмурно.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, Александр Коц. Вот в предыдущей части, Саш, да, об изменении опять дроновой ситуации. Вообще, конечно, стремительно меняются события. И вот прежде чем продолжим, вопрос, насколько сильно они тормозят наше продвижение. И,
0: дроны тактического, я извини, перебиваю, да, дроны тактического, просто хочется поговорить про новое явление. Да, дроны тактического звена, они очень сильно тормозят наше продвижение. Да. То есть очень сильно.
5: То есть это нечто новое.
0: История старая. Да. То, что касается middle strike, о котором я начал говорить, то есть это 100 плюс километров, это вот новое, да, то есть они пытаются воздействовать на наш фронт через его тыл, не через дальний тыл, там, когда они бьют по экономике, уничтожая НПЗ там, и прочую нефтяную структуру. А я сейчас говорю о middle strike. Это подвоз, который раньше был совершенно безопасным, потому что он был там 100-150
5: километров. Топливо, снаряды, еда.
0: Топливо, снаряды, еда, все что угодно, сухопутный коридор в Крым. Туристы лето сейчас едут по дороге, по которой уже работают дроны. Причем дроны эти американского производства, Hornet, и они, ну, говорят, с искусственным интеллектом, но там не искусственный все-таки интеллект. Это правильно называть машинное зрение, это донаведение, когда даже в условиях какого-то спуфинга или там радиоэлектронного подавления все равно на захваченную цель он долетит, ему для этого ничего не надо.
5: А цели бензовозы, да? Ну,
0: и фуры, и бензовозы. Вот у меня друзья попали несколько дней назад под удар, ехали на гражданской машины, на двенашке, обгоняли военный Урал. Hornet прилетел в Урал, их просто взрывной волной вторичкой откинуло, машина в хлам, как бы они сами посеченные, раненые, прилетел второй Hornet, добил Урал, да. Соответственно, ну, гражданские могут запросто попасть под этот удар, при этом кто его знает, что в мозгах этого Hornet'а заложено в библиотеку, потому что он ориентируется по визуальным образам, которые загружены ему в память. И там, условно говоря, тазик на крыше, да, да, он может принять за шайбу рэба. Вот, я, например, свой рэб снял со своей машины, ездить без него, потому что он не поможет против Hornet'а, но при этом привлечет к себе внимание. Несколько фур было сожжено на этой дороге, ну, то есть это обычные гражданские грузы, которые шли в обход Крымского моста через сухопутный коридор, чтобы зайти на Джанкой и далее до там, Севастополя, Симферополя доехать.
5: То есть, это проблема с топливом и желающими его перевозить, видимо.
0: Проблема с топливом, желающим перевозить, желающим не только топливо перевозить, другие грузы. Вот. Да. При этом это не только этой трассы проблемы. Сейчас становятся постепенно проблемой трасса между Мариуполем и Донецком. То есть разрывается на север и юг одна республика. Есть уже проблема, ну, пока не острая, но уже есть первые там «ласточки», да, в кавычках. Это вот между тем самым Старобельском и Луганском, между Луганском и Алчевском. Ну, вот 100-120, ну, не 150 еще, но 100-120 километров от линии боевого соприкосновения, все, уже летят дроны, они встают в круг и начинают искать себе цель. Находят цель, ее атакуют.
5: Несколько, да, могут по
0: одному? Могут несколько. Если мы посмотрим на кадры объективного контроля наших подразделений, «Рубикон», «Вега», «Варяг», что угодно, у каждого есть кадры перехвата уничтожения этих Hornet'ов. То есть это не сверхсложная цель, хотя она и очень быстроходная. Там на момент атаки до 250 км в час доходит, то есть там из ружья это сбить, ну, практически невозможно. Вот. Но пока они ищут цель, летают, да, конечно, скорость не такая, поэтому подлетают, сбивают, это не сверхъестественная цель. Ее можно сбивать, но сейчас надо думать о том, как системно, логично закрыть наши дороги. Да, чтобы были и РЛСки, которые засекают эти дроны, они спокойно засекаются, вообще никаких проблем. С засечками по высоте, по скорости, такие технические средства есть. Вот всеми техническими этими средствами сейчас нам придется закрывать дороги. Нам их не хватает, условно говоря, там по приграничью расставить и дальше, да, чтобы перехватывать большие дроны. Теперь мы будем вынуждены еще и тратить ресурсы на то, чтобы системно прикрыть, ну, сколько там, ну, Ну, пусть километров 60, но надо прикрыть, да, вот сухопутный коридор, может, даже 80. Это надо делать, иначе мы лишимся вот этой логистики. А эта дорога, она в том числе влияет на фронт, потому что на фронт все равно надо как-то возить. Вот, поэтому это не сеточкой прикрыть, да, дороги. Это надо все-таки прикрывать РЭБом, там устанавливать и пункты воздушного наблюдения, там устанавливать и расчеты дронов-перехватчиков, которые, я еще раз повторюсь, очень легко по этим целям работают. Ну, как очень легко? Профессионал, для профессионала это не недостижимая цель. Это, ну, обычная воздушная цель, которую он щелкает ежедневно.
1: А при увеличении числа и нагрузки? Они же и на это... Да?
0: Привлечение числа и нагрузки, безусловно, но игнорировать-то это нельзя. Конечно. Вот уже там Сальдо, по-моему, выступал, глава Херсонщины, о том, что на каком-то отрезке дороги запрещено ездить фуром. Ну, потому что жгут их, не смотрят, там, военный груз, не военный, неважно, там, везут ракеты или везут памперсы в Крым, но все равно жгут. Вот, поэтому вот здесь надо очень внимательно к этому системно подходить, при этом надо понимать, что все равно все развивается, и тут вообще отстать можно катастрофически. Я вот читал на неделе очень интересное интервью, есть такая на Украине волонтер Мария Берлинская, не знаю, ну, по сути, это наверняка террорист-экстремист. Это Victory Drones компания. И вот у ее интервью это, по сути, такой программный документ украинской дроновой школы на будущий год, который говорит, куда все у них развивается и, ну, и что надо предпринять, чтобы не отстать. Хотя она честно признается, что и мы преподносим им сюрпризы. Что из интересного? Во-первых, у них не было эшелонированной, интегрированной системы противовоздушной обороны, чтобы ракеты, чтобы дроны-перехватчики, чтобы РЭП, все это действовало в комплексе. Вот до зимы минувшей у них этого не было. Там сейчас назначили у них Елизарова отвечать за малое небо. И вот уже на зиму 2026-27 они будут готовы действовать этим ну вот системно, да, вместе в этом симбиозе. Она говорит, что ставку они будут делать на дроны-перехватчики, потому что такие средства перехвата ценой там, в 2-3 тысячи долларов вместо патриотов, да, по 4 миллиона долларов, это все-таки серьезная разница. Они будут ставить на воздушные носители ББЛА, на воздушные ретрансляторы, которые расширяют действие дронов там, на 100 километров и дальше. То есть, ну, дальше уже полетят не хорнеты на эту дистанцию, а обычные FPV-дроны. Вот, на меж-связи, это на том, то, на чем мы сейчас летаем над Украиной при отсутствии Старлинка. Плюс они запустили проект очень интересный, который называется «Небо-громад». Это бесплатное обучение гражданских операторов дронов-перехватчиков самым способным, ну, кто там сдает экзамен лучше всех, выдают базовые наземные станции. То есть, это такой идет переход от точечных мобильных групп к, ну, такой, к территориальной сети, да, в которую завязаны в том числе и гражданские пилоты, ну, или коммерческие пилоты, да, вот на гражданских предприятиях. И выбить вот эту систему каким-то одним ударом по какому-то одному центру принятия решений невозможно, потому что не существует этого центра принятия решений, нет штаба единого у этой системы. При этом она говорит, что российские дроны будут летать не только над Сумами и Херсоном, а будут пытаться контролить трассу там, между Тернополем и Хмельницким, между Житомиром и Винницей. Ну, то есть она тоже видит, куда мы идем, как профессионал. Там, ну, надо с уважением относиться к противнику без шапкозакидательства. Да? То есть, по сути, противник декларирует, какие артерии своего тыла он считает уязвимым. И это, конечно, надо брать на заметку. Что для нас все это означает? Ну, во-первых, это, конечно, тайминг. Зима 26-27 – это, ну, наверное, последний период, когда вот сегодняшние схемы этих массированных ударов беспилотниками работают на полную катушку, потом эффективность, ну, будет падать. Хотя, ну, я предполагаю, что у нас будет появляться больше реактивных дронов с большими скоростями, но они это знают, да, они к этому готовятся. Во-вторых, ну, как я уже говорил, надо в зоне middle strike все-таки создавать свое ПВО, потому что дальше эти дистанции будут увеличиваться, там не 100 плюс, а под 200 будет, да. Поэтому там радары малых высот, дроны-перехватчики, мобильные расчеты вдоль вот этих всех трасс снабжения, это все надо делать. В-третьих, там надо делать выводы по направлениям ударов, то есть они боятся вот этих тыловых, да, истории по логистике, ну, этим уже надо заниматься. Ну, и, конечно, как бы история вот эта тыловая, да, с подготовкой их гражданских специалистов, мне кажется, то же самое надо у нас делать и в Брянской, и в Белгородской, и в Воронежской, и в Татарстане, куда постоянно летит, вала богу, да, вот, ну и, конечно, кадры, еще раз кадры, потому что у них все-таки вот этот цикл инженер-фронт, он у них, вот, расстояние измеряется неделями, а у нас бывает, к сожалению, месяцами, поэтому исходить из того, что оно там где-то само развалится, ну, это катастрофически отстать, но, тем не менее, мы видим, что и у нас многое новое создается. Важно как бы применять это все системно.
5: Продолжим через пару минут.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
6: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Сказано реклама.
7: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
8: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
5: Продолжаем, да, отталкиваясь вот от того, о чем мы говорили в предыдущей части. Просто хотел спросить, насколько это замедляет наше продвижение? Вот мы в одних из предыдущих программ говорили о Славянске-Краматорске, который вот уже вот-вот в бинокль видно. Говорили про Запорожье когда-то, что в бинокль видно, да? А серьезно это тормозит вот, это, вот эти новые обстоятельства, о которых мы говорим?
0: Ну, серьезно, потому что все-таки логистика – это кровь войны, и когда тебе пытаются резать артерии, тебе не до наступления. Понятно, что боевые действия идут, и вот мы разговариваем, да, сегодня. Сегодня один населенный пункт освободила группировка «Север», другой населенный пункт освободила группировка «Восток». Там украинцы что-то пишут про то, что мы впервые отступаем в Днепропетровской и там еще в какой-то областях. При этом они возводят проводят круговую оборону вокруг Одессы.
1: Да, если вот
0: у вас,
1: что это было?
0: Если у вас все так хорошо, то зачем вы возводите вокруг Одессы рвы, там, зубы драконов?
1: Ну, это странно.
0: Но да, я думаю, что... И не только вокруг Одессы, кстати. Я думаю, что вокруг здесь Киева, там несколько там историй и про попил традиционный, да, когда на вроде бы благой цели можно много...
1: Европейские денежки пришли, да?
0: Да, можно... многое освоить. Это и, ну, некое такое поддержание вот этой атмосферы нервозной, военной, чтобы даже в глубоком тылу, там, в Одессе, хотя по Одессе прилетает регулярно, чтобы люди как бы были все время в тонусе. Ну, плюс как бы перекрываешь выезды, запускаешь туда усиленные наряды ТЦК, и все, и ловишь, никто оттуда не сбежит, потому что вот выстроен контур, как они думали, безопасности от России, а тут на тебе, значит, устроят облавы. Ну, это ладно, тут, возвращаясь к разговору в прошлой части, когда я говорил о том, что и в тылу надо что-то формировать, вот осторожный оптимизм я испытываю по поводу нашего нового свежеиспеченного омбудсмена. На неделе им стал господин Шохин, глава РСПП, вот, и на встрече с Владимиром Владимировичем он сразу зашел прям с козырей. Я, честно говоря, не ожидал от бизнеса этого, потому что я считал, что они самая такая инертная группа, которая ждет, когда государство за них все решит, вот, или выплатит страховку, или обеспечит безопасность. И тут вдруг Шохин заходит с инициативой по защите объектов предпринимателей, силами самих предпринимателей, то есть там механизмы, в первую очередь, конечно, обеспечения вооружениями, потому что там надо не только легкие, там, да, 5,45, 7,62 стрелковка, там надо и РЭП, и, как он говорит, лазерные установки, но они у нас есть, и там другие какие-то крупные калибры, как он сказал. Вот, то есть Шохин напрямую просит у президента для защиты наших там НПЗ, металлургии, химии, машиностроения, просит крупнокалиберное оружие, просит системы радиоэлектронной борьбы, просит лазерные системы. А он говорит еще про резервистов, да, закон-то уже работает, то есть он говорит, что надо отработать во всем этом участие бизнеса. Мне кажется, это впервые устами Шохина такой запрос нашего предпринимательского сообщества на вооружение. Это уже не какие-то там ЧОПы с травматами, да, это уже, ну, такая, как это назвать, корпоративная гвардия, не знаю, как это можно назвать, но мы же видим, что государство само по себе, ну, не может закрыть небо над тысячами объектов, и у нас де-факто оформляется такой новый институт, вот той самой корпоративной гвардии с законным основанием пользоваться серьезным оружием, применять войсковые средства борьбы с БПЛА, а государство тут является, ну, выстраивает некие рамки этого применения, да, и легитимизирует это все дело. И мне кажется, что это, ну, такой очень... подающий надежду, да, признак. Вот. Что еще хотел сказать, раз уж мы так к этому подошли, да, все-таки возвращаясь ко всей этой истории со Старобельском, с нашим ответом, с угрозами МИДа, да, и призывом к дипломатам в Киеве покинуть свои дипмиссии, а те отказались, решили работать живым щитом. Вот я, общаясь там в интернете на стриме с подписчиками, столкнулся с тем, что некоторые как раз вот попадаются в эту риторическую ловушку, которая создана в том числе и нашими собственными силами. Ну, во-первых, согласись, довольно странно выглядит предупреждение ударов по чуть ли там не конкретным каким-то объектам. Но вот Украина не предупреждает, когда бьет по услуге или по пензенскому какому-нибудь НПЗ. Вот, очень странно предупреждать. И очень распространен вот тот самый нарратив, дескать, а если бы не убили детей, мы бы не начали бить по предприятиям ВПК. Ну, по первому пункту, нас же с вами не посвящают в детали. Да? Это может быть как просто обычная дипломатическая риторика, да, ничего не имеющая общего с реальностью, а может быть какая-то оперативная игра, да, предупреждают об ударах по Киеву, а потом хоп, он охлобучит какой-нибудь Львов или Ивано-Франковск или Днепропетровск, да, они к Киеву все стянут, а на оголенные участки полетят наши ракеты. Может быть, там они смотрят сейчас движение. Противник же не может не реагировать на эти угрозы, отмахнуться, сказать, а, ерунда, все, мы в это не верим. Нет, они вынуждены реагировать, что-то куда-то перевозить, кого-то там переезжать. Да, это все фиксируется агентурой, средствами разведки и прочее, прочее, прочее. Что касается связки вот этой теракта в Старобельске с угрозами бить по ВПК. Ну, слушайте, ну мы же как бы не бездействуем с 22-го года. Мы с 22-го года вообще-то бьем по ВПК вне зависимости от украинских терактов. Но вот взять тот же завод по производству и авиаракет Р-27, по-моему, там производили, и вроде как там находится часть крупноузловой сборки «Фламинго», это завод «Артем». Вот, по Артему ударили вот в этот наш ответ в воскресенье, да, он, по-моему, был. Первый удар по этому заводу был еще в декабре 23-го года, потом по нему били в 24-м, в 25-м по нему били раза 3 или 4, вот. Или там взять тот же самый Белоцерковский, этот авиационный комплекс, о котором я говорил в другой нашей части сегодняшнего же эфира, где по спутниковым снимкам видно наличие дронов. Я не знаю, это обманка, не обманка, но вот видно, то есть логика удара, она понятна. Так вот, по этому Белоцерковскому авиаремонтному комплексу первый удар был еще 5 октября 22 года, еще в первый год войны. Потом 2 сентября, значит, 23 года предпоследний удар по этому комплексу был всего месяц назад. То есть, ну, это регулярно идет выбивание. Просто у нас это все слилось в какой-то, не знаю, в единый информационный шум. Мы уже не обращаем на это внимания, куда пролетают. И комбинированные удары даже по украинской столице, они уже в рутину превратились. Может быть, заявление МИД как раз и вытаскивает это с уровня рутины на какую-то актуалочку, да? А может быть, ну, хочется очень верить, что сняты какие-то негласные табу на работу не только по объектам, да, но и по определенным лицам, которые решения принимают, все-таки надо начинать. Пусть поздно, но надо начинать. А вот эта раковая опухоль, она будет только агрессивнее и агрессивнее в Киеве. Вот я обратил внимание, да, на, с одной стороны, смешной визит Тихановской, да, президент в изгнании такая, да, белорусская. Какой президент? Какого изгнания? Но, тем не менее, да, вот там они в среду открыли в Киеве миссию демократических сил Белоруссии, там на Украине теперь будет в Киеве сидеть представитель Беларуси от вот этой когорты, значит, политических беженцев украинских.
1: Виртуальная такая Беларусь.
0: Да, да, но можно посмеяться, но все-таки идет такое выстраивание теневой государственности Беларуси, особенно на фоне, когда Зеленский, значит, заявляет о том, что какая-то угроза исходит от Белоруссии, там, то все, дроны, вообще очень опасно, хотя начальник погранслужбы Украины не видит никакой угрозы, но вот Зеленский видит, это такое нагнетание, это такое создание определенного информационного фона. Для чего? Для того, чтобы выстраивать вот эту вот теневую структуру. И, значит, на этом фоне, кстати, в прошлом году был такой, была конференция «Новая Беларусь», на которой решался вопрос о формировании вооруженных структур из наемников, вот этих змогаров-националистов, которые могут в какой-то момент быть, ну, такой ударной силой. Так вот, я считаю, что в Белоруссии сейчас формируется как раз плацдарм для попытки госпереворота в какой-то момент...
1: На Украине.
0: Белоруссии.
1: Формируется
0: плацдарм, Украины, да, формируется плацдарм для будущего вторжения. То есть мы видим, что Зеленский вынашивает такие планы, и, ну, структура известна, да, создание информационного фона. региона, значит, деньги Европы. И нацики, змагары. Все, пожалуйста. Но надеюсь, что наши друзья в Беларуси все это видят, а мы в случае чего им поможем.
5: Ну и продолжим через неделю.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: Реклама.
9: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
10: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требует 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
8: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. «Радио Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
11: Мир стал на шаг ближе к инциденту, от которого пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины. Это заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Так он прокомментировал атаку украинского беспилотника по зданию машинного блока Запорожской АЭС. По словам Лихачева, дрон управлялся по оптоволокну, и это исключает случайное попадание. В ходе атаки в стене энергоблока номер 6 возникла дыра, обошлось без пострадавших и критических разрушений. С 30 мая в Белгороде включат городское освещение и возобновят стабильную работу мобильного интернета. Такое поручение дал в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Он добавил, что в районах и муниципалитетах возвращать освещение и связь поручено главам администраций с оглядкой на оперативную обстановку. Там, где это не угрожает безопасности людей, освещение и интернет восстановят.
2: О конфликтах.
11: Объединенные Арабские Эмираты нанесли по Ирану десятки тайных ударов в период активных обстрелов в марте и частично в апреле, координируя свои действия с Израилем и США. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Эмираты начали применять оружие против Ирана в ответ на удары по своей территории. По данным Wall Street Journal, это привело к разногласиям среди государств Персидского залива. Так, Саудовская Аравия выражала недовольствие действиями Абу-Даби, опасаясь ответных атак на региональную нефтяную инфраструктуру и возможного роста мировых цен на нефть.
2: О происшествии.
11: На северо-востоке Москвы ребенок выпал из окна 9-го этажа и выжил. Мальчика 2021 года рождения госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. По предварительным данным, он остался дома без присмотра матери на непродолжительное время. Женщина вышла из квартиры, и в этот момент ребенок подошел к окну, забрался на подоконник и сорвался вниз.
2: О ценах.
11: Средний чек на авиабилеты по России снизился на 3%, а на международные – на 2%. По данным Aviasales, цены снизились впервые за многие годы. Традиционно в этот период они растут. Средний чек на перелеты по стране составил 12,5 тысяч рублей, а на международные – 23 200 рублей. Сильнее всего подешевели билеты в Махачкалу сразу на 18%. Также заметно просели цены на перелеты в Москву и Сочи – минус 10%. Чуть дешевле стали билеты в Калининград, Петербург, Пермь, Минеральные воды и Самару. Что же касается международных направлений, то сильнее всего подешевели перелеты в Таджикистан на 18%. Билеты в Великобританию стали дешевле на 13%, в Испанию на 10%. Еще больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
12: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
13: В эфире программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». И меня зовут Егор Арефьев, а это значит, что говорить мы с вами сегодня будем о новостях ТВ нашего русского, руйского. И не только. Веду сегодня репортаж из болотистых родных мест. Здесь у нас дожди, что называется, пока что, которые плавно перейдут в плюс 23 привычные по лондонской схеме. Конечно же, случится это во время Петербургского международного экономического форума, но он только на следующей неделе начнется, а мы пока с вами перед этим обсудим. Кстати, это нас тоже касается, потому что на этих полях и, извините за выражение, панелях происходят важные сделки. Раньше Петербургский международный экономический форум касался, ну, как несложно догадаться из названия, международных экономических отношений, а сейчас это просто большая выставка достижений народного хозяйства и телевизионного, в том числе тоже. Поэтому очень часто там и Первый канал, и ТНТ, и многие другие презентуют свои праймовые флагманские проекты. Вот, мы поговорим об этом уже на следующей неделе, когда будет, собственно говоря, понятно, о чем говорить. Ну а пока поговорим о новостях, что называется, хлеб насущных. И начнем, пожалуй, мы с вами с одного из важнейших трендов нынешнего времени. Помимо киносказок, которые бесконечно можно наблюдать, и мы еще будем долго наблюдать, помимо ремейков и телешоу, и фильмов различных, которые мы тоже наблюдаем, и будем наблюдать, огромное место отводится нашими кинопроизводителями экранизациям литературы. Напомню, в паузе, в небольшой, точнее, в лирическом отступлении, что нас можно слушать на всех наших волнах, которые только существуют на просторах интернета, и не только, в ваших магнитолах, радиолах, где угодно, а также в соцсетях и в интернете, в подкаст-платформах, которые вам предпочтительнее: Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и podcast.ru, куда наши звука и прочие инженеры, значит, душ выкладывают все это добро. Вы можете набирать там «Глядя в телевизор» и нас слушать. А посмотреть вы нас можете в Рутюбе и в ВК-видео, в сообществе «Радио Комсомольская правда», вкладка «Глядя в телевизор», ну или просто в поиске набирайте «Глядя в телевизор». Там можно оставлять комментарии, если вам это интересно. Всегда к этому призываю, потому что, ну, дискуссия всегда важна и всегда интересна. Значит, какие экранизации у нас готовятся, какие экранизации будут выходить в ближайшее время? Ну, давайте начнем с того, о чем я вам говорил уже, объединим это в небольшую такую одну рубрику, которая называется «Война и мир». За «Войну и мир» взялись сразу два режиссера, один большой, хороший, и один Сарик Андреасян. Один готовит фильм, а второй готовит сериал. Вот Сарик, естественно, берется за все не то, что плохо лежит, а что вызывает какой бы то ни было резонанс, за все темы, просто любые, от «Чикатил всех видов» и «Ангарских маньяков» до «Чудо в кукурузном поле», Евгения Онегина и Виталия Калоева. И «Война и мир», собственно говоря, одна из таких масштабных его работ. Огромное количество артистов он туда собрал и готовит фильм. А Сергей Урсуляк готовит сериал. Как мастер эпоса, мы помним, что Велединский экранизировал «Войну...» Ой, господи, «Обитель». А Урсуляк, помимо ликвидации, что касается больших экранизаций, выпускал, как я уже сказал, и «Живи и помни», и, значит, «Не Настя» – это был роман Алексея Иванова с Александром Урсуляк, а Сергей Владимирович «Жизнь и судьбу» делал, да, Гроссмана. Он, да, выпускал «Не Настя», это тоже была экранизация Алексея Иванова. Он выпускал, значит, «Тихий Дон», вот, и так далее. Короче говоря, теперь он взялся за «Войну и мир». Засекреченные пока подробности этого проекта. Он говорит, что в настоящий момент только идет кастинг-отбор, вот, и всю жизнь он мечтал снимать что-то попроще. Но ВГТРК обратился к нему и попросил его сделать вот такую огромную эпическую сагу. Вот, так и получилось. Он не собирается соревноваться с «Войной и мир» Сергея Федоровича Бондарчука. Разумеется, это бессмысленно. Вот. Но, тем не менее, от всех баталий, от перипетий, связанных с семьей Болконских, Ростовых, Курагиных и всех-всех-всех, Безуховым, все это обойти невозможно. Прежде всего, что хочет сделать Урсуляк, это показать жизнь людей, а не жизнь графьев. Это то, что он подчеркивает. А чего стоит ждать от экранизации «Сарика Андреасяна», я уже говорил. Много молодых актеров, много, что называется, и медийных лиц, и красивых лиц. Вот, может быть, даже периодически слишком красивых. Например, Матвей Лыков, который играет одну из главных ролей, Анатолия Курагина, он до сих пор сотрудничает с модным домом Gucci и, в общем-то, начинал и долго работал как модель. Вот, это сын Александра Лыкова, легенды «Улиц разбитых фонарей», того самого Казанова, который тоже занят в этом сериале. Вот, появится в роли Безухова в андреасяновской экранизации Николай Шрайбер, большой и такой грузный. Ну, в общем-то, в романе Безухов и описан таким, местами даже болезненно. Болезненно тучным. Вот. Естественно, не обойдется без жены Сарика Андреасяна Лиза Моряк, которая сыграет Елену Курагину. Наиболее интересная из всех работ, как мне кажется, до того, как фильм вышел, хотя бы на стадии заявленного кастинга, это Платон Каратаев в исполнении Федора Лаврова, представителя театральной династии петербургской. Вот. Семьи Лавровых, его дочь играет в БДТ, он играет в БДТ, его отец играл в БДТ, и этот актер, за работами которого следить всегда интересно. Значит, «Войной мир» мы проехали, про нее рассказывал. «Капитанская дочка». Повесть или роман, как некоторые считают, исторический, о пугачевском бунте. Книга, которую проходят дети. Вот среднему сыну сейчас в 8 классе дали на лето как раз читать «Капитанскую дочку». Мы, по-моему, уже читали ее дома, в принципе. Мы можем вспомнить экранизацию 1958 года Каплуновского, который ставил «Капитанскую дочку» с Олегом Стриженом в главной роли и Сергеем Лукьяновым, который исполнял роль Пугачева. Дальше, в 2000 году, то есть 25 лет, 26 лет назад практически, вышел «Русский бунт» с Владимиром Машковым, где он играл как раз-таки Пугачева, и не только по «Капитанской дочке», но и по другим историческим произведениям, которые в том числе включали изучение Пушкиным как историком пугачевского бунта, этот фильм, в общем-то, исследовал. И вот теперь прошло время, «Капитанскую дочку» ставят в театре, в театре Пушкина недавно вышла премьера, и за нее теперь решил взяться режиссер Дмитрий Литвиненко, который снимал «Рашен Юг», «Елки», многие другие проекты. Вот, опять же, это канал «Россия-1», так же, как и «Война и мир» Урсуляка. То есть мы фиксируем здесь ставку на большие масштабные эпичные проекты. А кто там сыграет главные роли, расскажу после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
14: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
15: Всем привет, это «Здоровый разговор», в студии Мария Баченина.
4: Вы замечали, что ваше тело ведет себя так, будто вы встретили медведя, хотя просто читаете новости? Учащенное сердцебиение, боль в животе с точки зрения психиатрии – это эволюционный механизм, который дал сбой. Давайте разберемся с фактами и мифами о тревоге. Миф первый. Тревога – это ненормально. Нет, это эволюционный суперинструмент. Если бы наши предки были невозмутимы, они просто бы не выжили. Норма – это поволноваться перед выступлением и успокоиться. А вот расстройство начинается, когда тревога разрушает жизнь, лишает сна, вызывает хронические головные боли или тахикардию. Появились физические симптомы – это повод идти к врачу. Миф второй. Валерьянка и пустырник безопасны. Наука категорична. Травы – это черный ящик. Доза вещества в таблетке зависит от того, сколько солнце светило на эту траву. А в 20% повреждения печени связаны именно с БАДами и растительными средствами. Лекарство – контролируемая химия. Травка – непредсказуемая смесь. Теперь про новости. Наш мозг не приспособлен к потоку мировых катастроф. Он заточен на действия. Увидел медведя – убежал. Чтение новостей о том, на что вы не можете повлиять, это ловушка думскроллинга. Если перестанете их читать, ничего плохого не случится, а тревога уйдет. И еще алкоголь. Это худшее лекарство. Да, спиртное временно успокаивает, но когда этанол выводится, мозг впадает в дисбаланс, о

0: психотерапевта. Главный вывод – ваша цель не убрать эмоции, а сделать так, чтобы тревога перестала управлять вашим телом. Это достижимо с помощью науки, а не волшебных травок.
1: Здоровый разговор. Реклама.
2: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
3: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем. Говорим сегодня про «Войну и мир», «Капитанскую дочку» и другие экранизации. Значит, в современной «Капитанской дочке» Петра Гринёва сыграет Олег Савастюк, молодой артист. Но что гораздо интереснее, в этой же работе, которая выйдет на канале «Россия-1», Пугачёва сыграет Евгений Ткачук. Опять же, любимец Урсулика, да и не только. Актер, который очень часто сейчас играет только и исключительно главные роли, который начинал с «Мишки Япончика», да, мы помним, в той же самой «Обители». Он играл в главной роли Горяинова и Витьки Чесноке в артхаусном фильме, в одном из последних, и, конечно же, «Хроники русской революции», «Ленин», да, и вот теперь он берется за буйного, может быть, даже...
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? На картине «Прощание Пушкина с морем» море нарисовал

0: Айвазовский, а Пушкина – Репин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
1: Завязывается любовный треугольник, потому что в эту же самую Машу влюблен и поручик Швабрин, которого играет Егор Корешков, антагонист Гринева. Вот он положил глаз на нее, и в это все время, в общем-то, Пугачев приходит штурмовать эту самую крепость. Короче говоря, это все мы ждем на канале «Россия-1». Еще одна важная экранизация, которую, я считаю, стоит упомянуть, связана с, опять же, извините, Ткачуком, так уж вышло, и с современным романом Сергея Самсонова. Это талантливый автор, которого очень часто привечали не только критики, но и литературное сообщество. Он очень много раз выходил в финалы больших литературных премий. Там и «Ясные поляны», и «Нацбест», и всех остальных. «Аномалия Камлаева», например, книжка его и «Соколиный рубеж» про Великую Отечественную войну. Теперь он взялся, ну как теперь, там уже почти 10 лет этому роману, вот, за один из немногих, кто почти с самого начала взялся за тему Донбасса. Он выпустил роман «Держаться за землю» до того, как это стало мейнстримом. Вот. И, в общем-то, изучает ситуацию, которая происходила на той самой земле. В центре событий семья Шалимовых, я бы назвал это таким антитихим Доном, поскольку немножко иначе складываются отношения внутри этой семьи, по которой тоже проходит раскол. Но только раскол происходит не как в картине «Малыш», когда один брат остается на стороне света, а другой брат идет на сторону тьмы. Вот. А раскол происходит здесь по любовной линии. Братья из шахтерской семьи Шалимовы, значит, одного зовут Петром, как практически Мелехова, да, старшего, ну, не практически, а так его и звали, а второго зовут не Гришкой, а Валентином. Вот, они, в общем-то, во многом антагонисты. Один такой твердый и, в общем-то, непоколебимый, жесткий. Второй больше в душе тонкий художник, вот как раз которого играет Евгений Ткачук. Вот, весельчак и балагур. И в момент, когда в Донецке появляется, нет, не Аксинья, а другая девушка красивая по имени Лара, они оба на нее западают. Хотя у одного семья, у другого семьи нет. Вот. И, но, что гораздо более важно, в этот момент начинается как раз так называемое АТО, то есть геноцид русских людей на территории Донбасса, с которого все это противостояние началось. И после этого, в общем-то, оба брата уходят в ополчение. Оба уходят в ополчение. Подчеркну, не по разные стороны, но, тем не менее, разделенные любовью к одной и той же женщине. Пока что этот сериал снимают. Делает это Сергей Виноградов, которого вы можете знать по еще одной экранизации «Момента истины» Богомолова. Он выпускал «Операцию Неман». Если вы смотрели с Александром Яценко, это довольно любопытный проект. И вот теперь он берется за роман Самсонова и говорит, что делает ставку не на политику, а делает ставку на отношения людей. И еще одна экранизация, значит, о которой я скажу сегодня, это «Альпийская баллада». Картина, в которой снимаются Бикович и Янковский, она по повести Василя Быкова. Значит, ну, собственно, одноименная «Альпийская баллада». 43-й год, в итальянских Альпах, почему повесть «Альпийская», сбегает из лагеря советский солдат, которого играет как раз-таки Иван Янковский. Вот, и вдруг к нему присоединяются в побег еще два человека. Собственно говоря, Бикович, который играет немецкого актера, вот, тоже он был заключенный. И итальянская антифашистка, вот, которую играет Денис Сардиско. Это, значит, как несложно догадаться, зарубежная актриса, итальянка, ну, или, как сейчас говорят, американка с итальянскими корнями. Вот, живет она с американским паспортом, но, как понятно, у нее корни итальянские. Съемки проходили не только у нас, но и в степях Казахстана, и в Сербии, и так далее. На востоке Сербии туда, видимо, привел Бикович всех на территории горного массива Старопланина. Вот. И, в общем-то, создатели этой картины говорят, что это кино о войне без войны. Вот. То есть никаких боевых действий мы там не увидим. Конечно, там будут фрицы там и все остальные, но и не только. Кстати, мы давно не вспоминали с вами, если же говорить о войне без войны, Глеба Калюжного, который снимался в «Малыше», упомянутом мной, который сыграл там главную роль. И, в общем-то, он герой, и не только потому, что он пошел туда служить, не только потому, что у него близкий погиб в зоне СВО и уходили туда товарищи и так далее, он остается не в стороне, в отличие от многих коллег, и еще более редкость большая, он не боится об этом говорить, поэтому во многих смыслах для меня Глеб Калюжный герой. Вот, и он отслужил, он вернулся из армии, с чем мы его поздравляем, с дембелем. Это тоже новости сериальные, потому что, извините, это значит, что в ближайшее время он приступит к съемкам, это 100%. Вряд ли он пойдет, будет заключать контракт и служить дальше. Вот долг родине он отдал, его встретили прекрасно совершенно. Говорит, что в Семеновском полке служба у него проходила на общих совершенно основаниях, не как у Макана, там со спецохраной и со спецусловиями и так далее. Значит, в глаза не смотреть, деньги не занимать и так далее. Вот, в общем-то, вернулся, рад, счастлив. Всем опыт этот рекомендуют для, так сказать, поддержания мужского боевого духа и для расчета по долгам с родиной. Вот. Ну а что будет дальше, где он будет сниматься, я вам обязательно расскажу, когда узнаю. Пока что об этом ничего не известно, но я уверен, что переговоры уже вовсю идут. И здесь интересно, на мой взгляд, как среда отреагирует, я имею в виду кино и сериальную среду, на то, что Глеб вернулся из армии, на его позицию. Очень интересно посмотреть, потому что он, очевидно, изменился, и после того, как он снялся в военной драме «Малыш», он, в общем-то, позицию свою прямолинейно заявил. Вернемся после небольшой паузы к этому обсуждению в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
0: «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
0: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о возможности отключения России от глобального интернета.
5: Что здесь можно сделать со стороны Запада? Только физически разорвать кабеля. Но есть один момент. У нас, по-моему, через Европу проходит то, что до них достижимо, давайте так скажем, 30% трафика. Да, теоретически Америка может ввести санкции на кабеля. Наверное, тогда, как на уровне вторичных историй, дернутся и Китай, и Азия, ну и все партнеры, которые у нас по всему миру обеспечивают нам международный трафик. Но пока этого нет, только силами НАТО сделать ничего невозможно. Все, что можно добиться, отрубить европейские кабели, ну это на суд трусы, простите, еще раз. Ну, потому что здесь, еще раз, у нас будет азиатский трафик, он тоже не такой плохой, нормально выстроим кабеля, будет вместо китайских автомобилей, будет такой китайский трафик идти нормально. Мы не заметим с вами ничего.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
6: МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на машинный зал энергоблока номер 6 Запорожской АЭС. Об этом сообщила представитель станции Евгения Яшина. Она отметила, что место удара находится всего в нескольких метрах от реактора. Сейчас станция работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем. Радиационный фон в норме. Нарушений техпроцессов не зафиксировано. Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев объявил, что беспилотник ВСУ попал по зданию машинного блока Запорожской АЭС. По его словам, дрон управлялся по оптоволокну, и это исключает случайное попадание. Лихачев отметил, что это первая в мировой истории целенаправленная атака на основное оборудование АЭС. Он подчеркнул, что мир стал на шаг ближе к инциденту, от которого пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины.
0: О безопасности.
6: В Нижегородской области создадут Министерство защиты объектов. Указ подписал губернатор Глеб Никитин. По его словам, новая структура будет отвечать за защиту региона, в том числе от атак беспилотников, а также за безопасность объектов коммунально-энергетического комплекса. Министерство войдет в единый блок, связанный с обеспечением безопасности. Его будет курировать зампредседателя регионального правительства Владимир Тужилин.
0: О происшествии.
6: Самая опасная медуза в мире. Португальский кораблик напала на 10-летнего мальчика из России на Мальдивах. По данным телеграм-канала ШОТ, во время купания школьника атаковала опасная для жизни и здоровья человека медуза. Мать мальчика сумела вовремя сориентироваться, быстро вышла с ребенком из воды и нашла цитру, с помощью которого можно остановить распространение токсинов. В итоге из последствий для ребенка сильный ожог на спине. Сейчас мальчику обрабатывают рану специальными мазями.
0: О космосе.
6: Над Россией завтра взойдет голубая луна. Это редкое астрономическое явление, которое происходит раз в несколько лет. Следующий раз наблюдать его можно будет только в 2028 году.
0: О спорте.
6: Сборная Швейцарии вышла в финал чемпионата мира по хоккею. В полуфинале швейцарцы обыграли команду Норвегии со счетом 6-0. Во втором полуфинале, который состоится позднее в субботу, встретятся Канада и Финляндия. Финал и матч за третье место пройдут 31 мая. Швейцария сыграет в финале чемпионата мира в третий раз подряд. На прошлом турнире швейцарцы уступили в решающем матче американцам, а в 2024 году – чехам. А сборная Норвегии впервые в своей истории дошла до полуфинала.
0: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 14 градусов. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17. Будет облачно. Местами возможен кратковременный дождь. В отдельных районах пройдет гроза. В Петербурге завтра 16 градусов выше нуля, без осадков. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем. И сегодня говорим об экранизациях и не только. О чем мы еще говорим? Еще мы говорим, например, о новых проектах. Мне тут пишут иногда гневные филиппики. А что про шоу там ничего не рассказываешь? Там тролливали вот это. Рассказываю. Вот вам, пожалуйста, наша новая музыка. Наша новая музыка, проект Юрия Бардаша. продюсера именитого и знаменитого, который уехал с территории Украины и который создал там группу «Грибы», «Квест Пистолс», группу «Нервы», певицу «Луну» и многих других. Мега-успешный продюсер уже живет у нас несколько лет и, насколько я знаю, работает с ВК в одном из подразделений, которое занимается как раз молодыми талантами. Пока мы не увидели, честно говоря, группы уровня «Грибы» и «Квест Пистолс», ждем этого с большим нетерпением. Однако, так или иначе, у Бардаша есть собственный проект музыкальный, где он отбирает интересных ему музыкантов, отслушивает не только с территории Донецкой и Луганской народных республик, но и с территории Российской Федерации, и так или иначе старается с ними работать, дать им какую-то дорогу или хотя бы импульс. И одной из таких площадок, на которой он дает импульс, является программа Первого канала под названием «Наша новая музыка». Он ведущий этой программы, и, в общем-то, это не, ну, что-то там формата 12 злобных зрителей, только не злобных. В эфире этой передачи, если вы не помните, я вам напомню, выступают различные музыканты альтернативные. Что это такое значит? Нет, не альтернативно одаренные, а музыканты вне мейнстримовые. То есть это и фолк, и инди, и, ну, такая не попса. И рок замешанный тоже с какими-то фолк-мотивами и так далее. В общем, очень много различных направлений, смешанных на стыке, внежанровых даже порой. И их старается Бардаш отбирать. Второй сезон этого проекта уже снимают. Мы на него сходили, и я вам немножко расскажу, кого стоит ждать во втором сезоне. На самом деле, я наблюдаю, честно говоря, со своей стороны, крен определенный от совсем альтернативной музыки андеграунда в сторону около мейнстрима. Наверное, я так предполагаю, могу ошибаться. Опять же, я видел только записи нескольких программ и не могу весь список представить тех, кто там будет. Но могу сказать, что замешали вместе с новыми музыкантами некоторых старых. Я имею в виду не по возрасту, а тех, кто был в первом сезоне. Те, кто блеснул в первом сезоне, они будут выступать в перемежку с новичками. Наверное, это сделано, во-первых, чтобы закрепить, так сказать, успех первых, а во-вторых, чтобы задать некий вектор. Вот у нас есть, посмотрите, такие вот открытия, и на их фоне, как бы уже проверенных, как бы таких локальных звезд, нижнего телеграмма, как говорят, да, мы вам заявляем новых артистов. Однако эти новые артисты не совсем новые. И вот именно во втором сезоне, наверное, первый увидел, что цифры не идеальные у этого проекта, и решил подтащить туда, в общем-то, условно уже известных в музыке людей. Например, там будет Дарья Котова. Кто это такая? Это девушка, которая уже приходила в шоу «Голос». Это девушка, которая в команде «Баста» она была, которая солирует в ансамбле Министерства обороны, она выступает, она пишет песни, у нее есть клипы, она снимается в эпизодических ролях в довольно популярных сериалах, в «Следе», в культовом, между прочим, в «Слепой» и так далее. Вот. И, в общем-то, она заявляет свою позицию, тоже ярко, как и Глеб Калюжный, она выступает в госпиталях перед участниками СВО, перед ветеранами СВО. И в этот проект она приходит посмотреть, как сработает ее концепция. Концепция ее – создавать свет из пепла. Еще один певец, которого активно продвигает популярнейший артист Нилетто, вот, любимка там и вот это вот все, зовут его Плутто по названию, по имени, по кличке того самого диснеевского пса. И это человек, который скачет за спиной Нилетто на сцене. Если вы видели где-то и концерты Нилетто, или попали на его выступление на городских фестивалях, я, например, внезапно один раз оказался на фестивале, посвященном юбилею зоомагазина. Можете себе представить? Вот там выступал Нилетто. Но на самом деле Плутто там смотрелся как будто бы органичнее, да? Если зоомагазин празднует, ну, такая крупная сеть, празднует свой день рождения, увидеть Плутто там как будто бы логично. Его зовут Алексей Лутовинов, и он не только на подтанцовке и на подпевке и в помощи Нилетто выступает, он тоже имеет сольный определенный путь. Вот он уралец из Свердловской области, из Верхней Салды, и хочет тоже кусочек этого счастья, этой удачи шоу-бизнеса отщипнуть. Собственно говоря, поэтому в нашей новой музыке он и появится. Он вообще казак, позиционирует себя как человек-мужчина с казацкими корнями, владеет фланкировкой, то есть умеет саблями вот это вот все. Вот. И в своем творчестве он, в общем-то, это тоже внедряет. Группа «Рубеж веков». Оба слова с большой буквы. Московский коллектив. Инди. Вот, ну, то есть, вот нечто такое вот плавное, такое расслабляющее, там не лаунж, да, а вот такое вот приятное, мелодичное, вот, и в то же время стильное. Это вот все, что можно сказать про инди. Опять же, тоже с вплетением фольклора, то есть мы, наверное, обратим внимание на то, что многие участники фолк в своем, значит, деле используют. И это не случайно. Я думаю, что вот народные протяжные распевы, которые сочетаются с резкими ритмическими речитативами у формата хип-хопа не только, это такой тоже один из трендов интересных нашего времени. Арс Джали – артист, на самом деле в простонародье Арсен Джалавян, извините. Вот. Он тоже был в «Голосе», в команде Владимира Преснякова, добирался там до финала. Он был даже в шоу «Успех». Такое было на канале СТС, насмотрелись рэп-баттлов, что называется, и позвали Славу КПСС сидеть в жюри, я помню, на СТС. Он, по-моему, после этого квартиру себе смог купить в Петербурге. Ну вот, приглашали туда Хаски, но он отказался, зато не отказался Филипп Киркоров. И никакого успеха, конечно, участники там не нашли, но, тем не менее, засветились, и Джалавян туда тоже приходил. Он вообще по образованию режиссер кино и ТВ, но солировал в оперетте, начал выступать в клубах, потом заключил контракт с крупным лейблом Velvet, и, в общем-то, с ними теперь двигается, работает, записывает совместки с очень популярными артистками. То есть, понимаете, уже идет некий крен в нашей новой музыке в сторону какого-то все-таки скорее мейнстрима. Еще одна группа, о которой скажу, Ясен Пень, вот это, наверное, максимально неформатная и в то же время прекрасная, потому что это астраханские народные буквально музыканты, которые с баяном, которые с гитарой, квартет, поют просто обычную, ну, в смысле, не просто обычную, а хорошую, красивую русскую музыку, не ту, которая вызывает зевоту, а ту, которая, в общем-то, ноги пускает в пляс. Записывают они ее вместе, и что самое интересное и важное для меня, это семья. Ну, не все четверо, конечно, двое, солист и, ну, в общем-то, и солистка Анатолия и Мария Денежкины, вот они супруги, а присоединившиеся к ним, Виктор Савельев и Роман Гнездилов помогают и аккомпанементом, и текстами. Вот такой вот семейный подряд. Вот такие вот будут группы. Наша новая музыка совсем скоро стартует на Первом канале, где-то, по моим инсайдерским данным, в середине июня. Вот поэтому ближе к эфиру мы с вами это еще разок обсудим. И вообще в целом вернемся к обсуждению наших новиночек после небольшой паузы в эфире программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда».
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о прогнозируемом экономическом кризисе из-за закрытия Ормузского пролива.
7: сейчас вместо ближневосточной нефти мир проедает нефтестратегических запасов. И такие есть у всех стран-импортеров, и у Соединенных Штатов, самые большие у Китая, и Японии, и Южной Кореи, и европейцы, у всех они есть. Но они не бесконечны, и мы видим, что довольно интенсивно идет изъятие нефтестратегических запасов, и постепенно-постепенно, сначала, конечно, страны там Юго-Восточной Азии, Южной Азии, они будут приходить от ситуации, когда нефть дорогая, но она, в принципе, есть, потому что они столкнутся с физическим дефицитом. И чем меньше нефти будет оставаться в стратегических резервах, тем дороже она будет на мировых рынках. Вот об этом скорее речь идет. А когда нефть дорогая, получается, что топливо повышается в цене, и это создает глобальный уже кризис в том плане, что становится бессмысленно перевозить, например, на дальние расстояния какие-то товары. Из Азии, там, в Европу и в США нет смысла везти, уж проще там произвести на месте такой же товар. Вот о чем идет речь, о неком перестроении рынков сбыта, ну и плюс дорогое топливо, оно закладывается в себестоимость всех товаров, а это раскручивает инфляцию очень сильно. При инфляции будет подниматься ставка центральных банков, и в итоге это ударит по всей экономике. Кредиты становятся дорогими, никто их не берет, никто ничего не производит и так далее. Поэтому такой комплексный кризис развивается, и плюс еще в чем тут отличие и почему усугубляется этот кризис. Оно отличие от предыдущих, там, 73-го года и так далее, в том, что тут не только нефть подорожала, и она в дефиците, но и газ, и удобрения азотные, фосфорные, которые в Катаре производились, все это оказалось зажато на внутреннем пространстве Персидского залива, то есть выйти не может на мировой рынок в должном объеме.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
8: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццаролли и в группе контакта.
9: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
11: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Если вашему гипсу меньше 48 часов, в самолет вас могут не пустить.
12: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
13: Я слушаю.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы с вами обсуждаем новые проекты. Давайте поговорим о сериалах. Я вам рассказал об экранизациях, но пока все это только стоит ждать. Вот. Из того, что интересно, «Тысячи нет и одно да», я вам рассказывал уже об этом проекте. Жора Крыжовников снова решил поиграться в классику. Не в классике, а в классику. Вот. Он взял несколько... Вообще, нужно признать, что довольно литературоцентричные у него все и тексты, то бишь сценарии, да, и его произведения. Как-то можно это не разглядеть с первого взгляда, но тем не менее, например, он очень любит Островского. И вот этот сериал, казалось бы, банальная мелодрама, которая называется «Тысячи нет и одно да», про девушку, которая выходит замуж и в последний момент передумывает, и в нее влюблен другой бывший, который пришел ты на свадьбу, и в это время еще разворачивается другая любовная коллизия тоже на этой свадьбе. Короче говоря, вот это вот все Жора намешал в проекте на основании мотивов романов известнейших Островского. Каких? Конечно же, «Беспреданница» и «Грех да беда, на кого не живет», а также, ну, это драмы, а также комедии под названием «Шутники», хотя там веселого ничего нет. Если вы помните это произведение, там над отцом, почтенным, в общем-то, семейство не очень удачливым, но очень искренним, решают пошутить некрасивым очень образом, сватаясь как бы к его дочери и так далее, по сути, его позорят. Это комедия, но не очень смешная, потому что бедный человек вынужден отдавать свою дочь за потом, как оказывается, влиятельного мужчину. Вот, в качестве, по сути, заложницы для того, чтобы закрыть свои долги. Короче говоря, все это Жор намешал, все это выходит на СТС, вот, тоже уже буквально сейчас на старте июня. Вот там можно увидеть, между прочим, хороших актеров, и Ангелину Стречину, и Павла Попова, который мне больше нравится. Если вы в театр ходите, сходите на «Солнце Ландау», где он играет главную роль советского ученого. И на «Войну и мир», где он играет Пьера Безухова. Тоже мы его упоминали. Попов в театре Вахтангова очень-очень хороший. Еще один новый сериал, который будет выходить совсем скоро, но уже на Первом канале, это «Лиля». «Лиля» – проект Константина Эрнста и Дениса Евстигнеева. В тесной связке они работают, «Мосгаз» выпускают, и не только. И один как бы из самых ожидаемых проектов этого года. Почему? Потому что одна из самых недооцененных российских актрис Мария Смольникова, которую тоже можно наблюдать в театре, в прекраснейших ролях, в «Театре нации», «Я не убивала своего мужа», и в пространстве внутри, так называемый «Театр озера» у них есть, в котором она играет во многих спектаклях, и в «Преступлении и наказании», и в «Грозе», в «Грозу» она ставит сама, пардон. Короче говоря, много где можно наблюдать в театре Марию Смольникову, в кино, в сериалах, в больших, пока что в эпизодических ролях. Она появлялась в «Волшебном участке», там оперативницу играла такую как бы серую мышку, как бы очень зашоренную, очень скромную, запинающуюся, это ее классическое амплуа. Да, «Кто боится Вирджинии Вульф» еще в «Театре нации» обязательно сходите. Вот. Так вот, это, пожалуй, одна из первых мощнейших, больших, главных ролей Смольниковой. Она играет Лилю Брик, как несложно догадаться из названия сериала, да? И, конечно же, в начале Первой мировой войны, в 15-м году, все жители советской страны, светской советской страны, наблюдали любовный треугольничек Осип и Лиля Брик, а также Владимир Маяковский. И поэтому, собственно говоря, по этому пути и строится весь сценарий сериала. Футурист знаменитый и разрушитель стереотипов и границ читает «Облако в штанах» паре Бриков. Вот, все влюбляются в его талант, и не только талант, и в то, что он из широких штанин тоже периодически доставал, скорее всего. Вот, я про паспорт, конечно. И дальше все это завязывается, закручивается. Что интересно, даже не столько работа Смольниковой, хотя и она интересна, не столько работа Брика, которого играет Евгений Стычкин, хотя и она интересна, а интереснее мне посмотреть на Андрея Максимова, на сына бывшего, кстати, сотрудника «Комсомольской правды», тоже Максимова, которого вы можете помнить по программе «Времечко» и не только, тоже, собственно, он Андрей, вот, его сын стал артистом. И не просто стал, а довольно-таки здорово проявляет себя, неожиданно и нетривиально. Вот если вы слышали разборки с «Гамлетом», которые сейчас происходят не только в Москве, но вообще, в принципе, вся страна обсуждает, тот самый с Юрой Борисовым, который ездит на роликах, вот там, в этом самом «Гамлете», Полония сыграл как раз-таки Андрей Максимов. Он же играет Шарикова в «Собачьем сердце», на минуточку, Антона Федорова в «Амтюзе». Он же играет в «Дон Кихоте» Антона Федорова в Театре наций. Короче говоря, парень очень громко заявил о себе. Он попал в труппу МХТ имени Чехова. Все больше выходит на крейсерскую, набирает высоту. Ну, по роли небольшой желтого в «Слове пацана» вы его можете помнить. Ярко выраженная такая внешность. У него челюсть особенно выдающаяся вперед. Вот. И определенная вот такая вот колоритная очень харизма. Так вот, он сыграет Маяковского. Действительно, есть что-то, знаете, неуловимое. Это вот мне больше нравится всего, чем лепнина на лице в виде вот Высоцкого, который мы наблюдали на Сергея Безрукове. Вот это как бы, ну, на мой взгляд, запрещенный прием. А вот показать внутренние изменения и внутренние сходства с некой великой личностью, не меняя при этом лицо, вот это как будто бы высшее мастерство. Получится или нет, мы узнаем в эфире Первого канала, когда Лиля выходит. Но ее светская презентация уже вышла. Это говорит о чем? Это говорит о том, что совсем скоро можно ждать этот проект в эфире. Понимаете, да? Дальше. Значит, для всех, кто верит в воскресение души и жизнь будущего века, да, что называется, будет интересный проект всех, во-первых, с предстоящей Троицей. Поздравляю с Пятидесятницей, которую на вот, днях, вот не знаю, как вы слушаете, если в воскресенье, то уже отмечается. Вот, и на Первом канале выйдет документальный сериал, такое путешествие, в котором команда этнографов не просто ездит и изучает как бы традиции и таинства, связанные с циклом православных праздников Вознесения Семи Кии Троицы, вот, но и путешествует в том числе по Ростову-на-Дону, вот, в этнографическом парке Кумжа. Там это все и снималось. Кому интересно, 30 числа в первой половине дня можно смотреть, ну, даже не в первой половине дня, в 10 утра можно смотреть на Первом канале. И завершим мы наш выпуск сегодня. Да, рассказал я вам про Жору Крыжовникова «Тысячи нет, одно да». 8 июня, да, на СТС стартует. И завершим мы, наверное, премьерой еще одной Первого канала. Там Анатолий Кот, там Татьяна Арнгольц и Кирилл Гребенщиков, которого можно, кстати, нечасто увидеть. И все его работы, в принципе, такие достойные интереса, внимания. Они всегда собирают. Как ни странно, он может показаться не самым, что называется, популярным и смазливым актером, на которого идет телезритель. Но, тем не менее. Короче, с 1 по 4 июня на Первом канале «Потерянная жизнь», психологическая драма, триллер о доппельгангерстве, о двойной жизни, о секретах, о скелетах в шкафу, обо всем вот этом. Если вам интересно, пожалуйста, Татьяну Арнгольц можете наблюдать. Она играет владелицу модной картинной галереи по имени Екатерина, вот, которая замужем за бизнесменом, за крупным Андреем Фроловым. Значит, ждет ребенка, вот, и все близкие знают, что это сейчас это светская львица и такая посетительница высоких домов и салонов, но есть страшная тайна вот у нее, которую она очень сильно скрывает. И никому, в общем-то, выдавать ее не хочет, потому что картина, искусство – это повод для того, чтобы скрыться от той старой жизни. Вот. Но в какой-то момент, как это обычно бывает в сериалах, особенно в триллерах, в жизни и, в общем-то, в фабуле, появляется новый персонаж, некая загадочная Жанна. Вот. А она, в общем-то, и проливает свет на биографию этой женщины. Тут все идет по одному месту сразу, в общем-то, по-неожиданному, и двигается в совершенно непредсказуемом ключе. А усугубляется эта ситуация тем, что папа главной героини, которого играет упомянутый мной Анатолий Кот, откидывается с зоны. Короче говоря, полный букет комбо получает вроде бы успешная женщина, которая живет в счастливом браке. Чем это все закончится, можете наблюдать на Первом канале с 1 по 4 июня по вечерам 22.00. Вечерний суперпрайм, Первый канал. Ну, а мы на 97.2 уходим в закат. И прощаемся с вами на недельку. Вернемся после небольшой паузы в эфир программы «Глядя телевизор» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор Арефьев. Всем пока. Будьте счастливы прямо сейчас. И грейтесь, если у вас есть такая возможность, на солнышке. Всем пока.
12: «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
13: Реклама. Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
14: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
12: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
12: Об атаках.
6: Вооруженные силы Украины атаковали территорию Курской области. Поврежден многоквартирный дом в Рыльске, крыша дома в Курске, 6 частных домов в поселке Юбилейном Курского района. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он добавил, что на местах происшествия работают оперативные службы. Власти помогут с восстановлением поврежденного имущества. Владимир Путин продлил до конца лета временный порядок оформления и маркировки импортных товаров из ЕАЭС. Указ президента опубликован на портале правовой информации. Ранее глава государства заявил об открытости ЕАЭС к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными государствами и объединениями. Владимир Путин отметил, что круг преференциальных партнеров «пятерки» из года в год расширяется.
12: О вирусах.
6: Всемирная организация здравоохранения заявила о нехватке финансирования для борьбы с Эболой в Африке. Данные привел гендиректор организации Тедрос Гебрейесус. Существует много трудностей в сдерживании этой вспышки, а запрашиваемый объем поддержки пока не получен, приводят его слова агентства Рейтер. Глава ВОЗ призвал международное сообщество усилить поддержку, чтобы обеспечить медицинских работников необходимыми материалами и средствами защиты. По последним данным, от новой вспышки Эболы погиб как минимум 221 человек.
12: Об отдыхе.
6: Санкт-Петербург обогнал Москву по стоимости летнего отдыха. По оценкам Ассоциации туроператоров России, средняя стоимость летнего тура по Москве без учета перелета составит от 25 до 30 тысяч рублей на двоих за 4 ночи. Тур по Петербургу обойдется в 40-60 тысяч на двоих за 4-5 ночей. В Краснодарском крае средний чек почти не изменился, отмечает ВАТОР. Тур обойдется в 100-130 тысяч рублей на двоих за 9 ночей без перелета. Подсвечник Фаберже Анна Павлова выставили на продажу в Москве за 6 миллионов рублей. Также коллекционерам предлагают подсвечник из лимитированной серии почти за 3 миллиона и хрустальный штоф за 2 миллиона рублей. Антиквариат бренда остается востребованным. В 2021 году пасхальное яйцо Фаберже из коллекции Романовых продали в Москве за 67,5 миллионов рублей.
0: О погоде.
6: Теплая погода в Москве, по прогнозам гидрометцентра, установится в конце первой пятидневки лета. Как сообщают синоптики, температура воздуха будет постепенно приближаться к климатической норме. Воздух прогреется до плюс 27, местами ожидаются небольшие дожди. А 1 июня днем местами кратковременный дождь, температура плюс 17-19 градусов. Еще больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
0: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
15: Россия денонсирует соглашение с Арменией о беспошлинных поставках газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит курс на вступление в Евросоюз. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова. Российское посольство уже официально уведомило армянскую сторону. Соглашение 2013 года предусматривает поставки газа и нефтепродуктов без пошлин для внутреннего потребления Армении. На что Никол Пашинян высказался в следующем формате. Армения имеет право выбора – оставаться в ЕАЭС или стать членом Евросоюза. Угрожать стране высокими ценами нелогично, заявил премьер-министр. Я говорю, что народ Армении должен иметь альтернативу, быть в составе ЕАЭС или ЕС. Это не я буду решать, а вы, граждане Армении. Моя задача в том, чтобы вы имели альтернативу, и она у вас есть. Конец цитаты Пашиняна. Ну что ж, с нами на связи политолог Артур Атаев. Артур Викторович, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
15: А скажите, пожалуйста, насколько вот такое предупреждение соответствует международной практике, логике экономической безопасности? Ну, я понимаю, что ни одно интеграционное объединение, будь то ЕАЭС или ЕС, не готово субсидировать партнера, если он одновременно вступает в конкурирующий блок. Это как-то странно. Ну, в общем, как вы оцениваете правовую и экономическую обоснованность позиции Москвы?
16: Она излишне мягкая. Она не прагматичная. Дело в том, что когда выгодно независимым государствам, бывшим союзным республикам, входившим в СССР, оставаться в составе СССР и быть потребителями, получать субвенции, трансферты, льготы, тогда они готовы воспринимать Россию как патрона, как донора. А когда невыгодно, тогда декларируется следующая цель. Это что касается Марии Санду или Никола Пашиняна, или Звяда Камсахурди, или Саакашвили, или кого бы то ни было еще. Тогда они декларируют и реализовывают курс на вхождение в Европейский Союз, в НАТО и так далее. То есть вот такая вот сложилась практика. А что касается непосредственно вашего вопроса, который вы задали, собственно, это запоздалая очень реакция, и она, даже исходя из той международной практики, которая сложилась, она имеет право на существование согласно всем практически международным нормам и правилам. Даже таким базовым, как ЭКОСОС или Конвенция о защите прав и свобод человека, или Европейская конвенция о правах и свободах человека, или та же декларация, все межгосударственные соглашения. Хотя на встрече 1 апреля президент России акцентировал внимание на том, что ну, это с точки зрения даже элементарной логики невозможно.
15: Да, я тоже об этом говорю. Да,
16: декларировать курс на вхождение... Нет, ладно декларировать, а Пашинян подписал закон. Закон о том, что и Армения взяла курс на вхождение в Европейский Союз. Вы знаете, когда общаешься с армянскими экспертами, они говорят, ну а что там такого, что двувекторная политика? Вот у Сербии, она же одновременно торгует и с Европейским Союзом, и активно торгует с Россией, активно взаимодействует, в том числе со странами Евразии. Но в Сербии не принимается это на законодательном уровне, не провозглашается курс так явно и так четко, и не проводятся мероприятия, на которых звучат угрозы в адрес ключевого экономического партнера.
15: Ну, тут Пашинян сказал, что это мы делаем угрозы. Он сказал, что нелогично угрозы делать высокими ценами, угрожать, потому что партнеры должны делать предложения, а не угрожать. Вы знаете, я просто, ну, меня это возмущает. Это вот прям такой в плохом смысле армянский подход. Надеюсь, никто меня в национализме не обвинит после этого. Но вот правда, вот классика из анекдота.
16: Ну, к сожалению, это такой не только армянский подход, это и отчасти грузинский подход, и азербайджанский, и молдавский подход. Это уже авторство, которое получило этот подход еще во время формирования, раннего формирования независимости прибалтийских республик, когда они еще были в составе СССР. Угу. Собственно, это ничего такого удивительного нет, к сожалению. Политика российского прагматизма, она пробуксовывает, и она не дает эффекта. Более того, ведь посмотрите, ни одной угрозы со стороны российского политического руководства не прозвучало. Ни от Путина, ни от Пескова, ни от Захаровой угрозы не было. Они ссылаются на так называемые угрозы, которые прозвучали со стороны одного из ключевых вице-премьеров российского правительства Верчука. Но это не были угрозы. Он предупредил, даже предупреждения не было. Он сказал, что на саммите в Казахстане будет рассматриваться вопрос о членстве Армении в Евразес. Точка. Точка. Mm-hmm. А дальше уже была интерпретация со стороны чиновников не менее или менее высокого уровня, где они говорили, что где они просто элементарно посчитали, что в случае экономического разлада с Россией какая ситуация может сложиться? 45% народно-хозяйственных грузов Армении поступает из России. Хотя есть другая статистика, что минимум 70% по военно-грузинской дороге проходит. И вот в случае, если этот рубеж будет остановлен, то возможен, вот посмотрите редакцию, возможен коллапс армянской экономики. Все. А где-то угроза.
15: Подождите, я хотела сначала спросить. Они же должны как-то вот ту соломку подстелить. Альтернативные источники газа по какой-то сопоставимой цене с учетом транспортной логистики должны сначала найти. Должны найти еще какие-то замены и прочее, и прочее. Ну, это же вот не что-то срочное. Ну, ищите. Они смогут это сделать по газу? Вот, по примеру, хотя бы мне вот газа будет достаточно.
16: Ну, исходя, что я слышал в армянском политическом сегменте оппозиционном, речь идет о замене российского газа как минимум азербайджанским и иранским. Иранский газ отчасти уже поступает, вот в частности, насколько я знаю, Карабах запитывался иранскими поставками газа. Но, вы знаете, это нюансы. Дело в том, что никого не интересует стоимость газа. Сейчас какие кривотолки, какие инсинуации звучат в сегменте оппозиционном, ну, я имею в виду оппозиционном России, в правительственном в Армении, что вот Россия продает за 173 евро кубометр, а мы, потребители армянские рядовые, получаем уже там свыше 350. И здесь обвинение в адрес уже дочки «Газпрома», «Газпром Армении», что вот «Газпром Армении» наживается. Ну, это тоже не соответствует действительности, потому что там много нюансов. Какие претензии еще в контексте существующей парадигмы? Что собственником газотранспортной системы в Армении является «Газпром».
15: Так.
16: Российская компания. И «Газпром», продавая
15: газ в Армении,
16: Посредством «Газпрома», нажимается на армянских потребителях.
15: А я не понимаю.
16: Это самый безобидный.
15: Это то же самое, что я приду на рынок и буду некому Ашоту кричать, что наживаются на мне россиянки, продавая помидоры, хорошие, вкусные, армянские. Ну, я сейчас с потолкой беру. Дороже, чем я хочу. Какая-то логика очень странная.
16: Ну, вы знаете, там логики нет. Вы не найдете логику сейчас там. Это сейчас предвыборные довольно серьезные баталии, серьезнейшие баталии. Вы посмотрите на Пашиняна, как он скандалит на улицах Еревана. Или как
15: ну,
16: он
15: я к этому привыкла, что чуть что там вываливает весь
16: электорат. Нет, ну это же глава государства. Это же глава государства.
15: Кто смотрит видеотрансляцию, видел мое лицо, я никого не хочу оскорблять вслух. Насколько возможен компромисс? Скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд. Ну, заморозка, мне кажется, членства ЕС, без полного разрыва. Ну, что-то такое возможно.
16: А, вы имеете в виду, имеется по статусу Армении?
15: Да, да, конечно. Компромисс вот с нами по статусу. Ну, что-то такое, чтобы вот не совсем рубить вот эти канаты топором.
16: Да нет, компромисс, он есть и сейчас. Он сейчас только риторика. Угу. Дело в том, что в любом случае в практике осуществления экономической политики России на постсоветском пространстве никакого давления нет ни на одну страну. Ну, не на одно, да. Посмотрите, в какой-то степени сегодняшняя Украина является благополучателем от российских энергоресурсов, даже в нынешних условиях. Поэтому в любом случае компромисс будет. В любом случае, посмотрите, что сказал Песков. Он сказал о том, что через какое-то время нужно будет реализовывать программы возобновления контакта. Пашиняны же не вечные.
15: То есть есть сценарий, при которых Россия может пересмотреть или сможет пересмотреть свою позицию?
16: Ну, дело в том, что Евразес – это коллективный орган. Там еще Казахстан и Туркменистан, Кыргызстан и Беларусь есть. Там консолидированное мнение партнеров. Но я предполагаю, что, допустим, наиболее, так скажем, решительно по отношению к Армении будет настроен и настроен прежде всего президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко. Это видно по той риторике, которая сопровождает их, я имею в виду их, это премьер-министра Пашиняна и президента Белоруссии, общение в таком регулярном открытом формате. Они откровенно пререкаются друг с другом.
15: Да,
16: поэтому...
15: я помню, это прекрасно. Артур Викторович, большое вам спасибо за время и за вашу точку зрения. С нами на связи был политолог Артур Атаев.
14: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
17: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный.

0: 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
1: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: А знаете ли вы что? «Крокодил души моей» – так Антон Павлович Чехов иногда обращался в письмах к своей жене Ольге Книппер.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
7: Частота для российских сетей 5G. Это вопрос, выделение которых чиновники и связисты пытаются решить с конца 2010-го. Они могут стать доступны уже в ближайший месяц. Государство в конце июня планирует выделить 4 основных операторов связи диапазон. Ну, я не буду грузить вас цифрами. 463, 499 ГГц. А, все-таки загрузила, да? А именно этот диапазон позволит разворачивать сети 5-го поколения в крупных городах. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Согласно проекту решения, запуск услуг связи с использованием средств стандарта 5G во всех городах с населением более 1 миллиона человек должен состояться не позднее 31 декабря 2027 года. При этом услуги 5G должны оказываться с применением российского оборудования. Однако переход, конечно, будет поэтапным, об этом также задекларировано. Помимо запуска сетей в городах с населением более 1 миллиона, проект предусматривает и более детальные требования к покрытию. Какие же это? К концу года этого текущего связь 5-го поколения должна появиться в первых 4 региональных центрах. В следующем, то есть в 2007 году, нужно, чтобы связь 5-го поколения уже в 16, а к 2030-му таких городов количество должно вырасти до 40. И даже к 2035-му до 84. Вот это все следует из приложения к проекту решения Госкомиссии. При этом все эксперты отмечают, что пользователи переход на 5G этим летом еще не почувствуют. У операторов нет такого оборудования для работы в выделяемом диапазоне. С нами на связи председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, здрасте. Давайте напомним людям, что такое 5G. Я сейчас на 4G или на 3,5G? Я вообще об этом не думаю.
8: Возможно, вы даже, вы знаете, страшную вещь скажу, вы на ЛТЕ написаны, еще иногда на ЛТЕ пишут.
7: А это вообще, да, это я даже думаю, это разные вещи, да, у меня написано ЛТЕ.
8: Да. Ну, вам простительно, вы журналист.
7: Это вы скажете, вы женщина.
8: Не-не-не, слушайте, я же не хочу, чтобы меня потом, знаете, где-нибудь казнили, да, то есть мне это не нужно совершенно. А журналисты существа, ну, в общем-то, вы привыкли, вам, знаете, на вороту собак можно и 40 повесить.
7: Так, ладно.
8: Ну, смотрите. Есть разные протоколы связи, да, то есть в зависимости от того, просто их так, ну, как-то так исторически пошло 2G, 2G, 3G, 4G, 5G. Вот, по большому счету, это другое программное обеспечение, ну, знаете, как бы это версия номер 2, версия номер 3, да. Версия номер 4. А при этом, естественно, требуется не просто замена программного обеспечения, а замена железа. К железу предъявляется претензия в том, чтобы оно еще поддерживало старые режимы, то есть, условно говоря, железо 4G поддерживает и 3G, и 2G. Ну, примерно как наши ноутбуки с виндами, там, микрософтовскими, там, каких-то 10-х, 11-х версий поддерживают программы, которые разработаны под 7-е, да? Вот поэтому это просто цифры. Для нашего удобства

0: ну или, допустим, для слушателей, есть iPhone 17, да, то есть понятно, что он лучше, чем iPhone 16. Чем он лучше, чем iPhone 16, в зависимости, кстати, от версии, да. Вот так же и здесь. 5G – это не просто... То есть там и каждое поколение – это определяет поколение какое-то, да. Вот у нас, например, про 5G, это мы говорим с вами про беспилотные автомобили, про роботы, про вот все, про количество контактов гораздо больших. То есть основная проблема у нас вот на улице стоит, мы это с вами знаем, провода, башни, там какие-то есть столбы, на нем висит вышка 5G там. Вот. И на ней можно там 1000 абонентов прилепить, да? Угу. Причем там, возможно, в районе не 1000 абонентов, а 100, но 1000 абонентов. Это холодильник наш, это чайник наш, это автомобиль наш. То есть, условно говоря, 5G – это символ того, что мы с вами прогрессивная нация, что мы с вами прогрессивная экономика, что у нас просто потребность по точкам контакта очень большая, да, то есть ну, больше, понятно. Чем... То есть, это не, то есть, условно говоря, у нас сейчас, чтобы вы понимали, по-моему, на 140 миллионов населения 300 миллионов симок, да, то есть у нас в среднем на одного человека и так 2,5 симки. Там есть нюанс. Где-то есть шлагбаумы, да, где-то есть разная домашняя автоматизация, но пока еще в гомеопатических дозах, да, и уже вот в этот раз было понятно, что есть предел. Вот 5G позволяет от этого, по крайней мере, в этой части предела избавиться. Хоть по 5 шлагбаумов на человека, ну, к чему мы с вами идем, да, вот мы смотрим.
1: Я понимаю, но как минимум для меня это пока еще экзотика, запуск, ну, в общем, посудомойки, да, в общем, с телефона.
0: Вас это никак не коснется, то есть 5G, возможно,
1: утешили.
0: Да. Это важно, вы не поверите, это важно.
1: Но мне надо успеть задать вам не менее важные вопросы.
0: Давайте.
1: А правда ли, вот о чем я прочитала, но не уверена, что я так все поняла, что во всем мире для 5G используют другой диапазон, а у нас планируется выделить, ну, там 3.4-3.8, а у нас 4.63-4.99. И получается, что мы за границей, и проблема роуминга столкнемся. Ну, в общем, не увидят телефоны наших туристов в привычной местной сети. Это первое. А второе, сюда же, что многие устройства, которые мы купим здесь новые, они вообще на эту техническую опцию, вот на этот диапазон не настроены.
0: Я хочу вам рассказать интересную особенность. Когда вы покупаете смартфон, посмотрите в описании. Мы туда не смотрим никогда.
1: Никогда.
0: И там идут просто протоколы Wi-Fi, какое-то бесконечное количество и всяких разных 4G. В разных странах мира по 1000 причин не совпадают частоты. Поэтому чипы, когда выпускаются, ну, чип, который занимается приемом сигнала, угу, с башенки, да, то есть они умеют все прописывать. Там вообще, в принципе, все прописывается, что да, в мире 5G, действительно, во многих странах это одна частота общая. У нас мы развивались, у нас оборонка развивалась гораздо активнее, чем во многих местах, и оборонка в разных местах по разным мотивам, да, брала разные частоты, да, то есть и, кстати, основную частоту 5G и так далее. И сейчас, если вот просто взять и сказать, уйдите, это можно было бы сделать аппаратно и сказать, варяки, сваливайте. Угу. Но получается, что под каждую часть мы должны были бы заново переделать оборудование.
1: Да.
0: И возникла история, что проще, убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программу, причем программно, просто менять частоту, едет в Россию, будем с этой частоты брать, да, едет в Америку, будет с этой частоты брать. В целом опыт колоссальный у телекомщиков, и для них это стоит, ну, не 0 рублей, 0 копеек, давайте так не будем говорить, 0 рублей, 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра ставим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. Это колоссальные деньги. Знаете, почему самое интересное? Совершенно не потому, что это прям... Потому что это немножко устаревшее оборудование, да? То есть оно же где-то 60-х годов до сих пор, я вас уверяю, да? Где-то 70-х. Как вы это повторите, простите? Это все очень безумно дорого. Поэтому принято решение. У нас будет такое... Ну, собственно говоря, вы будете смеяться. У нас и с 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то частотные подходы. Поэтому, ну, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно, да? У нас получилась вот такая нестандартная история.
1: Но если мы туда поедем со своим телефоном, там в кирпич не превратится? Вот это самое главное?
0: Нет, не превратится.
1: Ну
0: не
1: и слава богу.
0: Вот, да. Отпускаем грехи, да.
1: Теперь к экономике. Реально ли за 5 лет технически произвести столько оборудования? Вообще есть ли из чего производить? Вообще что производить? Оно у нас как бы на бумаге есть хотя бы? Или просто...
0: Слушайте, хорошие новости. Мы, конечно, не отказываемся от слова импортозамещения. Мы вообще не отказываемся.
1: Так, Герман Сергеевич, вернитесь к нам. с 5G, видимо, человек вещает. Завис. А Zoom, ничего страшного. Так вот, одно из ключевых условий выделения частот – это поэтапный переход на российское оборудование, в связи с чем был задан сейчас мой вопрос. Планы реально сверхчеткие. К концу 2027 года доля отечественных базовых станций должна составить не менее 1%, к 30-му 50% уже. Круто. Полностью перейти на российское оборудование. Оператор обязан к концу 2031 года. С одной стороны, это серьезная поддержка для производителей, ну, например, завода в Дубне, которые уже запустили серийное производство и планируют к 30-му году выпустить десятки тысяч станций. С другой, ранее один из ключевых проектов Ростеха, вот, к сожалению, на этот счет взял и провалился. Поэтому и задается такой вопрос – технически реалистично это или не очень? По данным на май 2026 года, в России все еще нет ни одной коммерческой общедоступной сети 5G. При том, что, скажем, в Китае, да, в Китае к сетям пятого поколения подключено уже больше миллиарда человек. 1 миллиард 150 миллионов. Я эту цифру запомнила. Сейчас мы начинаем строить сети, по сути, в уникальном диапазоне частот. И, конечно же, здорово, что стремимся к нашему технологическому суверенитету. Не знаю, откажемся ли мы интеллектуальным изгоем, но тут, на мой взгляд, ключевое слово – интеллектуальный. Я думаю, что в любом случае в мировом телеком-сообществе мы на это не обречены. Пробить наш собственный стандарт, но ведь не только мы ездим, но и к нам ездят, и это ничто, никакие санкции не отменят. Отрыв от глобальной системы невозможен, и, в общем-то, сейчас Герман Клименко это подтвердил. Планы покрытия по городам тоже четкие, об этом я уже сказала, и все это время за внедрение 5G в России ратовали прежде всего силовики, ВПК, им не хватало частот. Теперь же государство создало максимально удобные условия для себя. Военные связисты договорились между собой и выстроили жесткий план по импорту замещения. Ну что, друзья, вообще, конечно, вот как сказал Герман Сергеевич, что много хайпа. Давайте посмотрим, соответственно, много хайпа, к чему это приведет. В итоге пока будем за всем этим следить.
2: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. За тайный развод с Машей Распутиной требуют 69 миллионов рублей. Ежедневный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака. Девушка впала в кому и прожила там вторую жизнь. Газета в продаже с 27 мая.
6: Для лиц старше 13 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Сколько еще будет длиться специальная военная операция? Когда наши войска освободят Киев? Почему Россия до сих пор не применила тактическое ядерное оружие? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. 5000 наказов в месяц. Псковская область активно участвует в формировании народной программы партии «Единая Россия». Секретарь рекоотделения «Единой России» Александр Козловский и участник предварительного голосования Михаил Каратыш уже отправили собранные инициативы в ЦИК партии. Сбор предложений продолжается до 15 августа. Оставить заказы можно в общественных приемах «Единой России», на встрече партийцев с жителями округов и онлайн на сайте «Естьрезультат.рф». Творческие коллективы «Великих Луг» стали дипломантами престижного конкурса. Оргкомитет Всероссийского фестиваля авторской песни «Гренландия» подвел итоги заочного песенного поэтического конкурса «Отчизны верные сыны», проходившего при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он объединил более 3000 участников из 73 регионов России, а также из стран ближнего зарубежья. Это крупнейший музыкально-поэтический конкурс в нашей стране. Дипломантами конкурса стали наши с вами земляки. Ансамбль «Традиция» Сергей Копаев и группа «Дело Непенина». 10 июня в 16:00 Центральная городская библиотека имени Семевского приглашает на мероприятие всех желающих. Дом 51/36 на проспекте Ленина. В рамках цикла «Дом, в котором я живу». Это здание – важный исторический объект. Жители поделятся семейными историями, фотографиями и воспоминаниями. Отделение архива Псковской области представит документы о строительстве данного дома. Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в прошлое и узнать больше о своем городе.
10: О валютах.
9: Курс доллара 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 68 копеек, юань 10.44.
10: О погоде.
9: Сегодня в Великих Луках облачно, температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Служба информации, радио Луки FM.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
12: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
6: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
14: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
6: Здоровые новости.
14: В России могут запретить продажу рецептурных лекарств по бумажным рецептам. Такой законопроект разрабатывает Минздрав. Бумажные рецепты пока выдают в большинстве регионов. Бывает, что рецептурные лекарства продают и без них. За это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. А за продажу препаратов с психотропными веществами 200 тысяч рублей. Минздрав предлагает перейти на электронные рецепты. Это позволит лучше контролировать продажу препаратов. Электронные рецепты тестировали в Белгородской области, Москве, Московской, Нижегородской областях, а также Санкт-Петербурге и Татарстане. В России в течение нескольких лет растет число впервые поставленных диагнозов бесплодия. По последним открытым данным Росстата, за 2024 год его выявили у 245 тысяч женщин. Это плюс 5,5% по сравнению к 2020-му. И у 32 тысяч мужчин. Это плюс почти 7%. Часто встречается сочетанное бесплодие. То есть в паре проблемы находят и у мужчин, и у женщин. Одной из причин снижения фертильности стал прием лекарственных препаратов, в том числе антидепрессантов, препаратов, заявляют в Минздраве. Их продажи в стране, согласно данным исследований, стабильно растут с 2021 года. Ученые доказали общее происхождение глаз человека и его шишковидной железы. Нейробиологи выяснили, что сетчатка и так называемый третий глаз развились из одной и той же древней нервной структуры, а не эволюционировали порознь. Об этом сообщается в научном журнале Current Biology со ссылкой на исследование университета Сассекса. Примерно 600 миллионов лет назад наши предки имели три полноценных глаза, но при переходе к донному образу жизни потеряли боковой зрение, а оставшийся верхний орган со временем погрузился внутрь черепа. Сегодня эта железа работает как главные биологические часы организма и вырабатывает гормон сна – мелатонин.
15: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
14: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета. И при этом, по статистике, прирост числа таких заболеваний в мире составляет 5% в год. В чем причина, есть ли выход, насколько эти цифры достоверны? Вот обо всем этом поговорим сегодня с моим гостем, врачом-эндокринологом, профессором, доктором медицинских наук, завкафедры эндокринологии Медицинского университета Сеченова Валентином Викторовичем Фадеевым. Валентин Викторович, ну, сначала давайте простыми словами, потом к цифрам вернемся. Зачем нужна щитовидная железа, где она расположена и в чем ее основные функции?
16: Это очень крупная эндокринная железа, расположенная на шее, доступна прощупыванию, причем и в норме в том числе. От того, что она так поверхностно расположена, она очень сильно страдает, потому что ее всякие норовит паузировать. То есть, если бы она была где-нибудь там в забрюшинном пространстве, этого бы никто так часто не делал, но тем не менее это создает дополнительные проблемы. Она производит гормоны. Гормон тироксин, в первую очередь, он действительно действует практически на все клетки, и он регулирует базовую функцию клетки, то есть он обеспечивает тканевое дыхание, то есть производство клеткой энергии. Да, что такое производство энергии? Это как вот огонь горит в очаге, да, то есть это, по сути дела, процесс горения, окисления, и вот этот процесс, его интенсивность регулируется в каждой клетке как раз гормоном тироксин. И он очень древний, да, такой же гормон есть у всех наших братьев меньших, как говорится, такой же точно, потому что это такая вот важнейшая базовая биологическая функция. Соответственно, если он ненормально вырабатывается, ну, представьте себе, что у вас либо села батарейка, да, в клетке, либо, наоборот, у вас электричество в сети зашкаливает, все тоже горит, там летят пробки и так далее. То есть вот это примерно происходит при нарушении функции щитовидной железы.
14: А вот каким нарушением в работе организм приводит заболевание, как в народе говорят, щитовидки?
16: Ну, самые неприятные ситуации, это я опять же говорю, когда много или мало гормонов щитовидной железы. Много – это тиреотоксикоз, когда избыток гормонов, то есть вот эти вот процессы окисления, горения, они неадекватно усилены. Причем это окисление избыточное приводит к разрушению клеток. То есть, по сути дела, вот представьте, что у вас горит огонь в доме слишком интенсивно, но вам там слишком жарко, у вас там начинает гореть все вокруг. То есть вот это тиреотоксикоз. И, пожалуй, наиболее частое нарушение функции щитовидной железы – это снижение функций. Соответственно, севшая батарейка, гипотиреоз – это самое частое нарушение функции щитовидной железы. Ну, чтобы вы себе представляли, вот если взять там США и Западную Европу, то тироксин – это гормон щитовидной железы, он входит в первые десяток назначений рецептурных, самых частых.
14: А правда ли, что при гипотиреозе сложно похудеть?
16: Нет, неправда. Значит, на самом деле эндокринные заболевания, они не часто сопровождаются прибавкой веса. То есть вот в обратную сторону, допустим, если, как говорится, разъесться и приобрести ожирение, то могут быть вторичные нарушения в виде, допустим, сахарного диабета второго типа. А снижение функции щитовидной железы нет. Лучше думать о том, что это неправда. Подсознательно человек к любой зависимости, а я считаю, что ожирение – это такое отчасти немножко аддиктивное расстройство, всегда ищет причина, что кто-то виноват в этом, что это щитовидная железа, что это еще какой-то надпочечник. Что
14: и
16: это
14: поэтому я не худею. Да?
16: И поэтому я не худею.
14: По мере старения организма работа щитовидной железы меняется? И как?
16: С возрастом меняется все. Почему? Потому что в организме меняется генетическая программа. Ведь что такое старение? Это генетически запрограммированное событие. Значит, если даже в крови уровень гормонов тот же, то как бы мы не знаем, что там происходит в клетке. Скорее всего, меняется, естественно, ситуация, потому что интенсивность окислительных процессов, она теоретически, ну, она должна, наверное, снижаться. Но если брать уровень гормонов в крови, то он существенно так уж сильно не меняется на протяжении жизни человека.
14: Валентин Викторович, а что должно настораживать? Я вот читала, готовилась к программе, симптоматика, которая будет указывать, что у тебя могут быть проблемы с щитовидной железой, просто какая-то громадная.
16: Самый частый вариант нарушения функции щитовидной железы – это гипотиреоз. На сегодняшний день диагностический тест есть очень точный, это определение уровня ТТГ – тиреотропный гормон. Вот снижение функции щитовидной железы, то есть вот это состояние гипоэнергетическое, да, оно может, в принципе, у разных людей проявиться совершенно по-разному. Представьте, у нас огромная квартира, в ней куча всяких приборов, и вдруг у нас в сети чуть-чуть снижается напряжение электричества. Значит, в каждой квартире, в принципе, это проявится немножко по-разному. У одного стиральная машина вырубится, допустим, у другого что-то еще произойдет. Мы очень индивидуально реагируем на вот это гипоэнергетическое состояние. Поэтому смотрите, симптомы снижения функции щитовидной железы очень неспецифичны. Грубо говоря, ну, если я сейчас начну их перечислять, то наши дорогие радиослушатели, особенно если это, как говорится, 50+, практически 100% обнаружат у себя хотя бы один симптом. Но те ситуации, которые требуют оценки функции щитовидной железы, очевидно. Это нарушение менструального цикла. Это вообще, в принципе, какая-то гинекологическая патология. Это большинство, ну, я бы так сказал, сердечников. Практически все пациенты с сердечно-сосудистой патологией, им нужно определять функцию щитовидной железы. Все пациенты с сахарным диабетом тоже им нужно определить ТТГ. Это действительно депрессивные расстройства, но, понимаете, вот сейчас скажу, но это 20% населения. Скажем так, если вы ощущаете, дорогие мои, что у вас есть основания обратиться к врачу, то в числе прочих тестов определение функции щитовидной железы, ТТГ, это, в общем, тест простой, он не безумно дорогой, его делают во всех практически лабораториях. Но и симптомы избыточной функции, они, как правило, очень яркие, редко кто-то, ну, скажем так, ходит с ними долго по миру, потому что это действительно сердцебиение, это снижение веса ненормированное, выраженная слабость. Вообще в эндокринологии гиперфункция вообще эндокринной железы, она, как правило, протекает более бурно.
14: А если ничего не беспокоит, то в рамках некой такой диспансеризации для себя самого любимого, как часто все-таки проверять уровень ТТГ?
16: Для себя любимого это не лишено смысла. Первый момент – планирование беременности у женщин. Дальше – женщины 50+. Ну и, конечно же, если пациент в современном мире обращается к врачу по поводу сердечных заболеваний, диабет, функцию щитовидной железы нужно проверить.
14: А если все-таки нашли какие-то дисфункции, анализы показали, что что-то не так, это же все как-то лечится, можно привести в норму?
16: Да, заболевания щитовидной железы практически все контролируются, они лечатся. Да, порой ценой ее разрушения. Ценой того, что с ней надо попрощаться, когда перспектив того, что она нормально заработает, нет. Или, допустим, когда в ней выросла злокачественная опухоль. Но, в принципе, проблем здесь чаще всего нет. Кстати, хочу сказать, что очень часто все упирается в то, что многие мучаются, страдают, потому что не могут получить квалифицированной помощи. Потому что работа реальная с пациентом – это не 10 минут.
14: Но не могу вас не спросить, прям отдельно хотелось бы поговорить, про йод и йодосодержащие продукты. Насколько важно потреблять свою норму, и какая она, кстати, у людей?
16: Ну, смотрите, здесь нету понятия нормы. Норма – это некое такое, знаете, как бы, это биологический параметр, допустим, там норма уровня там, натрия, калия в крови. Значит, есть понятие минимальная физиологическая потребность, примерная, очень условная. Это микроэлемент, который есть в природе, который поступает внутрь нас. И действительно, он необходим для синтеза нормального тироксина. И действительно, йодный дефицит есть. Для того, чтобы его ликвидировать, а его действительно тут слово «ликвидировать» наиболее правильно, используется в мире, в большинстве, в подавляющем большинстве стран, йодирование соли. Значит, все, что вам надо, дорогие мои, в отношении йодного дефицита, просто, когда вы приходите в магазин, покупаете йодированную соль, и все.
14: Спасибо вам большое, Валентин Викторович. Так приятно с вами поговорить. Успокоили, мифы развенчали.
16: Запомните, если вас врач пугает, это вообще, на мой взгляд, правило плохого тона. Значит, он сам что-то боится, и это непрофессионально.
14: В сухом остатке посоветуем нашим слушателям употреблять йодированную соль, если какие-то есть симптомы, да, или какие-то ощущения, что что-то не так, ходить к врачу. И сдаем, опять-таки, по мере необходимости анализы на тот же ТТГ.
16: Да, будьте здоровы, всего наилучшего.
14: Говорили с врачом-эндокринологом, профессором, доктором медицинских наук, завкафедры эндокринологии Медицинского университета имени Сеченова Валентином Викторовичем Фадеевым.
17: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
18: сказано реклама.
19: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
23: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
14: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
21: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
14: Несмотря на то, что значительный прорыв в создании имплантов случился относительно недавно, первая операция по трансплантации искусственных органов российский трансплантолог Владимир Демихов проводил еще в 1937 году. Именно тогда советский ученый впервые в мире пересадил самодельное сердце собаки. Демихов родился в 16 году в Волгоградской губернии в крестьянской семье. Получив профессию слесаря-ремонтника, в 34-м решил поменять специальность и поступил на биологический факультет Воронежского университета. При первой подвернувшейся возможности перевелся в МГУ, где познакомился с выдающимся русским ученым Сергеем Брюханенко, отрабатывавшим на животных методы реанимации. Уже в 1938-м Брюханенко сумел в течение 3 часов поддерживать жизнь отрезанной собачьей головы, которая реагировала на звук, свет и даже ела кусочки сыра. Под руководством Брюханенко Демихов смог создать первое в мире искусственное сердце из мембранных насосов. Это сердце Демихов сумел вживить собаке, которая прожила с 2 часа. После окончания университета ученого призвали в армию. Он прошел финскую и Великую Отечественную войны, служил в госпиталях патологоанатомом. После войны стал сотрудником Института экспериментальной и клинической хирургии. Медика совершенно не смущало, что его лаборатория находилась в деревянном бараке. Он буквально на коленке умудрялся проводить там уникальные операции. Именно он первым в мире пересадил собаке второе сердце в грудную полость, а затем осуществил успешную трансплантацию всего сердечно-легочного комплекса. В мире это стало сенсацией, а вот в СССР успеха Демихова просто не заметили. В 1954-м случился самый известный эксперимент Демихова. Он пересадил переднюю половину туловища щенка, голову и лапы на шею взрослой собаки. В процессе операции животным объединили кровеносные системы, создав единый организм с общими легкими и сердцем. При этом каждая из голов собаки самостоятельно пила, высовывала язык от жары, лаяла, когда хотела. Однако опыт был частично удачным. Первая подшитая голова прожила всего несколько дней, и за следующие 20 опытов существенно увеличить продолжительность жизни животных не получалось. Последняя собака умерла через месяц после проведенной операции. За следующие 10 лет Демихов провел около 200 операций по трансплантации собакам донорских легких, печени, сердца. После операции подопытные жили не больше месяца, но для мировой науки середины 20 века и это был огромный прорыв. В 1952-м ученый придумал метод мамарно-коронарного шунтирования, способ лечения ишемической болезни, из-за которой к органу перестает поступать кислород. Вместо поврежденного пережатого сосуда к сердцу пациента подшивали здоровые грудные артерии, благодаря чему оно продолжало работать. Одна из собак после такой операции прожила более 7 лет, что на тот момент было невероятным успехом. В 1956 году фильм о двухголовой собаке показали в США, и Демихов становится международной знаменитостью. Его пригласили на симпозиум за границу. В 58-м с разрешения КГБ он отправляется в мировое турне, но закончилось оно почти сразу. Во время своего первого и единственного выступления в Мюнхене советский трансплантолог слишком увлекся своим рассказом и выдал западной общественности некоторые государственные тайны. После этого сотрудники спецслужб экстренно вернули биолога в СССР. Демихова даже собирались судить, но за него вступились другие ученые. Вскоре после этого всемирно известный трансплантолог стал невыездным и в качестве наказания был отправлен на работу из Сеченского университета в менее престижный тогда институт скорой помощи имени Склифосовского. Работать Демихову приходилось в сложных условиях. В его лаборатории было сыро и не хватало оборудования, из-за чего вместо медицинского компрессора во время очередных экспериментальных операций ему приходилось использовать пылесос. Владимира Демихова долго не допускали к защите диссертации, только в 63-м ученый, причем в один день, смог защитить сразу две диссертации, и кандидатскую, и докторскую. В 68-м у него случился инсульт, от которого он так и не смог оправиться до конца. За границей к Демихову было совсем иное отношение. Его считали гениальным хирургом и отцом трансплантологии. Ему было присвоено звание почетного доктора медицины Лейпцигского университета, почетного члена Королевского научного общества в Уппсале, в Швеции, а также Ганноверского университета и американской клиники Майо. Также ученому вручали почетные дипломы научных организаций разных стран мира. Первым хирургом, который сумел пересадить человеческое сердце, стал Кристиан Бернард, и мало кто об этом знает, но в свое время он приезжал к Демихову, общался с ним и проводил операцию на собаке по методике русского профессора. Уже в 67-м доктор первым в мире пересадил сердце смертельному больному 55-летнему пациенту, и после операции Бернард позвонил Демихову, чтобы рассказать о своем успехе.
0: Говорит, что
14: спрос на онкострахование в России за первый квартал этого года вырос на четверть. Такими полисами уже владеют порядка 180 тысяч россиян. В плюсах и минусах такой страховки разбирался Юрий Кораблев.
1: В России растет спрос на полисы онкострахования. По итогам первого квартала текущего года отечественные страховые компании зафиксировали значительный рост на этот формат страховки. Некоторые отмечают рост спроса более чем в два раза. Всего же по рынку годовой прирост числа полисов онкострахования составляет порядка 15-25%, говорят эксперты. Всего сегодня в России такой страховкой обладают до 180 тысяч человек. Чаще всего полисы онкострахования приобретают люди от 36 до 45 лет, как для себя, так и для членов всей своей семьи. Также организации нередко добавляют эту страховку к ДМС, особенно это популярно в промышленности. Стоимость полиса начинается от 4000 рублей в год для физлиц и от 3000 для корпоративных программ. Базовое покрытие предусматривает страхование на случай выявления злокачественного новообразования, требующего организации оплаты медицинской помощи. При этом само лечение все равно ведется на основании государственного медицинского учреждения, заявила радио «Комсомольская правда» директор Института экономики и здравоохранения Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Лариса Попович.
2: На первое время вы можете, пока вас не включат, например, в льготный список, это там месяц-два, или вам нужны какие-то дополнительные, там, второе-третье мнение, вы не хотите идти в государственную систему, хотите там обратиться в частную клинику, у вас на руках будут деньги, которые могут быть использованы, либо это оплата дополнительных услуг, дополнительного сервиса, еще чего-то. Вас лечат все равно в государственной системе. Онкологические заболевания являются исключением из программ добровольного медицинского страхования.
1: С Всплеск интереса к онкострахованию, скорее всего, вызван маркетинговыми усилиями по продвижению, запуску продукта через агентов и банки, пояснили эксперты. Впрочем, со стороны клиентов также есть спрос. Особенно его подстегнули серьезная медицинская инфляция и удорожание современных препаратов. Люди все чаще видят в полисе за несколько тысяч рублей надежную финансовую защиту, говорят участники рынка. Однако на деле все не так радужно. Дело в том, что россияне могут заключить полис онкострахования всего на год, после чего накопленная неистраченная сумма уходит в карман страховой компании. И в конечном итоге, если у человека все-таки диагностируют опасные заболевания, он получит лишь небольшую сумму, отметила Лариса Попович.
2: Страхование от критически значимых заболеваний, дорогостоящих, тяжелых заболеваний – это вещь неплохая. Но формат, в котором она должна проводиться, должен учитывать малую вероятность возникновения такого рода заболеваний. Поэтому страхование должно быть длительным и накопительным. То, что предлагают на рынке, это страхование краткосрочное, на один год. И получается, что если в этом году не случилось, слава богу, событие, страховая компания просто забирает ваши деньги. И на следующий год вы опять, боясь этой истории, опять страхуете. Этот формат страхования от онкологических заболеваний безобразен.
1: Несмотря на это, страховщики считают, что сегмент продолжит расти. Объем страхования от критических заболеваний в нашей стране пока не сопоставим с потенциальными масштабами этого сегмента. Он только в самом начале развития, и страховые компании определенно видят в нем большие перспективы. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
14: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
21: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
14: Плавание – один из лучших видов нагрузки для сердца. Оно одновременно тренирует сердечно-сосудистую систему, улучшает выносливость и почти не нагружает суставы. Плавание буквально перестраивает сердце на молекулярном уровне. А еще ученые обнаружили, что плавание влияет на микро-РНК – молекулы, которые участвуют в регуляции работы клеток. На этом фоне активируются процессы, связанные с ростом клеток сердечной мышцы, образованием новых сосудов, защитой тканей сердца от стресса и повреждений. В экспериментах и бег, и плавание улучшали потребление кислорода, но именно после плавания у подопытных животных сильнее менялась структура и работа сердца. При этом у бассейна есть важный плюс – вода убирает ударную нагрузку. В отличие от бега, суставы и позвоночник не получают постоянные микроудары, поэтому плавание часто легче переносится людьми с лишним весом, болями в коленях или проблемами со спиной. Жевательная резинка улучшает концентрацию и помогает быстро запустить мозг. Ученые установили, что во время работы челюстных мышц усиливается кровоток и активнее включаются зоны мозга, связанные с вниманием, памятью и обучением. Нейробиологи также отмечают, жевание может переводить мозг в состояние спокойной концентрации. Исследование мозга с помощью МРТ и ЭЭГ показало, что у жующих снижается на 10-20% кортизол, гормон стресса, а сама фокусировка держится около 25 минут. При этом, чем дольше мы жуем, тем раньше мозг получает сигнал насыщения. Поэтому медленное жевание помогает не съесть лишнее. Просто по инерции. С вами была Вероника Борисенкова. Программа «Медсовет». Не болейте и будьте здоровы.
21: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Политолог Олег Бондаренко. Почему Сербия отказалась от концепции братских отношений с Россией?
3: Влияние России не только в Сербии, но и в Европе, да и, что сказать, в мире, немножко подупало. Это прямое следствие уже пятый год продолжающейся специальной военной операции. Потому что, когда Россия на коне, когда Россия сильна, когда Россия показывает свою мощь активно и доказывает, и побеждает, да, тогда Россию все любят и боятся. Это будет харакири. Если Сербия ведет санкции против Москвы, то же самое харакири будет. Ну, Сербия не станет ни членом НАТО, ни членом ЕС. не будучи членами этих организаций, но будет сотрудничать, потому что это всегда такой, знаете, ну, путь моста, путь такого медиатора между Западом и Востоком. И, собственно, ровно в этом качестве Сербия и ценна всему миру. Если она примкнет к одной или другой его части, она потеряет свою ценность.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
21: «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
21: Об атаках.
5: Специалисты приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ на Запорожской АЭС. Украинский беспилотник атаковал машинный зал энергоблока всего в нескольких метрах от реактора. Как сообщил глава «Росатом» Алексей Лихачев, из-за взрыва в стене зала образовалась дыра, но основное оборудование повреждено не было. В пресс-службе станции заявили об отсутствии пострадавших и критических разрушений. Радиационный фон на площадке АЭС не превышает установленных норм. МАГАТЭ уже уведомили об атаке ВСУ. Как отметил глава «Росатома», дрон управлялся по оптоволокну, и это исключает случайное попадание. В Белгороде с 30 мая включат городское освещение и возобновят стабильную работу мобильного интернета. Такое поручение дал в РИО губернатора региона Александр Шуваев. Он добавил, что в районах и муниципалитетах возвращать освещение и связь поручено главам администрации с оглядкой на оперативную обстановку. Там, где это не угрожает безопасности людей, освещение и интернет восстановят.
21: О вирусах.
5: Эбола рекордными темпами распространяется в Демократической Республике Конго, сообщили врачи без границ. Новые случаи с подозрением на Эболу выявляются ежедневно. Скорость тестирования не позволяет диагностировать заболевание вовремя, поэтому для установления хотя бы частичного контроля над ситуацией нужно срочно увеличить масштабы исследований. В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о нехватке финансирования для борьбы с Эболой в Африке. Он призвал международное сообщество усилить поддержку, чтобы обеспечить медицинских работников необходимыми материалами и средствами защиты.
21: О Трампе.
5: Дональд Трамп находится в отличном состоянии здоровья. Итоги медицинского обследования, проведенного в мае, опубликовал Белый дом. По словам врачей, у президента США отличные когнитивные и физические показатели, а функции сердца, легких и нервной системы находятся в норме. Трамп признан полностью способным исполнять обязанности президента. При этом врач Трампа рекомендовал ему похудеть и больше заниматься спортом. По оценке специалистов, сердечный возраст Трампа примерно на 14 лет меньше его фактического возраста.
21: Обо всем.
5: ИИ-девушки помогли жителю Огайо продать спецтехнику. Мужчина очень долго пытался это сделать, но безуспешно. Тогда он с помощью нейросети добавил на фото товара топ-моделей, оставив старый текст. В результате показатель кликабельности вырос примерно в 40 раз, а экскаватор CAT-320 внезапно стал одним из самых просматриваемых лотов на сайте с объявлениями.
21: О погоде.
5: В Москве завтра до плюс 17, облачно, местами кратковременный дождь, гроза. В Петербурге 16 градусов выше нуля, без осадков. Ирина Самойлова, служба информации.
7: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
8: Здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня сегодня замечательная пара. Это путешественники, фотографы, документалисты, писатели, натуралисты, защитники дикой природы и просто прекрасные ребята. Это Анна Шпеленок и Дмитрий Шпеленок, создатели великолепнейшего фильма «Огненный лис», который с триумфом шагает, продолжает шагать по планете, завоевывать всякие интересные призы, потому что этот фильм – один из лучших документальных фильмов, который когда-либо был снят о дикой природе. Итак, Анна и Дмитрий сегодня у меня в гостях, и мы с ними поговорим о том, чем они занимаются сейчас, поскольку ребята молодые, креативные, они постоянно придумывают что-то новое и ставят перед собой недостижимые цели, которые с успехом достигают. Но обо всем об этом после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
9: Клуб знаменитых путешественников.
10: В штаб-квартире РГО открыли мемориальный кабинет легендарного полярного исследователя Артура Челингарова. Обстановку постарались сохранить такой, как будто хозяин ненадолго вышел. Там много личных вещей путешественника, наград, фотографий из экспедиций, с семьей, друзьями и коллегами, среди которых Жак Ив Кусто, Юрий Сенкевич и Тур Хейердал. Посетить мемориальный кабинет можно в рамках новой экскурсионной программы «Герои РГО. Географические подвиги в лицах». Первая экскурсия по московской штаб-квартире в необычном формате состоится 12 июня в День России. О подробностях можно узнать на сайте rgo.ru/activity/travel. Стартовал просветительский проект «Лектор РГО» по поиску и поддержке талантливых спикеров, которые умеют делиться полезной информацией в интересном для слушателей формате. На конкурс принимаются яркие научно-популярные лекции о географии нашей страны, о ее природе, истории освоения и культурном наследии, а также о деятельности РГО. Заявки принимаются до 15 июля. Для этого необходимо записать яркую видеолекцию не дольше 15 минут, подготовить презентацию и заполнить анкету на сайте lektor.rgo.ru. В Национальном центре «Россия» продолжается масштабная выставка «Уроки географии». В экспозиции представлены уникальные картографические сокровища ведущих российских собраний. В их числе и фонды Русского географического общества, которое выступило генеральным партнером проекта. Гости выставки смогут увидеть старинные карты, глобусы и инструменты рядом с современными цифровыми моделями. Получат возможность проследить, как менялось представление о необъятных пространствах нашей страны. От первых чертежей до спутниковых фотографий.
9: Клуб знаменитых путешественников.
8: Итак, дорогие друзья, в эфире, напоминаю, Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И в гостях у нас мои большие друзья, хотя они, наверное, об этом не подозревают, да? Но я являюсь почитателем их таланта, я очень люблю их фильмы. Я вот фанатею от их замечательной работы «Огненный лис». Ну и у меня будет два главных вопроса, да, как там поживает «Огненный лис», что еще завоевали, что еще классного было, это с одной стороны, и второе, над чем работаете теперь, потому что вот я уверен, что без дела вы сидеть не можете. Ну давайте, как там «Огненный лис», что хорошего?
11: У «Огненного лиса» все хорошо, спасибо, у него и в прямом, и в переносном смысле все прекрасно, потому что тот самый герой «Ветер, огненный лис» еще жив, у него все хорошо, и мы об этом достоверную информацию имеем из полей Крановского заповедника, из тундры. А у самого фильма тоже все прекрасно. «Золотой орел» за лучший неигровой фильм 25-й год мы получили. «Хрустальный компас РГО» и специальный приз премии РГО. Это результаты 25-го года у «Огненного лиса».
8: Так кучненько пошло так.
11: Да.
8: Не, ну, я считаю, абсолютно заслуженно, потому что фильм действительно отличнейший, и иногда, когда его смотришь, все-таки не веришь даже, что это документалка. Такое ощущение, что это художественный фильм, вот как мы в детстве смотрели, там, про приключения медвежонка, там, или там пумы, а тут лис. И такое ощущение, вот, был в моем детстве мультфильм про лис рисованный, да, и у них там приключения, они
12: лисёнок
8: там...
12: Вук.
8: Точно, лисёнок Вук.
12: По-моему, чешский или венгерский? Венгерский, скорее.
8: Ну, короче, наших бывших братьев.
12: Да, да.
8: Вот. И с таким удовольствием я смотрел, да. И вот, а здесь все не нарисовано, но такое же ощущение, что вот тоже все как лисы делают то, что вы им там нашептали, подсказали, да. И все такое. Я еще раз вас поздравляю, потому что это действительно огромный успех. И очень приятно, что это уже не просто российский успех, да, это уже мировой успех, потому что и за границей люди смотрят, да, и что-то там завоевали, если я не ошибаюсь.
11: Ну, На фестивалях сейчас, конечно, сложнее, но да, мы выходим на кинофестивали. Даже такие точечные фестивали в США берут «Огненного лиса», показывают.
6: Ну, отлично, вообще отлично. Да. Хорошо, с лисом все прекрасно, ветер жив-здоров, многодетный отец, наверное, уже не раз, да, и так далее, и так далее. Все, тогда с лисом отлично закончили, да, но... На чем работаете сейчас?
11: У нас сейчас новый проект о медведях. Мы начали его сразу же после проката. В сентябре мы уже, в сентябре 24-го года, в мае 24-го выходит «Огненный лис». В сентябре 24-го мы уже снова в полях.
6: Стартовали.
11: Да, на этот раз не в средней части Камчатки, а на самом юге Камчатки. Это Курильское озеро, вулкан Камбальный, окрестности озера Камбальное. Начали съемки нового фильма о медведях. И новое название... А его пока никто не знает, а мы вам говорим первым, это «Легенда о большой медведице».
6: Ой,
11: так мы его еще нигде даже в публичном поле не писали и не заявляли, потому что было непонятно, было рабочее название, которое как-то между собой употреблялось, а сейчас есть название «Легенда о большой медведице», потому что практически сложен сценарий.
6: Ну, дайте догадаюсь, наверное, там будет главную роль играть медведица, мама, да, у нее будут детки расти там, и они будут познавать мир.
11: Будет, да, мама будет занимать важную роль в фильме, но не главную.
12: Роль второго плана.
6: Роль второго
11: плана. У ее девочки, малышки, медведицы маленькой главная роль.
6: То есть девочка медведица познает мир, да?
12: И история инициации, как она становится взрослой. Ой, вначале она ожидала, что все можно какой-то легкостью это сделать, может быть, там есть какое-то чудо, но только большие трудности нас сделают большими.
11: Дело в том, что медведи, это вообще, ну, бурый медведь, самый крупный наземный хищник, вообще вид медвежий, да, самый крупный наземный хищник на Земле. И эта история такая глобальная большого существа, большого героя, и как стать большим героем? Это значит, большого героя делают большие испытания.
12: Большие трудности.
11: И вот эта девочка будет проходить большие испытания.
6: Хорошо, а почему медведи? Как-то вот резко, лисы такие небольшие, так, вух, медведь.
12: А это, скорее всего, взгляд со стороны теперь медведя на лис. Вот у нас, да, и медведи в данном случае чуть ли не жертвы, как лисы их обижают, как им тяжело бедным живется. Ну, конечно, лисы часто приспособились, медведь ловит рыбу в океане, а куда лиса и океан, там все-таки волны большие, и трудно поймать. Выходит, и лис мы наблюдали, к сожалению, не сняли, я требовал еще там 4-й год съемок, чтобы этот эпизод снять. Ну, Аня меня угомонила, но в этом году пока тоже не получилось это снять, потому что это, ну, я два раза все наблюдал эту сцену. Лис тихонечко подкрадывается и кусает медведя сзади, за задницу. Вот. Uh-huh. Медведь бросает рыбу, думает, что все, смерть пришла, там сейчас битва надо. И пока он разворачивается, лис успевает с другой стороны убежать, схватить эту рыбу и убегать. А медведю самое главное собрать, понятно, аккумулировать вес для зимовки. Вот. И он, ну, пробежит там 50 метров, поймет, что экономически ему выгоднее поймать еще одну рыбку, чем гоняться за этим там проходимцем.
6: Чем худеть.
12: Да.
6: Чем худеть. Чем заниматься фитнесом, да?
12: Да. Вот. И лисы этим пользуются. Лисы очень, так как они маленькие, и у них
6: и верстки.
12: Гигантская, да, гигантская сообразительность, они все прокачивают, что с чем делать, и они вот все за ними охотятся. Медведи, волки, рыси, орланы, то есть им деваться некуда. И при этом у них поэтому там множество там выходов из норы, и они всячески преуспевают, рядом, живя рядом, вот буквально через одну нору была магистраль медвежья. И они выживали и выкармливали свое потомство. То есть есть очень такие прокачанные лисы в плане того, что вот как им выживать среди таких гигантских хищников.
6: Ты лис не простой, ты лис прокачанный.
11: Дмитрий никак не может расстаться с лисами.
12: Да-да-да.
11: Но лисы, ну, не будут антагонистами фильма.
12: Да, у нас, да, ну, конечно, это шутка. А у нас есть кадры уже снятые, как у маленького лисенка приходит медведь и забирает рыбу.
11: Крадет из норы.
12: Крадет из норы, да.
6: Медведь?
12: Медведь,
6: да? Большой?
12: Да, да, тоже такое бывает.
11: А лисенок прячется и успевает убежать. А медведь у ребенка украл
6: отнял
11: еду.
6: Конфетку.
11: Но вообще, на самом деле, вы хороший вопрос задали, почему медведи?
6: Да, почему медведи?
11: Да, почему медведи? Потому что гармония в природе есть, вообще в жизни есть гармония. Мы тут сняли фильм про лис, и там был медведь-негодяй. Ну, он, правда, с точки зрения лиса был негодяй, ну, что уж тут поделать. На Камчатке действительно это проблема. Медведь – это реальный опасный враг для лиса, особенно в раннюю весну. А сейчас мы будем показывать жизнь эту с точки зрения медведей. Им тоже непросто.
8: Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона для вас работает Евгений Сазонов, постоянный ведущий. А в гостях у меня сегодня замечательная пара фотографов, документалистов, писателей, натуралистов, защитников дикой природы. Это Анна и Дмитрий Шпиленки. Вернемся через несколько минут.
13: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
15: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
16: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
17: Реклама. Внимание! Завод «Ударник» производит, продает и поставляет цементный раствор и товарный бетон. Плиты дорожные, сваи, перемычки, блоки ФБС, лотки водоотводные, а также доставит населению песок и щебень. Качественное сырье, современные технологии. Проверка качества в лаборатории. Телефон 535-55.

0: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У нас города-побратимы, а у англичан посестримы.
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю.
3: Клуб знаменитых путешественников.
4: И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие любители приключений. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. Продолжаю свою работу я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня фотографы, документалисты, писатели, натуралисты Анна Шпеленок и Дмитрий Шпеленок. Создатели замечательного фильма «Огненный лис» и будущих очень интересных и не менее замечательных фильмов. Я помню, что был очень сложный кастинг. Я тоже от лиса не могу отойти. Как кастинг проходил с медведями в этот раз?
5: С медведями...
4: Скажите мне, что все было гладко.
5: Нет.
4: Да елки-палки. Это же не наш метод, да, Шурик?
5: Должна быть история.
4: Давайте.
5: Другие.
4: Давайте.
5: Пришлось параллельно снимать несколько семей, пока мы разобрались, кто дальше нас впечатлит особенно. И очень важно для съемки таких фильмов, что появилась симпатия к виду. Вот. И как бы проникнуться очень глубоко надо, чтобы потом делиться, проникнуться с вот этой вот историей и симпатией. Потому что медведи все-таки это хищники, которые там к нам проявляют гастрономический интерес в том числе.
4: А, то есть к нам все-таки.
6: Да. Самим напряженно.
5: Вот. И очень сложно было нащупать вот это вот какое-то родство такое. И чтобы мы очень глубоко сопереживали, вот такая семья появилась уже, наверное, в середине лета. Но при этом мы ее снимали параллельно с, наверное, четырьмя другими семьями и не могли определиться, кто дальше, как это все будет развиваться.
4: Слушай,
5: история потрясающая. Получилось.
4: Сейчас, пока история. Ну. А как вы разрывались между четырьмя семьями? У вас какой-то график был, да? Сегодня семья один, потом второй. И как это? Я не представляю просто.
6: Они примерно в одно время выходят и в одно время собираются. Да, есть расстояние, на которое они растягиваются, уходят, меняются там как-то вот по кругу, как пятнашки. Ага. Но все равно удается за ними более-менее следить, и снимаешь всех. Снимаешь всех так же, как и с лисами. Снимали всех, а потом в конце уже понимаешь, вот она, история была прямо на наших глазах, и теперь она обретает смысл, и именно она будет в основе сценария. Так вышло и с этой семьей. Вообще на Камчатке в этом году на Курильском озере «Бэби-бум» там все медведицы вышли, там было падение численности, это чисто биологические процессы регулировки численности вида. Тут «Бэби-бум» происходит, и мы оказываемся на озере, и медведицы все вышли с тремя, то есть четырьмя, было несколько медведиц с четырьмя малышами.
5: Да, вот, это было очень интересно. При этом, как и в «Огненном лисе», опять к нему...
4: мы все не можем уйти, да?
5: Все насмехались, особенно семья Ани, что вы авантюрист, что зачем вы влипли в эту историю, сняли бы научпоп, зачем вы там уже там второй год, два года, когда мы снимали, ничего не получалось. То есть мы были неудачники полнейшие. Вот. То же самое и здесь. Над нами посмеивали, что вы выбрали самое худшее время. Никто же не знал, что это произойдет. Вот, что совсем мало медведей, что сейчас вот лучше подождите еще лет пять. Давайте, тогда, может быть, что-то получится. Ну, и вот когда веришь именно в свое дело, в себя, и вот эта вера, наверное, дает рождение таких чудес.
4: Так, ну и как же нашли вот... А вот эта семья – наша семья.
5: Ну, мы не будем сейчас
4: спойлерить.
6: Да. У них очень событие трогательное.
5: Драматичное,
6: произошло.
5: Через которое они прошли, и которое мы наблюдали, вместе. И которое не оставляют равнодушным. Вот они пытаются иногда рассказывать, пока это мы не можем
4: транслировать.
5: Да. Но до слез эта история всех доводит. И мы очень сильно сопереживали, но все оказалось благополучно. У них были перипетии такие чудовищные.
6: Самое главное, что это коснулось всю семью.
5: Да.
6: Всю семью. И мать, и всех троих малышей. Да, это главное событие вообще первого года. Угу. Их жизни.
4: То есть к концу первого года вы знали, что вот с этой семьей мы будем работать, да?
6: Да, уже точно было понятно осенью, что мы за ними будем следить. Сейчас мы в конце марта пускаемся в новую экспедицию, мы надеемся
4: их встретить. Немножко потерялся во времени. Это какой будет сезон?
6: Это будет третий сезон.
4: Это будет третий сезон.
6: И последний.
4: Надеюсь,
6: да.
4: Потому

0: Да, потому что Аня сказала, последний, да, Дима, мы все, да. Ну, Дима, как всегда, слышит, но поступает
1: по-другому. А по-другому невозможно, потому что, на самом деле, то Аня выступала, как бы нельзя вот такие вещи делегировать супруге. Она занималась охраной меня от медведя. И взглядом, вот говорят, там русская женщина коня на скаку остановит, а были случаи, реальные случаи, когда Аня на скаку останавливала медведя. То есть вот в «Огненном лисе» были кадры, когда медведь с вожделением и гастрономией радостью на нас бежит, уже увидев нас, и уже прям ушает, что...
0: Это побольше лис,
1: я,
0: да?
1: Я увлекаюсь, да, я же вижу это через монитор, я радуюсь, вот это, да, такой кадр, вот это вот как там у него слюни отделяются, как он бежит в предвкушении таком, и я восхищаюсь кадром, а Аня в этот момент, просто понимая, что нужно вот какое-то безопасное расстояние, потом взгляд, медведь это чувствует, считывает, вот на прокачанную харизму, что нет никакого страха, такой окрик, и медведь вот этот гигантский, там, я не знаю, сколько килограмм, там, 300 или, может быть, больше. Он разворачивается и так рядом пробегает, а я там с цветочками.
0: Мне вообще не интересно.
1: И когда прокачана вот эта вот как бы харизма такая, останавливает медведя на скаку, то представляете, как жизнь потом...
2: Можно оператора остановить уже.
0: Значит, третий сезон, продолжаем следить. То есть девочка, которая у нас главная героиня, ей уже, получается...
2: Будет два.
0: Будет два года, и она скоро типа «мама, пока».
2: Именно. Именно. И «Мама, вот, пока» – это час икс вообще в фильме, час икс, потому что у нас история становления, инициации, и герой станет героем только тогда, когда он останется один на один с этой жизнью. И поэтому уход мамы и этот момент – это для нее момент истины.
0: А вы уже снимали, как мамы уходят от других?
1: Да, да, да.
0: А как это происходит?
2: Но вообще, там чаще всего это вмешательство самца. И начало нового вообще цикла жизненного. У нее новые отношения начинаются, и она уходит. Она понимает, что дети взрослые, и вообще дети должны уже сами добывать себе еду и полностью быть самостоятельными. Это еще и биологически обусловлено. Это не только то, что у нее приходят новые отношения, да, и она должна новое потомство принести, а это еще и понимание, что это в интересах этих самых детей происходит. И ну, она уходит дальше и дальше, иногда может огрызаться. А когда появление самца, там вообще может быть и конфликт между вот, молодыми детьми, и они просто... То есть их, по сути, прогоняет даже сам самец. А у лис это вообще еще более выражено. Там сами родители прогоняют. Там такая бойня, они их кусают, гоняют за ними и всячески, да, отгоняют от норы. Потому что есть понимание, что у них впереди зима, и они должны успеть до зимы найти новую территорию и уйти. Это для них, в первую очередь, для этого потомства очень важно. Да, да. Очень важно, потому что кормовая база, территория, они должны уйти, найти свою
0: территорию, мочку, закрепиться, да, закрепиться, понять, как
2: поэтому
0: добывать
2: как
0: еду.
2: Как можно раньше их они выгоняют, уже начиная с конца сентября, чтобы до зимы они успели обосноваться в новом месте. Вот.
0: Но был тот момент, когда вот типа последнее прощание, там мамка посмотрела так и ушла, да?
1: Это вот не выражено так, это происходит там, может быть, несколько этапов, что она потом и наблюдает, и подходит, и там у них бывает какое-то мимолетное общение, но дальше все равно есть чувство, что она немного обижена на маму. То есть она ходит такая, она падает резко по иерархии очень сильно. То есть получается, что часто даже медвежата, как называют их сигалетки, всего года, и ланчики, вот второй год, сигалетки, они заправляют на реке. Потому что он идет, видит вот таких же вот детей уже там второго-третьего года, которые остались одни, и знает, что за ним идет мама. И они все в ужасе разбегаются, потому что понимают, что мама сейчас... Да-да-да. И они привыкают вот к этой роли, что они там хозяева. Вот мы видели тоже одну ситуацию, когда она тоже, с одной стороны, привыкла, потом на нее бросается там другой, вот более взрослый, там, навалял ей, и она в ужасе, что вот-вот-вот мой теперь...
0: А тебя уже никто не прикрывает.
1: Да-да. И это всегда очень яркое событие, такое драматичное событие, когда вот надо брать ответственность на себя, надо обеспечивать себя, надо за безопасностью следить, потому что мамы нет, она привыкла совсем к другим условиям, совсем к другим. Вот. Но для фильма это очень фактурно.
0: Может, слабо не так.
1: И да. И ну, там достаточно много идей, как это сделать интересно, ярко, красиво.
0: Рыбалку, конечно, снимали, да?
2: Ну... Ой, с рыбалкой нам очень повезло. Из-за того, что бэби-бум, как я уже сказала, на озере был, и было падение численности до этого, самцов таких вот больших, ну, их мы не видели на самом деле. Там на других речках было, а вот там, где мы снимали, их совсем редко наблюдали.
1: Рыбы было много, конфликтных ситуаций было мало. Медведь, крупные самцы были тоже в пищевой коме, они уже наелись, и они не проявляли активность ни к чему другому, потому что встать, вздохнуть для них это тяжело было.
2: И были мамы вот с этими сигалетками, их было очень много. Бывало на одной территории, у нас на устье одной реки, 4 мамы, и у каждой 3, ну и у одной, например, 4. Это вот если посчитать, это ужасно много медведей. И они друг друга не трогают, они не делят, они нормально все вместе существуют. И малыши-сигалетки ловили рыбу в потоке горной реки широченной. Ну, то есть это не маленький ручей, это большая река, которая впадает в озеро, такой там у нее поток, и рыба это идет в большом количестве, и малыши там одна рыба больше него.
1: Да, он и были кадры, держит... где не малыш, наверное, трепал, а рыба трепала малыша.
0: Это получилось, да?
1: Что-то получилось, да, конечно.
2: Да-да-да, это уникальные кадры вообще, нам очень повезло с этим, что их никто не трогал, никто не гнал, и они там, малыши, раскрылись.
0: Что еще интересного видели в жизни медведей такого?
2: Ой, самое интересное за этот год, это было, на самом деле, землетрясение 30 июля, по-моему,
0: да?
2: А,
0: вас тряхануло, да?
2: 8,8 баллов, и мы находились очень близко к эпицентру. Эпицентр был вот рядом с югом Камчатки, в Тихий океан. Рядом-рядом, прямо с нашей стороной, мы были самые ближайшие, наверное, да, к эпицентру. И потом у меня есть карта землетрясений, скриншот, вот просто в онлайн, в реальном времени, а там весь разлом этот красный, вот по югу все красное. И у нас было уникальное событие, у нас цунами в Курильском озере, в Пресном водоеме случилось. И я снимала это на телефон, у нас падало все оборудование со стен вот так. Дима не выбегал, потому что он ловил все, жесткие диски падают, если они падают, они хрупкие, представляете, что может?
1: Представляете, вот началось, когда все это событие, Аня как-то незаметно выхватила телефон, я две руки у меня всего не хватает, да, чтобы...
0: И ногами где-то...
1: Да, и ногами там пытаюсь. И она еще начала истерику кричать, что срочно поднимай там коптер, там, а там очень красиво осыпаются. Горы осыпаются, поднимается волна такая чудовищная. И вот мыс Тугумынг, это как бы такой, где огромное количество берлог медвежьих, он тоже очень сильно пострадал, осыпался, но благо, это не зима была, это середина лета, когда
2: там
1: никого
2: не было.
1: Но эпично было буквально все.
0: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда», клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Анна и Дмитрий Шпиленки, фотографы-анималисты, документалисты, писатели, натуралисты, защитники дикой природы. Продолжим наш разговор после небольшого перерыва.
3: Клуб знаменитых путешественников. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков о том, кто в первую очередь пострадает из-за закрытия Ормузского пролива.
5: В общем-то, с Великой рецессией там, в США, начало 20 века, тут сравнивать, наверное, не стоит. Тем более, кстати, что проблемы-то основные будут не в США, не в развитых странах, а как раз-таки в развивающихся, в странах Африки, Юго-Восточной Азии. То есть тех, у кого меньше денег, потому что, опять же, за ту же самую нефть, которая осталась на рынке, за нее конкуренция усиливается, и она растет в цене. Потому что, ну да, ближневосточные поставщики зажаты на Персидском заливе, но остальные-то производят нефть. И Южной Америки, и мы экспортируем ее, и там Норвегия, условно говоря, Север Африки. И соответственно, но ее будет получать тот, кто готов будет заплатить больше денег, а это далеко не бедные страны, то есть те же самые Соединенные Штаты, там европейцы и прочее. Поэтому, условно говоря, если будет голод, то не в развитых странах, а в развивающихся, там, где и так проблемы есть. И в этом и циничность некой ситуации, что Соединенные Штаты заварили эту кашу с Ближним Востоком, соответственно, а теперь страдать будут те, кто отношения к этому не имеет. То же самое продовольствие подорожает, где меньше могут позволить себе купить, там, в бедных странах Африки, Юго-Восточной Азии. Вот там действительно это может закончиться и гуманитарной катастрофой.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
3: О важном.
6: Владимир Путин продлил режим упрощенного ввоза товаров из ЕАЭС до конца лета. Указ президента опубликован на портале правовой информации. Режим позволяет российским компаниям и ИП подтверждать происхождение продукции и наносить необходимую маркировку уже после пересечения границы. Льготы не распространяются на некоторые группы товаров, а также наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Упрощенные правила ввоза ввели 20 апреля. Изначально указ был рассчитан до конца мая.
3: О безопасности.
6: Движение по трассе Новороссия в направлении Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Однако на случай изменения оперативной обстановки проработаны пути объезда. Ранее сообщалось, что ВСУ дистанционно заминировали участок этой дороги. Погиб водитель КАМАЗа.
3: О лекарствах.
6: Экспериментальный укол от рака уничтожил опухоли у части пациентов, пишет Guardian. В исследовании участвовало 102 человека из 11 стран. У 43 пациентов опухоли уменьшились или исчезли, у 15 из них полностью. Препарат амивантамаб колют под кожу раз в 3 недели. Он помогает иммунной системе атаковать рак и блокирует рост опухоли. Эффект особенно важен для тех, у кого болезнь вернулась, а химиотерапия и иммунотерапия больше не работают. Препарат сейчас изучают примерно в 60 клиниках. Испытаниях, в основном при раке легких, опухолях мозга и желудка. Париж подготовился к беспорядкам после финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Арсеналом. Владельцы магазинов и кафе установили на витрины решетки, защитные экраны и сетки. В столице Франции уже начались столкновения полиции и болельщиков. Как сообщает газета «Фигаро», фанаты забрасывают полицию камнями и бутылками, а также запускают фейерверки в сторону стражи порядка. Полиция в ответ применяет слезоточивый газ. В Будапеште сейчас проходит финал Лиги чемпионов. Основное время финального матча завершилось в ничью. Команда проведут еще 2 тайма по 15 минут.
3: О праздниках.
6: 30 мая отмечается Всемирный день картофеля. Празднику всего 3 года, его учредила Генеральная ассамблея ООН в декабре 2023-го. В лидерах по потреблению картошки в абсолютном исчислении Китай, Индия, США и Россия. А вот Белоруссия – абсолютный лидер по потреблению картошки на душу населения. Средний белорус съедает около 170 килограммов картофеля в год. Это около 3,5 мешков. Россияне отстают вдвое – около 85 килограммов ежегодно.
3: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 11, завтра днем до плюс 17, облачно, в отдельных районах, возможно, гроза, в Петербурге до плюс 16, без осадков. Ирина Самойлова, служба информации.
3: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
0: Друзья мои, клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. С вами снова я, постоянный ведущий Евгений Сазонов, и мои сегодняшние гости – Анна и Дмитрий Шпиленки, создатели замечательного документального фильма «Огненный лис», который с успехом шагает по планете. А еще они фотографы, документалисты, писатели, натуралисты, защитники дикой природы и просто замечательные ребята. Продолжаем нашу беседу, продолжаем наше общение. Вообще, вот, когда я беседовал с охотоведами, они говорили, что медведь какое-то необычайно умное животное, и что, вот, причем хитростью он даже не уступает лису, и мне рассказывают такую удивительную историю, что один из охотников шел, вот он сам мне рассказывал, говорит, вот, и иду по следу медведя, как там, тороплю, да, по-моему, называется, вот, и иду, говорит, и вдруг чувствую, что вот взгляд... И говорит, я на автомате просто... А, он преследовал раненого медведя как раз. Говорит, и на автомате, говорит, я разворачиваюсь и оттуда, откуда чувствую взгляд, стреляю. Оказывается, это был медведь раненый. Вот он обошел, сделал круг, рассчитал, что человек пойдет по следам, и лег в засаду. Это первый вот рассказ, который меня поразил. А второй, когда тоже тропил след, но медведь здоровый, нормальный, он шел, охотник. Идет след, и бац... На поляне след исчезает. Вот куда он улетел, как он... Вот, и он, короче, пошел. Оказывается, что медведь прошел, потом по своим следам задом вернулся, и там в одном месте прыгнул, сделал большой прыжок и прыгнул за кусты. И там ушел. Mm-hmm. Ну, то есть, он чувствовал, что кто-то шел. Mm-hmm. Вот я, честно говоря, так поразился. Вот вы наблюдали жизнь медведя, да, вот несколько сезонов. Вот как насчет умственных способность? Действительно необычайно умные животные?
1: Ну, самое важное, что нам повезло, что мы работали в заповеднике. Почему это важно? В заповеднике запрещено вообще любая, не то что подкормка, а мусор мы вывозим с территории, пищевой мусор. И, ну, любой мусор, конечно же.
2: Но никаких
1: и
2: запахов.
1: Самое опасное звери – это которые прикормлены. Все случаи, чаще всего вот на Камчатке, не только на Камчатке, нападение медведя, так или иначе, в этом, если начинаем разбираться, виноват человек. А виноват чем? Что то ли туристы оставили там какие-то пищевые отходы. Потом это стало сейчас модно, что, ну, мимимишки такие милые, по трассе кто-то едет, видит медвежат, где-то медведь начинает выбрасывать там кусочек шашлыка, пирожок, там что-то еще.
0: Нельзя категорически.
1: Да, быстро, дикие животные очень быстро, там же добавки, там усилители вкуса, там все такое, для них это еда, все. Потом они пробуют природную пищу, она не такая вкусная, и они начинают целенаправленно подходить. Большой пласт еще это свалки, конечно же, что приходят, реки чаще всего официально, может быть, где-то неофициальные бригады работают, и медведи куда? Куда ему деваться? Вот он подходит, приходит на свалки, и после этого приходят поселки, и дальше начинается вот эта конфликтная ситуация. Поэтому крайне важно здесь не лисят, не медвежат, никогда, ни в коем случае, как бы вы ни хотели помочь, это не помощь, это наоборот, вы обрекаете и это бедное животное, что все будет обязательно несчастье, лиса придет в поселок, или медведь придет в поселок там, по этому запаху, ну и рано или поздно их отстрелят. Угу. А еще это может привести к каким-то драмам, потому что, не получив еду, он, ну, все вот эти истории, где они только где есть хорошо развитая туристическая инфраструктура, и какие-то не такие туристы, они всегда за собой что-то убирают. И тогда медведь встречает, вот было, ну, много достаточно историй, когда прикормленный медведь уже. Все вот эти случаи, так или иначе, если будем рассматривать, медведь уже был мусорщик. И он рано или поздно, это как мина замедленного действия, она обязательно взорвется.
2: Ну, поэтому... у нас в заповеднике другие медведи.
1: Да, в заповеднике, вот нам повезло.
0: Природные.
1: Да, да, да, да. Это очень хорошо, и мы это ценим, потому что особенно страшно. Ну, это бесконечная история. Там медведь, если на петлю попадает, он тоже есть такая добыча желчи, что он злится какое-то время, и тогда вот на петле он очень тихо себя ведет. Если проходят там туристы где-то, были тоже, то он нападает и убивает сразу без каких-то предупреждений. Но нам повезло, вот вы спрашивали не про этот ужас, а больше про поведение. Здесь мы понимаем, что настолько он быстро все соображает и понимает. Допустим, медведь часто приходил и в домике у нас на крыльце спал. Мы открываем дверь, а выйти невозможно.
0: А зачем?
1: Ну, ему нравилось. Нравилось. А почему нет? Да, там
0: почесаться. Во-первых, компания.
1: Да, почесаться можно как-то. Ну, а почему нет? Вот. И открываешь дверь, а не открывается. Заводишь бензопилу первый раз, и он сразу убегает в панике какой-то. На второй раз заводишь. Вот, он возвращается обычно, ну, ему приятно, что там какие-то, там, не знаю, там, что можно, там, дверь металлическая, там, можно как-то так. Второй раз он только голову поднимает, а на третий раз, если бензопилу заводишь, вот, он даже голову не поднимает, да, это мы проходили, это все безопасно, это я знаю, то же самое с фальшвейером, то есть, если злоупотреблять, один раз это поможет, два раза, на второй раз он уже это знает, а на третий раз он на это никак не среагирует, поэтому мы стараемся вот такие вот вещи, отпугивающие, там, горн или фальшвейер, применять в исключительных случаях, когда реально какая-то угроза уже есть. Mm. Это помогает, но если медведь к этому не привычен.
0: То есть он схватывает прям...
1: Схватывает, вот даже нам не снилось. Я один раз прочитал, что мне рассказал там биолог, что в Канаде используют зонтики. Зонтики с глазами такие, что открывается, и вот такая голова. А сейчас я ещё встану, и
0: вот
1: я
0: так
1: буду...
0: Встал, да,
1: да-да-да,
0: поднял
1: таким
0: вверх.
1: Гигантом вообще. Медведь, для медведя важен размер. То есть, да, смотрят, да, какой размер, там, где вот эти маркировочные поведения все, когда они чешутся, тоже определение размера визуального. И здесь ничего себе голова такая. Я думаю, дай-ка попробую. И у нас был медведь такой достаточно дружественный, который, ну, как бы ходил, вообще не обращал на нас внимания, мы на него. То есть, есть медведи достаточно адекватные, спокойные, ну, все как у людей. Есть медведи такие, негодяи, которые там пытаются конфликты всюду искать, что-то делают, хотя они могут быть даже меньше по размеру, чем крупные. Да. Ну, для них важна какая-то склока, и организовать ее.
0: Комплекс Наполеона.
1: Да-да. И мы держимся от таких подальше. Этот медведь абсолютно адекватный. И где-то метров 7 он шел вот по дуге, нас не обращал внимания, я взял, зонтик открываю, он шел спокойно, шел, сел и где-то пристально-пристально меня где-то секунд 30 смотрел. А потом стал пятиться медленно, наверное, больной, наверное, псих какой-то, буду-ка его обходить. И потом, наверное, месяца полтора он обходил меня по большой дуге, и я такого стыда в жизни никогда не испытывал.
0: Что... Обидел хорошего человека-медведя.
1: Что теперь о людях думает.
0: Ну, вообще нормальное поведение медведя, если можно избежать конфликта, он его избегает, да? Если вот он не голодный, не раненый, не обозленный.
2: У нас за все время съемок не было ни одного конфликтного какого-то медведя и конфликтной ситуации. Максимум, что было, я нажала пару раз горн. просто. Ну, была ситуация, мы шли, очень было поздно, сумерки, и мы шли по узкой тропе, которая со всех сторон заросшая растениями, ну, там, не продраться, в общем, растения. И услышала сзади топот, что бежит медведь. А просто был нормальный медведь, средний, его спугнул какой-то большой, и он по единственной тропе несся на всех парах. А там были мы. Он просто не видел. Ну, слава богу, у меня было в руках, его остановило, обозначило себя. Вот. То есть, если мы сами не создаем, сами внимательны, то нет конфликтной ситуации. Ни разу фальшфейер не зажигали. 10 месяцев съемок прошло, ни разу не было такого.
1: Более того, вокруг многих кордонов есть электрический забор.
0: Да.
1: Так, медведи, которые поменьше, они это понимают, что это защита от других. И они знают, что если носом он трогает, то это как бы хорошо их там. И они, когда на ночь, если подходит большой медведь, перепрыгивают, там где-то недалеко ночуют, чтобы
2: это
1: не попадать.
2: Ужасно.
1: И потом по утру, когда уходят медведи, они возвращаются обратно. Но прыжки такие, как я даже не ожидаю, что такая грация у медведей есть, прям вот. Вот,
2: да,
1: без касания,
2: одна
1: без ничего.
2: Мамочка с сигалетками у нас в этом году так себя вела. То есть она эту фишку поняла и на ночь там где-то к бане забивалась. Ой, это было ужасно, когда я поняла, где она спит.
0: Когда то есть ночью нельзя. Хожу так спокойно, да.
2: То есть я-то ночью хожу и думаю, что...
7: Электроизгородь, хорошо.
2: Да, электрозабор, а она там за рядом. Него заходит.
1: Они поближе к крыльцу, что типа под охраной, здесь двойной. Электрозабор, люди отобьют.
2: Да я
1: отобьют.
2: Еще ночью хожу, да?
1: Отобьют нас, если что.
0: Наконец-то я могу выспаться. Да. Кстати, вот вспомнил историю про подкормку, вот абсолютно правы. На Лаганаке был свидетелем такой истории. Там лагерь как раз около горы Фишт. Вот, и там электроизгородь. Ее не было пару лет назад, пока кто-то из туристов, не очень умных, не подкормил местную медведицу Машку. И она прочухала и начала себя вести очень так вот, ну, скажем так, хулиганисто, типа давай, давай. Пришлось натягивать электроизгородь. Угу. Вот. Но она там до сих пор живет, слава богу, без этих самых. Была смешная ситуация. Мы возвращались как раз с подъема на Аштен гору там. И идем, и там вот этот ледяной пласт, снеговой ледяной. Вот. И мы видим, что-то чернеет в бинокль. Посмотрели, а там вот эта вот Мария потапанная. Вот, она мамой стала, и там два вот этих медвежонка что-то бегают. А она, видимо, настолько они ее утомили, что она вот просто на этот снег легла вот, и заснула. И она спит, они что-то там кверкаются, там бегают. Вот. Так смешно было. Ну, вот тот пример как раз, что нельзя подкармливать, потому что все, она начала в лагерь приходить как себе домой.
2: Да, и она абсолютно логичное поведение показывает, на самом деле спровоцированное.
0: Ну да.
2: Вот, это нам надо думать.
0: Прежде чем.
2: Угу.
0: И снова, дорогие друзья, мы уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». У микрофона для вас, как всегда, работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня замечательная пара фотографов, документалистов, писателей, натуралистов, защитников дикой природы Анна и Дмитрий Шпилинки.
3: «Клуб знаменитых путешественников». Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано реклама.
9: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
13: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».
0: Дорогие друзья, снова здравствуйте. Клуб знаменитых путешественников продолжает свою работу. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня все так же замечательная пара фотографов, документалистов, писателей, натуралистов, защитников дикой природы и просто замечательных ребят. Это Анна Шпиленок и Дмитрий Шпиленок. Вот что еще интересного? Что еще можно рассказать из интересного, скажем так?
1: Ну, безумие, наверное, весеннее. Вот весна прошлого года мы наблюдали, как медведи достаточно высоко в горах взяли трубу, и хорошо, что взяли подзорную трубу с большим увеличением, и потом туда и ходили, и летали на коптере. А медведица, какая-то испытательница, развлекалась таким образом, пыталась на там откос 1500 метров высота горы затягивать медвежат за собой. Зачем? Но самое главное, что медвежата шли очень медленно, но устойчиво. Она периодически срывалась. И это был шок какой-то, когда я первый раз её увидел, как она там скатывается, вот так головоноги, она летит там 500 метров вниз, вот, потом поднимается, медвежаток не спускаются как-то, она поднимается обратно. Стопы. Это вот слабоумие, отвага такая. То есть медведи, ну, как у нас, есть авантюризм, есть путешественники, есть там какие-то вот очень осторожные мамы, которые вообще, не дай бог, там что-то произошло. Есть мамы такие, что и не снилось.
0: Я же мать.
1: Да, да.
2: Так она же вообще-то залегла в берлогу на самом высоком пике, а потом их еще потащило за перевал. То есть у нее была, у этой медведицы, самая высокая берлога. Мы выше точки не видели, ну, сколько мы не наблюдали, она была на самой высокой точке. И она пошла туда, уже зная, что она родит потомство, и ей нужно будет с этого высокого пика как-то спускаться с малышами. И она их тащила еще наверх. За перевал. То есть вместо того, чтобы спускаться к озеру, она их тащила за перевал. Это было ужасно.
0: Медведь альпинист.
1: Да. Малыши же, они совсем маленькие.
0: Да, они как щенята.
1: Да.
0: Вот, кстати, опять же вспомнил, я удивился мощности медведя, его силе и выносливости. Мы случайно спугнули во время сплава на одну из рек дальневосточных 2 медвежат, ну, мама где-то, видимо. Вот, и я удивился, 2 медвежонка маленьких, и вот они вчистили по очень крутому склону, вот с такими камнями, и вот как-то в мультиках эти задние лапы впереди передних, да, и они бегут, и они не то, что не устают и не замедляются, они убыстряются к вершине. И вот я просто представил, вот сейчас нас заставь побежать, да мы через 15 метров сдохнем просто. Да. А они же забежали так. И я тоже в телевик смотрю, они забежали, так повернулись. Причем я даже не вижу, чтобы они запыхались. Они так стоят, посмотрели, так, ага, и дальше вчистили. То есть, побежали, видимо, мамка там. То есть, настолько организм заточенный на выживание, да. Ведь он же сильный, умный, всеядный.
2: Всеядный.
0: Да? То есть,
2: это важно.
0: И пищу животную, и пищу растительную, и всё, и с душком, скажем так, да. То есть, есть всё. Вот.
2: Но это вообще залог всеядности, это же и залог интеллектуального развития.
0: Да?
2: Да, я где-то читала. Вот, по-моему, кстати, у Михаила Арсеньевича Кречмара. Он зоолог, охотовед и вообще-то главный редактор российского охотничьего журнала.
0: Да.
2: Вот у него я в книге читала, что всеядность обеспечивает и человеческий вид, он на такую высокую ступень смог подняться, тоже благодаря в том числе всеядности. Она обеспечивает, да, она обеспечивает выживание и развитие интеллекта. И у медведя то же самое.
0: Ну, вот он был, кстати, в гостях, у меня тоже про медведя замечательно рассказывал.
2: Мы сейчас с Михаилом Арсеньевичем, мы выпустили книгу. Ну, вы знаете наш подход, мы делаем кино в художественном ключе, потому что кино все-таки это образность, это история, это другое совсем искусство. И нам кажется, что оно не должно быть экранизацией учебника биологии. Угу. Мы делаем кино. Но дальше, за гранью этого кино, мы зрителю, который уже посмотрел, можем предложить какую-то информацию дополнительно, да, уже научную, биологическую. И вот мы уже, мы по лисам также делали, у нас была книга, которую
0: я знаю, я уж преданный не только зритель, но и читатель.
2: Да, все ответы на вопросы про лисы.
1: Все возможные ответы,
2: про лис
1: которые могут прийти.
2: И сейчас мы сделали с Михаилом Арсеньевичем книгу «Жизнь на земле медведя» называется. Там тоже, там и про биологию, там и про конфликтные ситуации, и про современную ситуацию на Камчатке, в том числе, мировой опыт соседства с этим видом, и как свести к минимуму конфликты, а опыт очень хороший, позитивный, мировой есть на эту тему. И про реабилитационные центры современные в России, которые занимаются медведями проблемными, которые дают им второй шанс. Ну, в общем, такой гуманный подход к соседству разумному с этим видом. Вид чудесный, вид прекрасный. Вообще-то медведь как символ России, русского человека, русского характера. Вот. И к нему хотелось бы, чтобы у людей было больше понимания.
1: Эмпатии такой.
2: Эмпатии, да.
0: И уважение, да?
1: Да, и уважение. Может, даже немного.
2: И вот с Кречмаром, да, мы сделали такую книгу, там коллектив авторов, в том числе и Михаил Арсеньевич сам, и он как научный редактор книги выступил.
0: О, как интересно.
2: Она еще с фотографиями, конечно, много очень фотографий, когда как красивая, как фото книга сделана.
0: Это в 25-м году вышло, да?
2: Да, да.
0: И... Ну, я найду, почитаю с удовольствием.
1: Да, привезем тогда в следующий раз, обязательно с собой подарим.
2: У нас просто она вышла только-только, мы не успели ее взять с собой физически.
0: Я не дотерплю, пока вы привезете, я куплю все-таки почитать. Я очень
2: отправим, люблю. Отправим, обязательно отправим.
0: Хорошо. Друзья мои, ну, хорошо, вы закончите фильм про медведей, да? Я уверен, это будет фильм тоже вау-вау. Вот, и уже есть понимание, куда дальше, кого дальше? Ну, наверняка же думаете, да, что, белого медведя, небось, хотите?
1: Да, нет, отличный вопрос. Мы думаем, как бы сейчас в голове больше 10 видов, и надо все-таки сделать маленькую паузу, потому что нельзя так резко после одного фильма.
0: Ну, полтора месяца по стандарту.
1: Да, поесть и прислушаться к себе все-таки, чтобы это был отклик такой внутренний. Потому что мы Камчатку очень искренне любим, и вот туристы к нам приезжают, спрашивают, как вам здесь, мы говорим, что завидуем только себе, потому что видеть это все рядом воочию – это, конечно, большое счастье, мы это счастье очень так бережно упаковываем и потом фильм в полной мере передаем. И вот эта вот лисотерапия получилась, медвежья терапия, не знаю. Но здесь больше, я думаю, что слишком действительно это символ России, это вот то, что, о чем мы говорим, это герои сказок, это прочее, прочее, прочее. А знаем мы крайне мало о медведях. Вот
0: совершенно верно.
1: С другой стороны, посмотреть на этого зверя, чтобы, особенно для маленьких детей, чтобы появилось какое-то, ну, совсем другое отношение, может быть, вообще к соседям нашим. Вот та же задача стоит, что и мы пытались через лис до детей донести. Вот Анна рассказывала по поводу кусочек про инициацию лис, да, когда их изгоняют. Угу. Мы же этот кусочек вырезали. Когда посмотрели, фильм показали совсем маленьким деткам, вот, и посмотрели, когда они теряют внимание, потому что у нас задача другая, все-таки влюбить малышей в дикую природу благодаря вот такому проекту. Вот. И здесь мы тоже стараемся очень бережно относиться, потому что медведь – это хищник, чтобы не было все-таки чего-то такого, чтобы сломало психику.
0: Ложных надежд.
1: Да, да. Ну, нет, ну, жестокости. Какой-то жестокости не было. И это крайне важно, потому что, ну, все-таки жестокость можно и смакование найти, как, допустим, очень любят BBC, любят там немцы, как медведи-каннибалы, и там все это вот рассказывают и показывают, и после этого, там, не знаю, мне кажется, нужен психолог. Не, наоборот, мы стараемся, чтобы наш фильм был такой реабилитация психологии, обращение к природе, где мы можем там остановиться, особенно с детьми пойти, это безопасный контент, а здесь можно нести такую травму для психики, что не снилось. Потом это будет и сниться, и к животным пропадет какое-то не то, что даже сострадание и уважение, а наоборот, там
2: Будет мне все... кажется, Дмитрий сейчас клонит к тому, что пора нам заканчивать с хищниками, что более спокойный и милый вид.
1: Зайчиков, да?
2: Ну, правда, да. Мы хотим сделать перерыв и, может быть, полгода, хотя бы год поездить по стране и посмотреть. Еще есть, конечно, идеи.
1: Кавказ, Приморье.
2: Да, но...
0: То есть вы поедете в отпуск?
2: Мы хотим.
0: Вы ничего не будете снимать?
1: Снимать будем, конечно. Снимать будем, обязательно, в порядке.
0: Ну, просто вы не сможете.
2: Это будет такая разведка. Разведка без обязательств, как бы, без обязательств снять фильм. Мы будем присматриваться, мы будем искать героя нашего.
0: Зайчики.
1: И к себе тоже.
2: Да, и к себе тоже.
1: Волки, может быть. Ну, да все что угодно. Посмотрим.
0: Ну, ребят, с нетерпением ждем окончания вашей работы по «Медведям». Вот я ваш преданный зритель и читатель.
1: Спасибо,
0: это,
1: да, спасибо.
0: Мне безумно нравится то, что вы делаете. Ну и, к счастью, не одному мне, да, потому что действительно вот это огромное количество призов, абсолютно заслуженных, которые получил «Огненный лис», и получит еще, я уверен. Вот это, конечно, признание, и вы делаете даже больше. Вы не просто показываете природу, да, вы не просто показываете жизнь, скрытую от большого количества людей, вы, собственно, возрождаете интерес к документалистике, потому что до момента, пока «Огненный лис» не вышел на широкие экраны, а документалистика была вообще где-то, вот как та медведица забилась под баню, да, и спала тихонечко там, потом перепрыгивала, да. Вот. А сейчас это действительно это такая очень классная заявка на то, что все возрождается, и дай бог вам сил, здоровья и удачи, главное, потому что, ну, я уверен, там сидит ангел, который все контролирует, вот, и...
2: Спасибо большое.
0: Свечку за вас я поставлю, чтобы все получалось, а то и две. Дорогие друзья, к сожалению, наша программа подошла к концу. Напоминаю, что вы слушали совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». В гостях у нас были Анна Шпеленок и Дмитрий Шпеленок. Фотографы-анималисты, документалисты, писатели, натуралисты, защитники дикой природы и просто замечательные ребята. Они создали в свое время удивительный документальный фильм про лис, который называется «Огненный лис», и взяли все возможные награды, которые только можно по всему миру, потому что этот документальный фильм, он просто удивительный. Но их новые документальные фильмы, я верю, будут не хуже. С вами был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Мы услышимся ровно через неделю. Друзья мои, путешествуйте, читайте хорошие книги, изучайте жизнь диких животных, смотрите замечательные документальные фильмы, которые снимают Анна и Дмитрий Шпеленки. И не забывайте изучать географию, царицу наук. До следующих встреч и пока-пока.
13: Клуб знаменитых путешественников. Программа создана при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Философ Александр Дугин о сети интернет.
15: Как будто речь идет о том, свободный интернет или контролируется государством. А в реальности надо ставить вопрос так. Он контролируется нашим государством или враждебным государством? Никакого нейтрального, независимого, свободного интернета с возможностью двигаться куда угодно не существует. Системы западных спецслужб, они, собственно, создали это военное изобретение интернет для ведения сетевых войн против врагов. Только сейчас наше государство осознало, что суверенитет в информационной сфере, конечно, выражается и в замедлении, и в отключении каких-то сервисов для того, чтобы у наше государство контролировало эту информационную повестку. Нас будет контролировать либо наше государство, либо враждебное. Все. Дальше уже говорите, там, хочу бродить по сайтам. Да, кто вы такие, что вообще, ну, хотеть просто? Идите на работу, идите, делайте свое дело, живите, воспитывайте детей, будьте нормальными людьми. Сейчас это превратилось в аддикцию, в просто заболевание, как алкоголизм или наркомания. Кроме цифровой реальности, есть очень много других прекрасных вещей. Тем более, что эта система не является не только несвободной, она курируется, контролируется.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
16: рекомендую.
17: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
18: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
19: Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
21: Об атаках.
20: ООН призвала избегать атак на критическую инфраструктуру после удара ВСУ по Запорожской АЭС, сообщили ТАСС в офисе Генсека. Украинский беспилотник атаковал машинный зал энергоблока всего в нескольких метрах от реактора. Как сообщил глава Росатом Алексей Лихачев, из-за взрыва в стене зала образовалась дыра, но основное оборудование повреждено не было. Как отметил Лихачев, дрон управлялся по оптоволокну, и это исключает случайное попадание. По словам главы Росатома, это первая в мировой истории целенаправленная атака на основное оборудование АЭС. Сейчас специалисты оценивают ущерб от атаки. Радиационный фон на площадке АЭС не превышает установленных норм.
22: А США.
20: США планируют ускорить вывод войск из европейских стран, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источник в Пентагоне. По его информации, в ближайшие недели американская сторона представит союзникам по НАТО предложение по этому поводу. Вывод войск необходим на случай, если США столкнутся с несколькими конфликтами одновременно, пояснил собеседник издания. В начале мая Соединенные Штаты объявили о планах вывести 5000 военнослужащих из Германии. В Пентагоне уточняли, что процесс вывода займет полгода-год.
23: О протестах.
20: В Тель-Авиве началась массовая антиправительственная акция, передает ТАСС. Сотни демонстрантов собрались в центре города. Участники акции требуют, в частности, отставки правительства Беньямина Нетаньяху и проведения досрочных парламентских выборов. В районе Театральной площади в Тель-Авиве присутствует большое количество полицейских. Столкновений не отмечается. Акция была заранее согласована с властями.
23: О рекордах.
20: Российская альпинистка Николь Ковальчук 27 мая взошла на Эверест без использования кислородных баллонов. Она стала первой россиянкой, которой удалось это сделать, сообщил организатор восхождения компании A-Light Expeed. 41-летняя Николь Ковальчук, жена хоккеиста Ильи Ковальчука, она покорила все 14 вершин в мире высотой более 8000 метров. Помимо Эвереста, без дополнительного кислорода альпинистка взобралась на гору Манаслу в Непале высотой 8163 метра.
23: О спорте.
20: Победитель Лиги чемпионов впервые за 10 лет определится в серии послематчевых пенальти. ПСЖ и «Арсенал» не забили голов в дополнительное время финала. Основное время матча завершилось в ничью 1-1. Матч проходит в Будапеште. Ворота ПСЖ защищает российский голкипер Матвей Сафонов. В столице Франции уже начались столкновения полиции и болельщиков.
23: О погоде.
20: В Москве завтра до плюс 17. Возможен кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. В Петербурге до плюс 16 без осадков. Больше новостей в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
24: Передача данных.
25: Всем привет, это передача данных, у микрофона автор и ведущая Мария Баченина. И я бы хотела напомнить, что все подкасты передачи данных в аудиоформате, во-первых, вы можете найти на сайте радиостанции «Комсомольская правда», radiokp.ru, ну а видеоверсию вы можете найти на официальных страницах во ВКонтакте, на Рутубе и так далее и тому подобное. Я, когда готовилась к сегодняшнему интервью, глазам своим не верила. Неужели кто-то в это верит? Вот так я себе говорила. Но я уже привыкла, что не все то, что кажется, нужно принимать на веру, и во что ты не веришь, нужно отрицать и отталкивать сразу же. Давайте разбираться. У нас сегодня в гостях кандидат исторических наук, археолог, этнограф, писатель Андрей Шаповалов. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
26: Здравствуйте.
25: Ну и прямо сейчас объявляю про шаманизм. Я тут в рынду должна, видимо, ударить. Андрей Валерьевич, а как объяснить, что шаманы и шаманизм до сих пор существуют? 21 век, 2026 год.
26: Ну, шаманизм – это религиозная система, такая же, как и любая другая религиозная система. Просто она немножко древнее, она немножко архаичней, и она по-прежнему сохранилась в отдельных местах. Это один ответ. Второй ответ. Дело в том, что в 90-е годы, когда страна очень сильно изменилась на окраинах, на национальных окраинах, все вдруг вспомнили о национальной идентичности и начали искать корни. И шаманизм стал вот одним из очень важных факторов национальной идентичности. Причем он стал такой как бы духовной частью идентичности. Вот чем мы отличаемся? Мы шаманисты, всех других.
25: А вот вы сказали, Андрей Валерьевич, что это немножко древнее и старше, чем что?
26: Ну, немножко древнее и старше, чем большие религии, которые сейчас распространены на планете.
25: То есть шаманизм старше, чем...
26: Конечно, чем христианство, он старше, чем буддизм, и он старше, конечно, чем ислам. То есть, если мы говорим о трех больших религиях.
25: А с чем чаще всего обращаются к шаманам?
26: К шаману обращаются с бедой. Чаще всего к шаману обращаются отчаявшиеся люди. Мы сейчас говорим про городских жителей, да? Не тех, кто живет на окраинах.
25: А у меня есть для тех, где? Вот городские, я удивилась, что вы говорите, что городские. Я думала, это только, ну, в тундре.
26: Они есть в тундре, они есть в горах, они есть в степях, но они есть и в больших городах. Есть два шаманизма. Есть такой традиционный низовой шаманизм, который распространен где-то там в глубинке. Он очень традиционный. И есть второй шаманизм. Для него сейчас даже придумали такой термин неошаманизм или городской шаманизм.
25: Сити-стайл шаманизм.
26: Это шаманы, которые, в общем-то, работают в городах, которые являются такими, ну, коммерческими консультантами. Понятное дело, что больше всего таких шаманов распространено все-таки в районах, где, ну, шаманизм является важной религиозной системой местной. Ну, например, в Туве, в Бурятии, на Алтае.
25: В Монголии, я полагаю, тоже, да?
26: В Монголии.
25: Соседний регион.
26: Это есть в Увенкии, это есть в Якутии, то есть фактически во всей Сибири. Они обычные люди, они переезжают в другие города, они живут в Москве, они живут в Санкт-Петербурге, они рекламируют свои услуги, и, в общем, они имеют свою клиентуру.
25: Я так к шаманам привыкла как? Человеку, у которого не видно глаз, вот что-то вот здесь вот так висит, для тех, кто смотрит видеоверсию, понимаю, что на нем, соответственно, некий этнический костюм, он обязательно бьет в бубен, поет зычным голосом, и вот я, глядя на такого человека, я даже не могу представить, что он просто может сходить в магазин, купить картошки, заказать что-то в сети.
26: А на самом деле таки да. Он так делает.
25: Такие неправда, скорее всего.
26: Это правда. Он так делает.
25: Они в джинсах в обычной жизни ходят и в рубашках?
26: Кто-то ходит в джинсах, кто-то в рубашках, кто-то ходит в костюме, кто-то ходит в платье.
25: А женщины, конечно.
26: Есть женщины-шаманы. На самом деле нужно очень четко различать, что такое шаман и что такое человек. Дело в том, что шаман в обычной жизни, он обычный самый человек. А когда он надевает свой священный костюм, когда он начинает обряд, вот тогда он превращается в шамана. То есть фактически, но не в потустороннее существо, но в то существо, которое может видеть и слышать духов, может с ними взаимодействовать. И вот в этом состоянии он может путешествовать между мирами. И вот тогда он является посредником между миром потустороннего и миром человека. Но как только обряд кончается, он опять превращается в усталого человека, которому, может быть, даже мало заплатили, и опять становится обычным человеком. Он идет в магазин, забирает детей из школы.
25: Вот, я как раз хотел спросить. Они обычно могут быть и обычными семейными людьми,
26: это,
25: да?
26: Это, конечно.
25: Это не бабушка на курьих ножках, где-то живущая в избушке.
26: Это может быть бабушка на курьих ножках.
25: То есть вообще разнообразие вариантов.
26: Полное разнообразие. Более того, недавно, еще 100 лет назад, шаманами могли становиться даже дети, подростки. Если у человека есть шаманский дар, он переживает так называемую шаманскую болезнь. Очень часто эта шаманская болезнь как раз совпадает с пубертатным периодом, и он может быть там в 12-14 лет, он может стать шаманом.
25: Кого можно считать настоящим шаманом? Вы говорите о том, что это передается по наследству. Сейчас вы сказали, что маркер того, что человек перенял этот дар, это то, что его настигает шаманская болезнь. Вы меня контролируете, верно ли я делаю
26: вывод?
25: Да,
26: вы все правильно говорите.
25: Да. Ну, а расскажите, пожалуйста, что это такое, это шаманская болезнь?
26: Это действительно наследственное, собственно, состояние шамана. Это дар, которым духи наделяют избранного человека. Вот эти избранные люди, они как бы бывают избраны в роду. То есть это избранничество передается по наследству. Иногда прямое наследство от отца к сыну. Иногда через поколенное, там, от деда к внуку. Иногда это может быть вообще косвенное наследие, то есть когда шаманы есть просто в роду, там, где-то там двоюродный дедушка или кто-то. То есть шаманский дар как бы в семье. Когда наступает шаманская болезнь, это очень тяжелое состояние. Все болеют по-разному.
25: Но вот в своей книге «Говорящие с духами» я просто хочу, так сказать, вовремя отметить, что я в курсе, Андрей Валерьевич Шаповалов, «Говорящие с духами», автор. Вы подробно описываете шаманскую болезнь, приводя рассказ монгольской шаманки. Боли, кровотечение, отвращение к людям, голоса во сне, явление умершего отца. А дальше пишете, что ученые это интерпретируют как психическое расстройство или стрессовое состояние. Но признаете, что женщина приняла дар, да?
26: Смотрите, да, я же не могу признать, приняла она дар или не приняла. Она приняла дар, она сама это поняла и утверждает.
25: Так.
26: Она приняла этот дар и стала камлать, то есть стала проводить обряд. Духи перестали ее мучить, болезни прошли. То есть она встала на верный путь. Духи как бы загоняют человека вот в этот путь быть шаманом, потому что быть шаманом – это очень непросто. Вообще это очень тяжелая психическая и физическая работа, потому что иногда шаман работает по много часов подряд и делает массу усилий физических. Просто обычный человек не всегда может это выдержать даже.
25: Ой, я могу поделиться. Одна из техник – это холотропное дыхание. Я проходила целый курс холотропного дыхания. Я думала... Вы знаете, по-другому не скажешь. Я думала, я сдохну. Холотропное дыхание – это то, что тебя вгоняет в транс при определенном музыкальном и ритмическом сопровождении. Ты определенным образом дышишь, ну, то есть у тебя кружится голова, и, конечно, ты в транс впадаешь, это я вам гарантирую, потому что я человек, который даже не может под гипнозом, у меня никто не получалось, а уж были шансы. А тут прям открылись такие чакры.
26: Холотропное дыхание – это тоже фактически шаманская техника.
25: Да-да, мне говорили, что именно от них переняли.
26: Это вхождение в транс, да. То есть не все хотят быть шаманами, это надо понимать.
25: Даже те, у кого есть дар, не все.
26: Да, а многие хотят избежать, но считается, что от дара очень трудно отказаться. Надо обладать колоссальной волей, чтобы избежать этого дара, чтобы выдержать эти мучения, чтобы духи от тебя отстали.
25: Через сколько они отстают?
26: Знаете, это у всех по-разному. Угу. У некоторых бывает...

0: В Нидерландах и Бельгии есть традиция вручать дипломы детям, которые научились самостоятельно завязывать шнурки. Считается, что это мотивирует ребенка к дальнейшему обучению.
1: Передача данных.
2: Мы снова в эфире. Это передача данных. Говорим о шаманизме. В гостях у нас этнограф, писатель, археолог, кандидат исторических наук Андрей Шаповалов. Андрей Валерьевич, вы начали рассказывать о детском шаманизме. Давайте вернемся к теме.
3: Дело в том, что я в то время работал в педагогическом вузе. Я вел спецсеминар по традиционному воспитанию детей. И поскольку воспитать и вырастить шамана... Это не просто, и у некоторых культур есть методы, как можно в детстве определить шамана, и есть методы, как его воспитывать. То есть и там вот эти дети, которых определяют сразу, у них фактически нет шаманской болезни, потому что они очень мягко входят в профессию.
2: Не через ломку получается.
3: Не через ломку.
2: Потому что вы же в своей книге тоже цитируете Линденау, это великий, выдающийся этнограф, участник второй Камчатской экспедиции, который также описывал там до распухания тела, кровотечение и так далее. Это взрослые люди. А дети, психологическая травма тут наблюдается, либо они как-то готовятся к этому?
3: Вы знаете, их готовят специально. И я беседовал с шаманом, которого так готовили. Он говорит, самое тяжелое было, что у него не было друзей, ему не давали делать то, что делают обычные дети. Он не играл с другими детьми. Там до 5 лет его родители носили на руках, нельзя было хоть там становиться на пол и так далее. То есть там много всяких нюансов, и это такой метод. Дело в том, что шаман в любой культуре – это маргинал, и он как бы находится на границе социума. И общество как бы помогает шаману как бы сдвинуться на эту границу. То есть если у него нет каких-то предпосылок, но общество считает, что должны быть, оно его будет к этому подталкивать. И вот детей как бы подталкивают, их как бы немножко искусственно делают маргиналами.
2: Это жестоко звучит для европейского городского жителя.
3: Если ребенка с 4 лет учить играть на скрипке и заставлять его играть много часов, это тоже жестоко.
2: Да.
3: Но потом мы имеем результаты блестящие. И здесь с шаманами это примерно так же. То есть,
2: а вы встречали хоть одного шамана, который жалел о том, что стал шаманом?
3: Вы знаете, мы не говорили про это никогда.
2: А, то есть они не...
3: Но, судя по поведению, нет.
2: В интервью Снобу вы сказали, что человек со стороны может стать шаманом, если он освоит техники, практики. Но тогда добавили, что быть шаманом – это образ жизни, как вы уже сейчас сказали, требующий колоссальной психической выдержки. И вы сами ведь попробовали на вкус, как говорится, и прошли обучение в шаманской школе.
3: Так, пройти обучение и попробовать – это разные вещи.
2: Так, вот и поставьте меня на место, объясните, что это значит.
3: Смотрите, я просто прошел стандартный курс шаманской подготовки.
2: Вот и я его могла бы пройти, да? Правильно
3: легко
2: я понимаю?
3: Легко бы могли пройти. Любой человек может пройти этот курс, при определенных условиях.
2: Ага.
3: Но пройти может, многие люди могут пройти этот курс, и... Чему-то там нас научили. Но для того, чтобы стать шаманом, нужно это применять. То есть нужно постоянно практиковать, совершенствовать свои навыки, выполнять там ряд требований. И это, с одной стороны, сложно, а с другой стороны, должна быть очень серьезная мотивация. Зачем мне это? С одной стороны, а с другой стороны, это страшно, потому что я знаю, по каким поводам люди обращаются к шаману, и сами эти поводы, с ними в жизни-то лучше не сталкиваться.
2: Вот мы и вернулись к моему вопросу.
3: Конечно.
2: В самом начале. Где и с чем приходит к шаману? Вы начали отвечать с бедой, потом
3: с бедой.
2: Мы перешли,
3: приходит с бедой. Например,
2: колонии на то, как
3: тяжелая неизлечимая болезнь.
2: То есть с онкологией люди приходят, да?
3: И с онкологией... Чаще всего теперь уже.
2: Мы должны поверить, что они могут излечить онкологию. Духи жрут ваши внутренние органы.
3: Мы можем верить, мы можем не верить. Да,
2: но... А если я не верю, я пойду к шаману? Вернее,
3: если вы не верите, вы не пойдете к шаману.
2: А если я не верю, но меня уговорят, со мной это сработает? Вот такая история.
3: Я не знаю. Вам может сработать, может не сработать.
2: Тут для меня не знаю, ответ тоже принимается, потому что мы говорим о...
3: Дело в том, что, смотрите, я же могу отвечать только за то, что я реально знаю.
2: Видели, знаете.
3: То есть то, что я могу доказать. Я не встречал ни одного там, тяжело больного, который...

0: бы вылечился после встречи с шаманом.
1: Угу.
0: То есть, ну, там, например, при доказанной четвертой степени онкологии, ну, нет. Но я слышал очень много рассказов про родственников, которые обращались и так далее. Доверять им целиком, вот этим рассказам, я не могу. Но зато я видел, в самые тяжелые годы, ну вот самые тяжелые годы на Алтае были там 90-е. Вот в конце 90-х годов Алтай был таким очень бедным местом. Там очень много пили. Это не был туристический рай, как сейчас. Там не было никакой инфраструктуры. В общем, местное население было такое, знаете, очень-очень пьющее.
1: В общем, вот маргинальное то самое.
0: Оно не было маргинальным.
1: Нет?
0: Оно просто... Ну вот оно из советского времени вышло в таком состоянии. Угу. Плюс, вот понимаете, бедность, плюс безнадежность, плюс вот... Ведь тогда, в конце 90-х, для очень многих встал вопрос, как бы, а зачем мы живем-то, собственно? Все идеалы вот вроде рухнули, и теперь кроме выпивки-то, в общем, и радости-то не осталось.
1: Угу.
0: И вдруг мы приезжаем в две отдаленные деревни. Ну, они там недалеко расположены. А там все не пьют. Просто все не пьют.
1: Что за другая планета такая?
0: Совершенно другая планета. Причем там хозяйство ведется, каких-то породистых коней разводят. И такое ощущение, что мы где-то не там. А мы начинаем выяснять, там действительно очень много шаманов, разных шаманствующих персон. Но хозяйка наш, вот дома, где мы жили, нам рассказала. Шаманы всех здесь закодировали. Мужики не пьют, потому что их закодировали. Да, без всякого их желания, без воли взяли и закодировали. И они не пьют.
1: Да, то есть вот это село вы видели собственными глазами.
0: Угу. Да, я был в восторге.
1: Ну, мне кажется, не прощу себе, если не спрошу, присутствовали ли вы при каком-то обряде, при камлании.
0: Я присутствовал при обрядах очень много.
1: Ой, а какой вот самый ваш, ну, любимый или яркий, вот... стоящие, прям, чтобы рассказать, ну, пример.
0: Слушайте,
1: если
0: они,
1: можно.
0: Все обряды, они совершенно одинаковые.
1: Танцы они... с бубнами.
0: Ну, это можно и так сказать.
1: Ну, я очень упрощаю,
0: да, это
1: конечно.
0: Это танцы, это фактически, это... я бы даже не сказал, что это танцы с бубнами. Это скорее песни и телодвижения, знаете. Вот
1: да.
0: Примерно так. То есть, да, это... Это танцы с бубнами.
1: А
0: это...
1: вот вы приглашенные и заказчики, вы просто сидите и смотрите на работу шамана.
0: Мы участвуем.
1: А, он вам говорит, что делать.
0: Шаман прямо все организует. Он приходит, если ему нужны помощники, он кого-то выбирает, назначает, там говорит, так, кто тут самая пожилая женщина, сразу ее видит, говорит, так вот, ты берешь ложку девятиглазку, будешь брызгать.
1: Ложку девятиглазку?
0: Да.
1: Простите, что это?
0: Это такая специальная ложка
1: с нарисованными девятью глазами.
0: Нет, с девятью углублениями. Там как бы девять, ну, там девять в одной ложке, девять сосудиков. И вот этой, да, девять ямочек, и этой ложкой брызгают на девять небес молочными продуктами.
1: Красота.
0: Там перед, там в Туве, на Алтае, перед обрядом это делает там пожилая женщина.
1: То есть, а вот если совсем погрузиться в историю, а кто придумал эту ложку или что-то другое, какие-то вот обрядовые инструменты, они же откуда-то к нам пришли, мы же знаем, откуда вот пришло одеяние священника православного, мы понимаем, символизм у каждого есть элемента, а здесь тоже такая
0: тоже история? Все точно так же, да, просто это немножко постарше, и понимаете, когда эти вещи приходили, никто... не записывал и даже не зарисовывал. Дело в том, что одеяние...
1: Вся атрибутика,
0: вся
1: да.
0: Вся атрибутика. Это все очень древние вещи, и все они наполнены очень большим духовным смыслом. С одной стороны, там нет ничего лишнего. То есть все что-то обозначает, все нацелено на достижение какого-то успеха.
1: Так.
0: Но с другой стороны, тут нужно еще понимать важную вещь. Дело в том, что шаманизм как система, он... очень сильно зависит от каждого индивидуального человека, от каждого шамана. Дело в том, что шаман в своем микромире, в своем поселке, там, в своей деревне, то есть среди своих приверженцев, он выполняет очень важную духовную функцию. Он как бы актуализирует культуру. Он вносит новые элементы в традицию. Например... Я, вот...
1: я думала, наоборот, современность вносит новые элементы
0: вот, но, да,
1: в обряд камлания, например.
0: Да. Но делается это через определенного человека. То есть определенный человек понимает, я делаю так, мне так удобней, или мне так духи сказали делать, и я это делаю. Да?
1: Так.
0: Знаете, я там погружался в такую любопытную вещь. Например, в 17 веке в Сибирь попадает табак. И вместе с табаком попадает обряд курения. Вот как вдыхание дыма.
1: Так.
0: Ничего подобного в Сибири не было. То есть это такая чистая, ничем не замутненная инновация. И очень быстро, буквально через там, пару десятилетий, табак вдруг входит в шаманизм. Он становится важной частью шаманских обрядов. То есть табак становится лакомством, которое там жертвует духом. У шамана там на костюме вдруг появляются кесеты, которые объясняются как кесеты духов. Потому что духи любят табак.
1: Ну, а чего нет?
0: Да, и постепенно, понимаете, вдруг табак становится важной вещью.
1: Слушайте, но
0: внутри.
1: То есть, в современных храмах мы же видим пластиковые окна, да?
0: И так происходит постепенно, да? То есть каждый шаман что-то в новое вносит. Люди это новое как бы считывают, видят, понимают, что это правильно, и это идет дальше, да? Там это может войти в практику другого шамана там.
1: Да-да-да, я понимаю, это очень круто.
0: Вот именно так происходит
1: такое обновление. А мобильники у них не вошли?
0: Ну, мобильник, понимаете, в жизни-то мобильник есть, а в обряде он
1: в обряде не нет. Ну, табак это все-таки.
0: Ну, я говорю более про табак, потому что просто хорошо знаю вот эту систему.
1: Все хорошее должно продолжаться, и этот разговор в том числе. Полную версию этого подкаста, передачи данных, ищите на сайте radiokp.ru, на всех подкаст-платформах в сети. И, конечно же, продолжение беседы в эфире радио «Комсомольская правда».
2: Передача данных. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом деревья растут быстрее, чем в любое другое время года. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
3: За день над регионами России сбиты 19 украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, с 8 утра до 8 вечера силами ПВО перехвачены и уничтожены БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Крымом. В Курской области поврежден многоквартирный дом в Рыльске, крыша дома в Курске, 6 частных домов в поселке Юбилейном. Пострадавших нет, об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Он добавил, что на местах происшествий работают оперативные службы, власти помогут с восстановлением поврежденного имущества.
2: Об Армении.
3: Армения приняла содержание письма России о возможном подорожании газа к сведению, заявил министр территориального управления и инфраструктуры республики Давид Худатян. По его словам, содержание письма совсем не такое острое, как представляется в прессе. На минувшей неделе МИД России сообщил, что Москва вынесла предупреждение Еревану о возможном расторжении договоренностей по газу, нефтепродуктам и алмазам в случае присоединения Армении к Евросоюзу. Эбола рекордными темпами распространяется в Демократической Республике Конго, сообщили врачи без границ. Новый случай с подозрением на Эболу выявляется ежедневно. Скорость тестирования не позволяет диагностировать заболевание вовремя, поэтому для установления хотя бы частичного контроля над ситуацией нужно срочно увеличить масштабы исследований. В свою очередь глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о нехватке финансирования для борьбы с Эболой в Африке. Он призвал международное сообщество усилить поддержку, чтобы обеспечить медработников необходимыми материалами и средствами защиты. Правительство Грузии открыло винное хранилище Иосифа Сталина с коллекцией примерно на 40 тысяч бутылок редких французских и грузинских вин. В коллекцию входят вина из самых известных имений Бордо, ранее принадлежавших царю Александру III и его сыну Николаю II. Вырученные с аукциона средства Грузия планирует направить на открытие школы винодельческого образования.
2: О спорте.
3: ПСЖ во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов, одолев английский «Арсенал». Финал прошел в Будапеште. Основное и дополнительное время завершились со счетом 1-1, а в серии пенальти сильнее оказался парижский клуб 4-3. Ворота ПСЖ защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Он стал первым россиянином, кто сумел дважды выиграть Лигу чемпионов. В столице Франции еще до начала матча начались столкновения полиции и болельщиков. Париж заранее подготовился к беспорядкам. Магазины в центре города заранее заколотили витрины.
2: О погоде.
3: В Москве завтра днем до плюс 17, облачно, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. В Петербурге 16 градусов выше нуля, облачно, без осадков. Больше новостей в российском мессенджере «Макс», в официальном канале «Комсомолки». Ирина Самойлова, служба информации.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Власовцы 21 века. Иуда из ВСУ не будут в раю.
4: Безо всякого злорадства в духе «а я же вам говорил», хочу отметить в очередной раз одну простую вещь, которую мы повторяем из выпуска в выпуск. Любые насмешки над нашим великим прошлым, любые антисоветские выпады под 9 мая, например, всегда симптомы одной и той же болезни. Называется русофобия. Можно попытаться оспорить это, опровергнуть, приводить свои примеры какие-то, но жизнь раз за разом доказывает обратное. Практически все ставшие теперь кумирами террористического украинского государства персонажи садисты и русофобы. Все, кого поддерживает на Украине наша поуехавшая так называемая оппозиция, мясники, отправляющие украинский люд на убой. Все, кого набивают на туловищах в качестве татуировок боевики ВСУ, стремились уничтожить советского человека и советскую власть. Рано или поздно механизм сращивания срабатывает. Симпатизианты чудовищ сами обращаются в чудовищ. Окна Авертона раскрываются плавно, но неотвратимо. Сначала идут веселые шутки, так сказать, про тупых совков, про Абрамса на Красной площади, а потом раз, и напротив тебя стоит человек с автоматом в руках, с желтой повязкой на рукаве и стреляет в тебя. Это скверно возникает одинаковым образом и охватывает организм государства и отдельно взятых граждан по единому сценарию. Сначала Майдан с криками про геляку и с факелами, следом снос памятников, как правило, сначала советских, затем отмена русского языка и церкви. И как итог, тотальное саморазрушение и государства, и личности, с сокращением населения и территорий. История повторяется раз за разом. В свое время доблестная советская разведка радикально решила проблему Бандеры и Шухевича. Но знамя Бандеры и Шухевича подхватили русофобы новой волны. В настоящий момент они надели овечьи шкуры жовто-блакитного цвета, но это, знаете, значения не имеет. Смысл всегда один и тот же. Они – иуды, и выбор их – выбор иуды, какую бы шкуру они не носили. Участь этих, как говорит наш президент, и, кстати, другой наш президент бывший, под свинков предсказуемо. Участь их фатальна. И все же проанализировать данный феномен стоит. Хотя бы потому, что иные до сих пор считают борцов с тоталитаризмом российским и советским настоящими воителями за правду и свободу. Ну или, в крайней мере, запутавшимися. На полном серьезе они так считают. И это неправильно. Рекламировать в нашей программе националистические батальоны ВСУ мы не станем. Вы сами можете найти их название и внимательно рассмотреть руны, отсылающие к Третьему Рейху на шевронах и на телах этих людей. Или не людей. Внуки тех, кого кромсали на ремни фашисты и нацисты, носят на туловищах изображения нацистов и фашистов. Уму непостижимо. Но мы нынче пройдемся по другим отдельным личностям, которые еще недавно топтали русскую землю, ели русский хлеб, получали за работу российские рубли, жили и жирели на славе, приобретаемой именно в нашей родной стране. А потом подписали договор с дьяволом и ушли в ВСУ. Такой вот крутой маршрут. К примеру, был у нас Петр Верзилов, признан террористом Росфинмониторингом. Родившийся в Москве карикатурный оппозиционер, который прославился так называемыми перформансами, организовывал нелепые танцы в храме Христа Спасителя, выбегал на поле Лужников во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и так далее. 18 лет имел канадский паспорт и мог бы, в принципе, спокойно уехать и жить себе в свободной стране медведей и хоккея. Я про Канаду. Основал сайт «Медиазона». СМИ это признано иноагентом. Его посещало около 1 миллиона уникальных посетителей в месяц. На протяжении многих лет веерно и масса в «Медиазоне» выпускались антигосударственные материалы. Кипела либеральная прозападная пропаганда, распространялись фейки, все под видом независимого СМИ, конечно. На что жили? Ну, известно на что. Верзилов и не скрывал на дотации, гранты и донаты иностранных фондов и иностранных организаций. Деньги приходили напрямую сотрудникам, о налогах и отчетах перед Роскомнадзором за иностранное финансирование никто не парился. Это он сам в интервью все объяснял. Так вот и жили в России до некоторых пор. Воистину, демократия царила у нас. Кто-то допустил такую демократию зачем-то. Ну а дальше все пришло к тому, чему и не могло не прийти. Вопрос выбора в пользу русского человека на Донбассе для таких людей никогда не стоял и не мог стоять. Там, на Донбассе, для них одни совки, конченые люди, априори. В 2021 году Верзилов предсказуемо попал в почетный список иноагентов и поехал, верно, на Украину. После начала СВО этот персонаж встречался в Ватикане с женами нацистов из террористического Азова. Ну а затем Петр, осужденный в России за фейки о российской армии, достиг пика карьеры. Его все-таки записали в ВСУ. Без доли стеснений он признался, что с самого начала военного конфликта старался понять, чем он может быть полезен украинской армии. На Украину он заехал через Польшу. Единственная моральная дилемма, которая встала перед ним, это в какой род войск идти. Я чувствовал, что у меня есть задача как можно сильнее поучаствовать в деле защиты Украины. Этических раздумий, могу ли я заниматься этим, не было, так говорит он. Теперь, как уверяет, выполняет на стороне нашего врага разведывательные и логистические задачи. Да, он понимал, что русских ему придется убивать. Да, возможно, даже стрелять в тех, с кем он рос во дворе. Ну и что? Его это никак не смущает, как не смущает и служба бок о бок с отмороженными ультранацистами из Азова. Я не считаю важным и интересным рассматривать то, что происходило до начала Большой войны. Это нерелевантно к тому, что происходит сейчас. Какие у кого татуировки и взгляды, это все отходит на второй план, так он говорит. Разукрашенных рунами и зигующих нацистов Верзилов считает достойнейшими и лучшими в плане героизма и личного мужества. В сущности, могу догадаться, что тем же образом ответят мне и все наши прочие иноагенты, что для них свастики на теле с 2022 года отошли на второй план. Петр у нас обвинен в госизмене, путь домой ему заказан. Не уверен, что подобное на словах наказание достаточно для него. Спросите хоть у советской разведки, достаточно ли было им кого-то заочно обвинить и осудить. В той же самой иноагентской медиазоне у Верзилова подвязался еще один персонаж – Петр Рузавин. Учился в МГУ, в 2014 году летал в Крым, чтобы обнаружить, как крымчан под дулами автоматов принуждали голосовать за воссоединение с Россией. И сообщал, конечно же, что во время этих потуг у него отобрали камеру и его избили. Ну, разве что сами крымчане могли так с ним сделать. Потом Рузавин женился на украинской коллеге, которая пишет для американской прессы. Потом поселился в Киеве, где продолжил антироссийскую работу. В 2024 году ушел в ВСУ. Служит в 13-й бригаде Нацгвардии «Хартия», оператором дронов. В ежедневном режиме несет смерть русским солдатам и считает это, цитата, «самым логичным, что можно было сделать». Мне все хочется спросить в таких случаях у знакомых этих людей, скажем, у сокурсников Петра Рузавина по МГУ. Вы ничего за ним эдакого не замечали в те годы? На Луну он не выл, не рвало ли его прилюдно во время того, как звучал, например, гимн России. Может, что-то подобное все-таки происходило? Потому что я все равно не могу понять это вот все. Даже интервьюер удивилась, когда услышала столь циничное отношение к землякам. У него спросили: ты понимаешь, что когда стоит задача приехать, отработать, уехать, речь идет о живой силе, о русских людях? «Ну и что?» – ответил Рузавин. «Эти же люди не просто так там оказались. Учитывая, какое количество гражданских людей гибнет на территории Донбасса и на сопредельных территориях, действительно можно сказать, что они не просто так там оказались. Они там живут». Петр уверяет, что не получал приказа идти на Курск, но если бы такой приказ был, заявил Рузавин, он бы не отказался. Это специфика работодателя. Есть задачи, которые я каждый день решаю. Мог ли я представить себя в Курске, если бы нас туда отправили? Естественно, мы бы эту боевую задачу выполнили. И вот тут, пожалуй, самый важный момент в нашем сегодняшнем выпуске. Ведь речь идет не о биографиях отдельно взятых предателей, не об иудином племени или некоем власовском ДНК. Речь про то, как нормальные или условно нормальные некогда люди в процессе общения в герметичной сектантской среде становятся русофобами, то есть ментальными инвалидами навсегда. Это буквально как в диверсионных школах Абвера проводили переподготовку, так сказать, кадров. Еще раз, будто по заколдованному кругу ходя, напомню, жил да был молодой паренек, учился в МГУ, работал журналистом, получал зарплаты, попал на модный либеральный телеканал, оказался в среде, где ему внушили, что государство – это плохо, что власть, российская власть, всегда враг, что армия, российская армия, наемные убийцы, мародеры и насильники, что выискивать самое дурное в родной стране – это и есть забота и любовь, и что на Западе настоящий эталон демократии, что Запад – безусловный пример для подражания, что ракеты США демократические, что Украина – тоже Европа, свободная страна, где свободные люди живут в свободе и выбирают того, кого захотят. И справедливые США с Европой поэтому Украину и поддерживают на миллиарды долларов. И еще, что государство – это не родина, и что надо уметь отделять отчизну от кремлевских звезд. Именно так происходит бесповоротная деградация. Начинаешь с государства «это не родина», а заканчиваешь «убей русского солдата». А то и не солдата. Ничего особенного нет, когда русские люди идут в ИСУ, чтобы убивать русских, говорит Рузавин. Это продолжает он на полном серьезе. Цитата: «один из легитимных способов что-то поменять внутри России». Конец цитаты. Впрочем, на вопрос, отправит ли он родного сына воевать за ВСУ, Рузавин ответил твердо и отрицательно. Наверное, хочет успеть сам всех убить, чтобы сын бестрепетно наслаждался европейской свободой. Иные в таких ситуациях спрашивают: а зачем вы нам про них рассказываете? Не знали мы их никогда и знать не хотим. Затем рассказываю, что зачастую они рядом с вами и вызревают. В одних домах, в соседних подъездах, а то и в ваших квартирах. Надо вовремя определять, кто вырастает рядом с вами. Есть, скажем, и другая категория подобных персонажей. Скажем так, раскрывшиеся или дозревшие. Те, про кого мы, в принципе, давно уже все понимали, но нам хором продолжали доказывать, что мы ничего не понимаем, что это с нами что-то не так, раз мы не осознаем, что банан – это всего лишь банан. Но прошло время, и банан оказался не бананом, как мы и опасались, а оказался он пистолетом «Форд», что на вооружении ВСУ.
2: Продолжение через несколько минут. Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Сказано реклама.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
7: Навострите ваши уши, информацию послушай. Хватит дома бить баклуши. Закажите наши суши. Пиццу, роллы и салаты привезти мы будем рады. Заказы принимаем на сайте Пиццароли и в группе контакта.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
2: А знаете ли вы что?
8: Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомоль». Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Власовцы 21 века. Иуда из ВСУ не будут в раю.
9: Объясняю. Так случилось, к примеру, с крымским режиссером Сенцовым, который в России попал в разработку спецслужб. Наверное, не случайно, думали мы тогда. Наверное, контрразведчикам есть чем заняться, кроме как дискредитировать серьезнейшими обвинениями и уголовными статьями распиаренного режиссера. Так мы считали. Наверное, в сезон номер 2 Лефортова не привозят проходных персонажей по ошибке следствия. Но нет, кричали нам, он чистый творец, чистый как родник. Это оговор, кричали нам тогда. Ну не может такой хороший человек организовывать партизанское подполье в Крыму, не может водиться с правосеками, не может теракты и диверсии в Крыму организовывать. В Симферополе, Севастополе, в Ялте, у памятника Ленину, у Вечного огня. Это же типичный новый 37-й год, кричали нам. Это оговор, уверял нас, например, адвокат Новиков, защищавший также Ильяна другого неповинного персонажа, наводчицу украинской армии Надю Савченко. Все сфабриковано, все показания взяты под принуждением, а следы Сенцова на оружии, говорили нам, это потому, что его этим оружием избивали за стенках КГБ. И был серьезный срок Сенцову 20 лет, и было этапирование его в колонию «Белый медведь», и, конечно, была его голодовка с оглаской на весь свет, на всю планету. Просто послушайте, кто его поддержал. Педро Альмодовар, Вим Вендерс, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда, Аки Каурисмяки, Джонни Депп, наш прекрасный, Салман Ружди, писатель, и другие мировые звезды подписали письмо в защиту Сенцова. Кто из них, сможете угадать, покажет на карте Симферополь, Ялту и Севастополь? Кто из них видел фильм Сенцова «Гаммер»? Кто был в курсе всех деталей дела или хотя бы каких-то деталей дела? Впрочем, есть и те, кто видели Симферополь, Севастополь и Ялту. Российские коллеги тоже вступили за невинного. Андрей Звягинцев, режиссер. Юрий Нарштейн, великий мультипликатор. Константин Бранзит. Нежно любимый мной за несколько прекрасных фильмов Павел Лунгин, а еще Владимир Познер и Ксения Собчак, а еще Чулпан Хаматова, ну и так далее. Все подписались, что Сенцова оговорили, что он жертва режима. Все потребовали его освободить. Экс-президент Польши Лех Валенса выдвигал Сенцова на Нобелевскую премию мира. Ну как без этого? Режиссеру присудили премию Андрея Дмитриевича Сахарова. За него еще и Европейская киноакадемия вступилась. И лично Борис Борисович Гребенщиков тоже. И возопил главный кинокритик страны, как его долго преподносили в нашем телевидении, Антон Долин. Цитата. «Даже если принять версию обвинения, ни один человек, ни от одного действия Сенцова не пострадал». Так уверял Антон Долин. И случился обмен. Обменяли его почему-то на украинского гражданина. Интересно, почему? И освободили так называемого невинного, от действия которого никто якобы не пострадал. Что же было дальше? А дальше творец Сенцов пошел в ВСУ. И с автоматом в руках передал привет всем тем, кто за него ходатайствовал. Теперь он в ВСУ и, по возможности, убивает русских людей. В 2023 году он получил офицерское звание и стал командиром штурмовой роты 47-й бригады ВСУ «Магура». Он был ранен и контужен. Он воюет, реально. Ненависть его к России абсолютно и деятельна. Но дело не в этом даже, а в том, что, как мы понимаем теперь, она изначально была таковой. Еще в тот момент, когда за него вступались наши малоумные режиссеры и наши малоумные музыканты. И не наши тоже. И когда следствие намекало и доказывало, что этот человек террорист, это ни на кого не подействовало. В сентябре 2025 года Сенцов на одной из киевских конференций заявил, что боевые действия нельзя прекращать, а на Россию нужно продолжать оказывать давление со всех сторон. «Вернуться в Крым?» – спросил он. «Ну, только на танках», – так сказал Сенцов. Может, это случайное совпадение, скажут нам? Может, довели человека, скажут нам? Да нет, не случайное совпадение, не довели. Подельник Сенцова по тому же делу о терроризме в Крыму Афанасьев пошел той же дорогой. стал боевиком 130-го батальона 241-й отдельной бригады сил теробороны Украины. Воевал против русских, соответственно. Но недолго, уже в декабре 2022 года под Белогоровкой он был ликвидирован. Как тут не вспомнить и про 28-летнего капитана ОВС России летчика Максима Кузьминова, который 9 августа 2023 года угнал боевой вертолет Ми-8 вместе с двумя членами экипажа, борттехником Никитой Кирьяновым и штурманом Хушбахтом Турсуновым. Парни, настоящие русские герои, отказались сдаваться ВСУ, и предатель убил их. Фамилия Кузьминова при рождении была Сиваев, но он поменял фамилию в честь деда-фронтовика. Свершив паскудное свое предательство, некоторое время он купался в лучах внимания на Украине, проводил пресс-конференции в Киеве, раздавал вдумчивое интервью про осознанный выбор, про протест против русской агрессии, беседовал на камеру у выставки разбитой военной техники русской армии на Крещатике, не исключал возможности службы в ВСУ, а потом по новым документам от кураторов из Главного управления разведки Украины переехал в Испанию. Там и завершил свой земной путь. Весьма бесславно. Кузьминова расстреляли в Испании 6 выстрелов из ПМ и потом переехали автомобилем. В таком виде раздавленного его и нашли. Доехал до Европы, только не как дедушка, похоронен в безымянной могиле. Игорь Сиваев, его отец, отрекся от сына. Цитирую. «Что касается моего сына, то он Иуда. Я бы поступил с ним так, как Тарас Бульба. Я тебя породил, я тебя и убью. Он предатель. Он предал меня, отца. Он страну предал. Я советую никому не равняться на этого предателя. Равняться на героев надо. Хотя многие тут осуждают мою позицию на этот счет. Спрашивают, как я могу так говорить, это же сын. Я отвечаю, посмотрите в глаза матерей тех ребят, которых он убил. Ну что, деньги, европейский паспорт, жизнь за границей, это все понятно. Но была же и первопричина. Был момент зарождения этой чудовищной мысли. Было первое зерно. И когда Кузьминова спрашивали, как вообще у потомственного русского летчика возникла мысль перейти на сторону врага, он честно отвечал, начал листать учебники и смотреть блогеров. Не удивляюсь, кстати, ни по поводу наших новых учебников, ни по поводу наших топовых блогеров, которых он мог наслушаться. Внесла лепту, как говорят, семье и мать. Она переехала на Украину и продолжала оттуда общение с сыном. И ведь все это мы уже проходили, все это мы видели во времена, например, Великой Отечественной войны. Обо всем этом и книги написаны, и кино снято. К примеру, есть об этом у Юлиана Семенова, прекрасного писателя, одного из моих учителей в романе и в блестящей экранизации этого романа в детективном телефильме «Противостояние». Иуда Кротов прошел обучение в нацистской разведшколе, а потом убивал советских бойцов и мирных советских граждан. «Противостояние» продолжается. Я тут не выступаю с точки зрения прокурора. Конкретно я ничего не имею против тех, кто последовательно исповедует антивоенную позицию. Если человек не понимает и не хочет войны, это его личное право. Но есть нюанс. Человек этот не должен хотеть войны никакой. Ни в секторе Газа, ни в Иране, ни в Венесуэле, ни в Сирии, ни в Донбассе. Он, если действительно пацифист, и взгляды ему запрещают, как в фильме ДМБ, даже смотреть на оружие, он, по своей же логике, должен быть за мир во всем мире. А не в отдельных его участках, слишком отдельных и, как правило, граничащих с Россией. Участках, которые еще не успели попасть под американские ракеты. Пацифист этот, по законам здравого смысла, не должен желать поражения ни России, ни Украине, ни аятоллам. Он должен говорить, мне все это не нравится, я против того, чтобы мы, люди, особенно в 21 веке, когда уже столько войн было, убивали друг друга. Так нормально, такие люди действительно существуют. Наверное. Я просто мало таких знаю. Наверное, я вообще их не знаю. Но я готов принять точку зрения этих людей, которых я вообще не знаю. Если вы за порядок, то надо стоять за порядок везде, а не в том уголке, который вы почему-то называли своим. Это даже не двойные стандарты, это шизофрения. А в конечном итоге это предательство. Предательство, когда один из самых популярнейших рэперов страны, Иван Алексеев, Noize MC, родившийся в Смоленской области и выросший в Белгороде, влюблен в украинский флаг, поет песни на украинском языке, славе каких-то там героев, а завтра, живя, скажем, в Литве, донатит ВСУ и, значит, по факту поддерживает бомбардировки России, в том числе родного своего Белгорода. Это работает именно в таком порядке. И сам Noize вот что про это говорит. «Из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это и произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Я чувствовал абсолютно то же самое». Да чего ж ты не чувствовал то же самое, когда в 2014 году бомбили Луганск теми же самыми бомбами? еще до того, как из Луганска хоть раз куда-то выстрелили. Чего ж ты уже тогда болел за Украину, чертов ты белгородец, наслюнявивший глаза? Телеведущая Татьяна Лазарева, осужденная заочно за оправдание терроризма, продолжает еще более прямолинейно. Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города. Я каждый раз первым делом думаю, а что здесь внутри меня происходит? И вы знаете, это ужасно, но я радуюсь. Я вот, знаете, перехоронивший не счесть уже сколько своих боевых товарищей, до сих пор не радуюсь, когда прилетает в Харьков и в Киев. А она радуется. Ну и что мы в таком случае со своей стороны можем объяснить? Если нам хочется быть честными перед самими собой, перед отчизной, перед предками, если мы выбираем свою сторону, давайте в связи с этим еще раз посмотрим, как по данному поводу высказался один из главных кумиров России последних десятилетий. Звали его Сергей Бодров-младший. Спокойный и уравновешенный парень с дипломом искусствоведа, не пропагандист, не милитарист, не грантоед, не политолог на зарплате. Просто актер и телеведущий, которого за обаяние, за искренность, за скромность полюбила вся страна. Знаете, в чем беда? Беда в том, что в России ежемесячно, если не еженедельно, ловят мальчишек, которые готовили, а то и уже совершили теракты на территории своей страны, нашей страны. Мальчишек, которые не Бодрову Сергею поверили, а поверили, например, Шону Пенну, который недавно в очередной раз прикатил на Украину, чтобы поддержать ее борьбу. И, кстати, еще одного «Оскара» отхватил только что. Поверили ему и всей бесконечной череде европейских и особенно голливудских артистов, что так и едут на Украину, чтобы поддержать Украину и все их Азовы и прочие нацистские батальоны. Находясь сегодня в состоянии вполне конкретной войны, я знаю только одну панацею, которая может нас избавить от этой болезни. Прекратить кривляться и прямо сказать, наконец, что Запад и США – наши враги. И до перемирия или до победы вопрос дружбы США и Европы не поднимать, даже не дискутировать на данные темы. Пока на их деньги, пока их оружием бомбят наши города, вся страна должна знать – Запад – враг.
2: Радио КП и телеканал НТВ представляют проект «Уроки русского». Писатель Захар Прилепин рассуждает о том, чему нас учит история и события, происходящие здесь и сейчас. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
10: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
2: Об атаках,
3: Россия может нанести симметричный удар по атомным электростанциям на Украине и в странах НАТО в случае разрушения Запорожской АЭС. Такое заявление сделал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев после атаки украинского беспилотника на машинный зал энергоблока Запорожской АЭС. Как сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, из-за взрыва в стене зала образовалась дыра, но основное оборудование повреждено не было. Радиационный фон не превышает установленных норм. По словам Лихачева, дрон управлялся по оптоволокну, и это исключает случайное попадание.
2: О безопасности.
3: В Нижегородской области создадут Министерство защиты объектов. Указ подписал губернатор Глеб Никитин. По его словам, новая структура будет отвечать за защиту региона, в том числе от атак беспилотников, а также за безопасность объектов коммунально-энергетического комплекса. Министерство войдет в единый блок, связанный с обеспечением безопасности. Его будет курировать зампредседателя регионального правительства Владимир Тужилин.
2: Об инициативах.
3: В Госдуме требуют установить единые правила пользования платными парковками. Поводом стали жалобы водителей на сложную оплату, разные требования в регионах и сбои, из-за которых приходят штрафы. Депутаты отмечают, в преддверии лета это становится особенно острым вопросом. Многие семьи поедут в отпуск на машинах, и поездка не должна превращаться в постоянный стресс. Кроме того, парламентарии подчеркивают, что парковки в первую очередь сервис для людей, а не способ заработать на гражданах.
2: О ценах.
3: Средний чек на авиабилеты по России снизился на 3%, а на международные – на 2%. По данным Aviasales, цены снизились впервые за многие годы, традиционно в это время они растут. Средний чек на перелеты по стране составил 12,5 тысяч рублей, а на международные – более 23 тысяч. Сильнее всего подешевели билеты в Махачкалу сразу на 18%. Также заметно просели цены на перелеты в Москву и Сочи – минус 10%. Чуть дешевле стали билеты в Калининград, Петербург, Пермь, Минеральные воды и Самару. Что же касается международных направлений, то сильнее всего подешевели перелеты в Таджикистан на 18%. Билеты в Великобританию стали дешевле на 13%, в Испанию на 10%.
2: О погоде.
3: Около 8 сантиметров снега выпало в горах курорта Роза Хутор в Сочи. Как сообщили в пресс-службе курорта, температура на вершине Роза Пик около минус 4 градусов. При этом в Розе Долина, которая находится на высоте 560 метров, температура плюс 6 градусов и снега нет. Ранее сообщалось, что лавинная опасность прогнозируется в горах Сочи на высоте более 1500 метров над уровнем моря с 30 мая по 1 июня. Ирина Самойлова, служба информации.
2: Вопрос дня.
1: Добрались. 8 800 200 ровно 9702. Вопрос очень простой, но сначала небольшая преамбула. Валентина Ивановна Матвиенко призвала пропагандировать среди молодежи переезд в деревню. По мнению председателя Совета Федерации, там легче обзавестись жильем, есть возможности для самореализации и карьеры. Вопрос такой, друзья, вы бы променяли город на сельскую жизнь? Город на сельскую жизнь. Вот как-то так. Не путайте, пожалуйста, как-то говорят, туризм с гражданством, да, или с постоянным местом жительства. Ну, в общем-то, все просто. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Даже не знаю, можно ли приводить в пример дачу, имеем ли мы на это право. Вроде как с дачи можно вырваться, а из деревни, ну, уехать можно, а уже потом ее из себя уже не вывезешь, да, как говорится. Но вот я об этом говорила, как только будет звонок, скажите мне об этом сразу же, пожалуйста. Так вот, я об этом буквально, особенно для тех, кто пропустил, напомню, говорила с нашим политическим обозревателем Владимиром Варсобиным, который сначала отстоял школу одну в деревне, а потом она расцвела. Расцвела, и малое количество детей в классах, и как-то потянулись, соответственно, туда педагоги. Но это штучный товар, согласитесь. Вот было бы везде так, потому что мое последнее посещение деревни, оно оставило такой серьезный след в моей душе. Это деревня моих предков. Все очень чистенько, все очень, так скажем, прилизано, в хорошем смысле понимания этого слова. Знаете, и красят, и там подделывали монумент к 9 мая. Ну, я рассказывала об этом частично. А когда я начала разговаривать с местными, они говорят, что там так уменьшилось население, что вся молодежь уезжает, потому что работы нет. Учеба теперь только в соседнем селе. Ну и так далее и тому подобное. Есть уже просто звонок. Здравствуйте. Александр, Подмосковье на связи. Здравствуйте, Александр.
11: Здравствуйте, да. Живу в Подмосковье, не так, не таком далеком, 60 километров от Москвы, грубо говоря.
1: А это деревня, Александр? Ну, или село, не знаю, какой статус у вашего населенного пункта?
11: Да, это деревня.
1: Деревня, так. Рассказывайте, что у вас?
11: Вот все хорошо, да, но инфраструктуры практически никакой. То есть больницы, учебные учреждения, для детей какие-то секции. Все настолько минимально, все настолько удалено. Прям тяжело куда-то добираться, особенно как у меня трое детей. Вы можете представить, одного туда-сюда, то есть как бы прям очень тяжело.
1: Понимаете, в чем дело? Я вообще вот боюсь даже об этом говорить. Кому-то станет плохо, ну там престарелые дети. Как их вести? Куда вести? На чем вести? А где вы обучаете своих детей?
11: Маленькие дети у меня в садик ходят, но так получается, что в данный момент из-за того, что сельское образование наше не очень, то есть мы имеем возможность оставаться у бабушки в Одинцово. Вот, поэтому старший сын ходит в школу в Одинцово, при этом мы его там иногда возим, иногда забираем к себе, а младшие в садик тоже там по местности никак не получилось, то есть, ну, младший в Одинцово тоже, ну, там, 3 через 3 ходит в садик.
1: В общем, какой-то сюр. Совсем не семейная такая традиционная, обычная, привычная схема. Быть без ребенка, да, нет, у бабушки, конечно, хорошо, замечательно, но как-то вот очень хочется самому воспитывать, потому что бабушка там на воспитать
11: очень,
1: может.
11: Очень хочется, не поверите, просто ребенку вот зимой, чтобы дойти до школьного автобуса, ему нужно пройти 2,5 километра.
1: Ладно, все сложно, как говорится. А что с поликлиникой? А что с едой?
11: Постоянно не хватает врачей, какие-то сокращения, постоянно идут сокращения, абсолютно. Врачи меняются, нет поддержки врачей, спрашиваем, ну, говорят, что зарплата, условия не устраивает.
1: Всю правду говорят. А вы-то куда ездите на работу? Ну, если ездите, что вы там делаете? Как вы в деревню попали?
11: Москва. А мне в деревне нравится.
1: Погоди,
11: вот
1: тепленькая пошла. То есть вы работаете в Москве и сначала где-то жили здесь, а потом перебрались в деревню за 60 километров от столицы?
11: Нет, изначально приехали в деревню.
1: Откуда?
11: Ну, я родом вообще из Беларуси.
1: Ну, то есть вы перебрались из одной страны в другую и сознательно поехали жить в деревню.
11: Да. Сознательно в деревне мне очень нравится.
1: А в Беларуси где жили, в деревне или в городе?
11: Минск.
1: Нормально так. Минск, мы туда как туристы из Москвы катаемся. Я клянусь. У меня сейчас половина друзей. Как в Минске хорошо. А вот это мороженое вкуса драников. Тра-та-та-та-та-та-та. Ну, в общем, они понятны. Там, туристическая поездка в Минск – это всегда приятно. Я сама это испытала, это прекрасно. Вы не боялись? Вас жена не отговаривала, не говорила? Или это она вас уговорила?
11: Совместное решение.
1: Ну, вы молодцы. Как говорится, совет да любовь. Вот вам от всей комсомольской правды. Ну, круто. Круто. Я даже не знаю, что пожелать счастья, наверное, и подъем в деревню. Спасибо вам большое за этот рассказ. Друзья, 8 800 200 ровно 9702. Я, кстати, сразу скажу, не только деревенские звоните. Вот я городская тоже. Готова ли я переехать жить из города в деревню? Ну, вот такой ответ тоже принимается. Иван на связи. Ярославль, здравствуйте.
12: Здравствуйте. Ну, вот прям как по заказу, как говорится. Да, я родился в городе и живу в городе.
1: Так. Вот.
12: Скажем так, мое детство, естественно, у меня отец родом, я опять же, тоже жил в деревне. Он родился в деревне, учился в деревне, жил в деревне. Ну, естественно, потом в город переехал, вот. Потом я родил, все дела. Естественно, я, как ребенок, естественно, в деревне тоже бывал, и родителям помогал, и, может, месяц отдыхал летом, когда в каникулах. Естественно, все это было. Но когда я повзрослел, естественно, я понимал, что... Ну, и сейчас, естественно, понимаю, что перебраться, вот, предлагаю в деревню, но это просто нереально. Потому что, к примеру, вот сейчас туда можно проехать. Вот когда мне было лет 15, туда дороги мог проехать только какой-нибудь УАЗик, буханка, или Хантер, или трактор. Какая-то даже скорая туда просто не проедет никакая. Никак, вообще, то есть сейчас
1: страшно,
12: более-менее...
1: Страшно, одним словом. Одним словом, да, страшно совершить этот шаг.
12: Естественно, сейчас там может есть дорога, там пересеченка, песочек, гравий, может как-то проехать. Пожарка на, естественно, Уралах может проехать без проблем. Но опять же, сколько она туда будет из районного центра добираться, одному богу известно, и скорее всего уже там будут угольки одни от строения оставаться. Даже потому что с районного центра там километров 20 будет до деревни.
1: Ну хорошо, вот у нас одни минусы. А скажите мне, какие плюсы сейчас, на ваш взгляд?
12: Нет, конечно, там хороший воздух. Там всегда своя еда. Ну, опять же, потому что у меня в деревне хорошая, там большая земля. Ну, не скажем так, прям огромная, большая. Там у меня это сестра отца живет. На постоянной основе.
1: А кем она там работает, сестра отца?
12: Она не кем не работает, она на пенсии сидит. Она там просто, скажем так, живет, когда еще не была на пенсии, ну или просто уже после пенсии не так долго. Она работала соцработником, за соседями, бабушками ухаживала, там все дела. Естественно, тоже здоровье не железное, а потом перестала. Да. Сейчас она просто там на своем основе живет, выращивает там помидорчики, огурчики. Естественно, это все свое, это все вкусненько. У нее там курочки живут.
1: Да, но на это тоже нужна огромная физическая затрата.
12: Это, конечно, это очень сложно. Это очень нужно каждый день в 5 часов вставать, печку затопить.
1: Ой, не начинайте. Я как вспомню просто дачу, так дурно становится. Бабушкина дача. У меня нет дачи для тех, кто интересуется. Спасибо огромное. 8-800-200-9702. О, столица подтянулась. Москва. Нина, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Ну, слушаю вас.
13: Я живу в Москве давно, но родилась я в деревне. Вы знаете, меня очень обижает фраза, что деревню из девушки вывести невозможно.
1: Да прекратите вы, Ниночка, обижаться. Я, например, вот курянка родилась и курянкой помру. И я этим горжусь. Курск из меня ничем не... Хоть я и москвичка уже юридически, из меня Курск ничем не вывезешь. Ни за
13: я
1: что.
13: Уже, ну, не знаю. Я просто родилась в подмосковном селе. Но я могу сказать так, мне есть чем сравнивать. Так. Я училась в сельской школе 8 лет. У нас были классные учителя, очень культурные. Вот именно сельская интеллигенция, которая умела и грамотно выражаться. И нас обучала вот просто, вот знаете, дотошно доводила информацию до каждого ребенка. После этого я училась в 9-10 уже в городской школе, в районной. Уровень преподавателей в школе городской, я бы сказала, на порядок или два было ниже. Но то, что мне задали базу непосредственно наши сельские учителя, она осталась. Может быть, наше село было выдающимся. Сейчас оно, конечно, там остались в основном дачники. Жалко, очень жалко от того, что вымирало. Но мы тогда уже, мне просто немало лет, я, в общем-то, уже на пенсии, но могу сказать, я тогда переживала за село, когда 70-е, 80-е годы стала молодежь уезжать, надо было тогда проводить газ, давать возможность людям обустраивать свои дома так, как хотелось бы, чтобы это как жили в городе, ванны. Ну, сами все понимаете, то, что сейчас есть
1: в городах, в поселках.
13: И это надо было развивать по принципу американского.
1: Все поздно уже, у нас просто 15 секунд осталось. Поздно уже, все, крест
13: да,
1: ставим.
13: Да, поняла. Ну, в общем, если возрождать в том же виде малоэтажную, как только Россию, тогда деревня возродится.
1: Спасибо вам за мнение и за то, что позвонили. И не обижайтесь. Это я с любовью сказала. 8-800-200-9702. Звоните. Сейчас короткие новости послушаем, а затем продолжим прием звонков.
2: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на Радио «Комсомольская правда».
3: Экономист Алексей Зубец о том, как отразятся на жизни россиян санкции Евросоюза.
14: Разрушить Россию извне при помощи вот внешних санкций давления не получилось. Там 5-й год идет специальная военная операция, и, в общем, никаких признаков нестабильности в России нет, ни экономической, ни политической. Поэтому надо создать внутреннее напряжение в стране для того, чтобы народ обнищал, После этого она предполагает, что народ займется изменениями в политической системе в пользу уступок Европейскому Союзу там, и коллективному Западу. Уровень жизни в России, он только увеличивается. За последние 3 года доходы россиян выросли, ВВП растет. Ну, там опять давление на теневой флот, опять давление на банки и так далее. На самом деле все это уже было. Да, давить на теневой флот может только единственным способом – заблокировать Балтийское море. Россия, в общем, совершенно ясно предупредила, что в случае российских портов на Балтике ответ будет военным, и не исключено, что он будет с применением тактического ядерного оружия. Но они этого боятся, потому что выяснилось, что те же самые страны Прибалтики армии, способной участвовать в современных военных действиях, просто не обладают. Но это вот видно по их системам ПВО.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет.

0: жильем, есть возможность для самореализации и карьеры. Вадим на связи у нас, Белгород. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, я городской житель. Конечно, поменять город на сельскую местность можно. И вот есть хороший пример у нас в Белгородской области. Случайно познакомился абсолютно. Искал форму спортивную для соревнований. И мне посоветовали обратиться в совхоз имени Горина. Есть такой. Как деревня называется, к сожалению, не знаю.
0: Так.
1: Вот я приехал, там начальник физической подготовки и спорта совхоза меня встретил.
0: Угу.
1: Шикарный стадион. Лучше, чем в городе Белгород. И зачастую соревнования городские проходили именно там. Руководитель вот этой физической подготовки и спорта, он пришел из Питера после окончания института физкультуры
0: так.
1: в Питере.
0: И приехал, в это село Бессоновка там, село Бессоновка.
1: Он переехал один, потом после института, потом перевез жену и перевез родителей туда. Из Питера. У него физическая подготовка и спорт, и вокально-инструментальный ансамбль. Жена занимается преподаванием в школе. Изумительная инфраструктура в совхозе. Просто изумительная. Стадион безумно хороший. Сидениями на стадионе спортивные залы, оборудованы все кетлеровской техникой.
0: Да, Вадим, скажите мне, пожалуйста, вот вы рисуете какое-то просто чудо-чудное и очень высокие зарплаты.
1: Да, это чудо-чудное, а произошло оно абсолютно случайно. Я начал изучать как бы историю. Совхоз был обычный такой умирающий совхоз.
0: Так.
1: И селяне... После того, как очередной председатель умер от пьянства, они выбрали единственного непьющего человека, это был ветеринар местный.
0: Я поняла.
1: Ну,
0: вообще там совхоз же, насколько я понимаю, он торгует, он выращивает там... Свиноводство, господи, процветает. Вот, уже посмотрела.
1: Это очень многопрофильный сейчас холдинг. Mm-hmm. Горин умер уже. Но вот есть торговый дом, Горин продукт. И я сейчас, к сожалению...
0: А что вы туда, а сами-то туда что не поедете?
1: Я не поеду. Во-первых, я уже пожилой человек. И у меня домик за городом.
0: Ясно, у вас своя дачка. Слушайте, понятно. То есть бывают и такие деревни, в данном случае совхоз и село, которых хочется жить. Спасибо вам большое.
1: Знаете, я встречался с выпускниками школы этого совхоза. Один ко мне пришел работать в качестве менеджера по продажам, закончил институт иностранных языков в Москве, работал в Москве переводчиком, потом вернулся в Белгород обратно. Его брат закончил музыкальное училище в совхозе, потом поступил в Московское музыкальное училище и играет в Большом театре.
0: Ну, прям сказка какая-то, да, быль.
1: Вот такие сказки, к сожалению, бывают.
0: А почему, к сожалению-то?
1: Вот, сейчас их мало.
0: Да, их мало, вот это, к сожалению. И, конечно, то, что там Белгород под ударом сейчас, и вся Белгородская область тоже, к сожалению. А то, что такие сказки бывают, это счастье. Спасибо. 8-800-200-9702. Может, Валентина Ивановна именно о таких деревнях говорила? Не знаю. Олег из Москвы к нам пожаловал. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Мария. Ну, я вот, наверное, с профессиональной точки зрения подошел бы, в плане профессиональной деятельности. Я готов был бы переехать и преподавать историю в одном из учебных заведений в небольшом населенном пункте, будь то Белгородская область или один из новых регионов России или Крым. То есть я бы сейчас сделал бы это там, в принципе, да. Я мне уже за 50, в принципе. Собственно, я не вижу в этом какой-то проблемы, и в Москве меня особенно так... Что-то меня так сильно не радует, и особенно не...
0: А что вас останавливает?
2: Очень, технические вот вопросы. Я предпринимал шаги в этом направлении, в прошлые годы.

0: Ну, не удается пока как-то вот найти контактов каких-то. Вот.
1: Угу. А, так, чтобы как-то с кем-то связаться, послушать, чё
0: да.
1: как, да? Чё как?
0: Ну,
1: как
0: да, бандит. Ведь там, да, жилье на месте, нужно же какое-то жилье на
1: я
0: месте.
1: Не-не, я все понимаю,
0: да?
1: Когда
0: Да.
1: есть хоть кто-то, к кому можно обратиться, это совершенно другая
0: да.
1: история. Ну
0: На
1: что,
0: помощь, да.
1: я вам желаю, конечно. А вы в какой регион бы хотели, в Подмосковье где-нибудь?
0: Ну, можно один из новых регионов России, Крым, или
1: Угу.
0: та же Белгородская или Курская область. Это нормально, да.
1: Понятно. Что ж.
0: Главное, да, история, география, да, и там и другие предметы. Да.
1: Желаю, чтобы все случилось, чтобы все получилось. Спасибо вам большое за звонок. 8-800-200-0907-02. О, из Крыма звонок. Андрей. Дорого яичко к светлому воскресенью. Только что говорили. Вы в Крыму где живете, Андрей? Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Симферопольский район.
1: Вы в деревне, в селе? Ну, то есть что это?
2: Село, да.
1: Ага. Ну вот вам там нужны географы, вот другие учителя, вот то, что только что человек хочет к вам переехать.
2: Учителя нужны. Нужны учителя. Вот ФАП у нас новый открыли. Врачи можно тоже как бы добавить. Нехватка есть, да, действительно.
1: А вы продолжаете жить или хотите уехать в город?
2: Нет, я не хочу жить в городе. Я живу недалеко от города, езжу в город на работу, а проживаю в селе сейчас. Родился в селе в другом, правда, тоже в Республике Крым, в другом селе, как бы, да. Ну вот быт сельский, ну он немножко, конечно, сейчас отличается, чем ранее.
1: Ну давайте про быт, подождите, это правда интересно. Вы ездите в столицу Крыма на работу. Вот приезжаете домой. Или с утра, да? Вот что у вас в санузле? Давайте так. Я имею в виду ванную комнату.
2: Ну, все как положено. Как в квартире. Раздельный санузел.
1: Угу.
2: Положено. Газ у нас, вода в доме.
1: Так, а в чем тогда вы сказали, быт немножко другой, чем в городе? Что там у вас с бытом?
2: Ну, быт немножко другой в том плане, что все-таки... В деревне тише, спокойнее.
1: А, вот. Это же когда городские с ума сходят от этой тишины. Меня с утра-то даже птицы будут такие, они у нас громкие.
2: Деревенская жизнь в том плане, что действительно, вот как передо мной мужчина сказал, что с кружками проблема, куда-то ребенка отвезти, какой-то кружок ребенок хочет, другой. Секции. Они есть, но их очень мало, и выбор не очень. Конечно, и добираться тоже, вот представьте, что в селе живешь, там за 4 километра ребенка там в одну сторону нужно отправить, а ты на работе. Сейчас же рабочий день до 6 часов вечера в основном, да, у людей.
1: Известная
2: кружки
1: вещь, да.
2: В 4 часа вечера, в 5 часов вечера. Тут как бы такой есть нюансик. Спасибо бабушкам, дедушкам, которые помогают, как бы, вот. Без них было бы, наверное, совсем тяжело.
1: Спасибо вам большое за информацию. Ну, у вас там хоть климат практически райский. А, прям сразу так в Крым захотелось. Ну, это невозможно разговаривать с человеком из Крыма. Это как невозможно смотреть, как люди едят шашлык. И не попробовать отобрать или выбросить. 8-800-200-0907-02. Тула на связи. Александр, здравствуйте.
3: Вот, понимаете, я вот что хотел сказать. Я бы вернулся в деревню, когда я родился, то есть в 85-86 год, когда у нас была центральная усадьба, то есть был клуб, был детсад, почта, сельсовет, район 5 километров до района, это Ивановская область.
1: Так.
3: В 87-м ушел в армию, было нормально, в 89-м уже почуднее становится. Я к чему хочу сказать? Так, деревня сейчас живет, как бы и колхоз существует, все, но самые молодые-то остались, кому по полтиннику.
1: Угу. Да, я эту проблему вот. Обозначила, я с ней сама столкнулась. Потому ну, что я... люди хотят жить и зарабатывать больше, и карьера какая-то, да?
3: Нет, ну, большая часть, какая даже в Москву оттуда есть, и увозят, и привозят, и все. Вот у меня брат родной, он с города, с области, он съехал в родительский дом, там угу. он благоустроил, и все нормально, как бы и санузел, и все. И бани свои, и огород, и все. То есть вот так.
1: А как посоветуйте, как вернуть человека молодого в деревню обратно, ну или в село?
3: Вот когда, вот, допустим, я вот помню, когда 85-86, вот, допустим, там, вот такой, ну, довольно-таки зрелый, там, 18 лет, зарплата была довольно-таки неплохая, достойная.
1: Я поняла. Какой, деньги решат проблемы. Спасибо. Да нет, клуб – это вообще козырное развлечение. Я бывала в таких. 8 800 200 ровно 9702. Это уже на завтра, друзья мои. Спасибо всем за звонки. И наше голосование во ВКонтакте ожил. Итак, вопрос. Вы бы хотели переехать жить в деревню или село? Да. 53, почти 54%. Нет, 25. Я уже живу в сельской местности. 21,15%. Огромное всем спасибо. А итоги дня вернутся завтра.
4: Вопрос дня.
5: Здрасте, дорогие друзья, меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
4: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». У многих животных летом происходит линька, чтобы сменить густой зимний мех на более легкий. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
4: Об ограничениях.
6: В Крыму ввели ограничения на продажу 95-го и 92-го бензина. Глава региона Сергей Аксенов заявил, что с 31 мая 95-й будет отпускаться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. Продажа 92-го бензина из-за ограниченных запасов лимитирована 20 литрами на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена. По оценке властей, ситуация должна нормализоваться в течение месяца.
4: О происшествии.
6: После инцидента с беспилотником в Румынии европейские страны ответят единым фронтом. Это заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль в рамках визита в ООН в Нью-Йорке. Как именно, он не уточнил. В ночь на 29 мая в городе Галац беспилотник упал на крышу одного из зданий. По информации властей Румынии, несколько местных жителей пострадали, около 70 человек были эвакуированы. МИД страны вызвал российского посла. В Кремле заявили, что обстоятельства инцидента должно установить всестороннее и тщательное расследование.
4: О нововведениях.
6: Автомобильные алкозамки планируют ввести в России к 2030 году. Такое поручение дало правительство. В новой стратегии по безопасности дорожного движения говорится, что нужно определить правила использования систем, которые блокируют запуск двигателя, если в выдыхаемом воздухе найдут пары алкоголя. Также хотят создать системы, которые будут следить за состоянием водителя. Например, замечать, не засыпает ли он за рулем и не отвлекается ли от дороги. Кроме того, появятся устройства, которые смогут на расстоянии контролировать скорость, стиль вождения, а также соблюдение режима труда и отдыха.
4: О космосе.
6: Над Россией этой ночью взойдет голубая луна. Это редкое астрономическое явление, которое происходит раз в несколько лет. Следующий раз наблюдать его можно будет только в 2028 году.
4: О культуре.
6: Департамент культуры Москвы открыл третий международный фестиваль «Театральный бульвар». До 30 августа на открытых сценах и в амфитеатрах города, на бульварах и в парках будут идти спектакли и концерты артистов со всей России и из-за рубежа.
4: О спорте.
6: Российские гимнастки выиграли серебро в групповом многоборье на чемпионате Европы в болгарской Варне. Победу одержали представительницы Испании, третьими стали израильтянки. Также российские гимнастки заняли третье место в командном турнире. На втором месте спортсменки из Израиля, они опередили россиянок по дополнительным показателям. А золото завоевали представительницы Болгарии. Этот чемпионат Европы стал для российских гимнасток первым крупным международным стартом после пятилетнего перерыва, на котором они выступают под флагом своей страны.
4: О погоде.
6: В Москве завтра до плюс 17, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, в Петербурге 16, выше 0, облачно, без осадков. Ирина Самойлова, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Вопрос дня.
1: Итак, снижение возраста трудоустройства подростков до 12 лет требует предварительного, серьезного, всестороннего обсуждения. Нельзя допустить вреда здоровью ребенка и злоупотреблений. Такое заявление Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов сделал Ярослав Нилов. А ранее детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать. Предложила это сделать, начиная с 12 лет, потому что по ее мнению, многие подростки хотят во время каникул заработать хотя бы копеечку, но сейчас по закону легкий труд ребенка допускается с 14 лет при письменном согласии одного из родителей. Подросток с 15 лет может самостоятельно заключать трудовой договор при наличии общего образования, ну, то есть если он в школе учится. С 16 договор заключается уже на общих основаниях. Я вспоминаю себя, когда я начала работать. 90-е годы, Маша... Вот тебе подъезд, мой по рублю с квартиры. Мыть подъезд просто. А вот собрать по рублю с квартиры? Ну, сам не по рублю, там уже 10 рублей, по-моему, было. Я уже не помню, если честно. Но это была война не на жизнь, а на смерть. Ладно, давайте поделимся собственными историями. Но самый главный вопрос, от которого я предлагаю вам оттолкнуться, дорогие наши слушатели, наши зрители, видеотрансляцию и комментарии, под которыми можно тоже оставлять, пожалуйста, Рутуб и ВК, официальная страница Радио КП. На ВК висит опрос... Пожалуйста, голосуйте, подведу итоги в финале. Так вот, звоним и отвечаем на вопрос, аргументируя. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли разрешать подросткам подрабатывать уже начиная с 12 лет? Ну, и с какого возраста вы начинали это делать и кем? Те, кто пережил 90-е, знают, что первые джинсы чаще всего, если мы из простых семей, покупали себе сами на рынке на заработанные. Так, жду звонков. 8 800 200 ровно 9702. Хотят ли ваши дети зарабатывать? Зарабатывают ли? Куда устроились? За сколько? Геннадий с нами на связи. Самара. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария Сергеевна. Я хочу сказать, вот мне 66 лет, я работать начал. Ну, вообще, в школе после 7 класса каждое лето ездили в трудовой лагерь. Там по 4 часа в день у нас, мы в совхозе Черновский, собирали помидоры, пололи грядки.
1: А мы клубнику. И... Это был кайф. Попасть в трудовой лагерь, это прям вообще было бомба.
7: Да, но еще, вот у меня дед мой покойный, он управляющим в совхозе был. И я когда приезжал, там все дети в совхозе в Старобуянском помогали своим родителям. Но это был плодоовощной совхоз. Угу. Все дети помогали. Я на Кондурчук купаться прихожу, никого нет. А мне дед говорит, что ты сидишь дома, дети-то все помогают. И я записывался работать, заработал первые деньги.
1: Что вы на это купили?
7: Ой, я 10 рублей отдал маме, а потом пряников купил. Ну, что-то такое.
1: Ой, слушайте, это смешно. Конечно, для детей самое большое богатство – это накупить всякой ерунды на поесть.
7: Ну да. Нет, ну мы тогда втихаря покуривали, но дед продавщицы в магазине в деревне сказал, чтобы мне сигареты не продавали.
1: Ясно. Курение вред, надо дисклеймер давать. Спасибо, Геннадий, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Ну, тут все понятно. Да, надо позволять. Вот у Геннадия такое мнение. Анатолий, Воронеж. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
1: Слушаю вашу точку зрения.
8: Обязательно надо разрешать и привлекать детей, чтобы они знали, как зарабатываются деньги. Опыт свой могу объяснить так. В 14 лет у нас не было сапожек плодовочных в городе. У нас был холодильник. Пошли работать грузчиками. Мама единственное, что сделала... Поговорила с завскладом, чтобы нас туда взяли. Угу. Вот. 14, 15, 16. Ну, в институте стройотряды. Да. Вот там мы зарабатывали деньги.
1: Анатолий, погодите. Вот я про вашу историю поняла. А вот если я вам скажу так. Ну, в 12 лет это вообще сегодня это какие-то нежные создания. Дети неразумные попадут в какие-то передряги. Их кто-то обманет. Сколько мошенников. Сколько вот этих вот тергрупп.
8: Вы что-то говорите непонятное для меня вообще. Куда они, какие сети? Если они пойдут в интернет, брать у бабушек деньги и передавать их мошенникам, да, не попадут в сети. А если не пойдут на работу, которой много у нас сейчас и в городе, и в стране, какие сети? Ну, какие сети? Зарабатывайте, пожалуйста, идите. Они же сейчас где?
1: 12 лет – это нормальный возраст?
8: Нормальный вполне. Mm-hmm. Это уже взрослые дети.
1: Ясно, ясно. Они зарабатывают сейчас не в интернете. Нет, не в интернете. Заработать в интернете, это кажется, что так просто. Они идут курьерами. Многие идут, ну, кому возраст позволяет, официантами. Но там, понимаете, в чем дело? Если устраиваться официально, это все очень проблематично. Не более 4 часов. И, например, в пунктах, в ПВЗ, да, пункты временного размещения, там ВБ, Озон, вот это все, Яндекс.Маркет, там тяжести. Вот. Я, например, всегда волнуюсь. Вот у меня сын сейчас собирается на лето идти работать, уже вроде как устроился. И я волнуюсь, что он попадет в какую-нибудь, знаешь, эту непонятную курьерскую компанию, где его там вот в эти сети и затянут. Ну, сети – это образ, это метафора. Так, у нас минутка. Давайте так, 8 800 200 ровно 9702. С каких 12, вот спрашиваю, с 15 в самый раз? Не, ну, слушайте, в 14 это уже вообще полувозрелые люди, чисто физиологии. Ну, я вас умоляю, 15 это уже поздно. Так, Мария, идет война с 2014-го, какая нафиг за граница, думаю, что говоришь, вы о чем? Ладно, сейчас прочитаю, потом отвечу. Жду ваших звонков, 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли разрешать детям работать с 12 лет? Вот такая у нас сегодня с вами дискуссия.
4: Вопрос дня.

0: Просто космос.
1: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Еще никогда, с момента завершения программы «Аполлон», человечество не было так близко к Луне, как сегодня. На смену старым рекордам пришла новая эра – программа «Артемида». Это не просто возвращение, это желание остаться на спутнике надолго. Сегодня подведу итоги первого этапа и расскажу, как прошли испытания и когда же мы, наконец, увидим высадку астронавтов. Напомню, все началось 16 ноября 2022 года. Тогда с мыса Канаверал стартовала сверхтяжелая ракета SLS, которая отправила в полет корабль «Орион». Это была миссия «Артемида-1». Главная особенность – на борту не было людей, только манекены, усеянные датчиками радиации. Их назвали «Хельга» и «Зоар», а также научные спутники «Кубсаты». За 25 с лишним дней «Орион» пролетел более 2 миллионов километров, обогнул Луну по уникальной ретроградной орбите и с невероятной скоростью в 11 километров в секунду вошел в атмосферу Земли. Температура теплозащитного экрана тогда достигала 2800 градусов. Это половина температуры поверхности Солнца. Испытание было пройдено блестяще. Казалось бы, мы там уже были, но зачем эти риски? Артемида-1 дала нам то, чего не могли дать миссии 60-х и 70-х годов. Это понимание долгой работы техники в глубоком космосе и радиационной обстановке. И тут ученые сделали важное открытие. Данные, опубликованные в журнале Nature, показали: космическая радиация – коварный враг. Например, при пролете радиационных поясов Ван Аллена простая смена ориентации корабля всего на 90 градусов позволила снизить дозу облучения внутри почти в два раза. Также выяснилось, что в капсуле «Орион» есть зона, где защита в 4 раза эффективнее. Это знание сейчас используют при проектировании лунной станции Gateway, чтобы будущие астронавты чувствовали себя в безопасности. А как прошел следующий этап – «Артемида-2»? В начале апреля 26 года стартовала миссия «Артемида-2», и это уже первый за более чем 50 лет пилотируемый облет Луны. Внутри «Ориона» было четверо людей. Трое американцев, включая первую женщину Кристину Кох и афроамериканца Виктора Гловера, а также канадский астронавт. Им предстояло 10-дневное путешествие. Цель – проверить системы жизнеобеспечения, которые нельзя было проверить на манекенах. Правда, случился небольшой казус. В новостях промелькнула информация о неполадках с туалетом. Но, как сообщали астронавты на связи с Землей, корабль был в порядке. Итак, давайте попробуем сделать выводы. «Артемида-1» доказала, техника готова. «Артемида-2» доказала, что человек тоже готов. Но самое интересное, конечно, впереди. Изначально планировалось, что следующая миссия «Артемида-3» сразу сядет на Луну в 2027 году. Однако на этом пути произошла корректировка курса. В конце февраля 2026 года руководство НАСА заявило: «Мы не будем спешить с посадкой, чтобы не рисковать жизнями». Теперь «Артемида-3» в 2027 станет еще одной испытательной. Она пройдет вблизи Земли, где экипаж прямо в космосе отработает стыковку с посадочным модулем от SpaceX и Blue Origin. И только затем, в 2028-м, «Артемида-4» и «Артемида-5» наконец доставят людей на южный полюс Луны, где есть вода в виде льда. Друзья, мы вступаем в десятилетие, когда лунная поверхность станет новой космической базой.
0: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров о том, достигли ли США своей цели в конфликте с Ираном.
3: Израиль будет в истерике, и сейчас Израиль в истерике. Просто Израилю крайне это неинтересно. Любое соглашение с Ираном не устраивает Израиль, не говоря уже о том, чтобы на самом деле какое-то соглашение было подписано на каких условиях. Любое соглашение не устраивает Израиль. Израиль нужен, чтобы смена политического режима была в этой стране, чтобы все остатки, следы, признаки индустрии ядерной программы Ирана, чтобы было демонтировано, чтобы эта программа исчезла, вообще не было признаков даже разработки ядерной техники. А без Соединенных Штатов Израиль ничего не сможет сделать. Соединенным Штатам сейчас нужно выйти каким-то образом из этой авантюры. Воевать они не могут, а выйти тоже не могут. Для этого нужно вот это соглашение, протокол о намерениях. Вообще это даже не какой-нибудь там обязывающий, так сказать, какие-то вещи. Люди Ирана и США договариваются о том, что вот в течение 2 месяцев собираются вот такие-такие шаги предпринять. Иран стоит на своей позиции о том, что ядерная программа Ирана незыблема. Иран будет продолжать обогащать уран до нужного сельского и народного хозяйства страны необходимого уровня обогащения. И, конечно же, Иран считает вообще не вопросом Соединенных Штатов обсуждать статус Армузского пролива. Это, собственно говоря, прерогатива Ирана и Омана. Иран даже не собирается это обсуждать.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
4: Набирайте, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. А нужно ли разрешить подросткам подрабатывать с 12 лет? И с какого возраста вы начали это делать? Ваши комментарии оставляйте под видеотрансляциями на Рутубе и во ВКонтакте. А во ВКонтакте еще, пожалуйста, проголосуйте. У нас висит опрос. Анна пишет. Издеваетесь? Думаете, 14 – это просто цифра, взятая с потолка? Организм у человека в 12 еще совершенно не сформировался ни тело, ни мозги. Однообразные действия, что физические, что интеллектуальные, актуальные, вредны для здоровья. Если только не стоит глобальная задача сделать всех клиентами Big Pharma, она, похоже, стоит. И кто же ее выполняет? Наши депутаты? На кого работаете? Избранники народные. Учитывая, как будут соблюдаться нормы труда для подростков в мире чистоганной наживы, картина видится удручающая. Елена пишет, те, кому очень нужны деньги, и так подрабатывают. Например, машины моют. Хорошо, что теперь это можно делать легально. А попадут в передряги, получат реальный опыт. Хотя, скорее всего, просто заработать себе на свои хотелки. Вы знаете, Елена, сейчас такое время, что можно не реальный опыт заработать, а в тюрягу сесть. Да. А в 15 лет красила школу, купила джинсы. Да, а я еще, когда даже не предполагала, что буду работать на радио, была сотрудником Курского ретрансляционного радиоузла. Вот. И тоже купил себе первые джинсы, вы мне напомнили. Это моя первая запись трудовой. 8 800 200 ровно 9702. Александр с нами на связи. Подмосковье. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Слушаю вас.
5: Ну, я считаю, что нужно работать.
4: Со скольки?
5: И 12, можно и с 12, можно и раньше. Я вот начал работать в совхозе. Был помощником на таку у папы с 5 класса. 5-й, 6-й. А в 7-м классе меня за работу направили в пионерский лагерь «Орленок».
4: Ничего себе.
5: Да.
4: Для тех, кто не в курсе, «Орленок» — это аналог «Артека». И туда попасть это прям награда такая серьезная.
5: Да, и вот награда была вот мне как бы за то, что я работал в совхозе.
4: Класс.
5: На таку. Это в период летних каникул, конечно.
4: А сколько вам лет было еще раз на таку вы работали?
5: Я с 5-го класса работал.
4: В 5-м классе сколько лет? Я думаю, тебе помню, 5-й это 7 лет идем в школу, плюс 4. Ну, да. 11 лет вам было, 11-12.
5: 11 лет, да.
4: Но это же тяжелый физический труд на таку.
5: Нет, я был помощником, и я следил за техникой, которая сортировала пшеницу, рожь, овес, все, что там было на таку. Вот, я за этим следил, за техникой.
4: Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Стоит ли разрешить подросткам работать с 12 лет? Подрабатывать, конечно. Надежда, здравствуйте. Минусинск, да, на связи? Хорошо.
6: Да, Минусинск, Красноярский край, город Минусинск. Столица юга Красноярского края, помидорная. Вот я хочу поделиться своим опытом. Мне уже, конечно, прилично, 77 лет, но я 40 лет отработала на нашем молочном предприятии. Сливочное масло и все молочные продукты Минусинский, молочный завод. До сих пор славится. Но так вот, мои дети работали у меня с этого, с 12 лет как раз, да, 6-го, там, 7-го класса, и сын, и дочь. Сын у меня работал на складе, подметал двор, все. Дочка работала, мыла ящики, тару какую-то, которую предварительно нужно было, стеклянные же раньше были бутылочки, кефир, да, все это разливали, все такое было очень вкусное, как мне, нам казалось. И вот она все это работала. Так вот, это все передалось и пригодилось и сейчас в их жизни. Дочери 51, сыну 56. Вот. А теперь у меня внуки, четверо внуков. Так вот, я уже не могу устроить на свой завод, потому что время другое. Однако же старшая внучка у меня работала в моей в лаборатории, мыла полы и посуду. Это уже было, были 90-е годы, а сейчас да, вообще не устроишь.
4: Ну как, не устроишь? Сейчас это очень регулируется законом. Устроишься? Почему? В Минусинске же есть курьеры?
6: Ну да, это только что курьерскую. Ну, я-то хотела, я-то как, я любила свой завод, я там 40 uh-huh. лет отработала. Я ветеран вот, министерства вот, города Москвы. В общем, это, и что хочу сказать. И сейчас дети мои, внуки мои, так вот, внучка работала, так, которая сейчас в Калининграде, в лабораторию у меня, да, я ее устроила. Но сейчас это проблематично, вообще никого не... Ну, может быть, и кого-то устраивают, но сейчас это проблематично. А что хочу сказать о нынешних моих внуков, которым сейчас 15, другому 18. Я такая трудолюбивая, подъезды мыла, и их с собой брала. Вот, и они все равно у меня трудились, вот, помогали мне подъезды мыть, потому как я уже, ну, как сказать. А потом вот сейчас у нас дом строится, там это, ну, надо осваивать, значит, землю, деревья сажать. Там они сейчас тоже помогают.
4: Я поняла, что вы им привили любовь к труду, это очевидно, это понятно. Спасибо вам большое за мнение и за то, что набрали. Здоровья всей семье, и это правильно, приучать к труду. Азамат с нами на связи. Астрахань, здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я из того поколения, что считают пропавшими 2000-е годы.
4: Вы пропавший, вы наш. Нашлись, вот дозвонились.
7: Не знаю, почему так считают, но я за свое детство очень много проработал. На работу я начинал, наверное, с 12-13 лет, точно не могу сказать. Ходил с маленьким ведром с мамой на бахчи и собирал помидоры. Картофель, там, помидоры, арбузы, погрузки, все это. Так. Но также услышал ваш эфир о том, то, что нужно ли разрешать.
4: Разрешить я работать с 12?
7: Да, точно не могу сказать, потому что от данного вопроса, скорее всего, есть плюсы и минусы.
4: Какие плюсы и минусы, на ваш взгляд?
7: Плюсы – это то, что... Да, труд нужно прививать с раннего возраста, но минусы в том, что каждый раз, когда человек выполняет в своем раннем возрасте какой-либо труд и не боится, что он там где-то останется без какого-либо труда, он забывает напрочь о том, что нужно развиваться в той сфере, в которой он именно... должен найти по жизни. То есть, да,
4: то есть нельзя трудиться вот на заработок в ущерб тому, когда ты встроишься в общество и станешь вот одним из важных элементов экономики страны. Азамат, скажите, пожалуйста, а сколько вам лет?
7: Мне 25.
4: А, то есть вы совсем молодой наш слушатель.
7: Да, я молодой.
4: Потерянный.
7: Мне
4: понравилось просто, как вы начали. Я из потерянного поколения. Здравствуйте. Можно к вам? Можно. Можно. Мы рады. Спасибо вам большое. Ну что, супер, друзья мои. Вот смотрите, какое потерянное. Я в кавычки, конечно, ставлю, потому что мы иронизируем над этим эпитетом. Какое мудрое это поколение у нас получится? Какая у нас молодежь мудрая? Да, работать нужно, но здесь есть минусы, что можно и учебу забросить в погоне за копейкой. Вот как-то так. Мне кажется, очень важно тут еще не упустить следующее. Любовь к труду, значит, не упустить главное дело в жизни, и еще финансовая грамотность. Допустим, я своему рассказываю: дружок, твоя копилка — это просто курам насмех. Есть какие-то вклады. Нет, копилка — это то, что можно потрогать. Ну, вот я недавно показала, сколько он там накопил, расстроился. Я деньгами задобрила, чтобы полегче перенес этот стресс. Но сейчас, после разговора, он уже месяца два не просит у нас деньги на буфет. Ну, правда, учеба закончилась, но вот не просил. И балдею, правда балдею. Получается такой эконом-вариант. Так, сколько у нас до конца часа? 2,5. Еще успеваем принять звонок. Светлана из Москвы, здрасте. Минутку у нас, и во ВКонтакте иду подводить итоги. Слушаю внимательно ваше мнение.
8: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Светлана, у меня трое детей, мне 50 лет, детям 21, 18, 16. Что касается моей такой вот карьеры, начиналась она с экскурсии по Кремлю с иностранцами. Было это в 90-е годы.
4: А сколько вам лет было? Сколько лет вам было?
8: Ну, вот лет 16.
4: Ничего себе, вы еще прошаренные по истории, получается, были? Это же вам не просто так.
8: Ну, я прочитала пару книжек, mm-hmm. решила, что этого иностранца вполне достаточно. На самом деле, получала прекрасное фидбэк, то есть всем очень нравилось. Я там где-то придумывала, понятно, что я не конкурент, а туристка была. Но деньги я зарабатывала. Я, между прочим, ну, само собой, маме отдала первые деньги. Я купила себе велосипед Кама, я купила себе джинсы. Вот, пару раз оказалась в отделении милиции тогда еще. Ну, короче, там было много приключений.
4: А за что, за что в милицию?
8: Ну как, наличные доллары.
4: Ах,
8: вы что, там дело серьезное было.
4: Валютный экскурсовод с нами на связи. Самое главное, говорите скорее, а то не успеем. Быстрее, быстрее.
8: Ну, в общем, я считаю, что 12 лет это архи рано, и 14 для нынешнего поколения это слишком рано. Они совершенно другие.
4: Напоминаю, у человека трое детей всех возрастов.
8: Да.
4: Спасибо вам огромное. Извини, что торопила, хочу подвести итог. Итак, на нашей странице во ВКонтакте опрос. Нужно ли разрешать подросткам подрабатывать с 12 лет? Да, в этом возрасте уже можно подрабатывать. Очень маленький разрыв сегодня. 55,36. Ну, то есть 55,5 условно. Нет, еще очень рано. 44,5. Вот вам и опрос, паритет мнений. Спасибо вам большое, друзья, за то, что были с нами, за то, что позвонили.
0: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Народный артист России Стас Михайлов о самом главном осознании в жизни.
11: Квартиры, дома. Вот это все уходит куда-то так быстро, за секунду, что вообще теряет свою ценность. Вообще неинтересно. И ты понимаешь, вот эти глаза людей, которых ты видишь, смотришь на них, вот это вот самое, наверное, важное, что в один момент этого может не стать. Вот это страшно.
12: Если бы человек знал, как быстро его забудут после его смерти, то не придавал бы столько времени при жизни, чтобы оценивать, что про него скажут. Или что подумает, или что представляет из него своя слава там, человеческая. Еще Соломон говорил: слава человеческая, как цвет на траве. Цвет прошел, и нет ее. Вот тут, понимаешь, временность всего происходящего и быстроту происходящего, внезапность. Как у Булгакова, человек смертен, причем внезапно смертен. То есть никто не знает даже, когда это. Об этом надо помнить, понимать, ценить каждый божий день.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве полночь. В Оренбурге 2 часа. В Барнауле 4. В Южно-Сахалинске 8 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ирина Самойлова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
13: Глава МАГАТЭ выразил серьезное беспокойство по поводу атаки на машинный зал Запорожской АЭС, заявив, что это игра с огнем. Эксперты запросили доступ для...